0: Американской лиги. Янкис выиграли у Сент-Луис Кардиналс, у птичек 2-0. Тампа Бэй играла в Денвере с Рокетс, победили 9-7. И Бостон Ред Сакс играли дома с Чикаго Уайт Сакс. Красные носки с белыми носками. Бостонские красные носки победили со счетом 4-2. Итак, на востоке Американской лиги у Тампы 67 побед, у Янки 64, у Бостона 61 победа. На востоке Национальной лиги лидеры Атланты играли дома с Майами Марлинс, завершили матч победы со счетом 4-2. Филадельфия выиграла в Вашингтоне. Метрополитанс, моя команда, играла в Кливленде и победила со счетом 6-2. На востоке Национальной лиги Атланта Брейвс уверенно лидирует, у них 68 побед, у Филадельфии 61 победа. Метрополитанс на последнем, на пятом месте. Мы с вами в Торонто, там набирает скорость теннисный турнир. Вчера у девочек были матчи второго раунда без всяких проблем. Вперед шагнули посеянные Арина Соболенко, у нее первый номер в турнире. Восьмой номер турнира Аманда Анисимова. Десятый номер турнира Марта Костюк. Вчера посеянные не проигрывали. У мальчиков были матчи первого раунда. И сошел с дистанции десятый номер турнира Андрей Рублев. Мы с вами в Европе. Лига чемпионов. Начались серии последнего квалификационного раунда. Те команды, которые выиграют этот раунд, войдут в общую сетку Лиги чемпионов. Итак, вчера Арарат, команда из Алматы, выиграла 2-1 у Никозии, клуба из Никозии. ЦСКА София выиграла дома 1-0 у Кайрата. Динамо Загреб разгромила дома Каунаски Жальгирис 5-0. И Спартак Прага, Спарта Прага выиграла дома у Лиона, у французского клуба со счетом 2-1. Сегодня тренировочные матчи, в частности, в Перте, это Австралия, сыграют две миланские команды, Милан против Интернационале. В Гонконге лондонский клуб Челси играет с туринским клубом Ювентус, и в Дублине это Ирландия, моя команда. Чемпионы Англии, лондонский Арсенал, играют с итальянской, испанской командой Реал Бетис. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэбисон Радио и будьте здоровы.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно.
4: Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
1: Американское радио на русском языке.
2: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио».
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: что Иран фактически требует от в переговорах, это то, что они получают вместе с Оманом право фактически командовать вот этим вот Ормузским проливом. То, чего до этой войны не было. То есть, если это расценивать вот как какой-то шаг, то это выигрыш войны для Ирана. Значит, в принципе, это международный разбой, потому что по международному праву, если к какому-то морю, проливу, заливу выходит несколько государств, то выйти из этого закрытого залива в открытый океан или куда-то пройти через даже серию проливов, имеют все страны, которые прилегают к этому морю, проливу, заливу и так далее. Все бесплатно. То есть вы не можете взять, закрыть своей властью от пролива, потому что он проходит через ваши территориальные воды. Это международный пролив. Вот, например, пролив между Данией и Швецией. Он не принадлежит Дании и Швеции, то, что Зунд называется. Он принадлежит и Германии, и Польше, и Литве, и Латвии, и Эстонии, и Финляндии, и России. Почему? Потому что все они выходят к Балтийскому морю. А Балтийское море соединяется с Северным морем и с Атлантическим океаном через вот эти вот датские проливы, так называемые. То же самое Дарданеллы, Босфор. Турция не имеет права их закрывать для международного судоходства, потому что к Черному морю выходит Турция, Россия, Грузия, Болгария, Румыния, Украина и так далее и тому подобное. Вот в чем дело. Значит, если Иран фактически ставит такие условия, значит, мы нарушаем или соглашаемся с нарушениями одного из основных компонентов международного права. Это будет колоссальная прореха вот в дальнейшей нашей жизни, если Трамп на это согласится. Почему? Потому что он, может быть, не понимает это сегодня. Но завтра возникнет вопрос, например, а почему американские корабли вообще курсируют через, допустим, какой-то пролив? Вот это наш пролив, и все, и пошли бы вон отсюда. Раус на немецком. Вон. Понимаете, мы не должны делать подобное. И наоборот, есть проливы, которым принадлежат какой-то конкретной стране. Вот если, допустим, к этому проливу или заливу или к морю выходит только одна страна, вот, например, Баффинов залив или Гудзонов залив в Канаде. Он окружен со всех сторон Канады, и выход осуществляет через канадские воды. Значит, этот пролив, залив не является международным, он является канадским. Понимаете, это разница. Это нельзя нарушать, потому что иначе вся система международных отношений в мире по морскому праву де-факто рушатся. Даже не де-факто, де-юре рушатся. Вы понимаете? Это очень-очень плохой знак, что об этом вообще ведется речь. Окей. Значит, увидим, что будет дальше. Вторая новость заключается, уже не новость, как бы это далее. То есть, одна из причин, почему Трамп все время ходит туда-сюда с этой войной, это, конечно же, то, что у нас не хватает того оружия, которое мы предпочитаем для войны. То есть не хватает томагавков, не хватает ракет залпового огня, не хватает умных бомб и так далее. Ну, это проблема, которую мы давно знали, но мы не ожидали, что это приведет к подобному. То есть, понимаете, война малой интенсивности, как шла в Афганистане или шла в Ираке, где в основном все решалось какими-то местными боями с помощью там небольшого количества использования, там, допустим, артиллерии, в основном там шли какие-то бронетранспортеры, живая сила, то сейчас эта война вот так не работает. Нам нужны, наверное, тысячи вот таких вот серьезных боеприпасов, как томагавк или атакамс, вот эти вот ракеты. Каждый из них стоит $1 миллион. То есть мы должны серьезно, очень серьезно подумать на эту тему. Мы не можем использовать весь свой запас. Почему? Потому что если внезапно вдруг вспыхнет какая-то война между Филиппинами и Китаем, или Китаем и Тайванем, мы останемся просто с голым задом. Значит, мы должны срочно думать по поводу даже не столько увеличение этих запасов, это само собой разумеется, но повышению выпуска подобных запасов. То, что наша промышленность, понимаете, это вообще мы говорим об Америке. Мы не говорим о каком-то Камеруне. солнечном, понимаете? Мы говорим об Америке, что в Америке не хватает индустриальных мощностей для выпуска достаточного количества амуниции, для меня звучит, ну, знаете, как какая-то ересь вообще. То есть я начинаю думать, это вообще та война, это та страна, которая вот и просто по цифрам была суммарно всем остальным странам во время Второй мировой войны по своей индустриальному выпуску. То есть все страны оси, вот гитлеровская оси, Япония, Германия, Италия, там все его сателлиты, Венгрия и так далее. Плюс все страны-союзники, типа Россия и Англия. Все захваченные страны, которые были захвачены теми или иными. Все это вместе, суммарно, равнялось одной стране Америки. То есть Америка имела такую, имела фактически половину всего суммарного выхода, вот этого индустриального выхода во время Второй мировой войны. И для чего мы докатились? Как это вообще может быть такое, понимаете? То есть это тех, вот понимаете, с одной стороны, вот надо республиканцам говорить, что да, они, конечно, умнее, чем демократы. Но именно республиканская идея была вот много-много лет, вот эта вот самая глобальная экономика. Господа, давайте не будем сами себя обманывать. Понимаете, это была идея Рейгана, это была идея Джорджа Буша старшего, Джорджа Буша младшего. Это была идея, которую по наследству передали Клинтону. Он ее тоже поддержал и, как говорится, засел на нее. Это вся была вот эта идея глобальной экономики. И вроде бы все хорошо и красиво. Да, если только понять, что глобальная экономика это тот самый, вот та самая жуткая беда, которая заложена в капиталистической экономике, и которую рассказал Карл Маркс. Тот самый Карл Маркс. Потому что он писал когда-то, напоминаю, тем, кто не знает или не читал, не знаю, ну, не все читали, что любой нормальный капиталистический интерпренер, компания, владельцы компании хотят, чтобы компания, конечно же, все расширялось, приносило им прибыль и так далее. Это нормальное состояние. Окей. Для этого они ищут дополнительные рынки сбыта. Раз. И ищут, и постоянно борются с конкурентами. Два. Опять-таки, здесь есть какие-то противоречия с Карлом Марксом? Никаких. Никаких. Ноль. Он абсолютно описывает то, что есть. Из-за того, что они конкурируют с кем-то, они постоянно поглощают друг друга, то есть идет укрупнение, мы тоже это знаем. Но самое главное, идет попытка удешевления производства. Каким образом идет удешевление? То есть раньше в странах Запада можно было, например, запустить конвейер быстрее. И люди быстрее начинали работать, получая ту же самую зарплату. Или сказать, знаешь, дорогой мой, вот сегодня ты будешь работать 10 часов. Вчера ты работал 8, а сегодня будешь 10. Почему? Потому что вот у меня там не нужно. Так это не работает больше на Западе. За каждый дополнительный час, особенно на мануфакчеринг, у тебя есть контракт. Уже последние 120 лет так работает. С профсоюзом, что ты обязан платить там в 3 раза больше. Ты не можешь быстрее пустить конвейер. Ты не можешь заставить кого-то работать в выходные. Ты не можешь кого-то удалить с отпуска и так далее и тому подобное. Значит, что делает предприниматель западный? Он вынужден продолжать искать удешевление производства. Все эти контракты ему, как говорится, это очень-очень красиво, но он продолжит. Как это он находит? Он находит более дешевую страну при глобализации вот той самой. То есть он выходит за рамки одной страны, как писал Маркс. Он еще не понимал эту глобализацию. Он не понимал, как может быть немецкая компания находиться во Вьетнаме. Он писал в той Германии, в которой это еще не было этой проблемы. Но сейчас-то проблема есть. То есть при глобально открытой экономике вы берете ваш немецкий завод, или американский завод, или французский завод, неважно какой, перевозите японский завод, и перевозите во Вьетнам, и все. Там нет ни прав, ни профсоюзов, ни условий труда каких-то, ничего. Все, вы удешевили производство, и одновременно вы нашли новый рынок сбыта. Вот как делается конкуренция в наши дни. И таким образом, страны Запада, которые всегда отличались своей индустриальной мощью, своими техническими возможностями, оказываются фактически все больше и больше странами третьего мира. То есть странами, которые не имеют этой индустриальной мощи, которые, как говорится, живут в каких-то джунглях и так далее и тому подобное. Но скоро джунгли проступят у нас. Вот это та проблема, с которой мы имеем дело. Пока мы, и это должно быть государственное, как говорится, решение. Если не будет серьезного заказа и давления на частные компании, чтобы они начали выпускать больше оружия, это должен быть, конечно же, более серьезный военный бюджет, причем рассчитанный на долгие годы, потому что ради там одного какого-то рывка вперед, там дайте нам еще 100 ракет, они новый цех строить не будут. Нанимать людей не будут, учить людей не будут. А вот если вы скажете, нам нужно на годы вперед, на, там, на 20 лет вперед, у нас точно четкий так называемый hard заказ, твердый заказ, вот тогда они начинают шевелиться. И их можно понять. Их можно понять. Но мы почему-то вот все время никак не можем организовать этот момент. Вот это вот меня убивает абсолютно. Окей. Ну и также тема, ну идут выборы у нас вчера в Мичигане победил знаменитый, уже сейчас станет, Мохаммед Эль-Саид, значит, ну я вас поздравляю всех с этим, или не поздравляю, то есть то, чего он боится, Абдуля Эль-Саид, I'm sorry. Он врач, он академик, то есть он ученый. Он хорошо, конечно, продвинутый парень. Не бедный, не глупый, но он исламист. Он коммунист одновременно. Мы имеем дело, господа, с исламокоммунизмом в чистом виде. Понимаете? И когда мы говорим о том, что... Вот нас законно раздражает, допустим, то, что в середине Стокгольма стоит огромная толпа в каком-то парке. Огромная толпа мусульман и начинают там в середине этого парка молиться. То это вопрос не в том, что нас раздражает конкретно эта молитва. Боже упаси. Вопрос заключается в том, что это показатель их возможности. Что они захватывают таким образом очередную страну. Потому что вот пока я не увижу, но в любом городе Пакистана или Саудовской Аравии или Египта собралась большая толпа христиан или евреев, допустим, еще лучше, которые начали кричать «Шема Исраэль», понимаете, где-нибудь там, я не знаю, в Луксоре, или в Саудовской Аравии, или в Пакистане, каком-нибудь Исламабаде. Представляете, собралась толпа там в 300 человек. В среди парка начали кричать «Шема Исраэль», понимаешь, или начали кричать «О, Джизус!». Вот пока я не увижу этого, до тех пор вот этот вот момент, который нам экспортируют сюда, господа, это вторжение. Это вторжение, потому что люди не проверяются, с ними никто не беседует, их боятся тронуть. Как только вы что-то говорите, они тут же обвиняют вас в расизме. Знаете что, пусть нас обвиняют в расизме. Давайте вернемся, может быть, к доброму старому расизму. Может быть, да, в чем-то расизм был прав. Потому что получается так, что вот в той сумасшедшей реальности, в которой мы сейчас живем, когда совершенно четко есть демографическая дыра в любой европейской или европейско направленной стране, есть демографическая дыра. Мы не можем конкурировать с этим. Значит, мы... Понимаете, наши, те же самые капиталисты продают нам веревку, на которых они сами повесятся. А именно, для того, чтобы работали капиталистические заводы в той же Германии, не хватает рабочей силы. Что они делают? Они экспортируют каких-то арабов из Сирии. Или каких-то африканцев из Ливии, там, я не знаю, Сахела. Приезжают люди, которые понимают, ну да, их научат работать на заводе. При этом они могут быть хулиганы, они могут быть исламисты, они могут быть... Понимаете, не просто исповедовать ислам, они могут исповедовать ислам токсичный для всех остальных. Вот Михаил Крутихин, известный, он изучал в свое время ислам, он говорит, что они выполняют, в принципе, вот то, что записано в Коране, то, что записано в исламе. То есть это даже не исламизм, а это ислам. Ну, тут, смотрите, значит, я как бы согласен и не согласен одновременно. То есть... умный человек, который вышел из исламских стран, даже исповедующий ислам, он просто будет чисто сам по себе исполнять то, что он считает нужным и считает нормальным, адекватным из предписаний, которые написаны в Коране. Даже если есть предписания, которые абсолютно сумасшедшие. Ну, то есть предписания, которые в некоторых еврейских книгах меня, например, просто падаю, я падаю в обморок от этого. Но это не значит, что я их буду выполнять. И другие могут, перестанут их выполнять, очень многие. То есть, поэтому, понимаете, я пытаюсь различить вот ислам от исламизма. Исламизм — это когда человек или семья, или общество, исповедуя именно вот радикальный какой-то вариант ислама, пытается заставить всех остальных вокруг себя претерпеться к этому, приезжая к нам сюда или экспортируя это к нам сюда. Вот это исламизм. То есть это фактически экспорт какого-то радикального варианта ислама, который никем не контролируется, никем не оспаривается. Понимаете, выходят какие-то олухи царя небесного, понимаете, пара образованию, так далее, с тремя женами, на площадь начинают молиться, а ты обязан это терпеть. Ну, я, кажется, мне очень жаль Швецию, страну викингов, страну Абба, страну Вольва, страну, которая когда-то считалась, то есть, ну, эпицентром нормального, высокого уровня жизни. Это когда-то все было. Вот сейчас, видимо, уже все. То есть мы совершенно четко подходим к этому, потому что, опять-таки, включается тот гадостный Карл Маркс. Видите, если вы пытаетесь, если у вас нет, вы пытаетесь выжить вот в этой конкуренции, вам нужны рабочие. Значит, вы завозите рабочую силу, которая у вас местная, очень дорогая, завозная более дешевая, и плюс ее просто местной больше нет. Видите, вот это все вместе, вот когда мы говорим, вот берем, возьмем Германию, значит, мне немцев очень жалко. У них было около 5000 так называемых предприятий средней руки, то есть, ну, как бы предприятие, которое не делало вот начальные узлы и не делало конечные изделия, а делало вот именно какие-то вещи вот в середине цикла. То есть какие-то узлы, компоненты, запчасти, которые именно внутри, вот в середине цикла. Для машин, для каких-то приборов, для телевизоров, для всего чего угодно. Вот они делали вот эти вот узлы и компоненты. Их было порядка 5000 таких предприятий в Германии. Как правило, базирующиеся на одной какой-то семье и продолжающие традиции где-то с конца 19 века, вот начало расцвета промышленного в Германии, после 1870 года, скажем так. Там начинается резкий рост промышленности, промышленников, очень многие имена появляются, и вот эти вот семьи до сегодняшнего дня продолжают оставаться в бизнесе. Вот сейчас наступил момент, когда эти семьи вымирают. Почему? Ну, во-первых, потому что они вымирают демографически. Раньше было там 3-4 сына, которые наследовали отцу и продолжали его дело. Худо-бедно как-то дело шло там много лет. Теперь нет вообще ни одного сына, даже дочери нет. Очень часто, что некому отдавать это. Вторая проблема заключается в том, что нет рабочих, которые будут работать на этом. То есть там может быть, допустим, 20-30 рабочих, но они, как правило, держались поколениями. Потому что был какой-то там, понимаете, местный немец, который там какой-нибудь, понимаете, Томас Бахштан, понимаете, который много-много лет работает на одном же предприятии, знает все от А до Я, понимаете, весь цикл, понимаете, и так далее. Вот эти 20 рабочих хорошо зарабатывали, их любил хозяин, они любили хозяина в ответ, как говорится, это была одна такая большая дружная семья. Они вот так работали. Сейчас Томас Бахштейн, ему уже 90 лет, он хочет выйти, уже давно вышел на пенсию. Он же и может работать на этом заводе, может еще кого-то может учить, но заработать точно не может. А учить некого. А работать должны какие-то приезжие, которые так работать, как Бахштейн сам работал, десятилетиями не будут. И вот ваша, понимаете, и, наконец, последняя проблема, появляется какой-то хитрый китаец, который берет эту запчасть, в руки где-то в Китае и говорит, слушайте, а что мы ее покупаем в Китае? Давайте мы ее здесь местным образом сделаем. Плевал я на все патенты, на все лицензии, на всех бахштейнов вместе взятых. С Германией в придачу. Сделаем сейчас-завтра. Конечно, они делают худшее по качеству изделие. Конечно, оно не настолько долговечное, красивое, надежное и так далее. Все это понятно. Но это немецкое изделие стоит $100, а это стоит доллар. Все. Бахштейн и ему подобное остаются без работы. Вот чисто так. И вот с этим что-то надо делать. Мы уже про это говорили и продолжим говорить. Пока, как говорится, не будет какого-то конкретного решения в странах Запада. Или Запада не станет. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Удивительные судьбы. Выдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
7: Американское радио на русском языке.
6: «Дэвидсон Радио».
7: Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, ну вот я хочу еще раз сказать, что вот это вот Абдули Аль-Саед в Мичигане выиграл праймериз Демократической партии. Ставленник от ставленница, скажем так, Стивенс ее звали, проиграла. Несмотря на то, что еврейское лобби, в частности, вот АйПак, влило в нее миллионы долларов, не срабатывает. И вот в этом вся большая проблема. Во-первых, не срабатывает, как только человек дружественен к Израилю, раз, давайте это признаем, это тут же становится красной тряпкой для быка в этой партии. И второе, что не срабатывает сразу же, это то, что если человек идет от истеблишмента, то есть демократического истеблишмента, именно демократической старой партии. Этот человек считается непригодным для новой демократической партии, которая называется, только называется демократами, на самом деле они коммунисты. То есть жители и избиратели, это происходит совершенно законным образом, это никакого, скажем так, захвата какого-то насильственного нет. Разные олухи на улице голосуют за олухов в офисе. Все. За таких же, как они сами. Понимаете, надо понять это и принять, что демократическая партия меняется изнутри совершенно законным образом. Ее не... Вот тот демократический истеблишмент, который был, не избираем больше. В целом, ряде мест, скорее всего, везде. Окей? Вот это мы должны понять. И вот когда был вот этот вот развод лохов для... который мы называли выборы мэра Нью-Йорка, это нам было представлено. Что был совершенно дико слабый кандидат от республиканцев, какой-то запыленный, с нафталином, слива. Был относительно продвинутый Куомо, со всеми его, конечно, скелетами в шкафу, но неважно. И был откровенный экстремист Мамдани. Если бы слива был бы действительно серьезный политик, серьезно бы, как говорится, родил за этот город, где он живет, за страну, где он живет, он бы отдал бы свои голоса Куомо заранее. Куомо мог бы, возможно, я говорю, мог бы сконсолидировать свою позицию, и мы бы имели бы, скажем так, умеренного демократа, даже независимого, потому что так как демократы выкинули Куомо из партии, он им, в принципе, был ничего не должен. Поэтому сказать так, что он бы оставался бы демократом вот после этого, и делал бы все эти кивоки в пользу демократов, возможно, нет. Я не утверждаю, но я говорю сразу, нет, окей, мы уперлись, мы хотели сливу, ну как же, только республиканец, не дай бог, не демократ, но вы получили все равно демократа. Но теперь вы получили демократ-коммуниста. Ну вот это вот та же самая история, теперь, представьте себе, разыгрывается на сцене всего США. Я что вот вчера звонило несколько людей и сказала, что мы можем тут немножко, как говорится, успокоиться, что это в основном город Нью-Йорк или Балтимор, или Бостон, и так далее. Ну, то есть там, где они всегда выигрывали. То есть распространение вот этой коммунистической заразы как бы не идет. Я здесь опять-таки осторожно соглашусь с этим, но что мне не нравится, что есть поползновение захвата или перехода губернаторств различных. Вот, в частности, в Висконсине, вот эта Хонг сумасшедшая, абсолютно. Просто абсолютно сумасшедшая девка. С bipolar disease, с шизофренией, по-моему, не удостановленной. Со всеми делами. Понимаете, вот эта Дарьялиса, вот эта, которая у нас здесь, собирается в Нью-Йорке. Их надо послушать, вы понимаете, чтобы понять, насколько это плохо. Большой вопрос заключается в том, что если они начнут прогрессировать в таком городе, как Нью-Йорк, но мы знаем, что Нью-Йорк бесполезен. Окей, файн. Вопрос, я боюсь, что они пойдут в серию по всей стране. Вот чего я лично боюсь. Поэтому нужно что-то по этому поводу делать. Ну вот, в частности, я вижу каких-то серьезных, вот я, например, видел конгрессмена от Нью-Йорка, республиканца, который вот лично мне нравится. Он интересно ведет, как говорится, линию поведения и так далее. Вот его бы, понимаете, вот раскручивать. У него есть харизма, он молодой. Я его добавил себе вот в Твиттере, он там все время появляется. Сейчас я вам скажу, я вчера забыл его имя, хотя... Знаете, вот. Хочется вот уже, как говорится, видеть кого-то, кто будет иметь именно яйца выступать. Понимаете? И это должен быть человек, который, ну, который умеет правильно говорить, умеет выступать, умеет, ну, то есть он это не просто вот... Понимаете, вот Майк Лоулер, например, вот такой вот, это вот от 17-го участка. Я думаю, что его надо раскручивать как потенциального лидера в Нью-Йорке. Знаете, он вполне, я думаю, вряд. Вот эту Николь Милиотакис, я думаю, что она как раз, вот она как раз слабая фигура. Лоулер нет. Хотя, конечно же, штат демократический. Вне всяких сомнений. Понимаете, вот чисто вот цена этой точки зрения. Если мы начнем что-то делать вот в этом направлении, эти кандидаты не должны быть какие-то, вы знаете, старые из какого-то задрыпанного шкафа, которых достали. Это не есть правильно, вы понимаете, потому что таким образом мы находим какого-то совершенно непонятно кого и так далее. Вот сейчас, вот, например, Майк Роджерс идет в Мичигане. Клянусь, я очень люблю Майк Роджерса. Во-первых, он именно не сумасшедший ни правый, ни левый. Он очень middle of the aisle. Абсолютно адекватный дядька. Вот кого надо поддержать. Вот конгрессмен Брэндон Гилл также вот такой вот. Тоже очень такой... Я считаю, нормальный парень, что называется, с детьми, с нормальной семьей. Вполне. Он из Техаса и так далее. Вот это вот человек, которого я бы раскручивал на президента. Или на вице-президента. Он из 26-го округа в Техасе. Видный молодой мужик. Понимаете, и вот с другой стороны, вот буквально сейчас у нас... Из Конгресса уходит, не будет больше баллотироваться Чак Эдвардс. Его поймали на бабах. 66 лет, а он туда же, тот же самый козел в огороде. Его поймали на бабах. Ну вот что сейчас будет, понимаете? То есть вот еще одно место зависло. Понимаете, люди, это ж люди. Окей. Ну и, в общем, еще одну тему, которую я хотел обсудить, это вот сейчас идут выборы в Израиле. И вот вышли данные, что почти 270 тысяч израильтян покинули страну за 3 года. То есть, по данным исследованию специалистов Тель-Авивского университета, в 23-25 годах 268 930 израильтян уехали из страны. 23-й год уехало 85 509, 24-й год 91 499, и 25-й год 90 922. Для сравнения, за аналогичный период в 13-15 годах таких было 183 219. Рост почти на 47%. И вот в частности... Почему это происходит? Почему люди уезжают навсегда? Находят работу, снимают жилье, значит, уезжают, рост эмиграции среди, вот растет рост эмиграции среди врачей, инженеров, обладателей докторских степеней, работников технологических отраслей, ученых, академических специалистов, людей с высокими доходами. Понимаете, значит, Израиль, вы поймите, это страна без огромных запасов нефти, без газа, без золота. Ее главный природный ресурс – это сами люди, евреи. Их знания, образование, медицина, технологии, предпринимательство, военный опыт, способность создавать новое – вот что главное для Израиля. И здесь нельзя плеваться, и здесь нельзя становиться, знаете, в местечковую позу, как на базаре в Жмеринке. Типа, ай, пусть едут себе. Нет, не ай. Вы понимаете, в стране, в Израиле нарастает противоречие внутри самого Израиля. А именно, слишком большая ультрарелигиозная община потребляет все больше и больше ресурсов, потому что они все на велфаре, на пособие. При этом они не хотят служить, они не хотят отдавать налоги, они... находится, вот говорится, вот постоянной защитой государства и с правой стороны, и это их, вот остальное население очень много раздражает. Понимаете? Их это раздражает, и мы не можем это, как говорится, вот уйти от этого. Особенно это начинает раздражать, когда влезают, например, там какой-нибудь очередной предприниматель и говорит, что вот компания, на которой ты всегда летал в субботу, ну вот ты такой нерелигиозный еврей. Ты все равно еврей, но ты не религиозный. Ты не соблюдаешь вот эти все эти предписания. И имеешь право не соблюдать, я считаю. Вот ты не соблюдаешь их. Тебе было удобнее летать в субботу. Ну, так хорошо, это твое личное дело. Ну, получает, появляется какой-то предприниматель, говорит, нет, дорогой, ты теперь летать в субботу не будешь. Я беру эту компанию под свою руку, теперь больше в субботу рейсов не будет. Вообще-то весь мир летает в субботу, в воскресенье в основном. Кроме вот наших товарищей евреев, ну, потому что, понятно. Но должна быть альтернативная возможность. Понимаете, вот когда я разговаривал много раз со своими израильскими родственниками, то есть вот они говорят, что вот часто бывает какая-то, вот бывают регулярные скандалы, что типа погиб какой-то израильтянин, солдат там спецназа, что-то такое. Его не хоронят на еврейском кладбище, потому что он исповедовал буддизм, ну допустим. То есть он был там по маме и папе еврей, но вот он перешел в буддизм официально и так далее и тому подобное. Его не хоронят на еврейском кладбище. Окей, я это понимаю. Что есть строго еврейские кладбища и так далее. Окей, значит, сделайте одно военное кладбище, допустим, как Арлингтонское есть в Америке, где хоронят всех подряд. То есть вы должны понять, что еврейское государство уже больше не чисто еврейское. И никогда чисто еврейским, в принципе, это не являлось. В нем одна пятая – это вообще арабы. Это тот самый Израиль, про который мы говорим, чтобы вы не путали. В нем живут черкесы, в нем живут армяне, в нем живут какая-то христиане какие-то из разных стран. Там живут друзы, там живут бедуины. И кто там будет в большинстве через, я не знаю, через 100 лет, кто знает? Никто не знает, что там будет в Израиле. Но так или иначе, должна быть, понимаете, то есть вот должны быть какие-то гражданские функции у государства, помимо религиозных. То есть, например, вот ты не хочешь сидеть, понимаешь, и соблюдать вот эти все заветы, как тебе пишут какие-то раввины для свадьбы. У меня вот моя знакомая не могла выйти замуж за своего второго мужа. Почему? Потому что она не была девственницей, но у нее второй муж был. А у нее была фамилия Коган. Коэны, то есть из, те, которые являются потомками жрецов из храма, не имеют права жениться не на девственнице. Но она уже, у нее уже двое детей было, там второй брак у нее был. Ну, все. Понимаете, вот это, она говорит, ну, мы поехали на Кипр. Нет, я понимаю, что можно что угодно сделать и придумать. Но это разве это является нормальным? То есть должна быть альтернатива светского государства, помимо только религиозного. Да, а религиозных обязаны заставить служить в армии. Обязаны. Пусть это будет какой-то другой вариант службы, может быть, упрощенный, там, со своими экивоками и так далее и тому подобное. Окей, все нормально. Это надо все равно делать. Вот у меня одна знакомая тоже, она доктор наук, она читает лекции по арабистике, она, значит, занимается целым рядом каких-то исследований, по что происходит в арабских странах с террористами и так далее и тому подобное. Вот сейчас у нее, значит, как говорится, там распространили заявление, что целый ряд каких-то религиозных студентов не хочет, чтобы им лекции читала женщина. И вот у них выпадает целый ряд там каких-то классов, которые они посещать не будут. Ну, то есть, с одной стороны, ну да, окей, черт с ними. Но получается так, что университет начинает думать, а может быть, лучше ее уволить, лучше пусть будет какой-то другой профессор, но мужчина. Вы понимаете, вот когда вот эти дикости мы обсуждаем в наше время, в современном Израиле, я не говорю про Израиль, там, я не знаю, 2000 лет до новой эры, понимаете, но говорим сегодня. Вот тут начинаются вот эти все эти вопросы. И да, если да, все могут что-то объяснить и сказать, ой, ладно, это перед выборами, ой, ладно, это Израиль, ну да, мы вынуждены, конституции нет, как отделить, как говорится, религию от государства. Знаете, это все темы, которые постоянно поднимаются израильтянами, как в момент оправдания того, что там, вот этого бардака, что там происходит. А бардак продолжается. Из-за того, что бардак продолжается, вот вам реакция на этот бардак. что из страны уезжают люди. Почему? Потому что им надоело, они не хотят платить за всех налоги, они не хотят содержать эту армию религиозных, они не хотят, чтобы служили только их дети, а эти отсиживались дома, читая Тору. Чем они будут? Талмудом защищаться от арабов? Ага, сейчас. Сейчас. Вот тоже пишет Сергей Журковский, что израильтяне уезжают из страны все быстрее, к моему глубокому сожалению. Профессор Итай Атера, школа управления имени Колера Тель-Авивского университета, профессор Нитай Бергман из экономического факультета того же университета, аспирант школы управления Колера Дарон Замир. Уникальность того, что они убрали из исследований репатриантов после 22 года. То есть на сегодняшний день, вот они говорят, что количество приезжающих в Израиль меньше, чем уезжающих. И вот это, конечно, очень расстраивает. Ну, вот так, понимаете, то есть Израиль, это, конечно, очень специфичная страна для многих, она вообще не подходит. И тоже тут есть такой момент, что очень многие туда приехали не потому, что они так хотели приехать в Израиль, а потому что не было выхода, нужно было куда-то ехать, все границы позакрывали, ну, то есть... Поэтому состоялась вот эта большая алия. Я это прекрасно понимаю и знаю. Понимаете, потому что статистика до 1989 года, когда произошла вот эта вот реформа иммиграционного законодательства в США, это было при Буше старшем, это произошло 31 октября, насколько я помню, до сегодняшнего дня. Или 1 октября, или 31. В общем, так или иначе. Когда произошла эта реформа, то есть вот это вот путь, который многие очень ехали первые, вот первопроходцы в Америку через Вену и через Италию, весь этот путь был закрыт. Почему он был закрыт? Ну, то есть почему? Потому что в Израиле Сахнут, в частности, был жутко недоволен тем, что используется еврейская виза, приезжают в Вену, говорят, нет, знаете, мы в Израиль не поедем, мы поедем в Америку. В Израиль ехало где-то около 4%, от 4 до 6% всех, кто уехал. Все остальные ехали в Австралию, в Америку, в Канаду, куда угодно. У меня есть знакомые в Швеции, у меня есть знакомые в Англии, у меня есть знакомые, которые остались в Италии, не поехали никуда дальше. Родственники живут в Австралии, Новой Зеландии, в Канаде, в Америке, в Бразилии. Вот такая география еврейская, понимаете? И поэтому состоялась большая алия за счет того, что фактически людей заставили ехать в одном направлении в Израиль. Окей, ну так или иначе, эта алия состоялась, они уже израильтяне, они уже прожили там 35-36 лет, поэтому, то есть, это уже говорить не о чем. Это чисто к теме. Но очень большая часть из них вот сейчас вот совершенно четко думает, как... подумал мой троюродный брат, например, у которого двое мальчиков, еще у него девочка, понимаете, он не хочет, чтобы его дети постоянно служили в армии. Постоянно угроза войны. То есть он уже даже не думает про себя. То есть он примерно моего возраста, там на пару лет младше. Это не вопрос денег. Это не вопрос того, что он не любит Израиль. Он, наверное, любит Израиль. Ему, наверное, там веселее, чем в той Канаде, куда он переехал. Наверное, и климат его там больше будет устраивать, чем где-то, опять-таки, на севере в Канаде. То есть, дело не в этом, дело в том, что в стране идет война, раз, у него двое сыновей, и любой отец начинает думать о своей семье, прежде всего, а уже потом о государстве. Вот так оно как-то построено было, есть и будет. Знаете, у евреев особенно это развито, потому что, ну, евреи, они вообще как цыгане. Переезжают с места на место постоянно, то есть, к сожалению, это наша судьба такая. Я никого не осуждаю за это, никого не скажу ни слова, поэтому, то есть, все, кто приехали в Америку, допустим, из Израиля, то есть, welcome. И надеюсь, что вам здесь у нас понравится, хотя Америка тоже очень сложная страна. И иммиграция, особенно реиммиграция вторая, она не значит, что она проще, чем первая. Просто... Да нет, но любая иммиграция сложная. Но я вам скажу такую вещь, что проходить по второму разу иммиграцию, вот я не знаю, решился бы я. Это жуткая, сложная проблема. Понимаете? Но дело в том, что сейчас, опять-таки, глобальный мир, и из Израиля очень просто. Израильские специалисты, которые, в принципе, считаются на высоте, израильские врачи, могут найти работу на интернете, не выходя из тель-авивской квартиры там какой-то, или в Ашдоде сидя. И они находят эту работу, и их с удовольствием берут в каких-то американских компаниях, которых, как говорится, нет вот этих сумасшедших всех ненормальных против сионизма. И все. И вот они уже фактически собирают чемодан. Еще раз повторю, это не вопрос чисто денег. Это не вопрос только чистой компенсации за твой труд. Это вопрос того, что в Израиле есть свои противоречия, свои проблемы. Идет война, и как бы эта война не поворачивалась, эта война многим не нравится. Несмотря на то, что какой выход есть у Израиля? Никакого. Кроме как продолжать воевать. Вот такое противоречие. И оно есть, давайте признаем. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.
9: Радио. Мы любим Нью-Йорк.

0: 21-21 Брэк-стрит, 718-648-33-32, садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
17: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше.
18: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
20: Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
18: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
21: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди.
22: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
23: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
24: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-мэр Тель-Авива Гай Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалим-Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Он упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в своем обращении и добавляет, что все доходы от мероприятия могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», – написал Авнер, намекая на комментарии Мамдани, сделанные им в июле газете «Нью-Йорк Таймс», когда он заявил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньягу, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

0: Адвокаты, обвиняемого в убийстве главы United Healthcare Луиджи Манджиони, пытаются добиться трансляции судебного процесса в прямом эфире. Напомню, в январе с Манджиони сняли обвинение в убийстве с применением огнестрела, что позволяет ему избежать смертной казни. При этом ему может грозить пожизненное заключение без возможности УДО. Европейские производители оливкового масла предупредили, что ожидают нового роста цен на свою продукцию. Это связано с сочетанием нескольких факторов, повлиявших на урожай: экстремальной жары, засухи и пожаров. Психологи объяснили, почему молодежь все чаще игнорирует телефонные звонки. Переписка для молодых людей – более безопасный способ общения. Для поколения, выросшего в цифровой среде, неожиданный звонок воспринимается как нарушение личных границ. Дополнительный фактор – высокий уровень тревожности. Поэтому отклонить вызов и ответить сообщением, что случилось, не проявление неуважения, а более комфортный формат общения.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
5: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
6: Я Элла Залкин.
4: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
5: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. Я хочу еще рассказать еще две такие новости, немножко не совсем связанные с политикой. В общем, я думаю, что кому-то это интересно будет. В общем, так или иначе, что вот американский писатель Джордж Мартин, который живет в Аризоне, вот он автор вот этого знаменитого, вот этой саги, целого серии романов Game of Thrones, то, что называется. Многие знают под этим, хотя название саги — это сага of Ice and Fire. В общем, так или иначе, ему сейчас 78 лет, он уже совсем старенький, конечно, он очень полный дядечка такой. Ну и вот он подтверждает, почему 10 лет он не может никак написать последнюю книгу. Последняя книга вышла в 2011 году, а еще две книги висит. Ну и все боятся, ну то есть законно боятся, что он не доживет, не сможет дописать их до конца. То есть, и вот он, он сказал, что он типа у него, ну то есть возраст его все-таки, конечно, догоняет. 78 лет, потому что, ребят, ну это серьезная цифра. И вот он, что я так понимаю, к чему он склоняется, это то, что вот то, что в свое время сделал писатель, который написал тоже вот такую длительную книгу, была Wheel of Time. Это была книга на несколько написана, в общем, несколько томов, то есть должна была быть 7 томов. Но автор, который писал, был знаменитый такой человек, это тоже американский автор, Роберт Джордан. Он внезапно умер от заболевания, которое, значит, ему прогнозировали, что он еще проживет там 3-4 года, а он взял и вот внезапно раз и умер. И его книги были закончены очень молодым писателем, большим его поклонником Роберта Джордана, которого звали Брандон Сэндерсон. Но вот жена Джордана, когда вот тот уже был совсем болен, соединила с этим Брэндоном Сэндерсоном, он прибыл туда, и ему Джордан лично передал свои записки, свои вот эти наметки на будущие книги и так далее, и типа передал ему вот эти бразды, вот закончить эту книгу. Потому что, понимаете, я вам скажу такую вещь, когда ты начинаешь читать эту книгу или даже смотришь этот сериал, он, несмотря на то, что он происходит в выдуманном мире, он происходит в таких вот, ну, там, какие-то драконы, там, что-то такое, то есть, как бы, совершенно какие-то нечеловеческие, вроде бы, условия. Тем не менее, там полно чисто человеческих ситуаций, то есть, книга на 99% наполнена не драконами и чудовищами, а именно какими-то совершенно человеческими пороками, там, проблемами и так далее. Вот, например, проблемами со здоровьем. Или проблемами с тем, что, например, один из главных, главная героиня вот этого романа, она, значит, вот спит со своим братом-близнецом. Еще мало того, что спит, у них еще трое детей, которые считаются законными детьми от ее мужа, который король страны. Ну, вот так на минуточку. То есть у них чистейший инцест там происходит и так далее. Причем про это кто-то знает, но многие не знают и боятся об этом говорить. Настоящий отец этих детей, вот этот ее брат, понимаете, даже если бы хотел бы назвать себя отцом, он не может назвать себя отцом своим детям. Поэтому он как бы присутствует у них в виде вот такого и так далее. То есть там полно каких-то вот таких вот небольших конфликтов. То есть вначале он даже не думает на эту тему, он просто спит с любимой женщиной, которую он любит. Это его сестра, это его любимая женщина. При всей дикости этой ситуации, которую вот мы можем понять, он спит со своей родной сестрой. Но при этом это его любимая женщина. И он, как говорится, на все готов ради нее. Но при этом, понимаете, он, его дети не знают, что он их отец. Потому что иначе тогда их легитимность станет подталкивать. Поэтому он никогда не говорит, что он их отец. И это постоянно вот на него вот это капает наверху, что он, как говорится, что он человек, у которого есть дети, которые не знают, что он их папа. Ну, в общем, так или иначе. Вот автор, вот Джордж Мартин, у меня такое впечатление, что он тоже склоняется к тому, чтобы найти человека более молодого, талантливого, для того, чтобы он дописал эти книги. Может быть, он тоже обратится к Сэндерсону. Потому что, в принципе, и Джордан, и Мартин, они оба пишут в одном вот, как бы, ключе, это называется фэнтези-бук, то есть они оба последователи знаменитого английского писателя Толкиена, то есть фактически вся вот эта вот литература на сегодняшний день пишется именно в Америке. Американские авторы, конечно, просто потрясающие в этом отношении. Это по поводу того, что нет американской литературы. Да полно американской литературы. Мы просто не знаем, не читали, не в курсе. Вот в чем дело. Ну, вот такое объявление. То есть я считаю, что это хорошие новости, потому что он наконец согласился. Он очень упрямился по этому поводу. Я так понимаю, он приходит к мнению, что нужно с кем-то соединиться, чтобы дописать эти две книги, которые. Причем одна книга у него почти дописана, он просто не может ее никак закончить. А одну книгу он, видимо, еще даже толком не начинал. Ну, надо думать на эту тему. Ну и вот вторая новость, это из области науки. То есть вот раньше считалось, что Атлантический океан, почему вот, например, теплеет в определенный момент, потому что в него переливается теплая вода из Индийского океана. Вот сейчас была общая научная группа из Южной Африки, Нидерландов, Соединенных Штатов, Китая и Англии. Собрались нормальные ученые люди. И выяснили, что это не совсем так, что то, что считалось раньше, это не есть так, что все намного сложнее. Что вот эти вот все эти переливы воды и так далее, они влияют, но они не влияют на то, что вот, как говорится, далее. Почему это важно? Потому что мы от вот этих вот течений океанских зависит вся наша погода. Если эти течения, например, не будут проходить, то может остановиться вот этот цикл зима-лето. Понимаете, может наступить длительная зима или длительное лето, и то, и другое очень плохо. И вот они поэтому изучают это и так далее. И вот что мне нравится. Что здесь есть китайские ученые, есть американские, есть английские, есть ученые из Нидерландов, есть ученые из Южной Африки. То есть, почему? Потому что это общая тема. Это нас всех касается. Мы никто, понимаете, на каком-то счастливом острове не укроемся от этого всего. Оно нас всех затронет. Поэтому, понимаете, когда вот люди соединяются и пытаются решить такие вещи, вот я аплодирую подобное. Так, наш телефон 718-303-9090. Мы сегодня обсуждали множество разных тем, и что в Иране происходит, и что происходит с нашим президентом. Ну, то есть мы как-то сегодня Трампа не затрагивали. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что с ним происходит. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро. У меня тоже волнует, что с Израиля уезжает много народа, я вам звонил раньше, что Израиль покидает. И, конечно, это очень плохо, то, что молодежь, там 40% примерно сейчас молодых ребят, они прикрылись этой Торой и не хотят ни служить, ни воевать. И, конечно, обидно тем, которые воюют. Мы включаем 9-й канал, и когда идет военные действия, мы видим там горит свеча, погиб там такой молодой парень, другой молодой, в основном 20-21 год. Ну, сами вот вы родители, я родитель, ну, кому охота воспитывать своего сына, там, дочку, и чтобы она вот так раз-два и погибла тут. Ну, люди за это уезжают, потому что Израиль это постоянно воюющая страна, и она воюет так, что никогда ни одну войну не доводит до конца, чтобы один раз ударить и все. Понимаете, вот в чем самая большая проблема.
14: Я не думаю, что Израиль может довести все эти войны до конца. У Израиля нет такой концепции. Израиль
15: решает. Понимаете?
14: Ну, может
15: война,
14: быть.
15: Война не кончается только из-за этого. Понимаете, вот почему бы в этих ешивах не вести военное дело? Пусть изучают не учат математику, не учат физику, она им нахрен не
14: нужна. Так и так,
15: пусть они изучат военное дело и идут, воюют, как положено, защищать прежде всего свою семью, религиозную семью. Потому что эти черти придут и будут сжигать вот как это было 7 октября. Они не будут смотреть верующие, неверующие. Всех будут сжигать, насиловать, убивать. Они должны защищать себя, свою семью и свою страну. Вот Нетаньяго мог бы вот сейчас вот этот закон, чтобы все служили, ушел бы, хлопнул бы дверь один раз, на всю жизнь бы остался в памяти еврейского народа. А он, чтобы остаться еще на один срок, сейчас опять начинается религиозно заигрывать. Опять не пропускает этот закон, чтобы все служили. Вот в чем проблема. Из-за чего? Из-за власти. Слушайте, всю жизнь паши, испортив последнюю борозду, по ней о тебе и будут судить. Вот он не понимает, наверное, это. Вот сейчас бы ему бы вот уйти красиво, чтобы все заставить служить. Религиозный, даже арабы должны служить. Не говоря уж о христианах.
14: Спасибо вам. Ну, я с вами частично тоже согласен. То есть я считаю, что военнообязанными среди евреев должны быть все, в том числе религиозные евреи. Значит, должны быть сделаны какие-то поправки, какие-то скидки для того, чтобы ультрарелигиозные служили. Потому что религиозные сионисты уже служат. Значит, в принципе, это возможно. Значит, должны быть какие-то отдельные части и так далее. Повторяю, вот это вот иждивенчество. Знаете, когда давали скидки на то, что какая-то часть религиозных студентов будет не служить, при Бен-Гурионе их было 1200 человек. Сейчас их 160 тысяч человек. И они плотно сидят на израильских пособиях. Поэтому я совершенно четко понимаю, откуда идет такое недовольство светского части среди евреев, которые говорят: слушайте, ребят, почему мы должны содержать ту армию? Мы не должны. И вот есть то, что есть. Да, Нетаньяху зависит от религиозных партий. Поэтому он ничего против религиозных конкретно делать не будет. То, что ему надо давно уходить, это тоже вне всяких сомнений. Несмотря на то, что всегда постоянно там идет речь о том, что некому его заменить и так далее и тому подобное. Я все это прекрасно понимаю, но с другой стороны, это не есть нормально, что человек находится у власти с 98-го года с перерывами. Господи, 28 лет, уже пора. Еще третий вопрос заключается в том, что пока Нетаньяху у власти, он будет делать все возможное для того, чтобы предотвратить какую-то комиссию серьезную по расследованию тех дел, которые, почему произошло 7 октября. Эта комиссия, вне сомнения, нужна. Нетаньяху делать этого не будет. Потому что он понимает, что очень большая часть вины лежит на нем самом. Он глава государства, при нем это произошло в частности. Потому что часть частей с границы во время праздника взяли, переместили для религиозных евреев где-то на западный берег, охраняли типа там отдельные какие-то поселения и так далее, границу с Газой оголили, но в частности, это одна из причин. Но это, если это озвучат, понимаете, то получают тогда, понимаете, всех этих религиозных нагнать из правительства. Ну и, наконец, понимаете, то, что сама парламентарная система для Израиля, это совершенно неработающая система, ну так про это вообще мы не можем не говорить. Нельзя в такой стране, где у всех свое мнение, запускать систему, где все зависит от количества людей в парламенте. Должен быть постоянно действующий президент, которого выбрали на 4, там, на 5 лет, сколько угодно, неважно. И он эти 4 или 5 лет в этой президентской республике, кажется, командует парадом. Нравится он или не нравится, упали его рейтинги или поднялись его рейтинги. Всем плевать на это. То есть они влияют на какие-то события. Там вот у нас, например, у Трампа сейчас низкие рейтинги, конечно, это влияет на то, что он теряет поддержку внутри своей собственной партии. Есть, конечно, такое. Но при этом он же не должен взять, оставить свой пост из-за того, что республиканцы могут потерять например, Палату представителей в ноябре. Могут. Не значит, что он должен уходить после этого. Поэтому вот это вот очень важно. Это один из самых главных вопросов. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
16: Здравствуйте, Александр, это Илья. Я немножко в другой плоскости хотел бы отметить кое-что. Значит, в Москве, в центре Москвы взорвали бомбу.
14: Вы исчезли куда-то, перезвоните. Я не следил за центром Москвы. Не знаю, что там взорвали. Добрый день, вы в эфире. Что такое? Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Так, что у нас с телефонами? Что у нас? Все скачет тут. Добрый день, вы в эфире.
17: Добрый день, вы в эфире. Доброе утро. Я вчера смотрел про Fox News похороны. Это лихо мне.
14: Добрый день, вы в эфире.
16: Еще раз здравствуйте, это Илья. Я продолжу. Да. У меня две фразы буквально. Значит, в центре Москвы взорвали бомбу в ресторане. В Туле взорвали одного упыря, который занимался производством беспилотников против Украины. Не в Туле, а в бывшем Свердловске, в Екатеринбурге. В Туле стреляли еще одного, значит, приспешника Путина. Так вот, здесь у нас один русский писатель, живущий во Флориде, с маниакальной, значит, настойчивостью продолжает служить Путину, вылизывать его задницу. Значит, мой вопрос, этот русский писатель, он сумасшедший или он, значит...
14: Сразу говорю, не знаю...
16: ...из украинского Моссада, как вы думаете?
14: Меня все равно абсолютно, это свобода слова, пусть пишет и говорит, мне все равно, я не читаю. Я не читаю. У нас свобода слова в Америке, понимаете, к счастью, к сожалению, так угодно. Все. Есть люди, которые не воспринимают Украину, не хотят ее воспринимать. Не за нее не болеют и так далее. Есть очень большое количество людей, которые вообще не за Украину, а за Россию. Ну так что мы можем сделать? Это так оно и есть. К сожалению. Знаете, очень многие не хотят поддерживать Украину. По разным причинам. Поэтому что там говорить? Добрый день, вы в эфире.
18: Доброе утро, это Лев. Ой, так плохая связь была. Я хочу сказать пару слов по вчерашней программе. Вот у нас говорят Эстер и другой радиослушатель. Бомбить, бомбить, бомбить. Уже бомбили, никакого смысла. А вот я хочу вам сказать, что мне сказал мой друг военный. Он сказал, что надо было пустить глубинные бомбы, и сразу за ними маленькие нюклеобомб, чтобы там все заразилось. И тогда этот реактор 10-15 лет никто не подойдет. А это ведь была главная цель. Как вы насчет этого думаете? Правда, есть соглашение, чтобы не взрывать, не делать подземные взрывы.
14: Ну, это не подземный взрыв, вы отключились, но неважно. Я такие предложения слышал. Я слышал такие предложения, я, в принципе, сам озвучивал это здесь, что, в принципе, можно действительно бросить какую-то серьезную, допустим, там, ну, допустим, но все равно местного значения, ядерную бомбу и таким образом заражение не предотвратить дальнейшие раскопки в данном регионе. Это все мы, как говорится, понимаем. Проблема в том, что мы не хотим переходить на атомный уровень. Это проблематично. Добрый день, вы в эфире.
19: Александр, доброе утро. Вот встал и включил Fox News. Вы вообще знаете, что социалисты предлагают сделать? Они хотят cancel Thanksgiving.
14: Да, слышал. Они хотят все праздники cancel. Там не только Thanksgiving.
19: Я просто... У меня даже слов
14: нет. Ну, вот это предлагает Франческа Хонг из Висконсина.
19: Ну да, китайка это, да, узкоглазая. Да.
14: Она корейка.
19: Ну какая разница, узкоглазая.
14: Она родилась здесь, в Америке, и так далее. Она считает, что этот праздник это против местных жителей, что он раздражает кого-то и так далее. Но это первый раз кто-то говорит.
19: А насчет Ирана и Трампа, он, понимаете, он прислушивается к врагам Америки, как Катар, Саудовская Аравия и все это остальное. Они играют двойную игру, вы сами это понимаете. И он оттягивает. А в ноябре ему не дадут ничего сделать, потому что, сами понимаете...
14: В ноябре его самого оттянут.
19: Посадят как куклу, и он будет просто сидеть и молчать. Будет говорить, а делать ему ничего никто не даст.
14: Ну, к этому идет. Потому что...
19: Да.
14: Спасибо. Да, есть такой вариант, потому что если палата представителей будет в руках демократов, они будут, это главная задача которых будет противодействовать Трампу по любому направлению. Поэтому... Вне всякого сомнения, они попытаются его, и они будут, в принципе, при возможностях, его нейтрализовать, фактически сделать узником Белого дома. То есть, это я вполне себе представляю. Поэтому, если Трамп хочет что-то делать, он должен действовать так же решительно, как он начинал это. Не бояться. Делать какие-то серьезные, действительно, вот, как говорится, движения в данную сторону. Тогда это будет что-то, вот, понимаете, тогда его и будут воспринимать серьезно. А сейчас его стали воспринимать как болтуна. Потому что он болтает, вот у нас в среду будет перемирие, вот у нас в четверг будет перемирие. Вот у нас сейчас опять будет что-то там, понимаете, что-то большое, красивое. А если не будет, я им там сделаю с ними что-то страшное, я опять их уничтожу, я там их подорву под корень. И так уже никто это не читает, не слушает. Все. Его перестали слушать. Потому что сколько раз президент Соединенных Штатов будет обещать, что я с вами сделаю что-то такое, и не делает после этого. Зачем тебя слушать тогда? Кто ты такой? Ну, президент, ну хорошо, понимаешь, есть президент, превратился в болтуна. Поразительно, но факт. Я не знаю, понимаете, почему ему это самым простейшим образом не объяснят. Так, окей, перерыв и продолжим.
20: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков миллионов очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Фомкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
21: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
22: My name is Gil Zohar.
23: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
26: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
27: Американское радио на русском языке.
28: Дэвидсон Радио.
29: Дэвидсон Радио.
30: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
14: Здравствуйте, господа. И вот еще интересная такая вещь. Вот тут, значит, Билл Марр, известный комик, заявил, он говорит, я не голосую за тех, кто считает, что не та сторона, которая должна была, выиграла холодную войну, и те, которые радуются интифаде, как, ну, как какому-то чемпионату мира. Ну вот, понимаете. Вчера вот интересное прошло, что вот... Главный идеолог Клинтонов, когда-то его выигрыша на выборах, Джеймс Каргилл, он такой очень страшно выглядящий дядька, но он очень-очень толковый мужик на самом деле. Он, ну то есть он такой, он получается консервативный демократ, вот по сегодняшней вот всей этой, по раскладу, который мы видим. Он сказал, он говорит, слушайте, я скорее всего выйду из партии, он говорит, потому что это не моя партия. Я за это голосовать не буду. Понимаете, вот такой вот момент. Вот такой момент, понимаете. Ну, то есть, слушайте, это, конечно, интересно, что это вот так вот начало разворачиваться. Ну, вот еще по поводу вот Израиля я вам прочту, значит, что, значит, вот пишет, что Виталий Зилбергейт, что даже после смерти нас решили разделить. Только вдумайтесь, на кладбищах Сгула и Иракон выходцев из бывшего СССР годами хоронили на отдельных участках. Не с забором и не на другом кладбище, но в специально выделенных секторах отдельно от остальных. Человека могли направить туда автоматически, ориентируясь на сторону происхождения, зачастую даже не объясняя родственникам, почему могила их близкого окажется именно на этом участке. Люди приехали в Израиль как евреи, работали, платили налоги, служили в армии, отправляли на службу детей, строили города, лечили людей, преподавали, создавали семьи, умирали за Израиль. Но в самый тяжелый момент их родственникам фактически давали понять, все-таки вы отдельная категория, даже здесь, даже после смерти. Хевра Кадиша Питах Тиква объяснил эту практику тем, что выходцы из СССР якобы чаще устанавливают фотографии умерших на памятниках, что не соответствует принятым религиозным нормам. Но суд не принял это оправдание, потому что никто не спрашивал конкретную семью, собирается ли она ставить фотографию. Никто не рассматривал каждый случай отдельно, решение принималось заранее, на основе происхождения человека. То есть сначала всех выходцев из СССР записали в одну категорию, а потом этой же выдуманной категории оправдали отдельные участки для захоронения. Суд признал такую практику дискриминационной, основанной на стереотипах, унижающих достоинство умерших их родственников. Понимаете? Почему это сделано? Потому что, давайте так скажем, потому что религиозные евреи в Израиле считают, что приехавшие евреи из СССР, они не евреи, они неправильные, они недостаточно евреи, у них слишком много там половинок и так далее и тому подобное. Они сидят на шее государства, ничего не делают, отращивают животы и только изучают, как говорится, Талмуд. А эти служат, работают, платят налоги, становятся, как говорится, частью израильской армии, даже имея там трижды гойскую кровь какую-то. Но тем не менее они служат, понимаете, и служат за этот самый Израиль. И при этом их вот таким образом унижают. Вот именно поэтому я говорю, ребята, там нужно отдельное военное кладбище. Пусть вот эти вот ортодоксальные сумасшедшие будут на своей, вот понимаете, своей вот где-то там. Государство должно быть отделено от религии. Period. В любой стране. Потому что иначе это получается Иран. Если Израиль, причем особенно когда религиозные рожают столько детей, а светские нет, то Израиль к этому иранскому своему будущему стремится всеми двумя ногами, что называется. Вот именно так. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. С вами согласен 200%. Вот, а то, что говорит Эдуард, что многие уезжают, вот, но мои племянники, племянницы все служили, а сегодня их дети служат в израильской армии.
14: Да, да. Да, но есть очень многие, действительно очень многие уезжают.
2: Потому что я связь имею с ними. Они естественно. Да.
14: Ну, это же не вопрос Эдуарда. Спасибо. Это Эдуард просто сказал то, что на самом деле, что действительно отъезд очень многих — это совершенно постоянное явление. Того, что мы имеем сейчас. Вот есть статистика, которая подсчитала, что слишком большое множество евреев взяло и уехало. Это нельзя игнорировать, понимаете, вы не можете постоянно ссылаться на то, что ну вот уехали и уехали, черт с ними. Это не есть правильное понимание вопроса этого. Вы должны совершенно четко понять, почему они уезжают. Почему? Если вы поймете это, тогда, как говорится, у вас будет конкретно четкое понимание, что делать дальше. Но одна из причин — это потому, что, слушайте, иждивенчество целой части, большой части населения, для Израиля это много, сидят на шее, как говорится, и плюс вот, делают то, что они делают. Поэтому вот. Мы вынуждены, как говорится, это констатировать. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло.
14: Да, слушаю вас.
3: Доброе утро. Разрешите, я очень коротко о себе. Приехал я сюда в конце 80-х, Ленинград, Вена, Италия, ну и Америка. Через 3 месяца уже начал работать, и вот сейчас уже скоро 80, в 67 прекратил работу. Так вот, хочу задать вопрос этому Илье. Сколько ему было лет, когда он приехал, или работал он здесь когда-нибудь, и платил какие-то...
14: Спасибо. Я вообще не занимаюсь этими разговорами. Задайте ему вопрос сами, где хотите, как хотите. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Я хочу спросить вас об оценке влияния Трампа на положение в Израиле и на Ближнем Востоке.
14: Трамп много чего сделал для Израиля, наверное, больше, чем другой президент. Я думаю, что это бесспорно. Но Трамп грозит все это зачеркнуть, потому что вот сейчас, например, он предлагает план по Газе, который Израиль принять не может, не должен и не хочет. Понимаете? Далее. То есть у Трампа есть совершенно свои четкие задачи, которые он пытается выполнить. И здесь как раз вот происходит то, что я всегда говорил, что интересы Соединенных Штатов, интересы Израиля очень часто не совпадают. И поэтому, если вы живете в Америке, понимаете, и считаете, что интересы Соединенных Штатов будут все время, как говорится, для Израиля, вы очень-очень ошибаетесь. Вот сейчас вот эти вот интересы очередной раз не совпадают. Одна из причин, это, конечно, такой, как Венс. Венс имеет совершенно свою точку зрения. Он представляет именно вот ту часть американского общества, которая не считает, что нужно помогать Израилю, что нужно участвовать в израильских войнах, что нужно вообще в чем-то сейчас участвовать вообще как таковой. То есть они бы сейчас вообще как таковой вот отгородились бы от всех и не делали бы ничего. Можно ли подобное делать? Я не уверен. Я не уверен. Я думаю, что это ошибка с их стороны, что они вот так вот думают, что это вообще реально возможно. Америка, понимаете, а могла отгородиться от остального мира вот до 45-го года, до появления атомной бомбы. Потому что, коль скоро есть межконтинентальные ракеты, которые долетают до любой точки Земли на всей планете, вот этот вот изоляционизм за океаном, он закончился. Единственное, что мы, конечно, лучше защищены от нелегалов, которые плывут по морю. Мы лучше защищены, чем защищена Европа. Но факт остается фактом, что полностью взять и закрыться в каком-то изоляционизме мы не можем. Что-то мы можем поддерживать, и что-то мы должны поддерживать, что-то мы не поддерживаем и не будем поддерживать. Совершенно это нормальное есть понимание вопроса. Вот чисто вот так. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро. Ну, две вещи. Добрый. Во-первых, все забывают, какой климат в Израиле. Из-за этого климата даже из нашей Флориды уезжают люди, не то что из Израиля. А второе, что я хотел сказать, вы перечисляете все проблемы современного мира, особенно западного мира, то я вспоминаю, был такой мост, вы помните телемост Познер-Донахью?
14: Да,
1: конечно. Самой последней передачи, после которого их закрыли, по-моему. Донахью спрашивает Познера, а что бы сказали Карл Маркс и Фридрих Энгельс о тех проблемах западного мира, которые сейчас существуют? А он ответил, они бы сказали, а мы вам говорили, что так и будет.
14: Ну, что я могу сказать? Спасибо за ваш звонок. Я не помню конкретно этой фразы Познера и Донахью. Это, конечно, были потрясающие передачи в свое время. Действительно, был какой-то вот глоток свежего воздуха, как и вот программа «Взгляд», программа «До и после полуночи». Я помню вот эту программу, как в СССР приехала семья, американская семья американских коммунистов Локшина, которая вот до сегодняшнего дня там живет. Я не знаю, что с его женой стало, но вот дети его до сегодняшнего дня живут в Москве. Сам этот Локшин там живет в Москве и так далее. Ну вот он был американский коммунист, врач, которого не устраивала Америка. Окей. Есть такое. Есть такие заблуждающиеся люди. Так или иначе, мы пришли к пониманию того, что, понимаете, Маркса для того, чтобы с марксизмом бороться, даже бороться с Грамши, бороться с тем же Гитлером и так далее, нужно изучать, что они говорили, к чему они призывали. Тогда мы имеем, как говорится, какое-то серьезное обоснование идеологическое, с которым мы можем начать, чем можем закончить, для борьбы с этими явлениями. Ничего такого особенного в изучении в этом нет, понимаете, это не то, что я там заставлю каждого, как говорится, цитировать все пленумы съезда КПСС, да боже упаси. Но понимать теорию, я думаю, что нужно заставить наших студентов в каждом колледже. Объяснять им, что вот эта теория не работает. Вот, пожалуйста, вот так написали, теперь давайте посмотрим, как построили. На целом ряде примеров. Давайте вот наконец посмотрим на целом ряде примеров. Вот когда вы вот таким образом вот это будете преподавать, то вот эти вот количество олухов Царя Небесного, которые невероятно хотят построить коммунизм, очень резко исчезнет. Большое количество. Почему? Потому что это будет, им будет понятно, что это делать не надо. Это делать надо на примерах. Потому что коммунизм был, есть и останется очень, ну как сказать, очень привлекательной системой для незнающих. Очень привлекательной системой. Понимаете? Потому что вот с этой точки зрения. И я считаю, что вот именно вот эта американская безграмотность, вот после вроде бы блестящих колледжей, там имен, которые висят гордо на стене в золотой рамке, мы имеем то, что мы имеем. Почему демократическая партия превращается в партию коммунистов? Что только за счет того, что какой-то совершенно бешеной энергии каких-то приехавших эмигрантов, которые решили, взяли, переделали эту партию? Да нет, их же выбирают. Знаете, мы бы могли бы жаловаться на Мамдане, там на кого-то, если бы у нас была бы система, как в России, что назначаются губернаторы, назначаются мэры, никого не выбирают, все это вообще, все это местное управление, это чушь собачья. Ну их же выбирают у нас. Значит, кто-то их выбирает. Значит, есть огромное количество этих самых олухов, которые этим с удовольствием заняты. Значит, что... Тогда какие претензии? Это и есть вот эта чертова демократия. Значит, тогда мы обращаемся к концам-основателям, тому же Джефферсону, тому же Франклину и так далее. Они говорили, что демократия невозможна без знаний, без образования. А вот это образование у нас как раз отсутствует. Я знаю полно людей, которые, может быть, там прекрасные врачи, астрономы, физики, но в истории и в политике они не понимают ничего. Их не учили. Их не учили, а этот предмет отсутствует в каких-то экзаменах и так далее. Мы давным-давно отказались от него. Так как учат историю в американской школе, вы меня извините, это позорище полнейшее. Я не, еще раз повторяю, я не говорю, что нужно изучать ее настолько же глубоко, как изучал ее я. Это не надо делать. Есть более простые вещи, простые примеры. Коль скоро мы видим возникновение марксизма заново, значит, нужен курс антимарксизма, построенный на том же самом Марксе, с примера. Если мы видим возникновение исламизма среди совершенно никак не привязанных к исламу людей, значит, должен курс быть антиисламизма, продуманный и распространенный, называйте его хоть исламофобией, плевать. Что-то надо делать по этому поводу. Если вы видите курс странно антисемитизм опять взятый. Значит, вы должны, раз это играет такую роль, эти проклятые евреи везде, значит, окей, значит, давайте изучать и начать учить вот эту еврейскую историю. Покажем, что к чему, понимаете, что не просто так пришли какие-то колонисты. Из Польши, понимаете, взяли, основали Израиль. От реки до моря. Почему, о чем, как? Это все надо учить. Это надо повторять, чтобы они это поняли, чтобы они это запомнили, потому что, поверьте мне, один раз вы это скажете, они это забудут. Нужны экзамены на это. И постоянно говорить про текущую ситуацию, про американские и западные достижения. Нужно говорить о том, что западная цивилизация и единственная цивилизация, которая дает такие гражданские права и возможности для человека. Далее. Я вот не вижу очередь больших желающих уехать в Китай. Я не вижу армию мусульман, которая хочет уехать, понимаете, из Пакистана, хочет переехать в Египет. или в Саудовскую Аравию даже. Я не вижу этого. Они хотят приехать именно к нам, сюда. Потому что они понимают, что у нас здесь, во-первых, халява, слишком много ее. Они ее как-то получают. Во-вторых, здесь много лохов, которых можно обвести вокруг пальца. Знаете, вот я поставил клип сегодня, так далее, как людей с собакой гонят из какого-то парка, какие-то мусульмане. На каком основании? Кто вы такие, блин? Я бы хотел, чтобы эта собака покусала одного из них. Потом усыпят не мусульманина, а собаку. А собаку мне жаль. Собака, извините, точно не виновата в этом идиотизме, который у нас происходит. Так или иначе, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
30: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: четверки, 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Двухпартийная группа законодателей в Палате представителей представила законопроект о выделении дополнительных субсидий фермерским хозяйствам для борьбы с распространением вредителей, включая пятнистую фонарницу, урон от которой в текущем сезоне превысил нормы. Власти Нью-Йорка предупреждают жителей штата о подтверждении первого случая редкого клещевого вируса в регионе. Департамент здравоохранения рекомендует соблюдать меры предосторожности при посещении парков и лесных массивов. Федеральное управление безопасности автодорог вынесло предупреждение владельцам ряда устаревших моделей Ford. Регулятор указывает на выявленные дефекты в рулевом управлении и рекомендует пройти бесплатную диагностику у официальных дилеров. В Йонкерсе, северном пригороде Нью-Йорка, полиция задержала 15-летнего подростка по подозрению в причастности к стрельбе, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения. Ведется следствие. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных Нью-Йорк

0: городских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик.
9: Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
12: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка», спонсор программы «Моя Америка», магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за безобразных тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Где это сделать? Окей, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также покупаю пару очков с оптическими линзами. Вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. И Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте в этом дворце зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол Ист, 18-й стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем сегодня говорить? Окей. Заездом в историю. Американские социалисты сегодняшние – это наследники Бунда. Историческая справка. 10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций большинством голосов приняла резолюцию, резолюция называлась так: «Ликвидация всех форм расовой дискриминации». В этой резолюции сионизм назывался формой расизма. Поднялся на трибуну посол Соединенных Штатов в ООН Дэниел Патрик Мойнихен. Он сказал, я цитирую: «Это политическая ложь. Соединенные Штаты заявляют перед Генеральной Ассамблеей ООН и перед всем миром, что они не признают, не будут соблюдать и никогда не смирятся с этим позорным актом резолюции». Этими словами Патрик Мойнихен не ограничился. Он продолжал, я цитирую: «Над миром нависло великое зло, омерзительный антисионизм получил подобие международного признания». Мойнихен затем подошел к послу Израиля в ООН Хаиму Герцогу, обнял его за плечи и, показав на делегации стран, голосовавших за резолюцию, сказал «Киква». Ну, он сказал не «кик», он сказал другое слово. Это было, напомню, в ноябре 1975 года. Давайте перенесемся на полвека вперед. 15 июля 2026 года. В прошлом месяце, совсем недавно. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов голосовала по резолюции о прекращении военной помощи Израилю. Резолюция была отвергнута 314 голосами, но 104 демократа поддержали эту резолюцию прекратить военную помощь Израилю. Один был республиканцем, 103 демократа. И среди демократов, голосовавших за прекращение помощи Израилю, было два еврея. Это депутат из Калифорнии госпожа Лора Фридман и депутат из Массачусетса мистер Майк О'Келлос. Вопрос, дамы и господа. Как бы реагировал демократ Мойнихен? Дэниел Патрик Мойнихен был демократом. Как бы он реагировал на решение своих однопартийцев отказать военной помощи еврейскому государству? Голосование в Генеральной Ассамблее ООН и в Палате представителей разделяет 51 год. 51 год. За эти годы демократическая партия претерпела кардинальные изменения. В ней давно уже нет Дэниела Патрика Мойнихена, таких как Патрик Мойнихен, таких как Генри Джексон, таких как Джозеф Либерман. Это даже уже не партия Билла Клинтона. Это партия сегодня Берни Сандерса. Поддержка демократами, в том числе и евреями-демократами, антиизраильской резолюции – лишь один пример трансформации демократической партии. Вам требуется еще пример? Пожалуйста. В 2025 году в праймерис демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка победу одержал марксист Зара Магдани. Он исламист, ненавистник еврейского государства. Он ратует за всемирную антифаду. Магдани затем победил и на всеобщих выборах. И вот что интересно. 33% избирателей евреев отдали ему свои голоса. Открытого врага Израиля поддержала третья часть евреев Нью-Йорка. Это города, в границах которого живет около 1 миллиона евреев. Есть ли объяснение антиизраильской позиции 300 с чем-то тысяч нью-йоркских евреев? Самый распространенный ответ такой. Все дело в нынешнем правительстве Израиля. Дескать, в антиизраильской позиции американских евреев виноваты премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и его политика. Этот ответ, возможно, удобный для объяснения антиизраильской позиции. Удобный, но, мягко говоря, весьма далекий от правды. Антиизраильское движение в нашей стране с заметным участием евреев получило название «Boycott, Disarmament in Sanction». Бойкот Израиля, бойкот, изоляция и санкции. Это движение официально родилось в 2005 году, через 5 лет после завершения первого срока Нетаньяху на посту премьер-министра и за 4 года до начала его второго срока. Бенджамин Нетаньяху может служить прикрытием, дымовой завесой для объяснения евреями своей антиизраильской позиции. Но трудно вообще, наверное, невозможно поверить, что 33% нью-йоркских евреев голосовали за марксиста Мамдани, ненавистника Израиля, в знак протеста против политики Нетаньяху. И разве премьер-министр Израиля несет ответственность за поддержку конгресс-вумен Ильхан Омар, мусульманки, антисемитки, еврейскими организациями? Еврейская организация есть Jews with Ilhan, евреи за Ильхан. Есть еще организация, которая ее поддерживает, называется Евреи за немедленный мир, Jewish World for Peace, it's right now. Дамы и господа, как же объяснить антиизраильскую позицию определенной, достаточно большой части американских евреев? Все дело в генах, в наследственности. Определенная большая часть американских евреев отрицательное отношение к еврейскому государству, им досталось это в наследство от социалистической еврейской организации «Бунд», о существовании которой абсолютное большинство сегодняшних евреев, но не имеет никакого понятия. Ну, во-первых, эта организация уже давно не существует. Ну и потому, что вообще сегодняшние евреи, да и не только евреи, плохо знают историю. Но вот совсем недавно вышла в свет книга Молли, ее зовут Молли Ферстные, Молли Зластные Крэмпелл. Книга называется так. «Здесь, где мы живем, это наша страна». Окей. И каждый американский еврей, и не только, конечно, еврей, получил возможность познакомиться с бундом и при этом узнать, где истоки антиизраильских взглядов определенной большой части американских евреев. Бунт – это всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Это была еврейская социалистическая партия на территории Европейской России. Латвия, Литва и Польша были в составе, мы знаем, Российской империи. Бунт родился в 1897 году, на год раньше рождения Российской социал-демократической рабочей партии. В 1905 году отделения бунда были в 27 городах. Членами бунда были 34 тысячи евреев. Время от времени бунт сотрудничал с РСДРП, с Российской социал-демократической партией. Когда РСДРП раскололась на две фракции, большевиков и меньшевиков, бунт сотрудничал с меньшевиками. Бунт участвовал в свержении царского режима, но быстро убедился, что с большевиками ему не по пути. Центром бунда после установления в России коммунистического режима стала независимая Польша. У бундовцев появился враг среди евреев. Вот на это я делаю акцент. Тоже примерно в то же самое время у бундовцев появился враг среди евреев. Это были сионисты, борцы за еврейское государство в Палестине. Название книги «Здесь, где мы живем, наша страна», «Здесь, где мы живем, наша страна» – это лозунг бунда. Лозунг подчеркивает место евреев в странах, где они живут и где им следует добиваться равноправия с другими народами в создании социалистического общества. Когда в 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур огласил декларацию о создании в Палестине еврейского государства, бунт немедленно отверг декларацию Бальфура. Бунт заявил, что сионисты пошли на соглашение с британскими колонизаторами ради достижения своей цели. Сионисты, декларировал Бунт, становятся, цитирую, слугами Британской империи. Декларация Бальфура, это, цитирую, это инструмент империалистической экспансии на Ближнем Востоке. Это отвлекающий маневр, уводящий еврейский пролетариат от классовой борьбы в странах, где они живут. Это 1917 год. Спустя ровно 30 лет, в 1947 году, во время обсуждения Организации Объединенных Наций вопроса о разделе Палестины на два государства, еврейское и арабское, бунт выступал против создания еврейского государства. Потому что, объявлял бунт, создание еврейского государства станет, я цитирую, началом новой кровавой главы, приведет, цитирую, к новой катастрофе. История обошлась с бундом безжалостно. Идеи бунда были опровергнуты нацистами в Германии и коммунистами в Советском Союзе. Эти режимы, и гитлеровские, и советские, считали евреев негодными соседями и давали им понять: это не ваш дом. Правление нацистов привело к Холокосту. И если бы не смерть вождя всех народов, советские евреи были бы отправлены на Дальний Восток. Вождь народов испустил дух, но его наследство, это пятая графа, пятый пункт, национальность в советских формулярах личного учета, а формуляры личного учета были на каждого. Вы могли быть дворником, вы могли быть академиком. Формуляр, пятый пункт, это было наследие Сталина. Оно давало ясно понять евреям: СССР – это не ваш дом. Но решающее поражение Бунду нанесли не нацисты и не большевики-коммунисты. Решающее поражение Бунду нанесли сионисты. Бунд прекратил свое существование не после установления в Советском Союзе сталинского террора, не после прихода нацистов к власти в Германии. Точку в существовании Бунда поставило государство Израиль. Оказалось, что у евреев есть свой дом, и каждый еврей, в какой-либо стране он не обитал, имеет возможность жить в еврейском государстве. Это уже личный выбор, зависящий от того, как чувствует себя еврей в диаспоре. Победу сионистов над Бундом подтверждают цифры. Вот две цифры. В мае 1948 года, когда Израиль провозгласил независимость, и он провел перепись населения в ноябре того же года, перепись установила, в стране проживает 716 678 евреев. 716 тысяч. По данным на 2026 год еврейское население в Израиле составляет 7 790 000. Это и есть победа сионистов. А теперь обратимся к интереснейшей книжке. Госпожа Крэмбл оплакивает победу сионистов. Оплакивает. Она прославляет бунт и клянет сионистов и сионизм. Госпожа Крэмбл известна как художница и иллюстратор. Печататься она стала совсем недавно. Книга «Здесь, где мы живем, это наша страна» – это ее первая историческая работа. Собирая материал, она побывала в местах, где когда-то действовал бунт – в Польше, в Латвии, в Белоруссии. Она интервьюировала потомков членов бунда. Она выучила, вот это вообще замечательно, она выучила идыш, потому что вся литература бунда была на идыш. Она выучила идыш, чтобы читать брошюры, газеты, письма. А вот решение заняться историей бунда связано с ее прадедом, с прадедом. Прадеда звали Сэмюэль. Фамилия его Редборд. Он был активистом бунда. Сэмюэль родился в черте оседлости в белорусском городе Волковыск в 1882 году. В юношеском возрасте он подружился с социалистами. Он покинул Российскую империю в 1904 году, после того, как был избит черносотенцами. Большая часть американской жизни Сэмюэля Рептера связана с Нью-Йорком. Это он жил в Бруклине и в Манхэттенском Нижнем Истсайде. В Америке он зарабатывал рисованием и птицеводством. В память правнучки, у него, кстати, прекрасные акварели, если вы зайдете на его сайт, в Гугле наберете, на английском, конечно, языке Сэмюэль Редборд, вы посмотрите, какие у него есть акварели. В память правнучки врезалась одна из акварелей деда. Акварель называлась так: «Инка, буддистка разбивает окно. Вот с этой-то картины и следует вести отчет интереса художницы Крамбл к истории Бунда. И, на мой взгляд, она преуспела в своем повествовании. История Бунда никогда не ходила, не была в моих исторических, в сфере моих исторических интересов. Я попросил у искусственного интеллекта поставить меня в известность, сообщить, были ли исследования в истории Бунда. Да, искусственный интеллект ответил, есть фундаментальные исследования на английском языке, на немецком, на русском языках. Но это научные труды, это труды для специалистов. Книга госпожи Крэмпл – это билетаризованная история. Она адресована рядовому читателю, ну, такому, например, как я. Фактический материал, колоссальный фактический материал в этой книге. Он охватывает период с последних годов 19 века до середины 20-х годов прошлого века. В книге немало страниц о деятельности Бунда в Америке. Оказывается, я об этом не имел ни малейшего понятия. Оказывается, некоторые американские социалисты первых десятилетий минувшего века, то есть это нулевые годы прошлого века, 10-е, 20-е, были бундовцами. Но баллотировались они на всевозможные избирательные посты не как члены Бунда, а как члены социалистической партии. В 1914 году жители Нижнего Истсайда, Манхэттена, избрали в палату представителей бундовца мэра Лондона, родившегося в Литве, которая входила в состав Российской империи. Я, когда несколько недель назад рассказывал об истории социализма в Соединенных Штатах, я упоминал господина мэра Лондона как одного из первых социалистов, избранных в палату представителей. Он, кстати, был вторым. Но я должен признаться, что пока я не прочитал вот эту книжку, я понятия не имел, никакого понятия, что он был бундовцем. Я этого просто-напросто не знал. Теперь Молли Крэппа, она восторгается бундовцами. Через ее, всю ее книжку происходит восторгается. И всей силой своего журналистского таланта, книжка очень талантлива, она осуждает, причем осуждает, это слишком даже, так сказать, мягкое слово, она осуждает сионистов. Она взяла в союзники Хенрик Эрлих, одного из лидеров Бунда. Это известнейший человек, я о нем, кстати, тоже когда-то писал, но не как о члене Бунда, а как о социалисте. Он был бундовцем в царской России, потом, когда царская Россия накрылась медным тазом, он эмигрировал в Польшу. В Польше бунт играл колоссальную роль в политической борьбе. Бундовцы избирались в разные ветви власти. У них были свои газеты, свои журналы. Летом были специальные лагеря для детей. Бунт процветал в Польше, но когда нацисты вошли в Польшу, то лидеры Бунда, в том числе и Хенрик Эрлих, они бежали в Советский Союз, но Советский Союз – социалистическая страна, они были социалистами, они считали, что в Советском Союзе их примут с распростертыми объятиями, все оказалось абсолютно не так. Все они пошли в тюрьмы по лагерям, Хенрик Эрлих, он погиб в 1942 году в сталинском застенке. Я делаю небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашей радио. Будут новости, будет реклама. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Грузовые перевозки в Восточной Европе сталкиваются с дополнительными проверками безопасности после событий в аэропорту Лейпцига. Крупнейшие логистические операторы пересматривают протоколы охраны складов и транзитных зон. После нескольких недель напряженности Трамп заявил, что стороны приблизились к соглашению, которое может значительно снизить риск новых вооруженных столкновений в регионе. Через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые события там немедленно отражаются на мировых рынках. Эксперты отмечают, что даже частичная нормализация ситуации способна снизить стоимость морских перевозок и страхование танкеров. На большей части Центральной Европы сохраняется экстремальная жара. Высокие температуры создают дополнительную нагрузку на энергетические системы, транспорт и здравоохранение. Власти нескольких стран рекомендуют ограничить пребывание на солнце в дневные часы.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, я должен, конечно, еще раз напомнить, дамы и господа, что спонсор моей программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace «Дворец зрения». Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп, но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? А поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете убедиться в этом сами. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Итак, Хенрик Эрлих был погиб в сталинском застенке. Автор этой книги, она цитирует Эрлиха. Я приведу цитату. То, что писал Эрлих, ну, когда он еще жил в Польше. Сионизм, по сути, всегда был сиамским братом антисемитизма. Вот так они относились к сионизму. Сиамский брат антисемитизма. Сионизм всегда рассматривает закон силы. Закон националистического влияния как естественный закон истории. И именно на этом он строил свои взгляды на еврейскую жизнь. Госпожа авторша согласна с этим человеком. Она согласна с Эрлихом, объясняя антисионизм в Соединенных Штатах не только политикой созданного сионистами государства. Она обвиняет Израиль в геноциде, в Газе. И не имеет хороших, добрых слов о Нетаньяху, зато славит противников Израиля. Она пишет в начале своей книжки, в предисловии. Она готовила эту книжку, был летний день. Она сидела в Нью-Йоркской Public Library, видимо, было хорошая погода, окно было открыто, и она услышала в окно скандирование сторонников Палестины. И она вышла, чтобы присоединиться к тем, которые скандировали «From River to Sea». И вот что она пишет. Это очень интересно в связи с выборами. «Чем глубже я погружалась в прошлое бунда, тем яснее понимала, это вовсе не прошлое. Скорее, это был светоч, призванный пролить свет на будущее, на нынешние дни. Бунд боролся именно за тот многонациональный демократический социализм, за который сегодня на выборах выступает новое поколение». Прекрасно. То есть новое поколение американских евреев, социалистов, марксистов. Окей, это наследники бунда, у них генды бундовцев. Сегодня за многонациональный демократический социализм борется Берни Сандерс и его многочисленная паства. Хотя Хотя они прекрасно знают, что растут в капиталистической стране, но они хотят, чтобы эта страна стала социалистической. О чем мы с вами, конечно, можем говорить, и анализируя выборы, которые проходили вчера, и об этом я чуть-чуть что-то расскажу. Но сегодня у нас, дамы и господа, сегодня у нас среда. А по средам я представляю вам Майкла Брука. Кто такой Майкл Брук, вы прекрасно знаете. Он возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И мое обычное пожелание, дамы и господа, не попадать в дорожно-транспортные происшествия, не становиться участниками несчастных случаев. Майк, добрый день, Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, вы где-то упали, что-то себе повредили, не дай бог, перелом какой-то, или попали в автоаварию, и у вас начала болеть, например, спина, шея или поясница, или тоже что-то сломали, во всех этих ситуациях позвоните мне как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели я подойду к телефону 718-256-5610. Я вам сразу подскажу, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства. И если необходимо, помогу вызвать скорую помощь и окажу всяческую помощь, а потом сразу же свяжу вас с адвокатом. Вам нужно помнить только мой номер телефона, создайте мой контакт в своем мобильном и всегда носите с собой как палочку-выручалочку. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу сохранить все мои координаты, загрузить сразу мою визитную карточку прямо с сайта.
1: Миша, радиослушатель, Владимир его зовут, задает такой вопрос. Вопрос очень интересный. Он профессиональный пианист. Он упал, сломал руку. Требовалась операция. Сейчас врачи говорят, что он уже никогда не сможет играть профессионально. Для себя сможет, для друзей, для приятелей. Но профессионально уже играть не может. И он, естественно, очень-очень переживает. Ну, из-за случившегося психологическая травма. И вот он спрашивает, как вообще теперь можно жить, если произошло вот такое...
2: Во-первых, для начала надо выяснить причину его падения. Если там, где он упал, есть какой-то дефект, то я думаю, что мои адвокаты при такой тяжелой травме и таких последствиях получат ему очень много денег. Пусть он не переживает, я уверен, что мои адвокаты сделают его достаточно богатым человеком. Это очень печально, что такое несчастье с ним произошло, но если в этом кто-то виноват, то страховка этого виновника будет отвечать, что называется, по полной программе. Кроме того, я еще отдельно дам ему всех необходимых врачей, включая психолога, которые помогут ему восстановить свое здоровье. Если он работал профессионально и получал какую-то зарплату, то есть если у него возраст до 65 лет, то я ему дам отдельного специального адвоката, который поможет ему оформить инвалидность, чтобы он мог больше не работать и быть на пенсии, даже если он еще не достиг возраста 65 лет. Так что для начала пусть он уже не беспокоится, раз уже несчастье произошло, будем ему всячески помогать. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, профессиональный скрипач. Она тоже упала и получила очень тяжелую травму. У нее была сломана правая рука и понадобилась операция. Я дал ей очень сильного адвоката в Манхэттене. Этот адвокат судил город. Там виновником оказался город. Он сумел доказать, что город заранее знал об этом дефекте. И вовремя его не устранил. И поэтому с учетом того, что у нее такая профессия, и что ей до конца уже как профессионалу не восстановиться, он сумел получить для нее 1,5 миллиона. Кроме того, он отдельно организовал ей всех необходимых врачей, психолога и все, что ей было необходимо. А другой адвокат перевел ее на инвалидность, она стала получать пенсию, хотя ей было всего 50 лет. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто звоните мне как можно скорее по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный, создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
1: Большое спасибо. У нас есть вопрос от Виктории.
3: Майкл, у меня такой вопрос. Я 1.5 года назад сломала руку. И я уже тогда хотела к вам обратиться, но мой сын нашел адвоката, это его знакомый, хороший, ну и настоял на этом. И вот я поручила вести им дело, но за 1.5 года это дело никак не движется. Вот, ничего не происходит. На мои звонки он не отвечает, когда дозваниваюсь до паралегалов, они говорят, что дело в процессе. Ну, никаких подробностей не рассказывают мне, ничего. Мне кажется, что они не ведут дело совсем. Могли бы вы забрать это дело у них и довести его до ума? Или уже слишком поздно?
2: Надо сказать, что иногда бывает и поздно. Но, как правило, 1.5 года – это еще не такой уж большой срок. Так что я думаю, что найду вам хорошего адвоката, который вам понравится. Для начала я всегда делаю человеку, который обращается с подобной просьбой, консультацию бесплатную с адвокатом, чтобы адвокат посмотрел, что происходит с этим делом на компьютере. Если там все в порядке, он так и скажет, что там все в порядке. Иногда бывают просто объективные причины, почему дело долго длится. Допустим, оно находится в суде. Но иногда он видит, что там допущены какие-то явные ошибки. Я всегда надеюсь, что они не будут непоправимыми. Потому что бывают и непоправимые ошибки. Тогда уже надо адвоката судить. Как правило, еще все поправимое можно исправить. Мой адвокат тогда возьмется за это дело. И если он видит, что он может получить гораздо большую сумму, то он сразу вам об этом скажет. Потому что если какие-то уже предложения были от страховой компании, то старый адвокат уже 1/3 от этих предложений заработал, и новый адвокат с ним рассчитается. Так что новый адвокат должен не просто довести дело до конца, а еще и получить сумму гораздо большую, чем та, которую предлагали до этого. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которая упала на драйвее частного дома. Она шла по тротуару, и на драйвее была разбита дорога. Вот она полетела, споткнувшись об эту яму, упала и сломала себе руку. Я дал ей адвоката. Вначале у нее был другой адвокат, которого ей нашла дочка. Она обратилась через год уже, потому что этот адвокат ее не устраивал. Я дал ей адвоката, которого зовут Алан Рипко, и он уже вел дальше ее дело. Он сумел доказать достаточно быстро, что виноват владелец этого драйвея тем, что он вовремя его не починил. И с его страховки его дома, он получил для нее ни много ни мало $400 000. На все это у него заняло примерно немножко меньше, чем 2 года в общей сложности. А за тот год, который предыдущий адвокат вел дело, вообще ничего не было сделано. То есть, когда Рипко проверил на компьютере, он просто показал ей, что там просто ничего не было сделано. Даже не было никакого предложения от страховой компании, то есть предыдущий адвокат даже не подал в суд на них. Ну, естественно, страховая компания, если на нее не подают суд, то на владельца, допустим, дома, если не подают суд, то они предлагают какую-то смешную сумму, которую они называют nuisance money. По-английски. Мой адвокат Алан Рипко заплатил все расходы предыдущего адвоката, там было не так много, и вот достаточно быстро получил ей такую большую сумму денег. Так что я хочу еще раз напомнить мой телефон 718-56-10.
1: Михаил, я благодарю вас за ответ Виктории от ее имени, от своего имени, от имени всех радиослушателей. И у нас есть еще вопрос от Евгения.
4: Майкл, со мной такой случай произошел. Вот мы с подругой ехали на машине. Она была за рулем, я как пассажир. Мы ехали за городом. Вот. И на дорогу выскочил олень. А подруга резко крутнула рулем. Мы вылетели с дороги на обочину, врезались в дерево. Подушки безопасности взорвались. А вот вопрос такой, а в такой ситуации в суд подать на кого-то можно? Деньги получить с кого-то можно ли?
2: В данном случае вы пассажир, поэтому вы в аварии ни в чем не виноваты. Отвечает ваша приятельница, потому что она была водитель, и если она улетела на обочину, то значит она не соблюдала достаточно правильную скорость или не следила за дорогой, или еще что-то, допустила какие-то ошибки. Даже если у нее были естественные помехи, это все равно ее не оправдывает. Несмотря на то, что это было очень неожиданное препятствие, олень, тем не менее, значительная доля вины все равно лежит на ней. Поэтому отвечать будет страховка ее машины. Конечно, вы можете удовлетвориться теми деньгами, которые вы получите со страховки, и дальше не продолжать ее преследовать персонально. Это уже ваше право, и адвокат вас послушает, если вы отдадите такое указание. Главный тот факт, что пострадало ваше здоровье. То есть, если ваше здоровье пострадало, можно начинать дело, и можно получать деньги со страховки. Даже если машина вам принадлежит, все равно, если не вы ее управляли, то можно получать деньги со страховки вашей машины. Все дальше упирается уже в ваш диагноз. Насколько серьезно пострадало ваше здоровье. Если у вас что-то сломано или какие-то есть трещины или есть травмы шеи, спины или поясницы, какие-то появились боли, какой-то дискомфорт, все это считается тяжелыми травмами. За это страховая компания машины всегда платит. Я дам вам адвоката, который в подобной ситуации получил довольно большую сумму. Приведу такой пример. Ко мне обратилась семья, муж с женой, они ехали по трассе в Нью-Джерси, тоже перед ними выскочил олень. Если бы это было в штате Нью-Йорк, то жена не имеет права судить мужа, а в Нью-Джерси может. Поэтому формально жена судила мужа, и с их собственной страховки жена получила деньги. То есть мой адвокат сумел получить. У нее была сломана рука, поэтому мой адвокат получил полный страховой полис 100 тысяч со страховки их машины. Так что если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните ко мне посоветоваться, и я вас немедленно свяжу с адвокатом. Итак, еще раз, создайте мой контакт в вашем телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610. Прямо сейчас набирайте на интернете мой телефон. 718-256-5610. Попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою информацию.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
0: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: И, дамы и господа, мы прекрасно знаем, вчера был вторник, и во вторник состоялась масса праймерис первичных выборов, и демократы, и республиканцы. Ну, в центре внимания, безусловно, вне всякого сомнения, я думаю, что на радио Дэвидсон вам уже рассказывали, были демократические праймерис в штате Мичиган. Праймерис, кому быть кандидатом демократической партии на всеобщих выборах, на выборах в Сенат. Почему в центре внимания были эти выборы, совершенно ясно и понятно. Значит, против конгрессвумен Хейли Стивенс, то есть это демократка, член палаты представителей, причем достаточно левая, там правых, так сказать, консервативных мало. Тем не менее, для определенной части демократов, избирателей демократов, она была, ну, скажем так сказать, не слишком левая. Ее соперником был Абдулла Эль-Саед. Прекрасное, согласитесь, имя и фамилия для кандидата, возможного кандидата уже демократической партии в Сенат, в американских, в верхнюю палату. Абдель Аль-Саед. Абдель Аль-Саед. Ну, они называют себя американскими социалистами, социалистами-демократами, а эти марксисты абсолютно, конечно, так сказать. С моей точки зрения, они коммунисты, ну, так же, как мэр Нью-Йорка. Значит, человеку 41 год. У него занимается вопросами общественного здравоохранения. Мне вообще нравится понятие общественного здравоохранения. Он родился в Соединенных Штатах. Родители, мама и папа, они иммигранты из Египта. И вот стоял вопрос, кого поддержат демократы Мичигана, то ли они поддержат, ну, establishment woman, она депутат палаты представителей, она левая, она либерал. Или они поддержат вот этого человека, который коммунист, марксист. Причем, если бы речь шла от Сан-Франциско, скажем, или речь бы шла о Нью-Йорке, ну, какие сомнения, Сан-Франциско есть в свое время, был даже термин «Сан-Франциский либерал», «Сан-Франциский либерал» есть, Манхэттен, есть Нью-Йорк, но это штат Мичиган, это сердце, так сказать, Америки, и вот в сердце этой Америки мистер Эль-Саед одержал победу над представительницей истаблишмента Демократической партии. Правда, нужно сказать. Опросы общественного мнения среди демократов показывали, что он победит с преимуществом, но не менее чем 5 или 6%. Он победил с небольшим преимуществом, всего 1%, но неважно. 1%, 0,5%, надо 0,1%. Он стал кандидатом Демократической партии на выборах в Сенат. Кто его поддерживает? Ну, его поддерживает, конечно, Берни Сандерс. Он вчера же уже, даже не вчера, это в ночь со вчерашнего дня на сегодняшний, появился вместе с этим, со своим ученичком. Он уже руку пожимал, он и руку подымал. Александрия Окасио-Кортес, ну, известная публика его поддерживает. Теперь. Что он из себя представляет? Я не буду называть всю его программу. Ну, к примеру, в частности, он выступает за ликвидацию Сената. Он считает, что верхняя палата Конгресса абсолютно не нужна. Всем должны править палаты представителей, потому что эту палату представителей избирает народ. Будто бы Сенат избирает не народ. Но этот самый господин баллотируется в Сенат. И в то же самое время он считает, что такого второй палаты в Конгрессе быть не должно. Отношение его к Израилю, ну, абсолютно отрицательное. Интересный факт. Он вел свою совместную программу, очень часто попадался среди избирателей с господином по имени Хасан Пейлам. Этот Пейром, Пейкор, этот господин Пейкор не скрывает, что он поклонник Мао Цзэдуна и Советского Союза. Он заявляет открыто, что Соединенные Штаты, цитирую, заслужили 11 сентября. Ну и он, естественно, ненавидит Израиль и ненавидит, считает, что Израиль политику геноцида ведет в Газе. Итак, вот у демократов такой кандидат. На первом этапе выборов, то есть перед праймерис, лидеры эстаблишмент Демократической партии, в частности Чак Шумер, это лидер демократов в Сенате, нью-йоркский демократ, они поддерживали госпожу Хейли Стивенс. Теперь интересно, кого будут поддерживать эти представители эстаблишмента на всеобщих выборах в ноябре, перед ноябрем? Ну, безусловно, безо всякой ошибки предсказать, что они будут поддерживать этого исламиста, коммуниста, потому что он идет как кандидат Демократической партии. Теперь, кто его соперник? Окей, его соперник – это известный политик-республиканец Майк Роджерс. Он бывший, работал в Федеральном бюро расследователей, он был в палате представителей, в комитете палаты представителей.

0: Триста, Эль Саеда, а какой процент демократов поддержит все-таки кандидатуру кандидата республиканской партии? Это будут интереснейшие выборы. Причем для демократов им и сегодня принадлежит место в Сенате. Просто госпожа, которая была сенаторшей, она ушла. То есть, по существу, демократы отстаивают это место в Сенате. Для того, чтобы иметь шансы выиграть Сенат у республиканцев, им нужно отыграть 4 места. Им необходимо, конечно, сохранить за собой Мичиган. Вот это будет интереснейшая борьба. И мы на эту тему, дамы и господа, будем говорить неоднократно о том, кто сегодня есть кандидаты демократической партии. Я расстаюсь с вами на несколько минут. Будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Я вернусь к вам, ну, наверное, через 12, 15, 13 минут. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: Петербурге 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшая в мире нефтекомпания резко увеличила прибыль на фоне войны против Ирана. Чистая прибыль государственной энергокомпании Саудовской Аравии «Сауди Арамко» увеличилась по итогам второго квартала текущего года на 44%. На фоне роста цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана показатель увеличился более чем на 10 миллиардов долларов. При этом в начале июля Саудовская Аравия объявила о самом большом снижении цен на свою основную марку нефти за последние 26 лет. В августе «Араб Лайт» будет стоить для покупателей в Азии $11 за баррель. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани представил детали новой городской программы открытия муниципальных супермаркетов. Первые 5 магазинов будут продавать продукты примерно на 30% дешевле рыночных цен. В них не будут продаваться алкоголь, сигареты и никотиновая продукция. Акцент сделан на здоровом питании. Программа финансируется городом и направлена на поддержку жителей в условиях высокой стоимости жизни. В городе снова начали использовать большие ярко-зеленые наклейки на автомобилях, владельцы которых нарушают правила альтернативной парковки во время уборки улиц. Власти считают, что такая мера повысит дисциплину водителей и поможет коммунальным службам эффективнее очищать улицы. Однако часть жителей уже критикует нововведение, считая его чрезмерным. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.

0: Дом Радио. Новости в реальном времени.
1: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
2: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
1: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
2: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
1: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
2: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
1: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
2: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
1: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
2: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
2: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, и в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
2: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
2: Спасибо вам большое.
3: Дэвидсон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 5 августа. Индекс Dow Jones продолжил движение наверх. Новый рекорд плюс 263 пункта, 0,5%, 54 349. Но Standard & Poor's 500 упал на 13 пунктов, 0,15%, 7724 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 363, минус 222 пункта или 0,8%. Транспортный индекс потерял 0,2%. Маленькие компании Russell 2000 минус 0,6%. Нефть минус 76 центов. 75 долларов и 1 цент стоит 1 баррель нефти. Золото. Золото прибавило 154 доллара. 4307 долларов стоит 1 унция золота. Серебро плюс доллар 96. 1 унция стоит 62 доллара и 20 центов. 1 евро равен доллар 16. Доллар упал по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,238%. За 10 лет можно получить 4,615%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,167%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%. Франция, Германия. Франция небольшой минус. Германия плюс 0,3%. Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 3,2%. 3%, Шанхай плюс 1,5%, Гонконг плюс 4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 отличился Charles River плюс 11,3%, International PFLA поднялся на 8,8%, Assurant плюс 7,2%, Newmont плюс 6,7% и Booking Holding плюс 6,5%. В минусе были Insulet, Davita, CW, Advanced Micro и EOG Resources. На NASDAQ, Shopify, Booking Holdings, Marriott, Amgen и Alnylam. Alnylam Pharmaceuticals были в плюсах, причем Shopify поднялся почти на 17%. В минусе были SpaceX, Space Exploration, Astera, Thomas Reuters, Advanced Micro и Honeywell. На индексе Dow, Amgen, Walt Disney, Nvidia, Sherwin-Williams, Nike прибавили. В минусе были Alphabet, Chevron, Amazon, Microsoft, и Procter и Gamble. Microsoft сегодня упал на 5,35, Oracle минус доллар 35, Coin минус 84 цента, Meta плюс 83 цента, а Frag минус доллар 70, Amazon минус 4,77, Nvidia плюс 7,28, Micron плюс 52 цента, Apple плюс доллар 62, Avaya минус 96 центов, Kratos плюс 3,47, Карман плюс доллар 13, Broadcom плюс 12 центов, Shopify плюс 20 долларов 94 цента, Home Depot плюс 4,90, Palantir минус 4,23. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продавать недвижимость и не хотите платить налоги, узнайте, какие есть альтернативные стратегии. Позвоните нам, мы вам расскажем. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать, и уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
8: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
9: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
10: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
9: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
11: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
12: Наступил у нас вечер. О, это у нас на Атлантическом побережье, на Тихоокеанском еще вечера нет. Тем не менее, добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Вступаем во второй час. Перед тем, как рассказать кое-что о спорте, достаточно интересно, я напомню, что спонсором программы «Моя Америка» это магазин Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках. Это корректирующая оптика. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекраснейшая возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? О, вы знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей. Вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом сам убедиться, побывав там. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-84-00. И помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Итак, дамы и господа, есть прекрасный радиоведущий Клей Травис. Ну, он ведет на пару с Беном Стактоном программу на том же самом, в то же самое время и на том же самом радиочастотах, на которых вещал Раш Лимбо с понедельника по пятницу с 12 часов до 3 часов дня. Так вот, вчера Клей Травис выступил с прекрасным предложением. Он предложил чемпионкам женской НБА. Женская НБА. Это команда Лас-Вегас Aces. Aces. Тузы. Тузы из Лас-Вегаса. Он им предложил 10 миллионов долларов за матч против школьной команды мальчиков, мужской команды школьников. Но если они победят, получат 10 миллионов долларов. В связи с чем возникло вообще такое предложение Клея Трависа? Дело в том, что женскую НБА стал раздирать спор, который идет в нашей стране уже не первый год. Могут ли биологические мужчины, ставшие женщинами, девушками, принимать участие в женских соревнованиях? Вот в женской НБА там обнаружилось две противоположные точки зрения. Одну огласила форвард команды «Индиана Фивер» Софи Каннингем. Софи Каннингем – это такая блестящая блондинка, где-то рост ее 6 футов 3 дюйма, большого роста блондинка. Она просто выступает так и говорит, в защиту юных девочек от биологических мужчин. Но у нее нашлись противницы. Ну, одна, например, из них – это тренер команды «Миннесота», зовут эту даму Шерил Риф. Она на прошлой неделе, в субботу, вышла в футболке с надписью. Надпись была такая: «Trans Kids Belongs», то есть «Транс дети – часть общества». Вот такие дела. Разгорелся спор, и Клей Травис вмешался в этот спор, предложив чемпионкам 10 миллионов долларов. Вот его заявление. Важное объявление. Я увеличиваю свое предложение до 10 миллионов долларов за баскетбольный матч между действующими чемпионками женской НБА Лас-Вегас Aces и выбранной мной школьной командой, чемпионом какого-либо штата. Если Aces обыграют мою команду, я дам им 10 миллионов долларов. Ну, дамы и господа, вообще вопрос такой. Какие шансы профессиональной женской команды против команды юных школьников? Значит, у нас есть с вами три примера, то есть три случая. Эти случаи, я об одном из них я знал. Два других я обнаружил, попросив искусственный интеллект просто-напросто мне рассказать. И вот вам три случая, когда профессиональные футбольные женские команды, сакер, женские, играли со школьниками. Например, первый случай. 15 апреля 2017 года женская сборная США, чемпион мира в то время, играла в Далласе, играла с командой юношей из школьной академии Даллас. Ну, в Далласе есть футбольный клуб, там есть школьная академия. Мальчики 15 лет против женской чемпионов мира. Мальчики выиграли со счетом 5-2. Об этом случае я знал. Кстати, все такие встречи, они закрытые, они не для журналистов, они как бы подготовка женских команд к соревнованиям. Теперь, в мае 2016 года женская сборная Австралии, она готовится к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. И она останавливается в Англии, чтобы сыграть футбольный матч, тренировочный матч с мальчиками из академии команды Ньюкасл, мальчикам 15-16 лет. Команда Австралии в то время женская занимала 5-е место в мире. Мальчики выиграли со счетом 7-0. На Олимпийских играх сборная Австралии заняла 5-е место. Ну и, наконец, сборная Бразилии играла в январе 2021 года с командой мальчиков не старше 16 лет. Два тайма по 30 минут. Мальчики команды Грэмия, не старше 16 лет, победили со счетом 6-0. Таким образом, совершенно ясно, что если команда женский, чемпион женской НБА, команда Лас-Вегаса, согласится сыграть Со школьниками ей ничего не светит. Она будет разбита, причем очень жестко. Поэтому я сразу же предполагаю, делаю прогноз. Команда Лас-Вегаса, женская, от такой встречи откажется. Не говоря о том, что это если те встречи футбольные были без болельщиков, были закрыты. А эта встреча, он предлагает, он обещает, что он организует показ по телевидению. Причем этот показ по телевидению будет на Ютубе, и на Ютубе может смотреть каждый. Вот такие, дамы и господа, связаны с женской НБА. Теперь, что из себя представляет женская НБА? Я хочу, чтобы вы все это прекрасно понимали. Значит, в женской НБА афроамериканки составляют от 64 до 70%. Вообще в этом году, по-моему, 81%. Это еще ничего бы, но в командах женской НБА, это официальная статистика женской НБА, от 25 до 38% баскетболистов, они лесбиянки. Это официальная сводка НБА. Но вот что у нас есть неофициально в этом отношении. В женской НБА играла прекрасная баскетболистка. Звали ее Кэндис Уингис. Она была одной из лучших баскетболисток женской НБА. И она прекратила играть, причем у нее никаких травм не было. Когда исполнилось 29 лет, она просто-напросто покинула эту лигу. Так вот, она давала, когда она покинула эту лигу, она дала интервью, сейчас вам я точно скажу, это она дала интервью газете «Сан Диего Юнион» интервью. В этом интервью она сказала, что она вынуждена была покинуть лигу не потому, что ее мучили какие-либо травмы, а из-за атмосферы, которая царит в этой лиге. По ее словам, атмосфера в лиге, цитирую, очень-очень вредная, токсичная для меня. Почему? Потому что в этой лиге, это ее цифры, 98% лесбиянок. Ну, она не лесбиянка. Вот что она добавила. Я нашел это интервью. В интервью она говорит, я хотела отыграть в женской НБА еще 2 сезона, но эта обстановка пагубно сказывалась на моем психическом состоянии. Тот факт, что я гетеросексуальна и что я открыто заявляла о своей ориентации, играли огромную роль. Я бы сказала, что 98% женщин в НБА – это лесбиянки. Там царит конформизм. К другим игрокам у них совершенно ужасное отношение. Кстати, после этого интервью у нее переспросили. Было дополнительное интервью, уже телевизионное. Вы не ошиблись, когда вы сказали, что 98% лесбиянок? На что она сказала? Я опять-таки ее цитирую. Я хотела проиллюстрировать чувство изоляции, которое испытывала лично я. Я чувствовала себя так, как те самые 2% против 98%. Итак, дамы и господа, вернемся к возможному баскетбольному матчу, в котором встретятся женщины, команда Лас-Вегаса и с командой мальчиков. Ну, я должен сразу же сказать, что почему никаких вообще шансов нету. Потому что мальчики, я уже не говорю, что если будут не 15-16-летние хлопцы, а будут, скажем, 18-летние, потому что школу заканчивают, мы заканчиваем школу, у нас идут 6 лет, в школу 12 лет, заканчивают 18 лет. 18-летние парни, играющие в баскетбол, причем Клей Травис сказал, что он выберет команду, которая выиграла чемпионат своего штата. Значит, команда, которая выиграла чемпионат своего штата, школьная команда. Не какая-то сборная штата, а школьная команда, выигравшая любой штат. Это уже, ну, просто, ну, скажем так, здоровые мужики. Значит, никаких шансов у профессиональной команды женской против них нет. Теперь к вопросу о том, биологических мужчинах в женской НБА до сих пор, пока что в женской НБА биологических мужчин нету. Но если говорить о командных видах спорта, то в сборной женской Канады по футболу, европейскому футболу, сакер, там есть женщина, которая, ну, женщина, биологический мужчина, то есть парень, который сделал себе какие-то операции, ну и он превратился в женщину, и Федерация футбола Канады посчитала возможным включить его в сборную Канады, женскую сборную Канады. Что может произойти в женской НБА? Сейчас во Франции появилась баскетболистка, то есть, как ее назвать, баскетболистка или баскетболист, мне сказать трудно. Это женщина, сегодня она женщина, которой 36 лет. Она сделала операцию, когда ей перешагнуло за 20 лет. И она сегодня играет в команде «Монако», женской команде, которая выступает во второй лиге чемпионата Франции. Значит, она в женской этой лиге стала лучшим игроком. Ее рост, ну, рост 193 сантиметра, то есть 6 футов 4 дюйма, 6 футов 3 дюйма, 4 дюйма. И она выиграла, она набирала больше всех очков. И она была одной из лучших на подборах. На прямой вопрос, хотела бы она играть в женской НБА, она сказала: пока что я не получала никакого предложения. И я застыл на месте, дамы и господа. Мне было бы интересно, чтобы какая-то женская команда женской американской профессиональной лиги посмела бы выбрать эту женщину. Кстати, вы можете посмотреть ее фотографию, зайдите на сайт dailymail.uk, там есть громадная статья про эту даму. И есть ее фотографии. Я думаю, что даже сторонники трансгендеров в женской НБА не пригласят эту даму в одну из команд женской НБА. На этом я делаю точку, дамы и господа. Будет небольшой перерыв на рекламу. После этого я вернусь к вам, и я надеюсь, мы вступим в разговоры, потому что я уже устал чесать языком. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио.
10: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Медицинские центры Бостона продолжают внедрять технологии искусственного интеллекта для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи отмечают, что новые системы помогают быстрее анализировать снимки и лабораторные исследования. Продолжается строительство нового небоскреба компании «Цитадель» на Парк-Эвеню. Несмотря на политические разногласия между руководством компании и администрацией города, проект стоимостью около 6 миллиардов долларов реализуется по графику. После завершения строительства он станет одним из крупнейших офисных комплексов Манхэттена и создаст тысячи рабочих мест. Полиция Нью-Йорка сообщает, что общее число тяжких преступлений продолжает снижаться, однако вызывает тревогу рост преступлений на почве антисемитизма. Городские власти усиливают меры безопасности возле религиозных объектов, общественных центров. Продолжается программа Summer Streets, в рамках которой по выходным десятки километров улиц закрываются для автомобилей и становятся доступными для пешеходов и велосипедистов. Это одна из самых популярных летних городских инициатив. Также продолжается реализация проектов по модернизации общественного транспорта, строительству доступного жилья и развитию инфраструктуры районов Бруклина, Бронкса и Квинса. Власти заявляют, что приоритетом остаются безопасность, доступность транспорта и борьба с высокой стоимостью жизни.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
16: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прахин.
24: Опыт. Мудрость.
25: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
26: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
27: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
28: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
29: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
28: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
29: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
28: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
29: и качественней.
30: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.
31: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
32: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
12: Ну и перед тем, как подключиться к разговору, уже есть желающие со мной беседовать. Я напомню еще раз, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Plus». Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, ай-яй-яй, повышаются. Но у вас есть, дамы и господа, прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Сделать это можно, ну, вы прекрасно знаете. Vision Palace. Посетите Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор прав для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может убедиться. Если вы побываете 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, я вас слушаю. Добрый вечер, вы на проводе. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте, дядя Леша. Я думаю, что не надо удивляться тому, что эта английская комсомолка срочным образом изучила Идиш, чтобы понять то, что написал Буд. И не только это, а для того, чтобы еще сильнее ненавидеть Израиль. Вот, и мне кажется, что очень много сейчас вообще в мире с самым выгодным товаром, идеологическим товаром, самым дорогим, скажем так, является именно появление ненависти к Америке, Израилю и вообще к капитализму, демократии и так далее и тому подобное. И поэтому сейчас все буквально, я не знаю, почему вы этим не увлекаетесь, но сейчас все вот бросились зарабатывать на этом. И удачно на этом зарабатывают, я так думаю, потому что уже мало осталось тех людей, которые стоят на правых позициях. Вот, и что касается вот тех выборов, которые прошли вчера, позавчера, праймерис, вот не кажется ли, что мы находимся на пороге того, что постепенно эта исламская раковая опухоль охватит всю нашу страну, и вот вслед за Мамдани, Ильхан Омар и так далее и тому подобное, все наши штаты погрузятся по закону шариата в нашей стране, как вы думаете?
12: Окей, я не настроен столь пессимистично. Просто не настроен столь оптимистично. Значит, предполагать то, что вы предположили, можно. Опять-таки, never say never. Но если я обращусь к сегодняшним Соединенным Штатам, я живу там, например, где я живу, в Северной Каролине, ну, не знаю, ну, мне трудно сказать, чтобы это вообще практически было осуществлено. Опять-таки, Нью-Йорк, Сан-Франциско, там есть еще какие-то города, Бостон, совершенно сумасшедшие левые города. Меня удивляет, конечно, Мичиган, потому что Мичиган в Циринте. В общем, я повторю еще раз, я не настроен столь пессимистично. Просто не настроен. У меня нет гетерофактов, чтобы быть таким пессимистом. Я надеюсь, что... Ну, наша страна многое переживала, я думаю, что она переживет эту заразу. Мне так кажется. Спасибо большое. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Спасибо за передачу, как всегда. Я обычно вас по пятницам слушаю, когда вы бываете в гостях у Юрия Дашевского. Я хочу вам ответить на вопрос. Вы сказали, что интересно, за кого будут голосовать демократы в Мичигане. Так вот, я вам отвечаю. Демократы Мичигана будут голосовать за Абдули Саеда, потому что они голосуют по партийной линии, встроенными рядами. Им все равно Абдул, Самед, Мамед, Вася, Петя, марксист, исламист, лишь бы это была ихняя партия. Понимаете? Теперь я хотела еще, знаете, что сказать, Алексей Георгиевич? Вот... Я даже не удивлюсь, вот у нас в Нью-Йорке тоже вот эти три антисемитки прошли на праймерис. Уверяю вас, что наши демократы будут голосовать за них в ноябре, точно так же, как они голосовали за засрана Мандани. И то же самое они проголосуют за этих теток, и те пройдут. Так что демократы всегда, они голосуют по партийной линии. Окей. Вот так. А вам спасибо за передачу.
12: Я вам скажу, спасибо. Почему я все-таки на Мичиган надеюсь? Ну, во-первых, так сказать, все-таки, повторю еще раз, Мичиган – это не Калифорния и не Нью-Йорк до сих пор. Потом, если мы вспомним выборы 2024 года, Трамп выиграл Мичиган. То есть в Мичигане, опять-таки, даже если все демократы будут голосовать по партийной линии, что вполне возможно, я с этим не спорю. Но, во-первых, есть громадное число республиканцев, есть громадное число независимых избирателей, то есть избирателей, которые не зарегистрированы ни в демократической партии и ни в республиканской, и у них будет выбор. Поэтому даже если стройными рядами все демократы будут голосовать в Мичигане за этого коммуниста-исламиста, это еще ему не гарантирует. Мы будем следить за развитием событий. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы два момента высказать. Ну, первое, во-первых, я бы, конечно, посмотрел бы этот матч. Хотя я вообще-то женский баскетбол и спорт вообще не смотрю. Но этот матч бы я посмотрел. А что я хотел сказать, что, во-первых, вот по Дэвидсон радио была новость, что мэр какого-то израильского города вызвал на боксерский поединок. И этот я посмотрел бы тоже с удовольствием. Нашего этого засрана Мандани, нашего мэра Нью-Йоркского. И пригласил он туда, вроде в Израиль, сказал, что он его арестовывать не будет. Так, пошутил так. Вот, чтобы про это слышали. И второй момент, который я хотел спросить. Сбылся ли страшный сон нашего Чака Шумера о том, что Нью-Йоркская комсомолка, она вроде как бы собиралась, такие слухи ходили. Потому что я за этим не слежу, за демократическими этими. Выдвинулась она вот на пост своего Шумера, сенатора, на его претендует, или уже это закончилось его движение, и она выдвинулась, или нет, и какие вот новости в этом?
12: Окей. Что касается бокса между мэром какого-то израильского города и мистером засранием Амдани, я ничего об этом не знаю и комментировать я не буду. Я просто-напросто ничего не знаю. Теперь с комсомолкой вопрос очень интересен. Значит, мистеру Шумеру предстоит в 28-м году добиваться переизбрания на очередной срок, шестилетний, пятый, шестой, неважно. Значит, если комсомолка бросит ему вызов, пока что она не выбросила, то шансы выиграть у него демократические праймерис в Нью-Йорке, на мой взгляд, шансы почти нулевые. Поэтому сегодня мистер Шумер один из тех демократов, кто рвет на себе тельняшку, чтобы комсомолка выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Кстати, опросы среди демократов показывают, что у комсомолки есть неплохие шансы, это сегодняшние опросы нынешние, стать кандидатом демократической партии, и что она даже в некоторых опросах занимает второе место, чуть-чуть проигрывая губернатору Калифорнии Ньюсому. Итак, если комсомолка выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, ей предстоят праймериз, много чего предстоит. Значит ли это, что мистер Шумер выйдет сухим из воды демократических праймериз? Это не значит, потому что если комсомолка выдвинет свою кандидатуру на пост президента, то нынешний засрани, мэр Нью-Йорка, выдвинет свою кандидатуру в Сенат, будет соперником Чака Шумера, дамы и господа. Это не только уже мой прогноз, я уже этот прогноз слышал бесконечное число раз. Я тоже с этим согласен. Значит, у Шумера, если его соперницей будет не комсомолка, то будет нынешний марксист, мэр Нью-Йорка. Вот это интересные дела. Нам есть о чем будет поговорить через 2 года, дамы и господа. Я думаю, есть о чем поговорить. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы не по политике вас спросить. Вы говорили WNBA. Но это же коммерческое мероприятие. И вы помните, что над президент, когда он был моложе гораздо, он тоже организовал спортивную лигу по футболу американскому. Но она провалилась, потому что не было людей смотреть. То же самое здесь может быть. Об этом нечего нервничать. Спасибо.
12: Окей, я должен сказать, что я, во-первых, я не нервничаю, во-первых. Конечно, все профессиональные лиги – это коммерческие предприятия. Абсолютно я с вами согласен. Вообще ничего нету. Теперь, женская НБА долгие годы, она основана в 1996 году, в этом году исполнилось 30 лет. Она долгие годы была в убытках команды. Тем не менее, владельцы команд... Богатые люди что-то подкладывали, что-то телевидение давало, но три года назад в этой лиге появилась белая баскетболистка Кэтлин Кларк. Кэтлин Кларк – звезда. И эта баскетболистка дала этой лиге женской НБА толчок такой, что по популярности она подскочила наверх. Колоссально. Если вы думаете, что чернокожие баскетболистки и лесбиянки с уважением относятся к Кэтлин Кларк, вы ошибаетесь, потому что она, во-первых, белая, а во-вторых, она не лесбиянка. Поэтому к ней отношение со стороны многих ужасное, и поэтому уже идут разговоры. Если к ней отношение не улучшится, я не буду рассказывать, что вообще происходит. Абсолютное безобразие. То я не исключаю, что найдутся люди, которые захотят создать женскую профессиональную лигу, в основе которой будет Кэтлин Кларк. Я думаю, нам есть о чем говорить в отношении женской НБА. Большое спасибо за звонок. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Когда-то Сократ говорил, что истина дороже. Вы разрешаете зрителям слушателям и слушательницам, подчеркиваю, из таджикского аула, оскорблять словом «дермократы», второго «засранцы». Вы сами я сказал «истина дороже», вы мне извините, я вас уважаю, но называть «засранцем» или «лесбиянкой» вы что, расист? Вы гитлеровский?
12: Я демократическую партию называю «дермократы». Если это кому-то не нравится, это уже не мои дела. Это мое шоу, это не мат. Я не матерюсь, я их называю дерьмократами. Мамдани я называл, засранец Мамдани. Я его оскорбляю, окей, он в моих глазах, он большего не заслуживает. Не надо делать мне такие замечания. Я их не принимаю. Добрый вечер. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Алексей, это Наум.
12: Добрый вечер, Наум.
6: Давайте сначала я за спорт поговорю. Пришла информация, что Маурисио Почеттино продлил контракт с Американской Федерацией Сакера. Вы что-то слышали об этом?
12: Я сегодня об этом утром... Я об этом говорил вчера в утренней передаче.
6: Окей, извините, я не слышал вашу утреннюю передачу. Теперь насчет тех евреев, которые голосуют за демократов, прогрессистов, и за сранца Мамдани в частности. Вы знаете, их называют дураками, их называют непонимающими. Я считаю, что эти евреи, которые голосуют за этих антисемитов, они не дураки. Они мерзавцы и подонки. И одного из таких мерзавцев и подонков приглашают на наше русское радио. Это бывший уже депутат графства Рок в штате Висконсин. Имя его Юрий Рашкин. Абсолютнейший подонок и мерзавец. Абсолютнейший. А приглашайте его, Артем Андросов.
12: Окей, Наум. Во-первых, я не комментирую тех, кого приглашает радио. Что же касается господина Рашкина, я его ни разу лично в эфире не слышал. Но у меня есть радиослушатели, которые мне время от времени присылают, делают линк к его передаче. Ну, я что хочу сказать. Для меня этот человек, ну, ниже плинтуса, во всяком случае. Я выступаю на радио, слушают мальчики, девочки, женщины. Я не выражаюсь. Но он для меня ниже плинтуса.
6: Это человек. Вы знаете, Алексей, это какой-то мэр израильского города готов вызвать засранца Мамдали на поединок боксерского, я готов вызвать Юрия Рашкина.
12: Наум, Юрий Рашкин.
6: Если он меня слышит, пусть кинет мне перчатку.
12: Не, Наум, он не слушает мои передачи, он достаточно хорошо, видимо, знает, как я отношусь к дерьмопартии, поскольку он сам член этой дерьмопартии, как мне кажется.
6: Это дерьмократическая партия, а мэр города Нью-Йорка, он засран Мамдани. Если Михаилу это не нравится, он может не слушать вашу передачу. Вы абсолютно правы.
12: Спасибо большое, Наум. Спасибо за участие в передаче. Добрый вечер. Вы на проводе.
7: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Во-первых, жму руку Науму, он все сказал, что я хотел сказать. Вы ничего плохого не делаете, а это действительно засранец, и это дерьмократ, который приходит в Америку, лучшего не заслуживает. Ну, уважаемый Алексей, сегодня у нас политическая передача, и пусть не задают вам вопросы насчет спорта, тем более вы сами об этом сказали, отнимают действительно дорогое время. Спасибо.
12: Ну, вы знаете, у меня есть договоренность с одной радиослушательницей, которая живет в Квинсе, радиослушательницей, о том, что я время от времени в свою передачу в среду буду что-то говорить о спорте. Я стараюсь говорить о спорте то, что может быть интересно не только людям, которые интересуются спортом. Скажем, история женской НБА с том, что это чернокожая лесбиянская лига, я думаю, это интересно не только людям, которые любят спорт. Окей. Спасибо большое за предложение. Добрый вечер, вы на проводе.
8: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
8: Хуепутала, хуеглот, бля.
12: Вот, есть отморозник. Вот чем думают эти люди? Я матерюсь в эфире. Какой я герой? Какой герой? Ёлки-палки. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Добрый вечер, Алексей. Ну, я полностью тоже поддерживаю Наума. Я тоже самое хотел сказать, что он уже сказал. И вы ничего плохого оскорбительного не сказали, когда этот Миша, он же Мойша Винницкий, встревает и начинает свои дебильные критики.
12: Это,
9: вы сказали, что лесбиянки. Это что, лесбиянка плохое слово или что? Что он в этом тоже обвиняет. Я вообще не понимаю, где его мозги.
12: Окей, Игорь,
9: находится. Да.
12: Окей.
9: Я все-таки хотел бы вас спросить, немножко поменять тему и спросить, как вы думаете, чем у нас закончатся дела с Ираном? Вот это меня интересует.
12: Вопрос хороший. С моей точки зрения, Трамп совершил фундаментальную ошибку, отказавшись прикончить этот режим, прервав войну, начав переговоры. Это исламские фанатики, религиозные фанатики. С ними вести переговоры абсолютно бесполезно. Ни к чему эти переговоры привести не могут. Это ненормальное правительство. Какие могут быть переговоры? То же самое, если уж говорить. Переговоры с Путиным. Ну какие могут быть переговоры с Путиным? Ну, фашистский режим. С такими людьми вести какие-либо переговоры, надеяться. Окей, Трамп надеется не применять оружие. Чем меньше будут воевать, тем будет меньше убитых и раненых. Мне это понятно. Я тоже не хочу, чтобы были много убитых и раненых. Но с Ираном кончить нужно очень просто. Разрушить все мосты, которые там существуют, стратегические мосты. И нарушить всю электрическую структуру, просто-напросто. Вырубить свет, чтобы у них не было света, не было мостов. Ну и тогда что будет делать это правительство? Этому правительству нечего будет делать. Поэтому вот мой совет. А переговоры – это абсолютно пустое дело. Ну, абсолютно. Ни к чему они совершенно не приведут. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Алексей, я
12: Прошу прощения, мне уже дается сигнал, что мое время истекло. Большое спасибо, дамы и господа, всех, кто принимал участие. Я прошу прощения, что я не успел всех принять, мое время ограничено. Но мы увидимся через неделю, увидимся и услышимся. И мой обычный совет. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Будьте здоровы. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо за помощь. Ну и оставайтесь здоровыми. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Пока-пока.
32: Моя Америка.
30: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братслав.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа выявила мошенничество примерно на 230 миллиардов долларов, касающееся медицинских программ Medicare и Medicaid, предоставления продовольственной помощи и льготных займов американцам, а также других федеральных программ поддержки, заявил вице-президент Венс в статье, опубликованной в «Вашингтон-Пост». По его словам, власти в ходе разбирательств, касающихся этих нарушений, собрали около 55 миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций. Венс заверил, что работа в этом направлении только начинается. В связи с этим он призвал Конгресс одобрить ряд законопроектов, направленных на пресечение таких злоупотреблений. CNN назвал вероятность достижения соглашения между США и Ираном к 7 августа. По информации телеканала, она составляет 50%. Усиление протекционистских мер США в отношении китайской продукции вынуждает власти Китая принять новые ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь. Действия американской стороны серьезно препятствуют нормальным торгово-экономическим отношениям, подчеркнул дипломат и добавил, что Китай будет и впредь решительно отстаивать законные права и интересы своих компаний. Евросоюз отменил защиту для военно обязанных украинцев с 31 июля. Все прибывшие в страны Евросоюза украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат. Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
17: Все это слышно по радио.
18: Davidson Radio. Нас хорошо слышно.
19: На новостях, которые долго остаются важными, меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дал развернутое интервью телеканалу ABC News, в котором объяснил свою позицию по ядерной программе Ирана и перспективам дипломатического урегулирования. Он также прокомментировал обвинения в военных преступлениях в Газе, падающий рейтинг поддержки Израиля среди американцев и заявление вице-президента Джей Ди Венса о попытках Израиля повлиять на американскую политику. Отдельно Нетаньяху высказался о будущем палестинских территорий и о том, почему считает создание палестинского государства невозможным. Давайте послушаем это интервью с переводом на русский язык. Несмотря на то, что в последние несколько дней прекращение огня фактически рухнуло, президент Трамп, похоже, по-прежнему настроен на дипломатическое решение, которое положило бы конец войне с Ираном. Он говорит, что Иран хочет заключить сделку. Что ж, я надеюсь на это. У него, по сути, есть три варианта. Первый – действительно добиться сделки. Второй – продолжать блокаду. Третий – применить военную силу. И нас устроит любой вариант, который приведет к прекращению ядерной программы Ирана. Это наша общая цель. Когда вы встречались с президентом Трампом в Белом доме, вы пытались убедить его возобновить удары по Ирану? На самом деле нет. Это карикатура. Это неправда. Мы действительно проанализировали все три варианта и, как мне кажется, сделали это открыто, как друзья и союзники. Это решение за ним. Важно то, что у нас общая цель, а цель эта — сделать так, чтобы режим, который скандирует смерть Америки, который искалечил и убил более 40 тысяч собственных граждан, который обстреливает буквально все страны вокруг и который нанес серьезный удар по мировой экономике, чтобы этот режим не получил ядерное оружие. Вы буквально вчера заявили, что дипломатическое решение маловероятно. Почему у вас с президентом настолько разные оценки? Ну, не знаю. Назвал бы я это маловероятным, но я скептически отношусь к тому, как действует Иран, к его методам. Они всегда лгут, всегда обманывают, всегда тянут время. Может ли это измениться при достаточно дипломатическом давлении? Почему бы не попробовать? Ваша цель по-прежнему смена режима? Моя цель — сделать так, чтобы Иран при этом режиме не имел ядерного оружия. И в этом мы полностью согласны с президентом Трампом, потому что тогда мир станет совсем другим. Это не такая страна и не такое общество, как остальные. У них нет никаких моральных препятствий, когда речь идет об убийстве собственных граждан. Вы это видели. У них нет никаких моральных препятствий и в стремлении уничтожить эту великую страну или мою страну. Если Иран все же нанесет удар по Израилю, как вы ответите? Я думаю, это будет с их стороны страшной ошибкой, и мы ответим очень-очень жестко. В начале этого месяца президент Трамп в интервью одному журналисту сказал, что в ваших с ним отношениях вы прекрасно знаете, кто здесь главный, имея в виду себя. Знаете, в Америке часто говорят, что Трамп во всем слушается меня, а в Израиле часто говорят, что я во всем слушаюсь его. И иногда подобные вещи звучат в публичных обсуждениях, в том числе из уст самого президента. Но правда в том, что мы партнеры, мы союзники. Он старший партнер, не будем забывать, что это Соединенные Штаты Америки, а я младший партнер, но при этом я премьер-министр Израиля. И когда мне нужно отстаивать интересы моей страны и ее безопасность, я это делаю. Но я всегда делаю это с глубоким уважением к той роли, которую США при президенте Трампе сыграли, объединив с нами усилия против общего врага, который хочет уничтожить и нас, и их. Нью-Йорк Таймс пишет, что перед началом войны вы говорили президенту Трампу, что ракетную программу Ирана можно уничтожить за несколько недель, что это можно сделать без перекрытия Армузского пролива, и при этом может произойти смена режима. И вот прошло больше 5 месяцев с начала этой войны, ракеты у них по-прежнему есть, режим по-прежнему на месте, а Армузский пролив, по сути, перекрыт. Почему ваша первоначальная оценка оказалась настолько неверной? Это не было моей первоначальной оценкой, и в целом это неверное изложение того, что я говорил. Я считал, что мы обязаны действовать, чтобы Иран не получил ядерное оружие, потому что если этого не сделать, это как рак. Если его не удалить, вы умрете. Сейчас мы обсуждаем, как сделать так, чтобы это не вернулось, чтобы не пошли метастазы. Это первое. Что касается режима, я говорил, что мы можем создать условия, при которых этот режим станет значительно слабее. Но в конечном счете своя судьба в руках самого иранского народа. Я считаю, что сегодня Иран слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее, чем когда-либо. Но я не могу сказать вам, что режим уже пал. Это не так. Но я сделаю прогноз. После такой пропасти, которая образовалась между народом и режимом после этих массовых убийств, я думаю, что в итоге этот режим падет. Вы предполагали, говорили, что Иран воспользуется Армузским проливом именно так, чтобы фактически перекрыть значительную часть мировых поставок нефти. Знаете, я допускал, что они могут на это пойти, но при этом им пришлось бы учитывать последствия такого шага и точно предсказать это было невозможно. После того, как эта война закончится, я не думаю, что пролив останется настолько мощным рычагом давления, потому что энергетические трубопроводы будут перенесены из пролива к Красному морю, а оттуда в Израиль и Средиземноморье. Как вы отвечаете критикам, которые говорят, что вы намеренно ввели президента Трампа в заблуждение, чтобы втянуть США в эту войну? Нет, я никого никуда не вводил в заблуждение. Да президенту это было и не нужно. Знаете, президенту Трампу никто не указывает, что делать. Когда я встречался с ним перед вторым сроком, он был уже избран, но еще не вступил в должность, я приехал к нему в Мар-а-Лаго, и первое, что он мне сказал, он должен быть уверен, что у Ирана не будет ядерного оружия. То есть не я ему сказал это он мне сказал, потому что он понимает, какая огромная опасность нависнет над Америкой, если этого не произойдет. И когда мы говорили о том, что после операции «Полуночный молот», после нашего первого удара, Хаменеи, диктатор Ирана, намеревался не остановить ядерную программу, а восстановить ее и увести под землю, туда, где до нее не добраться, мы оба понимали, что должны действовать. Вы недавно сказали, что отношения между США и Израилем прочны, как гранитная стена, и что есть люди, которые пытаются найти в ней трещины. Но, как вы знаете, поддержка Израиля в Америке стремительно падает. Согласно недавнему опросу, лишь 32% американцев позитивно относятся к вашему правительству. Это падение на 15 пунктов всего за 4 года. Если посмотреть на это с другой стороны, считаете ли вы, что у Израиля есть проблема с имиджем, с посланием миру или с самой политикой? Я думаю, произошли перемены из-за распространения социальных сетей и из-за того, что суверенные государства манипулируют общественным мнением через оплаченные фермы ботов и другие подобные инструменты. И мы видим прямую связь между распространением соцсетей и падением поддержки Израиля. При этом я не говорю, что война в Газе и то, как ее здесь искаженно представили, и та ложь, которую распространяли, что это не повлияло. К сожалению, повлияло. Но я хочу сказать и другое. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидят и Америку. А те, кто ненавидит Америку, ненавидят и Израиль. Я думаю, что речь идет о более масштабной битве, битве за душу и сердце молодых американцев. Это более широкий вопрос. Беспокоит ли он меня? Да, беспокоит. И я хочу двухпартийной поддержки Израиля, потому что считаю, что это основа нашей национальной безопасности. Но разве дело только в соцсетях? Ведь есть ученые, изучающие геноцид, есть правозащитные организации, есть Организация Объединенных Наций, и все они заявляют, что Израиль совершал военные преступления. Я считаю, что это чепуха. Они говорят о геноциде, так? Хорошо. А кто вообще говорит о геноциде? Прокурор Международного уголовного суда, который это выдумал. Геноцид — это попытка уничтожить народ. Сам замысел — уничтожить народ и реальные действия по его уничтожению. Нас обвиняют в геноциде в Газе. Мы разослали миллионы текстовых сообщений, сделали миллионы телефонных звонков, разбросали миллионы листовок, предупреждая палестинских мирных жителей. Уходите из опасных районов, чтобы мы могли уничтожить террористов Хамас, которые прячутся в ваших школах, больницах, в ваших кварталах. Хамас же не давал мирным жителям уйти, удерживая их под дулом оружия. Именно поэтому и появились жертвы среди мирного населения, число которых, к счастью, со временем снижалось. Зачем нам это делать, если бы у нас были намерения совершить геноцид? Очевидно, их не было. Все ровно наоборот. Намерение совершить геноцид было у Хамас. Они хотели, чтобы эти мирные жители погибли, чтобы потом выступать по телевидению или обращаться в этот продажный Международный уголовный суд и обвинять нас в военных преступлениях. Но это не мы. Мы дорожим жизнью каждого мирного жителя. Гибель каждого мирного жителя это трагедия. И на сегодняшний день соотношение жертв среди мирных жителей и боевиков у нас значительно ниже, чем практически в любой другой городской войне в новейшей истории. Если вы считаете, что происходящее в Газе представлено искаженно, почему бы не пустить туда журналистов, независимо от израильских сил? Мы это делаем, хотя иногда и с ограничениями, но проблема в том, что это зона боевых действий. Там до сих пор летают ракеты, взрываются мины, есть туннели, из которых появляются террористы. И что делать, если журналисты погибнут? Но я думаю, люди и так видят, что происходит. Мы этого не скрываем. Любой человек может воспользоваться картами Google и увидеть, что происходит на самом деле. Эта война началась после самого жестокого нападения на евреев со времен Холокоста, с изнасилований и обезглавливания женщин, сожжения младенцев, убийств наших мужчин и захвата сотен заложников, мужчин, женщин, детей. Этими убийцами, которые заодно стали причиной жертв и среди палестинских мирных жителей. Им нет дела до палестинских мирных жителей. У них там целая туннельная сеть под Газой, но они не пускают туда мирных жителей. Вот с кем мы воюем. А где в это время был весь мир? Мы сражаемся против этих чудовищных, устраивающих резню террористов. И я узнаю, что мэр Нью-Йорка, насколько мне известно, члены его семьи не осуждают их. Насколько я понимаю, кто-то из его родных даже праздновал резню 7 октября. Это против демократии, против Израиля, который очерняют, о котором лгут, которого обвиняют в военных преступлениях. Мы сражаемся и за вас тоже. Знаете, Иран хочет уничтожить и вас. Мы образцовая демократия, которая сражается против варваров, а в Нью-Йорке мэр города празднует этих варваров. И на следующий же день еврея закалывают ножом у входа из синагоги. Я не считаю, что это случайность. Нам стоит помнить, кто здесь хорошие, а кто плохие. Мы сражаемся вместе с вами, плечом к плечу, вместе с отважными американскими солдатами, чтобы не дать варварству победить. Вице-президент Джей Ди Венс недавно сказал Джо Рогану, что Израиль пытается сорвать завершение войны с Ираном. Процитирую его. Он сказал, что люди из вашей системы манипулируют и пытаются изменить общественное мнение в Америке, чтобы продолжать эту войну. Ну, на самом деле нет. У меня сегодня утром был очень хороший разговор с вице-президентом, и думаю, мы все прояснили, потому что это не так. Это не наша политика. У отдельных людей в нашей системе могут быть свои мнения, но государственную политику определяю я. Палестинцы на Западном берегу говорят, что находятся на пределе из-за роста насилия. Как вам известно, в ходе некоторых из этих столкновений погибли и палестинские американцы. Почему ваше правительство не может это предотвратить? Я считаю, что мы это предотвращаем. Смотрите, со стороны палестинцев на этих территориях было совершено около 1000 попыток терактов против наших мирных жителей. Мужчин, женщин, детей, целых семей, которых расстреливали из автоматов прямо на дорогах. Мы смогли предотвратить многое из этого. Иногда встречаются горячие головы, по сути, малолетние хулиганы, их около 150 человек, которые пытаются, я бы не назвал это, взять закон в свои руки, потому что самосуд — это тоже нарушение закона. И мы принимаем меры против них. Но давайте смотреть на вещи в масштабе. Подавляющее большинство палестинцев, 99,9%, законопослушные граждане. Вы поддерживаете идею палестинского государства? Нет. И я объясню почему. Потому что оно у нас уже было. Оно называлось Газа, и фактически это и было палестинское государство де-факто. И для чего его использовали? Чтобы устроить эту чудовищную резню против нас. Хамас открыто заявляет, что стремится уничтожить каждого еврея, убить каждого еврея в мире, убить каждого еврея в Израиле. Палестинская автономия со своей стороны, казалось бы, их соперники, говорит о том, что выступает за ликвидацию Израиля. Это было бы государство, которое вело бы против нас войну, войну и привело бы к гибели еврейского государства. Так что да, мы хотим мира с палестинцами, но не ценой собственного выживания. Наша программа недавно рассказывала историю отца восьмерых детей, который живет в Газе. У него есть 3-летняя дочь, которая, по его словам, почти не имеет доступа к еде, не получает образования. У них нет будущего. Он описал жизнь своей семьи как погребение заживо в секторе Газа. И вопрос у меня, по сути, из двух частей. Каков ваш план в отношении палестинского народа? И, глядя на эти кадры из Газа, есть ли что-то, что вы сделали бы иначе? Что ж, всегда можно было бы сделать что-то иначе, но, думаю, самое важное, необходимо избавиться от Хамас. Хамас – террористическая организация, которая, если среди палестинцев находятся те, кто хочет жить в мире с Израилем, выводит их на городскую площадь и стреляет им в затылок. Вот что они делают. Это организация убийц. В Газе есть палестинцы, которые сейчас сражаются против Хамас, потому что хотят другой жизни. Они хотят свободы. Но им приходится подчиняться Хамас, мириться с их чудовищной жестокостью и насилием. И им точно не позволяют уехать куда-то еще, даже если они этого хотят. Я считаю, что у них должно быть право выбора и должна быть свобода от террора. А для этого Хамас должен быть разоружен, а Газа демилитаризована. Вот наш план. Разоружить, демилитаризовать Газу и провести ее дерадикализацию. Господин премьер-министр, большое спасибо за ваше время.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке стартовала первая волна зачислений в новую бесплатную программу дошкольного образования для двухлетних детей. Первые 2000 семей получили официальные предложения о зачислении. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон объявил о создании новой межотраслевой инициативы, которая займется вопросами безопасного использования искусственного интеллекта в стране. В проект планируется привлечь представителей крупнейших банков, технологических компаний и промышленности. По мнению участников инициативы, развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться едиными стандартами безопасности. Мировые цены на энергоносители остаются под давлением на фоне продолжающихся консультаций вокруг Ормузского пролива. В ООН подчеркивают, что задержки с поставками нефти и минеральных удобрений из Персидского залива уже отразились на глобальных продовольственных цепочках. На этом фоне в акватории Черного моря сохраняется напряженность вокруг торговых судов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
0: Дэвидсон Радио.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Дирекция программ.
9: Это телевидение, да.
8: Нет, это радио.
5: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
9: Как хорошо.
10: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана двуличным после того, как Тегеран заявил, что никаких переговоров с США, анонсированных Трампом, на самом деле не ведется. Он также дал понять, что Иран останется в блокаде, пока не заключит сделку или не капитулирует. Руководство Ирана демонстрирует невероятное двуличие. Они сами просят о встрече, некоторые даже сказали бы, что умоляют о переговорах. Переговоры начинаются, и в ближайшее время запланированы новые раунды. Но при этом они открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведут, ничего не обсуждается, и что они имеют дело только с Оманом, написал Трамп в своей соцсети True Social. Ранее в понедельник, находясь на борту Air Force One, он заявил журналистам, что новые переговоры с Ираном начнутся после того, как он отменил, по его словам, массированные удары по этой стране. Однако Иран в ответ сообщил, что никаких договоренностей о возобновлении переговоров между ним и США нет, и заявил, что ведет диалог только с Оманом по вопросам безопасного судоходства в Ормузском проливе. При этом в Министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что эти переговоры не имеют отношения к вопросу о том, открыт или закрыт Ормузский пролив. По данным источников, в судоходной отрасли в настоящее время наблюдается некоторое движение судов по маршруту, проходящему вблизи побережья Омана. «Ничто не попадает в Иран, если мы этого не хотим, и ничто не попадет туда, пока не будет заключена сделка или пока не произойдет полная капитуляция. Признает это Иран или нет, но мы действительно обсуждаем решение проблемы, которую именно он создавал на протяжении десятилетий. Все очень просто. Иран никогда не получит ядерное оружие», говорится в заявлении президента США. Позднее в понедельник он еще раз заявил журналистам в Белом доме, что переговоры идут прямо сейчас, и стороны обсуждают возможное открытие Ормузского пролива во вторник, после чего может начаться вторая фаза обсуждения ядерной программы Тегерана. В понедельник Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о том, что Тегеран и Вашингтон согласовали проведение переговоров. Как подчеркнули в ведомстве, нет даже каких-либо планов по проведению переговоров. Пресс-секретарь иранского МИДа Исмаиль Багаи заявил, что Тегеран ведет переговоры с Оманом для достижения понимания по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. При этом иранское информационное агентство МЕГР назвало утверждение Трампа о том, что Тегеран якобы просил США воздержаться от дальнейших военных действий, новой ложью. Президент США неоднократно заявлял, что мирное урегулирование близко, но затем происходили новые удары. В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп отказался назвать крайний срок заключения сделки с Тегераном. Он сказал, цитата, «посмотрим, как все сложится, мы готовы действовать в любое время». Трамп добавил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, а также партнеры США, прежде всего Арабские Эмираты и Катар, призвали его воздержаться от новых ударов в выходные дни. «Сделка по Ормузскому проливу уже заключена, и будет заключена сделка по ядерной программе», заявил президент США. После слов Трампа о переговорах на азиатских торгах упали мировые цены на нефть. Цена на нефть марки Brent снизилась на 4,5% до $83.98, а нефть, торгующаяся на американском рынке, на 4,6% до $80.74. Еще в пятницу масштабный удар по Ирану обсуждался на заседании кабинета министров Трампа. В субботу он заявил в своем посте, что США готовы к действию и готовы выступить против Исламской Республики Иран, применив такой уровень военного террора, силы и мощи, какого не видели со времен Второй мировой войны. Это цитата. Он заявил, что отмена атаки пойдет на благо будущего всего мира и, соответственно, на выживание успешного и процветающего Ирана. Конец цитаты. Трамп публично раскритиковал собственного прокурора Жанин Пиро, прокурора округа Колумбия и бывшую звезду Fox News. Пиро в пятницу подала ходатайство об отзыве обвинительного заключения против олимпийского гребца Дэвида Херна, которого ранее обвинили в умышленном повреждении отражающего бассейна у мемориала Линкольна. В своем судебном документе она написала, что после предъявления обвинений Министерство внутренних дел предоставила дополнительные материалы, показывающие повреждения покрытия бассейна, стали результатом бракованного монтажа подрядчиком и спешки с завершением работ перед торжествами в честь 250-летия США. Адвокаты Хёрда назвали его козлом отпущения за провальную реконструкцию. Трамп с выводами не согласился.
4: Я был разочарован Джанин Пирро, по-настоящему разочарован. Люди уходят безнаказанными, и это позор. Был вандализм, и мы были не в восторге от подрядчика, но они делали свое дело и устраняли проблемы. Потом судья повел себя крайне недружелюбно по отношению к Джанин. Я думаю, она сломалась, потому что судья был действительно жесток. Вместо того, чтобы преследовать нарушителей, судья набросился на нее. Бассейн выглядит лучше, чем когда его изначально построили, и мы сделали блестящую работу.
10: Министр внутренних дел Даг Бёргам продолжил настаивать на версии о вандализме, несмотря на выводы ведомства Пирро. Решение Пирро отозвать обвинение стало одним из редких случаев, когда назначенец Трампа открыто пошел против воли президента. Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Он высказался на эту тему во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, передает «Европейская правда». «Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО. И каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО». «Никогда в него, к сожалению, мы не вступим», – заявил Залужный. По его мнению, проблемой является то, что стандарты НАТО не отвечают современности. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком находится сейчас, и будет лет 12, как Украина – переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы сравняться с половиной уровня Российской Федерации. Это цитата. Залужный признал, что Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО. Однако он считает, что Украина будет присоединяться к блокам и союзам, которые только будут формироваться. Скорее всего, речь будет идти о Европейском военно-политическом блоке безопасности, заявил бывший главком ВСУ. Он также выразил сожаление о том, что Украина не работает над вступлением в объединенные экспедиционные силы, военную коалицию, возглавляемую Великобританией. Владимир Зеленский назначит секретаря Совета национальной безопасности Украины Рустама Умерова главой службы внешней разведки. Об этом сообщили «Украинская правда» и РБК «Украина» со ссылкой на источники. Вскоре эту информацию подтвердил сам Зеленский. По словам президента Украины, Умеров продолжит координировать ряд ключевых направлений, среди которых сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны, а также сферу беспилотников. О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. По данным украинских СМИ, Умеров тогда рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в США. Источники The Wall Street Journal среди американских чиновников вслед за властями Украины утверждают, что Кремль рассматривает возможность объявить новую волну мобилизации. По их словам, скорее всего, если руководство РФ и решится на такой шаг, то только после выборов в Государственную Думу. Основной день голосования назначен на 20 сентября. Если Владимир Путин продолжит добиваться контроля над всей территорией Донбасса, у него может не остаться иного выбора, кроме как объявить мобилизацию, считает директор Московского центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов. В отличие от первой волны мобилизации, в рамках которой призывали резервистов и россиян с военным опытом, новая волна затронет людей, имеющих мало опыта или вовсе не желающих воевать, говорится в статье. Однако политические риски такого решения могут перевесить военные преимущества на фронте. О том, что новая волна мобилизации может начаться в октябре, ранее сообщали источники «Медузы» и других изданий. По их словам, российские власти начали задумываться о массовом призыве на фоне проблем с набором военных по контракту. Число желающих идти на такую службу сокращается, а тех, кого все же удается разными способами уговорить подписать контракт, зачастую малопригодны к военной службе. Недавно о возможной мобилизации в России после выборов в Госдуму говорил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки. По словам украинского лидера, речь идет о скрытой мобилизации, потому что власти РФ все-таки опасаются реакции общества. Для Украины, утверждал Зеленский, новая волна мобилизации может стать большой проблемой, потому что Путин рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Мичигане зафиксированы первые в США смерти, связанные со вспышкой циклоспороза. Оба погибших страдали сопутствующими заболеваниями, которые усугубила кишечная инфекция и обезвоживание. По данным Центров по контролю заболеваний, число подтвержденных и предполагаемых случаев по всей стране превысило 18 тысяч. Источником массовой вспышки признан салат латук из Мексики, который подавали в ресторанах Taco Bell в 9 штатах. Расследование продолжается. CDC не исключает, что к вспышке могут быть причастны и другие поставщики, рестораны и торговые сети. Три крупных лесных пожара охватили Спокан и его окрестности. Второй по величине город штата Вашингтон. Около 700 строений уничтожено. Почти 65 тысяч человек эвакуированы. Пожары вспыхнули в субботу и за несколько часов при сильном ветре и сухой жаре прошли более 7 тысяч акров. Степень локализации по-прежнему нулевая. Жертв пока не подтверждено, однако власти предупреждают. Масштаб катастрофы таков, что оценка займет время. Мэр Спокана Лиза Браун заявила, что под угрозой или уже эвакуированы почти половина городских кварталов. Губернатор штата поговорил с Трампом, президент выразил поддержку. Глава лесной службы США назвал эти пожары самыми приоритетными в стране на сегодня.
8: I talked to the US Chief Forester Chief Schultz, who basically said...
11: Тысячи жителей были эвакуированы, сотни домов уничтожены. Нам нужна помощь всех, от метеорологов до волонтеров. Я говорила с главным лесником США, он сказал, что это самый опасный пожар в стране сегодня. Это значит, что все необходимые ресурсы будут направлены сюда. Многие жители Вашингтона буквально за несколько часов потеряли все. Их жизнь изменилась кардинально и навсегда.
10: Среди тех, кто потерял все, молодая женщина, выросшая в одном из сгоревших домов.
12: This was my childhood home. My family lived in for 18 years. We moved here when I was 11.
11: Это был дом моего детства. Наша семья прожила в нем 18 лет. Мы переехали сюда, когда мне было 11. Мы потеряли буквально все. Семейные реликвии, детские фотографии меня и братьев с сестрами, детская одежда, прах дедушки, его военные вещи, шляпы, пальто бабушки. Все было там.
10: Местные власти сравнивают масштаб разрушений с пожарами в Альтадене и Палисайдс в Лос-Анджелесе в прошлом году. Август – традиционно самый засушливый месяц в Вашингтоне. Синоптики обещают похолодание, которое может помочь пожарным. В айдахском Твин Фолсе произошла стрельба у ресторана In-N-Out Burger. Трое погибших, семеро раненых. Подозреваемый 24-летний Чад Уильямс скончался от самострела. В 911 поступили многочисленные звонки. Диспетчеры слышали крики и выстрелы. На месте события оказались сотрудник дорожной полиции и вооруженный гражданин. Оба открыли ответный огонь по стрелку. Полиция считает, что именно их действия вынудили преступника покинуть место событий и предотвратили новые жертвы.
13: Вчера поступили многочисленные звонки на номер 911. На фоне были слышны крики и выстрелы. Мы можем подтвердить, три жертвы погибли, семеро ранены. Офицер дорожной полиции и гражданский человек активно вступили в противодействие подозреваемому, открыв ответный огонь. Мы хотим отдать должное героическим действиям. Мы считаем, что именно они вынудили подозреваемого покинуть место событий, предотвратив дополнительные жертвы. Подозреваемый, 24-летний Чад Уильямс, скончался от самострела.
14: 24-year-old Chad Williams, is deceased from a self-inflicted gunshot wound.
10: ФБР и Министерство внутренней безопасности США изъяли более 700 дронов, нарушивших режим закрытого воздушного пространства во время чемпионата мира по футболу. 59 из них конфисковали в Лос-Анджелесе у стадиона SoFi и Колизея, а также в фан-зонах. Операторы дронов были привлечены к ответственности. ФБР называет происходящее серьезным предупреждением. Несанкционированный дрон способен спровоцировать катастрофу в воздухе.
15: Перед вами часть дронов, изъятых в Лос-Анджелесе у стадиона SoFi, Колизея и фан-зоны. ФБР совместно с коллегами из Министерства внутренней безопасности изъяли более 700 дронов по всей стране, операторы которых нарушили режим временных ограничений полетов. Главный урок – продолжать объяснять людям важность соблюдения этих ограничений. Беспечное использование дрона может привести к катастрофическому крушению устройства. В ближайшие месяцы, в преддверии Супербола и Олимпийских игр, мы развернем масштабную информационную кампанию для публики.
10: To the public to understand that. В калифорнийском Пакифико прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Четвероногие участники в разных весовых категориях покоряли волны на досках, одни с хозяевами, другие в полном одиночестве. Среди звезд соревнований миниатюрный пинчер, который начал карьеру серфера 4 месяца и занял третье место на своем первом турнире.
16: Я подошла к берегу, поставила его на волну, и он поехал. Тогда я узнала, что есть соревнования по серфингу для собак. Ему было 4 месяца, он занял третье место. Он самая маленькая собака в мире, которая занимается серфингом, и единственный миниатюрный пинчер, который серфит вообще.
10: «Человек-паук. Новый день» установил рекорды в прокате. В США фильм собрал 360 миллионов долларов за открывающий уикенд, побив исторический рекорд «Мстителей. Финал». В мировом прокате дебют составил 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории кино после «Мстителей. Финал» с 1,22 миллиарда. Фильм Sony и Marvel Studios вышел на 90 тысячах экранов по всему миру и легко превзошел предыдущий рекорд франшизы «Нет пути домой» с 600 миллионами долларов. До миллиарда фильм доберется в ближайшие дни, после чего станет самым кассовым фильмом 2026 года, обогнав историю «Игрушек 5». Аналитики считают, что общая касса американского проката по итогам года может составить 10 миллиардов долларов. На 21-й международной ярмарке сэндвичей в Мехико установлен рекорд Гиннесса – самый большой сэндвич в мире. Гигантская торта, традиционный мексиканский сэндвич на булке, растянулась на 100 метров и потянула на 1570 килограммов. Более 100 мастеров-поваров работали с раннего утра, слой за слоем, укладывая начинку – ветчину, свиную ногу, пастор, фасоль и более 50 других видов, включая морепродукты, моли и даже мясо кабана. Представитель книги рекордов Гиннесса Альфредо Ариста официально сертифицировал рекорд и обратился к организаторам со словами: «С сегодняшнего дня вы официально удивительны, поздравляю». В предыдущие годы на той же ярмарке собирали торты длиной 76 метров в 2024 году и 90 метров в 2025, однако тогда сертификации Гиннесса не было. Ожидается, что за 5 дней ярмарку посетят около 600 тысяч человек. После официального взвешивания и сертификации рекордный сэндвич раздали всем желающим прямо на улице.
17: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрест Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
19: острая и смела? Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
20: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
21: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
22: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бустрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам. Новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на три части – «Опоры, горизонты» и «Атлас трансформаций». В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в «Диор» и «Майзон Маржела». Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в «Диор» и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839.

Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

жизнь, она одна, и она прекрасна в любых ее проявлениях. Нужно ее беречь, ценить, любить, обожать. Всем салют! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Завидую всем тем, кто не добрел до романа Валери Перен, который называется «Поменяй воду цветам». У вас впереди дивное совершенно путешествие. Я должна с вами поделиться, потому что я переполнена такими красивыми эмоциями. Оставлю эту книгу себе, буду перечитывать, как когда-то годами перечитывала рассказы Токаревой. Это что-то невероятное. В 59 лет найти столько проникновенных, пронзительных, жизнеутверждающих слов. Книга, как говорят сегодня в современном мире, зайдет всем и каждому. В любом возрасте, в каком бы настроении вы ни пребывали. И я отдельно выражаю благодарность Ольге Лерман за эту потрясающую совершенно озвучку. Отдельное спасибо людям, которые работали над переводом. Как можно перевести Францию, как можно перевести и вплести в словами все эти запахи, все эти краски, все эти эмоции. Это что-то совершенно удивительное. И я не поленилась, я распечатала несколько цитат, которые проиллюстрируют то, чем меня так задел этот роман, и для того, чтобы смотивировать вас прочесть эту книгу. Она есть в свободном доступе. Долой скуку, уныние и какой-то негатив. Посвятите время вот музыке Моцарта в словах. Вот как начинается эта книга. «Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет, они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются». Не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастья. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнения, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют 7 раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них дармоеды, другие развратники, третьи оптимисты. Все они мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба. Из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоится. Теперь графиня может класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку. Я словно потеряла старую приятельницу, а ведь мы ненавидели друг друга, как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала. Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами? Нет. Не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно. Мой муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба от сердечного приступа. Ужасно. Я все потеряла в мгновение ока. Землю и воду, огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Адетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь. Жизнь была длинная и красивая. Осталось одно, последнее. Последнее желание.
Пусть меня кремируют и развеют прах над морем. Не хотите лежать рядом с графом? С мужем на вечные времена никогда. Я бы слишком боялась умереть со скуки. Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки. Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение. Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графиню руку. «Ну, святой отец, как все прошло?» – нетерпеливо спрашивает она. «Как похороны, графиня?» «Дети заказали музыку?» «Нет». «Идиоты!» «А дед-то обожала Хулио Иглесиаса». «Откуда вы знаете?» «Женщина все знает о сопернице, ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии». «Ну, все это не слишком по-католически, госпожа графиня». «Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе. Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они будут ходить на мессу». «Нет, они не будут ходить на мессу». Это роман, повторяю, Валери Перен «Поменяй воду цветам». Удивительная история, поэтичная, теплая, глубокая. Это история о том, как можно научиться заново жить после страшной трагедии. Там молодая красивая женщина Валери Туссен волею судьбы, волею случая 20 лет работает смотрительницей кладбища в Бургундии, в небольшом городке. Древнее кладбище, кладбищу 250 лет. И для большинства из нас, вообще для большинства людей, кладбище – это место скорби. Вот я, кстати говоря, могу сказать, что с детства очень люблю кладбища красивые, не знаю почему. Там можно найти философский камень. Когда-то в юности могла спокойно работать экскурсоводом на Ваганьковском кладбище. Но вот героиня этого романа, для нее кладбище – это такая тихая душевная гавань. Она там выращивает цветы, ухаживает за могилами, ведет дневник специальный такой, там записывает все эти похоронные церемонии, описания. И к ней приходят гости. Она живет в своем доме с красивым садом на территории этого кладбища. Она угощает их чаем, она выслушивает их истории. Кто-то хочет поговорить, кто-то поплакать, кто-то злится, кто-то смеется. И у нее совсем непростое прошлое. Я не пересказываю вам роман, я так фрагментарно просто вбрасываю какие-то вещи для того, чтобы вас подстегнуть, почитать или послушать эту книгу. И там есть какие-то вещи, которые помогают ответить на очень многие вопросы, казалось бы, которые не имеют ответов, над которыми человек размышляет всю жизнь. Вот там, например, размышление о смерти. Она говорит, смерть начинается тогда, когда на нас никто больше не смотрит. И эта книга оказывает какое-то такое терапевтическое действие, потому что там не столько жизненная драма, там психологический роман с вплетением такой детективной истории, истории любви, разумеется, истории этих героев, которые уже давно успокоились на этом кладбище, и люди, которые туда приходят навещать своих усопших родственников, друзей или совершенно незнакомых людей. Там нет хороших людей, там нет плохих людей. Они все абсолютно разные. И судьба каждого человека, который встречается на страницах этого романа,
описана с такой чуткой, с такой невероятной любовью. Там описаны все наши слабости человеческие, все наши грехи, все наши потайные мысли. И в какие-то моменты, которые случаются с каждым из нас, когда окажется, что все, выхода нет, все, это конец, я этого не перенесу, я сломан, у меня вырваны корни, я больше не смогу больше дышать полной грудью. Но всегда можно дать себе шанс начать все сначала. Она говорит, что это не будет как бы с чистого листа. Это будет просто наука научиться жить снова. Потому что любовь, она не исчезает, когда уходит человек. Она продолжает, понятно, жить в памяти и поступках. И какие тут совершенно дивные цитаты есть в этой книге. Иногда самые глубокие встречи происходят в местах, где меньше всего ожидаешь найти надежду. Забота о других часто становится первым шагом к исцелению собственной души. У каждого человека есть тайны, которые объясняют его поступки. Жизнь состоит не только из потерь. Она всегда оставляет место для новых чувств. Прощение не стирает боль, но освобождает сердце от ее власти. Маленькие проявления доброты способны изменить чью-то судьбу. И даже рядом со смертью можно научиться особенно сильно любить жизнь. О силе памяти и любви она пишет. Память не умирает, она просто засыпает иногда, чтобы дать нам немного пожить. Но любовь, которая была настоящей, остается в воздухе, как запах духов после того, как женщина вышла из комнаты. Смерть начинается тогда, когда мы больше никому не нужны. Пока мы любим и храним чьи-то имена в сердце, мы держим этот мир на плаву, даже если сами идем ко дну. Стирая пыль с чужих надгробий, я научилась не бояться тишины. Горе – это не то, что нужно спрятать, это то, с чем нужно научиться пить утренний кофе. Счастье – это не отсутствие скорби. Счастье – это способность заметить, как распускается бутон, даже когда все вокруг кажется выжженной пустыней. Чтобы жить дальше, нужно просто вовремя поменять воду цветам. Мы все притворяемся, что двигаемся вперед. Но на самом деле мы постоянно оглядываемся назад, пытаясь разглядеть в темноте тех, кого больше нет рядом. Вдумайтесь, вот сколько смысла в этих цитатах. Время не лечит раны. Оно лишь строит вокруг них стены. И иногда, чтобы снова научиться дышать, нужно позволить этим стенам рухнуть, даже если будет очень-очень больно. И вот о надежде и продолжении пути она говорит. Ничто не исчезает безнадежно. Все, что мы отдали другим с любовью, доброе слово, улыбку, стакан воды, возвращается к нам, когда мы меньше всего этого ждем, но больше всего в этом нуждаемся. Вот эти цитаты, на мой взгляд, специально распечатала, искала, не дает интернет распечатывать там определенные вещи, не знаю почему. Но вот эти строки, они удивительно точно
передают атмосферу романа. Очень какую-то такую грустную, очень такую пронзительную, но оставляющую такое глубокое чувство тепла и надежды. Так вкусно написано, так красиво. Сколько там Франции настоящей, сколько там интеллигентности, сколько там красоты внутренней, сколько там переживаний, юмора, иронии, мудрости. И так много интересного узнаешь о работе хранителя кладбища. Это что-то удивительное совершенно. Почитайте. И знаете, бывают какие-то такие мистические совершенно вещи. Я сегодня рано-рано закончила прослушивать этот роман, несмотря на то, что я всегда предпочитаю озвучку мужским голосом. Я очень люблю, как читает наш друг и коллега Вадим Михлин. Мне очень нравится Алексей Богдасаров. У меня есть много любимых актеров, которые этот, как его зовут, Григорий Пирель – это вообще что-то невероятное. Вот. Но Ольга Лерман, мне, на мой взгляд, она просто украсила этот роман своим голосом. Так чему я говорю? Я, значит, сегодня смотрю, у меня совсем садится батарея, все забываю купить себе этот автоматический подзарядник. И не хочу начинать новую книгу, до дома еще идти минут 20-25 таким ровным шагом, уже небо светлое, еще не совсем, но красиво очень, на улице еще тихо. И я нажимаю, думаю, нет, у меня садится батарея, ну что делать, не хочу идти в тишине, думаю, надо Моцарта, наверное, послушать. И кликаю на Ютубе просто песню, попадается совершенно случайно. И выясняется, что это французская песня, которая называется «Настоящий момент». И эта песня заходит точно вот в пазл того, как заканчивается эта книга. Ну скажите, это вот не удивительные вещи? Я, конечно же, пишу Акмалю Тахирову, я, конечно же, умоляю его найти, скачать эту песню, и, конечно же, прошу его в конце этого получасия поставить в эфир. Акмальджон, я тебя прошу, давай, прямо сейчас. Настоящий момент.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам, новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на три части – «Опоры», «Горизонты» и «Атлас трансформаций». В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в «Диор» и «Майзон Маржела». Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в «Диор» и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

продолжаем нашу программу. Собственно говоря, все это укладывается в удивительный вопрос, потому что вопросы и ответы, именно, наверное, из этого состоит наша жизнь. Как задаешь вопрос, таков и ответ. Вообще с жизнью все это взаимно. С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И вот пока звучала группа «Смоки», это, кажется, было. Акмаль, поправь меня, у меня же ретроградная амнезия. Музыка нашей юности. Я обратилась к искусственному интеллекту. И прошу его, напиши, пожалуйста, я с ним вежливо, с одним в полуприказанном тоне, потому что они по-разному общаются, там какая-то модификация произошла с чатом GPT, он теперь разговаривает как-то уныло, добавляет в речь какие-то непонятные слова. «Ща, подожди, подумаю», вот так он говорит. Я у него спрашиваю, а что это у тебя за интонация такая? «Ну, давай я попробую измениться». Ну вот, ну что такое, какое-то полублатное, полуголодное. Так вот, я пишу Джимини. «Напиши, пожалуйста, 10 рецептов радиослушателям от скуки и уныния». И он мне тут же, значит, выдает вот 10 простых, но действенных рецептов от скуки и хандры, которые отлично подойдут для короткой рубрики или душевного разговора со слушателями в эфире. Ну не обалдеть? И вот что он пишет. «Музыкальный микродозинг – это то, чем занимается Акмаль Тахиров, за что ему огромное спасибо. Ингредиенты – одна незнакомая песня или забытый трек из детства». Он только что прозвучал. «Включите композицию в жанре, который вы обычно не слушаете, от джаза 30-х до неоклассики. Музыкальные новинки заставляют мозг выделять дофамин и моментально сбивают рутину». Правило 5 минут. Ингредиенты. Любое дело, которое давно откладывалось. Способ применения. Договоритесь с собой делать его ровно 5 минут. Засеките время. Если через 5 минут желание продолжить не появится, с чистой совестью бросайте. В 80% случаев азарт приходит прямо в процессе. Третье. Книжная телепортация, с которой мы начали. Ингредиенты. Хороший роман или захватывающий детектив. Способ применения. Погружение в другую историю – лучший способ переключить фокус внимания. Откройте книгу хотя бы на 10-15 страниц. Смена декораций в голове гарантирована. Четвертое. Кулинарный эксперимент. Ингредиенты. Привычные продукты плюс один необычный, например, специя или ингредиент. Способ применения. Приготовьте привычное блюдо по-новому. Добавьте щепотку корицы в кофе, щепотку цедры в чай или необычный соус к ужину. Новые вкусовые ощущения быстро возвращают чувство радости. Чувство радости всегда возвратит, если возвращаться в магазин «Number One Cover». То, что на Брайтоне. Это ребята, которые поддерживают все наши эфиры. Компания «Бруклин Сифуд». Здесь огромнейший выбор рыбы, моллюсков, всех этих морских деликатесов. Паразит самых искушенных гурманов. Но главное, чем славится этот бутичок морской, это, конечно же, зернистая икра нескольких видов. Черная, великолепная. Какого она божественного жемчужного цвета. Черные жемчужины. Перламутровые икринки, которые просто лопаются во рту взрывом восторга. Здоровье, энергия, природный источник силы. Память и хорошее самочувствие, сердце, сосуды. Это все то, что поддерживает нашу жизнь на хорошем таком плаву. Так что, когда на столе черная икра, свежая рыба и лучшие морские деликатесы, это не просто удовольствие. Это гастрономический восторг. Это стиль жизни. Вкус, который выбирают люди, умеющие жить со вкусом, которые ценят настоящее,
здесь и сейчас. 282 Брайтон Бич Эвеню, попробуйте паюсную, кстати, и добавьте икорного маслица. 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Привет, Ируши и Веруши, они суперспецы. Они вам все расскажут, объяснят, дадут попробовать и, конечно же, подарят что-нибудь очень изысканное в качестве такого комплимента от Number One Cover. А если нужно всего и много, прямо туда, где все начинается, на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969, 718-715-0969. Они дистрибьюторы, и только в компании «Бруклин Сифуд» вам гарантировано первоклассное качество и свежесть невероятно вкусной зернистой черной икры, красной икры и всех морепродуктов. Номер 5. Охота за деталями. Ингредиенты. 15 минут времени и внимательный взгляд. Способ применения. Выйдите на улицу или посмотрите в окно и найдите 5 вещей одного цвета, о которых вы раньше не задумывались. Зеленый велосипед, необычную вывеску, яркие цвета. Эта практика возвращает в момент здесь и сейчас. Это, кстати говоря, изумительное упражнение, о котором я слышала очень много лет назад от одного профессионального психолога. Это он мне рассказал, что нужно идти, наблюдать, запоминать, сделать шагов 40-50, остановиться, вернуться на исходное место, откуда ты начал концентрироваться, и пересчитать хотя бы 5 вещей одинакового цвета. Я говорю, ну это невозможно, а он мне доказал, что это возможно. Просто внимание к деталям. И момент, который очень важен здесь и сейчас. Номер 6. Смена маршрута. Ингредиенты. Ваша привычная дорога домой или на работу. Поверните на соседнюю улицу, пройдите через незнакомый сквер или выберите другой транспорт. Мозг мгновенно просыпается, когда сталкивается с новой обстановкой. Благодаря Ивану мне этот способ очень хорошо известен. Иван всегда выбирает разные маршруты. 7. Звонок без повода. Ингредиенты. Телефон и один старый друг. Способ применения. Напишите или позвоните человеку, с которым давно не общались, и просто скажите: «Привет, вспомнил о тебе, как ты?» Искреннее теплое общение – лучший антидот от одиночества и уныния. 8. Бумажная разгрузка. Ингредиенты. Лист бумаги и ручка. Мое любимое. Способ применения. Выплесните на бумагу все, что волнует, без цензуры и красивых фраз. Когда мысли материализуются в текст, голова освобождается от лишнего хаоса, а тревога уходит. Просто даже когда вы записываете то, что вам нужно сделать сегодня или завтра, это разгружает ваши загруженные, иногда совсем лишним, мозги. 9. Минутка чистого безделья. Это наиболее приятное, наверное, упражнение. Ингредиенты. Уютное кресло и, главное, отсутствие гаджетов. Да-да-да, способ применения. Отложите, а лучше спрячьте телефон на 10 минут. Позвольте себе абсолютно ничего не делать. Просто смотреть в окно, слушать шум города или дыхание. Мозгу необходима пауза, чтобы набраться новых сил. И 10. Быстрый дофамин.
Ингредиенты. Любая, но лучше любимая, энергичная песня. Способ применения. Включите ритмичный трек на полную громкость и просто потанцуйте или потянитесь прямо посреди комнаты. Физическая активность моментально снижает уровень кортизола и поднимает настроение. Айда – искусственный интеллект. Айда – сукин сын, как сказал бы великий Александр Сергеевич. Акмалюшка, дорогой, спасибо тебе огромное. Обнимаю. Всем спасибо. До встречи в эфире и вне его. Берегите себя и друг друга.

0: Привет, меня зовут Туша. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: социальных служб. Истцы утверждают, что это нарушает конфиденциальность персональных данных жителей и превышает полномочия Белого дома. Департамент полиции Нью-Йорка опубликует свежую статистику преступности за прошедший месяц. Согласно предварительным данным, этот год демонстрирует устойчивое снижение числа тяжелых преступлений, включая убийства и грабежи, до исторически низких показателей. В то же время горсовет готовит законопроект о более строгом регулировании электровелосипедов на тротуарах. Вниманию международных обозревателей. В европейских столицах обсуждают ночные удары по критической инфраструктуре Украины. Литва призвала союзников по НАТО срочно нарастить поставки систем противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов и складов. Пентагон совместно с крупнейшими оборонными подрядчиками ищет способы ускорить производство высокоточных ракет большой дальности. Доклад, представленный на Капитолийском холме, показывает, что восполнение арсеналов до базового уровня потребует нескольких лет интенсивной работы оборонно-промышленного комплекса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Reuters и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84 по Фаренгейту, плюс 27 по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.

0: Советский профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куприн. В эфире программа «Радио Ринг». Мне всегда приятно выходить с этой программы в эфир, потому что эта программа о вашем творчестве. Я в данном случае, в общем-то, только помощник или проводник в эфир, но все время отдано вам, уважаемые радиослушатели, и мне это невероятно приятно. Именно потому, что вы готовитесь к программе. Ну, я, конечно, тоже шучу. Я тоже готовлюсь, но вы готовитесь к программе. И это очень интересно. Интересно услышать ваши мысли на заданные темы. Сегодня, как и всегда, есть те, кто поддерживает мои эфиры, за что я благодарен. Благодарен нашим рекламодателям. Напомню о том, что все, кто имеет право на работу, могут ее получить. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, позвоните, пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Агентство предлагает страховку, предлагает отпускные дни, предлагает все то, что могут предложить другие агентства и даже немножко больше. Позвоните 718-232-4850. Представительство во всех районах Большого Нью-Йорка. В Квинсе, в Рего Парк. В Бруклине есть офис на Брайтоне и центральный офис на Некроуд, простите, не на Некроуд, на Нострон-Эвеню, вот, более точно. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850, предлагается целый ряд программ, среди них есть стандартные программы, которые дают возможность до 24 часов обслуживать тех, кому это необходимо, в случае, если вам нужна помощь в течение суток, и вы по состоянию здоровья должны находиться в нёрсинг-хом. Есть программа 12 плюс 12, и вы сможете остаться дома у своего любимого телевизора на своем любимом и родном диване. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта. Ограниченное время, и вам нужна такая поддержка. Есть такая программа. Есть программа для детей. Об этом отдельно. Дети, у которых наблюдается аутизм, есть специальная помощь, специальная поддержка. Позвоните, узнайте подробности. А также детки, у которых наблюдается отставание в развитии и нужна помощь специалистов, массажист, физиотерапевт, логопед, в случае, если не выговариваются какие-то буквочки. С этим совсем можно справиться. Главное, вовремя обратить на это внимание и не пускать дело на самотек. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы, дорогие друзья, хотел бы напомнить еще один номер телефона, и тоже это с предложением работы, потому что если есть работа, то, соответственно, возможно, и будет ужин на столе. Известная компания, с которой я дружу на протяжении очень-очень многих лет, ну, почти, наверное, 20, плюс-минус. Это компания «Дозорцы и сыновья», компания, которая является призовым спонсором моих программ и уже очень много лет дружит и контактирует с Дэвидсон Радио. И так известная ликероводочная компания «Дозорцу & Сан» предлагает работу селзменом, то есть продавцам в 5 районах Нью-Йорка. Звонить после 11 утра, уже после 11, по телефону 908 353-1234, 908-353-1234. Нужно иметь права, по всей видимости, ну и, соответственно, развозить продукцию в магазины. Маршруты есть, магазины есть, все есть. Позвоните, если вы имеете права и желаете найти работу, это прекрасная возможность, просто замечательная возможность. Еще раз напомню, телефон 908-353-1234. И не говорите, что я вас не предупреждал. Друзья, дорогие, мы начинаем. Я вижу, что у меня уже много звонков. Тема нашей сегодняшней программы, она была и есть, на мой взгляд, достаточно интересна, потому что она касается, еще касается лета, но уже ожидания осени. Безусловно, как всегда, я предлагаю свои темы таким образом, чтобы на них можно было посмотреть с разных сторон. Можно буквально посмотреть на число на сегодняшнем календаре, это 5 число, 5 августа, а впереди, по сути, еще целый месяц, и я надеюсь, может быть, еще теплый сентябрь, там и бабье лето присутствует, то есть впереди еще достаточно теплых денечков, но ощущение того, что, особенно когда идет дождь, когда проливается сильный дождь и ветер, ощущение того, что осень близко, она, это ощущение, оно уже на кончике носа, и поэтому я увидел это в ваших работах. И сегодня понятно, что мы об этом тоже поговорим. Начну с короткой работы. Это работа Давида Шмелькина. На закате лета ночи стали стынуть. Свежие рассветы в нитях паутины. Ягод невидимки август рассыпает. И тумана дымка под лучами тает. Пахнет лес грибами и прогретой хвоей. В золоченой раме затерялись двое. Здесь тепла дневного сердце запасает. Сказанное слово целый мир спасает. Будем надеяться, дорогие друзья, что слово, сказанное в программе «Радио Ринг», спасает, ну пусть не целый мир, но если спасает хотя бы одного человека, то это уже большое и доброе дело. Давайте будем начинать. Итак, кто у нас будет первым? Здравствуйте. Представьте вам слово.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогая семейка. Это Рафаил.
0: Да, Рафаил, приветствую вас.
1: Знаете, Миша, как во всех приличных семьях, я делюсь своими радостями с нашей семейкой. Дело в том, что август у меня очень такой интересный месяц. Родилась моя любимая жена, и наши с ней папы родились. Итак.
0: Здорово.
1: И снова, родная, мы август встречаем. Последний месяц лета. Как будто с тобой мы получаем в прекрасную осень билеты. Снова август ласкает нас своими теплыми лапами. Много лет назад, в добрый час, одарил он нас нашими папами. И чудо какое-то, когда-то он сотворил в украинской далекой деревне. Тебя он, любимый, мне подарил, моя первая любовь и последняя. Долгожительницей сегодня ты стала, одаряя улыбкой простою, но все равно ты не перестала радовать меня своей красотою. Да, есть у тебя, конечно, морщинки, и волосы стали намного белее, но мы с тобой, как две половинки, соединяемся все теплее, темнее, теснее. Я знаю, время нас не щадит, не обходит оно стороной, но по-прежнему на меня глядит девчонка улыбкой озорной. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, Рафаил. Очень трогательная работа. Я когда читал ее, тоже вот представлял долгий путь вместе и радость совместной жизни. Хотел сказать старение, но нет, взросление, пусть будет так. Отто Заславский. Когда жара кругом в большой цене, вода холодненькая из-под крана, мороженое с ромом для гурмана и железяка кондиционер. У президента тема на уме про финиш лета в августе, август зачехленный. Народ и так достаточно печеный, чтоб 30 суток солнечных иметь. Какие 30 плюс еще один? А дни? С июлем все нарушивши порядки, 31 расчет невероятный, кто тасовал в колоде года дни. Но коль дают, как то добро не взять, сентябрь предвкушая невеселый, у детворы спросите, рада ли школе, которой снова встретятся друзья. О том, что встреча рады, не вопрос, но рандеву, имея с хоумворком, крадет, который время непросторы, чтоб возвести на жизнь познаний мост. Как Бруклин-бридж, обычный долгострой, 13 лет, хайскул теперь 12, а следом колледж, в волю покопаться, в науках разных щупая нутро. А человек, хоть баба, хоть мужик, пощупать должен, чтобы дойти до сути, в мозгу щипков сигналы перекрутит, во всем себе стараясь удружить. Мы отвлеклись, воротимся назад. Мороженое с ромом тиснул тыком. Решил проверить, вдруг не вяжет лыка мое гурманство уровня казарм. На этот случай вызвал интеллект, его я именую интеллект-тыч. Интеллект-тыч. Без знаний чувствуешь себя калекой, Емеля почтой служит много лет. На мой вопрос достойный дан ответ, искусств, перекопав лопатой твердь, науки тоже ломом зацепил, оповещая тех, кто любит пить. А дальше почитайте не спеша, чего и сколько, в чем и чем мешать. Спасибо, дорогой Отто, вот это вот интеллект-тыч. Это здорово. Я как-то, знаете, да, что искусственный интеллект, да, предлагает там выбрать, как ты его будешь величать, этот самый интеллект, звать мужчина, он женщина, какого рода, если еще с ним разговаривают, чтобы он отвечал голосом, то тоже женским, мужским, возможно, имя. И я себе думал, а моему интеллекту-то какое имя дать искусственно, когда я с ним советоваться буду. А потом, знаете, решил упростить эту тему. Я его решил назвать как жену. Наташа. То есть я решил, пусть у меня интеллект зовут Наташа, чтобы не ошибаться потом, к кому я обращаюсь. Мне кажется, достойная шутка, хорошая. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Привет, Миша. Привет всем любителям поэзии.
0: Привет, это... Шурик, привет.
2: Привет. Когда приходит осень, небо в облаках, и седая просить на моих висках, временем играя из года в год, осень золотая в меня ведет отсчет. Средь высоких сосен не стою хмельным, и не быть мне осень больше молодым. Я бы хотел, чтоб сосны жизнь могли вдохнуть, так как мои весны больше не вернуть. Чтобы быть моложе в старости своей, подари мне, Боже, больше осеней. Все. Спасибо.
0: Больше осеней круто звучит. Спасибо, Шурик. Больше осеней. Согласен. Так. Григорий Абрамович из прошлого. На пороге снова осень. День короче, в красках лен. И одежда, что мы носим, дополняется зонтом. По-осеннему сияет, вея холодом рассвет, но сенат не заседает, и в палате многих нет. Переходят на платформы молодежь и старики, и несут, превысив нормы, связки книг ученики. Пляж, что под рукой закрытой, ожидает лейбор-дей. Вот и чайки, с толку сбиты бестолковостью людей. Дождик мелкий моросящий, с ним прохладу принесло. До свидания, зной. Вчерашний. Здравствуй. Первое число. Хорошо, это хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Добрый день, Миша. Семейка, дорогая наша. Так, ну вот, не хотела про август писать, не люблю его. Ну, что-то нацарапал. Не люблю я август, жаркая пора. Половина лета так себе прошла. То дожди, то грозы, Берта ураган. Радость или слезы от футбольных ран. Не люблю я лето, не люблю жару. Окончание лета с нетерпением жду. То ли дело осень, праздник для души. А пока что август, то на пляж спеши. Там хоть с океана дует ветерок и ласкают волны стопы наших ног. Только глубже в воду страшно заходить. Там злые акулы могут укусить. Только мы, народ такой, акул не боимся. Все ныряем дружно в воду, чтобы охладиться. Накупавшись от души, добежим до дома. И, включив кондиционеры, оживем все снова. Извиняюсь, Миша быстренько написала на ходу.
0: Спасибо, Идочка, спасибо, что действительно серьезные акулы мешают жить.
3: Да. Мешают иногда, говорят. Иногда закрыт берег даже бывает.
0: Ну, спасибо,
3: ладно. Всем привет.
0: Все услышали. Александр Штейн. Лето кончилось по плану. Раскрываем чемоданы, упаковываем плавки, купленные в пляжной лавке, разноцветные вьетнамки, побледневшие панамки, трусики от Рафаэля и лосьоны из Брюсселя. Облегченную палатку, шмотки разные, манатки, закрываем чемодан. До свидания, океан. Утро мерзнут босы ноги. Это осень на пороге. Вынимаю все, все поклажи из сусеков саквояжа, утепленные носочки, на шейные платочки, облегченные кроссовки, и на молнии ветровку вместо шорт мы носим брюки, прячем по карманам руки, чтобы мозг наш был согрет, носим кепку или берет. Если холодом задуло, вынимаем из баула вещи теплые для зим, холод зим неотразим. Есть должок еще за мною, но сезон напомнит мне, чем мы греемся зимою, что мы носим по весне. Это была работа «Что мы носим по сезонам» от Александра Штейна. Мне напомнило действительно подобные упражнения, связанные с изменениями интересов зимы и лета, в частности, в своем большом сарае. А у меня есть такой сарайчик, шед. Вот, справа у меня стоят зимние развлечения, слева летние. Слева все, что относится к лодке, жилеты там всякие, якоря и прочее остальное. А справа то, что относится к зимней рыбалке и наверху лыжи. И вот из одного угла в другой угол, то так переставляешь, то так переставляешь. И это очень мне нравится, это очень интересно. «Четыре сезона любви», Александр Штейн. «Говорят, что нерезонно влюбляться мне демисезонно, но ведь сезоны очень разные, и в каждом есть свои соблазны. Люблю я зиму краснощекую, в восходе солнца синеокую, мне от нее мороз по коже, но все же жарко наше ложе. Люблю весну в начале мая, ее в охапку обнимаю, от запахов ее шалею, как от духов Коко Шанель. Как Рома ждал свою Джульетту, я часто жду прихода лета, чтобы исполнить акварелью тебя, лежащую под елью. Гуляю по осенним росам и крашу осень купоросом. Спасатели слегка под жарой летят на ложные пожары. Говорят, что нерезонно влюбляться мне демисезонно, но ведь сезоны очень разные, и в каждом есть свои соблазны. Замечательно. Спасибо, Александр Штейн. Следующий звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Миш. Это Владимир Фарго.
0: Владимир, приветствую вас.
4: Окей. Знаете, Миш, когда тема ассоциируется с погодой или местом обитания, меня почему-то заклинивает, и я все про Флориду. Может, это старческое, но мне здесь нравится. Окей. Вот я написал такую вещь. Вот август, вот месяц август наступил, и лето близится к концу. И у кого-то нету сил терпеть такую вот жару. Тем, кто не в курсе, сообщаю, что я во Флориде живу. Ее ребята восхваляю, все просто. Я ее люблю. Люблю ее я за погоду, люблю за солнце, что сейчас. Люблю ее я за свободу от всех манданчиков у нас. Люблю за дождь порой обильный, и за дороги, что без ям, за ветер, что бывает сильный. Здесь хорошо живется нам. Пишу про август очень быстро. Взглянул в окно, там солнце свет. Там пальмочки качают листья, мне будто шлют они привет. Ко мне с утра во двор, ребята, два прилетают соловья. И во дворе растут и мята, и манго с вкусом, да нельзя. Еще растет здесь авокадо, банан могу рукой достать. Душа поет, душа здесь рада. Зачем мне дашь сейчас соврать? Вот уже август, конец лета, и в школу побегут все дети, потом дожди и слякоть где-то. А тут у нас, здесь солнце светит. Я не злорадствую, поверьте, но что для счастья надо нам? Всего две вещи, мне поверьте. Флорида и хороший пеншн-план. Welcome to Florida.
0: Спасибо, спасибо. Это здорово, Владимир. Я думаю, что вы пишете про Флориду, потому что немножко хвастаетесь.
4: Ну, возможно, да. Ну, нравится мне здесь. Что я могу сделать?
0: Я понимаю, я понимаю. Спасибо, дорогой, спасибо. Рад был вас слышать, рад был слышать вашу песню, где вы прославляете идею пенсионерства. Это действительно очень хорошо. Друзья дорогие, у нас 2 часа 30 минут. Время прерваться на новости середины часа. Оставайтесь с нами после новостей. Встретимся в эфире программы «Радио Ринг», где Михаил Брославский и Павел Куклин за звукорежиссерским пультом.
5: В эфире шоу Михаила Брацлавского «Радио Ринг».
6: новости на
7: Дэвидсонное радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Над водами вокруг Нью-Йорка зафиксировано экологическое достижение. Исследователи морской фауны зарегистрировали 500-го горбатого кита с момента начала программы мониторинга акватории. Экологи отмечают, что улучшение качества воды в реке Гудзон привлекает все больше крупных млекопитающих. Разведслужбы Германии и спецслужбы стран НАТО продолжают изучение фрагментов беспилотника, обнаруженного в Лейпциге. Проверяется версия о целенаправленной диверсии против логистического хаба, через который осуществляются транспортные операции. Сеть ресторанов быстрого питания Chipotle объявляет об отзыве свежего перца халапеньо из ряда своих заведений после того, как санитарные службы Миннесоты зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Минздрав рекомендует потребителям проявлять осторожность при покупке свежих овощей в розничных сетях. Пожарная служба Нью-Йорка завершила расследование инцидента на станции Astor Place. Движение поездов, проходивших через Манхэттен с задержками из-за задымления, полностью восстановлено в штатном режиме.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
14: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вроцлавского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Вроцлавский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Мы продолжаем тему осени, тему августа, тему приближающейся поры, когда летят листья и капают капли. Давайте послушаем вашу работу. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, семейка.
0: Приветствую вас.
15: Я зачитаю, к сожалению, какое было лето. Какое было лето, ходили все одетые, хоть можно было так. Ведь жарко было очень, но лето пробежало, дождей нам не хватало, их очень было мало. Но август заступает, глядишь, похолодает, конец есть все же лету, привет ему привет. И скоро осень будет, наступит холода, грибы растут на диво, что не было всегда. Листы чуть-чуть желтеют, и красота кругом, под вечер возвращаться не хочется в свой дом. Сады благоухают, и соловьи поют. Но как не восхищаться, не радоваться тут? Конечно, жалко очень, теплу конец придет, и зонтики раскроет тогда честной народ. Наступит бабье лето, осенняя пора, и школа понесется шальная детвора. Сегодня все же лето, на пляжах места нет, народ лежит на пляжах, в купальнике одет. Акулы появились, меж волнами снуют, и взрослым, и детишкам покоя не дают. Последний месяц лета, и крики журавлей несутся с поднебесья на землю все сильней. Все.
0: Спасибо, спасибо, это был Марк Рабинович, спасибо за работу, спасибо за участие. Я продолжаю, значит, следующая работа, которую я вам хочу представить, это работа Григория Абрамовича. Значит, идеи. Кончается лето, уехали в горы. В Майами, в круизы все члены семьи, и нет мне теперь с кем вести разговоры о дружбе, о мире и о любви. Удивительные строчки появились на холсте, в каждой я дошел до точки о любви и о себе, и в углу, ветру подобно, все сметая на пути, я описывал подробно сам предмет моей любви, что и как она сказала, слово вставила свое, что и как мне показало, чтобы я понял, кто есть кто. Чувством не было предела, мне до края чуть себе налила и так глядела, словно барышня в седле. С удивлением сегодня я услышал звук хлыста и в руках держал поводья те, что мне она дала. И было б мне сойти с ума, что я здесь не напрасно. Ко мне наездница сошла, с которой все прекрасно. Так, милая, проснись, нет мочи, дай мне то, что ты не хочешь. Я ж тебя люблю каналью, хочешь нет, я заставлю или нет, намного проще. Мне пожаловаться теще, прошлый раз такое было, теща чудо сотворила. Помнишь, как все обернулось, ты тогда... «Переобулась!» — в ответ промолвила жена ей, «Ей за что любить тебя, а я, подлец, из жалости простила маме шалости». Август и небесный свод переполнен чудесами. Любой из нас найдет, что ему адресовали. Шепнула муза, «Ночью накрою я крылом, а коль еще захочешь, могу потом и днем». Приближение ночи с нетерпением ждал, и, не смыкая очи, над строчкой колдовал. Ударил дождик с градом, отчаялся я ждать, касаясь той, что рядом, и есть о чем писать.
7: Ударил дождик.
0: Приветствую вас, здравствуйте.
7: Здрасте, Мишенька, я хочу прочитать одно стихотворение.
0: И это, пожалуйста.
7: Последний летний месяц, осенний кругозор. Итог уже известен, сменился коленкор. Последние денечки проводим у воды, и первые листочки завяли от жары. По-новому общаются подросшие мальцы, и мамы им стараются занятия найти. Приходит зрелость мысли, есть видимый простор. И мудрость нашей жизни, осенний кругозор, гляжу спокойно, ушедшие в дозор, придут сегодня, расскажут о войне, и как там в мире, и мочат кого где, в каком сортире. Осенний кругозор, земля и люди, осенний кругозор. Мир так паскуден, на Украине жгут, Россия тает, и всех, кто там живут, уже качает. Осенний кругозор, я вижу это, о мире разговор. В нем нет просвета, осенний кругозор. Уверен в этом, Россию ждет позор и этим летом. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, Гришенька, спасибо, дорогой. Переходим еще к одному нашему новому участнику. Павел Рахшмир из Санта-Моники, Калифорния, прислал обращение к семейке, к передаче, и вот прислал две свои работы, которые я сейчас вам представлю. Есть в Аризоне поселение Передот. Здесь камень драгоценный добывают. Его хранит базальтовый поток, сей камень Передотом называют. Его зелено-золотистый цвет порой не отличить от цвета изумруда, но он флуоресценствует в вечерней темноте, ему присуще это чудо. Как символ одного из дюжины колен он украшал нагрудник Аарона. Он атрибут подвесок и колец, в монарших он присутствует в коронах. Сей камень Августа имеет много свойств, способен он очистить разум от негативных мыслей и расстройств и, по поверью, защитить от сглаза. Владельцу он внушает оптимизм, ведет к решению жизненной задачи, в любви он обещает романтизм. Носите камень сей, он принесет удачу. И еще одно «Секреты долголетия» называется, это 29 августа, Международный день долголетия, но факт остается фактом. И шутка или анекдот этот известен, но мне всегда нравится, когда анекдоты или притчи рифмуют, и получается такое интересное произведение. В любой стране, где много долгожителей, есть способы свои, чтобы жизнь продлить. Японцы сои и морских даров любители, зеленый чай предпочитают пить. Считается, что жить всех дольше в мире, им также помогает мягкий климат. Но финны, со стихией, как в Сибири, суровый климат, длительные зимы, живут на этом свете тоже долго. Ученые феномен объясняют, спасает рыбий жир, ведь рыбы много варягов отпрыски употребляют. А также спортом занимаются, не в крытых залах, на природе. Французы спортом увлекаются и о жирах не забывают вроде. Да вот жиры не те, сыры, паштеты, масло и сливки, любят мясо и вино. Но галам долголетие подвластно, ведь есть умеренно у них заведено. Притом еда неспешная, в почете. Во Франции не курит большинство, среди итальянцев некурящих не найдете, а долголетних много. Волшебство. К тому же итальянцы любят тесто, а в нем старение причина – углеводы. И тут ученых объяснение уместно, живут там оптимисты от природы. Носители душевного экстрима и помогают нации кипучей, опять же, теплый мягкий климат и в пище перец острый жгучий. Какой же тайный эликсир несет кубинцам долголетие? Они пьют кофе, не кефир, сигарой дымят, не сигаретой. Продукты получают по талонам, а на американском континенте по длительности эталоном является их жизнелента. Ученые и здесь дают ответ, надежно служит в деле сохранения кубинцев до преклонных лет, стиль превентивный здравоохранения. Разноречивые, давая объяснения, ученый мир в разладе с долголетием, и даже в Библии нет разъяснения причин Мафусаила многолетия. Легенда существует и поныне о том, что представителями прессы вопросы становились столетнему мужчине, ставили столетнему мужчине, сказал он, избегал я стрессов, есть на ночь много не любил, вегетарианский следовал диете, курить и пить табу, умерен в сексе был, в соседней сакле в час беседы этой гремела музыка, дым вился над мангалом, бежали женщины, царил сплошной разврат. «Кто там резвится так?» — спросила Аксакала. Ответил гордо он, «Мой старший брат». Это смешно. Как я и сказал, это одна из шуток, один из анекдотов, который удачно зарифмован и, соответственно, превратился в такое интересное повествование. Еще несколько работ. Ну, вот есть звонок. Давайте-ка вас услышим. Здравствуйте, пожалуйста.
16: О, здравствуйте, Лукова. Я за прошлую передачу расскажу. Моя первая несмелая любовь в школе принеслась скакуном на зеленой воле. Хороши кувшинки на пруду. Я, мой миленький, к тебе прибегу. В России свадебный ковер. И за счастье нашего счастья, цветистый узор. если бережно ты привозили сам, еще символика животными. Линошея, ты жираф, это шевина выше забора, ты жираф пятнистый в клетке, кто же автор такого узора и какой генеалогической ветки, отнесем мы вид такой. Я могу что-нибудь вычитать. Еще символика животных хотите? Некогда.
0: Нет, спасибо, нет. Людмила, спасибо, спасибо всего, всего, чтобы у нас было в меру, этого вполне достаточно, это здорово. Друзья мои дорогие, я хотел бы вас познакомить с одним, на мой взгляд, весьма и весьма интересным исполнителем. Зовут его Константин Риттель-Кобылянский. Возможно, кто-то из вас и слышал этот замечательный голос. Это не тенор, это баритон. Он гражданин Израиля сейчас, притом принял гражданство Израиля вот после трагических событий, которые произошли в 2023 году, и принял решение. Он выступал в Европе, во всех, наверное, европейских операх, которые существуют. Ну, может быть, не во всех, которые существуют, но в огромном количестве, более 30 лет, был одним из известнейших исполнителей. Он поет на разных языках, в том числе и на иврите, и на идыш. Он поет и на украинском языке, соответственно, конечно, на итальянском, на немецком, и разговаривает тоже, но вот сейчас и еще и вот на иврите тоже. Он гражданин Израиля. И в планах, кстати, встретиться с ним, возможно, в ноябре месяце в нашем славном стольном городе Нью-Йорке. Вот, и я просто хотел вам дать возможность услышать этот голос. Напомню, для теноров очень много есть партий, которые не поют. Для баритона сложнее, но у него невероятно красивый голос. Просто невероятно красивый голос. Я о нем сделаю целую программу. Возможно, даже приглашу его для интервью в эфир. Но пока это мой вам подарок.

Забронируйте, дорогие друзья, для себя 15 ноября. 15 ноября. Подробности я вам расскажу позже, в других следующих эфирах. Но 15 ноября. Константин исполняет арии всех самых известных мировых опер. Вы услышите то, что любите, то, что знаете, услышите это в мировом исполнении. Я буду вести эту программу, будет специальный аккомпаниатор, тоже из Израиля, замечательная женщина, потрясающая пианистка. Я очень хорошо знаю тоже и в Израиле, и в Европе. И вот она будет тоже здесь, она будет аккомпанировать. Зовут ее Элла. Элла Пасек. Ну, вот такой анонс в качестве подарка. Я буду вести эту концертную программу и буду вас знакомить с этими замечательными музыкантами, талантами, которые живут вот сейчас вместе с нами. Еще несколько работ, которые я хотел бы представить вам на тему осени, приближения осени, конца августа и так далее. Белла Каптенкова. «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Ну, то, что мы с Павлом знаем Беллочку и знаем, что Белла расцветает каждой осенью, это правда. Особенно к дню рождения Одессы, кажется, ко 2 сентября особенно расцветает Белла. Привет! «На пороге осень, многоцветьем красок, окрашены деревья и кусты, как будто из далеких детских сказок протянуты незримые мосты. Люблю бродить по паркам и садам, когда листва шуршит под сапогами. Люблю покой, я многое отдам за говорящее молчание между нами». Как здорово, говорящее молчание между нами. «Мне нравится скамейка в глубине, тихонько шепчется там пара молодая. И всколыхнулось многое во мне, хотя сейчас почти совсем седая. И вспомнились те юные года, когда мы ото всех уединялись, искали скрытую скамейку мы тогда и робко, неумело целовались. Все в прошлом. Но приятно ворошить ушедшие молодости грустные страницы. Вот так же улетающие птицы стремятся жизни дни свои продлить. И все вокруг становится прекрасно, и на душе спокойно, тихо, ясно, и с каждой осенью расцветаю вновь, пока во мне жива моя любовь». Здорово. Еще одна работа тоже из прошлого. Она от Отто Заславского. Она подходит к этой теме, и поэтому я захотел ее вспомнить. Так, господин президент, это ко мне обращение, между прочим. «Не стоит из пустого лить в порожнее, уже говорено так много раз подряд. Не осень нам препятствие порогами, вся жизнь заставлена, но слушать не хотят». «У порога осень». Всего три слова «у порога осень». Во фразе доминанта как курок, ведь только он боек на капсуль сбросит и хорошо рифмуется с порог. Здесь очевидно, что порожек главный, она ж без зова явится сама, но почему-то со времен всех давних ей не ему посвящены тома. Я отступлю от старых представлений, считайте, что подход мой слишком строг, ведь знают люди разных поколений. Ох, трудно, как преодолеть порог. «У порога осень». Любую мысль не отвергай с порога. Сначала взвесь, подумай и проверь. Полезного, увы, не так уж много, чтоб в торопях открыть всю настежь дверь. Приходит осень или не приходит, где тот порог, которому она, твоей души, преодолев угодья, приносит чашу, полную вина? Оно доспело или недоспело, на вкус и аромат тебе решать, ведь, может быть, напиток этот пенный пока еще не стоит ни гроша, поскольку не влечет к воспоминаниям, а так шатает чуть, в коленях дрожь. Ведь не зазря житейские познания готов принять, как в масло острый нож. И страсть еще в запасе сохранилась, азарт, бродяга, вредности чуть-чуть. Не видел Ганга ты еще и Нила, не выгреб все из сундука хочу, не накопил богатств и не растратил, или, допустим, внука не женил, не снял с красотки дорогого платья и толком ничего не сочинил. То не допил, а это не услышал, не досмотрел, к тому же не доел. Стремился, но не влез на славы крышу, хоть тот процесс пока не надоел. По существу не совершил такого, за что бы люд тебя благодарил, хоть был в своей профессии подкован от вырвать зуб до суп или сталь варить.
Или достиг, доделал и доехал. Не приходи, старуха, осень, врань. Пусть у порога ты, но мне не к спеху. И если сможешь, весла не табань. Любую мысль не отвергай с порога, сначала взвесь, подумай и проверь. Полезного, увы, не так уж много, чтоб в торопях открыть всю настежь дверь. Это Отто Заславский. Спасибо, дорогой Отто. Очень красиво и написано не к сегодняшней программе, но написано давно и очень хорошо. Ирина Шахмурова. «Чудное мгновение». Пробежало лето незаметно. Осень на порог пришла внезапно. Так и годы человека постепенно навсегда уходят безвозвратно. Но осень есть чудное мгновение, солнце луч, как мать рукой ласкает, и волшебное с небес прикосновение всех нас чуточку от счастья расслабляет. Все вокруг так радостно, красиво, словно в сказку забрела я в сад волшебный, сочных ягод и цветов, какое диво, дарит осень урожай свой драгоценный. И коротенькое, тут получается, что я вроде тоже что-то решил по этому поводу вставить для нас, для всех. На пороге осень новой жизни просит, уж покрыла просить голову мою. Все мечты и грезы, ссадины, занозы и любимых слезы детством я зову. Если есть на свете место, где мы вместе рано или поздно встретимся опять, то как в детстве велик, двоечник-бездельник, всей душой и сердцем я хочу попасть. Я хочу попасть в детство, и я хочу оставаться с вами, дорогие друзья. Тема нашей следующей программы – пора быть добрее. Пора в данном случае – это и по времени пора уже, и пора как время, как сезон. Пора быть добрее. Давайте что-нибудь по этому поводу сотворим, сохраним мир, потому что уже действительно, на самом деле, пора быть добрее. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне Павел Куклин. Будьте здоровы. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, рассказывают кардиологи.

0: поддержки, зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Davidzin Radio». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе.

0: Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
3: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Ряд крупных спонсоров Демпартии США, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на ноябрьских выборах. Чего же хотят демократические социалисты, все больше захватывающие Демпартии США? Эту тему и попытаемся на этот вопрос ответить подробно. Оценка деятельности руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и его публичные заявления продолжают рассматривать в средствах массовой информации. Мы эту тему тоже обсудим. В США запатентовали модульные дата-центры на околоземной орбите. И певица Ариана Гранде после завершения тура Eternal Sunshine 1 сентября возьмет паузу в публичной жизни. Новый фильм о супергерое Marvel «Человек-паук. Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате 927 миллионов долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Ряд крупных спонсоров Демпартии, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на выборах ноябрьских, сообщает New York Street Journal. Так, финансист Джордж Сорос и его сын Алекс пожертвовали около 1 миллиона долларов Национальному комитету Демократической партии DNC во время промежуточных выборов в 2022 году, а в 2026 они не перевели Демократической партии ни доллара. DNC в этом году также не поддержал соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман и ряд других давних крупных спонсоров. Другие комитеты демократов также отстают от республиканцев по финансированию. Средства, необходимые для покрытия затрат на продвижение кандидатов, начиная от рекламы на телевидении и заканчивая зарплатой агитаторов. Как пишет Wall Street Journal, снижение объема пожертвований связано, в частности, с недовольством результатами работы партии. Многие доноры вспоминают проигрыш кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис в 2024 году, на чью кампанию собрали более 1 миллиарда долларов. Некоторые доноры также указывают на разногласия среди сторонников партии по ситуации в секторе Газа и деятельности демократических социалистов. В то же время Wall Street Journal отмечает, что на местном уровне некоторые демократические кандидаты обходят своих оппонентов-республиканцев по объему привлеченных средств. К примеру, кандидат от Демпартии в Сенат от штата Техас Джеймс Таларико собрал на свою кампанию порядка 55 миллионов долларов, в то время как его противник на выборах, республиканец Кен Пакстон, привлек лишь 4 миллиона долларов. Таларико деньгами также поддержал Хоффман, но большую часть собранных средств составили пожертвования не от крупного бизнеса, а от индивидуальных доноров в размере 200 долларов и меньше. Напомню, промежуточные выборы пройдут у нас в стране 3 ноября этого года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок их полномочий составляет 2 года. И 33 сенатора. Их срок полномочий составляет 6 лет. Чего же хотят демократические социалисты в Соединенных Штатах? Не в первый раз и не в последний появляются такие статьи в нашей прессе. И в частности, газета «Чикаго Трибюн» рассказывает о программе демократических социалистов США. Первый шаг в их программе – социалисты отменяют капитализм. Без этого величайшего из зол исчезнут счета, долги и финансовые заботы. Все будут жить беззаботно. Именно такова основная идея видения будущего, предлагаемого демократическими социалистами Америки – DSA. Помимо отмены капитализма, это шаг первый, DSA предлагает упразднить Сенат и коллегию выборщиков, подчинить президентскую власть и Верховный суд Конгрессу, а также передать ключевые отрасли экономики в общественную собственность, ну, социализм в лучшем виде. Жилье, здравоохранение и энергетика должны стать общественными благами. Кроме того, по мнению DSA, стране не нужны нынешние масштабы обороны и системы общественной безопасности, поэтому можно сократить финансирование Пентагона и отказаться от тюрем. Все будут жить прекрасно, лев будет жить рядом с ягненком, и никто никого не тронет. Хотя все это может показаться маргинальной политической программой идиотов, разумным демократам не стоит слишком легкомысленно отмахиваться от этой программы DSA, отмечают газеты. Влияние DSA внутри Демпартии растет, а такие крупные города, как Чикаго и Нью-Йорк, управляются мэрами, открыто ассоциирующими себя с этим движением. Некоторые видные демократы уже начинают выступать против этого курса. Цитирую, можно сосредоточиться на победе в сложных выборах и превращении красных округов в синие, или можно сосредоточиться на отмене тюрем, Сената и Верховного суда. Одновременно делать и то, и другое невозможно, написал в понедельник Векс бывший мэр Чикаго Рам Эммануэль, призвав демократов перестать отвлекаться на то, что он назвал откликающими идеями DSA. Очевидный вопрос заключается в том, почему столь, по мнению авторов ряда статей, абсурдная программа DSA получила столь широкую поддержку. Многие пытаются найти ответ. Видение демократических социалистов Америки оказалось привлекательным для той группы молодых американцев, которую социолог Нейт Сильвер описывает как высокообразованных, но испытывающих нисходящую социальную мобильность. Согласно недавнему анализу Сильвера, наиболее вероятными избирателями Демпартии являются люди с послевузовским образованием и доходом от 30 до 60 тысяч долларов в год. Это совпадает и с профилем DSA. Организация сообщала в 2021 году, что 80% ее членов имеют высшее образование, но зарабатывают менее 60 тысяч долларов в год. Многие сторонники DSA, судя по всему, сделали все, что от них ожидало общество. Они получили диплом, усердно работали, соблюдали правила. Однако многие так и не обрели той экономической стабильности, на которую рассчитывали, и не могут позволить себе тот уровень жизни, которого ожидали, несмотря на то, что следовали, ну, якобы общепринятому пути к успеху. Нетрудно понять, почему идеи DSA находят отклик именно у этой аудитории. DSA почти точно определяет то, что раздражает многих молодых американцев. Влияние денег на политику, растущий разрыв между богатыми и бедными и экономику, которая, как кажется, больше не вознаграждает тех, кто играет по правилам. В их анализе проблем есть рациональное зерно, однако именно предлагаемые решения уводят в неверном направлении, к социализму. Недавний опрос компании «Эшелон» показывает, что молодые демократы более благосклонно относятся к выражению «рыночная экономика», чем к слову «капитализм». Возможно, это отражает недовольство современной формой американского капитализма, а не самим принципом рыночной экономики, и это важное различие. Не исключено также, что многие молодые люди с высшим образованием неоднократно слушали лекции своих замечательных преподавателей, которые в условиях академической стабильности и материального благополучия критиковали именно поздний капитализм. Однако вместо того, чтобы починить сломанную ступеньку на экономической лестнице, DSA предлагает полностью разрушить эту лестницу, облить ее бензином и поджечь. Мы старый мир разрушим до основания. А затем, выступая против концентрации власти в частных руках, DSA фактически предлагает сосредоточить огромную власть в государственных институтах. При этом программа почти не объясняет, почему американцы должны считать, что государственная власть менее подвержена злоупотреблениям, чем частная. Жители Чикаго уже увидели, отмечая Чикаго Трибюн, что происходит, когда идеологические амбиции сталкиваются с жесткими бюджетными ограничениями, необходимостью политических компромиссов и практическими реалиями управления. Результатом становится дисфункция. И все же на словах все это звучит очень привлекательно, до тех пор, пока не приходится сталкиваться с практической стороной вопроса, то есть с реальностью. Воображаемый DSA «День без капитализма» начинается, отмечает ряд газет, как мечта уставшего родителя. Никаких
4: никаких поездок на работу, никаких счетов, больше времени с детьми, спокойная прогулка в школу вместо очередного суматошного утра. Картина выглядит заманчиво. Но проблема со списками желаний заключается в том, что они подробно описывают то, что нам хотелось бы получить, но почти ничего не говорят о том, кто за все за это будет платить. В программе риторики DSA почти не затрагивается вопрос о том, кто будет производить смартфоны, заполнять товарами полки магазинов, финансировать новые медицинские открытия и создавать рабочие места, за счет которых оплачиваются многочисленные государственные услуги, обещанные DSA. Ничто из этого не возникло само собой. Как, впрочем, и свобода выступать за замену существующей экономической системы. Увы, история показывает, мы, уехавшие из социалистической страны, Советского Союза, я уезжал в 1989 году. История показывает, что свобода редко сохранялась там, где государство контролировало практически все ключевые отрасли экономики. Энтони Фаучи руководил Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний почти 40 лет. Сегодня он является олицетворением бюрократии, которая, кажется, ни перед кем не несет ответственности. В конце июля сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, опубликовал 1141 страницу личного дневника Фаучи, охватывающего период с декабря 2019 года по декабрь 2022 года. Эти страницы показывают разрыв между тем, что Фаучи знал, и тем, что он говорил американскому народу. 26 января 2020 года он записал, что первая инфекция COVID-19 произошла в начале декабря и не была связана с печально известным рынком в китайском Ухане. Он описал этот рынок как место распространения вируса, а не как его источник. 1 февраля он сделал записи с телефонной конференции с участием около дюжины исследователей. Большинство из них считали возможным, что вирус мог быть создан в лаборатории. Только двое поддерживали версию о его исключительно естественном происхождении. Пол был прав, заявив, что личная оценка Фаучи и его публичные заявления были двумя разными историями. Эти личные знания не помешали ему вводить общественность Фаучи в заблуждение. Он курировал гранты, благодаря которым американские налоговые деньги поступали в Уханьский институт вирусологии. Фаучи помогал формировать ключевую научную статью, отвергавшую теорию лабораторного происхождения COVID-19. Затем Фаучи продвигал эту версию на пресс-конференциях, не раскрывая собственные роли в подготовке этой статьи. Он также не упомянул о многомиллионном гранте, который позднее одобрил для одного из авторов этой работы. Это сокрытие информации проложило путь к обязательному ношению масок, требованиям вакцинации и длительному закрытию школ, что разрушило социальную структуру Америки и нанесло серьезный ущерб ее экономике. И, кстати, напомню, способствовало в немалой степени победе Байдена на выборах в 2020 году над Дональдом Трампом. В 2022 году Фаучи заявил телеканалу CNN, что он с большой готовностью даст показания перед любым комитетом Конгресса по надзору. Он утверждал, что ему нечего скрывать и что он будет полностью сотрудничать, поскольку все, что он сделал, можно объяснить и подтвердить. 4 года спустя, в 2026 году, в июле месяце, эти слова оказались Фаучи пустыми. 29 июля, явившись по повестке в Комитет Сената по внутренней безопасности и делам правительства, мы об этом говорили в нашей программе, Фаучи более 100 раз воспользовался 5-й поправкой Конституции США, которая позволяет не отвечать на вопросы, если ответ может привести к самообвинению. Почти на каждый содержательный вопрос о происхождении пандемии, исследованиях усиления функций вируса, gain of function, и политических решениях Фаучи отвечал одним и тем же заученным отказом. Он вообще на все отвечал отказом. Какой сегодня день, он говорит, я не буду против себя выступать. Не буду обвинять сам себя. Вот так. Он обвинил председателя комитета Рэнда Пола в навязчивом стремлении добиться его уголовного преследования и заявил, что слушания были организованы исключительно для того, чтобы унизить и запугать его. Неудивительно, что демократы в составе комитета поспешили защитить Фаучи. Они восславляли его более чем 50-летнюю службу американскому государству, называли слушания политически мотивированной ловушкой, призванной заманить его в западню Фаучи, и обвиняли республиканцев в попытке предотвратить придать легитимность заранее принятому выводу. Они не задали ему ни одного существенного вопроса, демократы, а вместо этого обрушились критикой на администрацию Трампа. Но это та же самая партия, которая возвела Фаучи на пьедестал, Демократическая партия США. В мае 2020 года тогдашний сенатор Камала Харрис заявила в эфире общенационального телевидения: «Слава Богу за доктора Фаучи». Она представляла его как мужественного человека, говорящего правду, который ставил благополучие американского народа выше политического давления. Бесчисленное количество других сторонников демократов возвели Фаучи едва ли не до уровня иконы, демонизируя его критиков. Демократы превозносили его, когда это соответствовало их политическим целям. И сейчас они по-прежнему продолжают его защищать. Один и тот же шаблон сокрытия информации и защиты элит проявляется и в том, как американское государство справлялось с иностранным вмешательством в выборы. Недавно рассекреченные документы показывают, что Китай и связанные с ним структуры приобрели, похитили или взломали данные о регистрации избирателей, включая личную информацию, и это касается 220 миллионов американцев. Официальное определение вмешательства в выборы включает случаи, когда иностранная держава атакует инфраструктуру регистрации избирателей или соответствующие данные. Федеральное агентство выявило китайскую компьютерную сеть, которая в 2022 году получила доступ к данным избирателей, хранившимся на коммерческих веб-сайтах. Они знали, что утечка затронула как минимум 18 штатов, но годами скрывали полную оценку ситуации от Трампа и общественности. Один из аналитиков признался, что намеренно редактировал, как было сказано, ежедневный президентский брифинг, чтобы избежать прямых упоминаний связи с выборами. Сотрудник ФБР описал создание внутри бюро своего рода теневого правительства, чтобы удерживать эту информацию под запретом. Такие двойные стандарты невозможно оправдать. Когда Китай получил аналогичные данные о британских избирателях, администрация Байдена-Харрис ответила санкциями и уголовными обвинениями. Когда иранские хакеры похитили всего 100 тысяч американских записей избирателей, Министерство юстиции выдвинуло обвинение. Но когда Китай получил данные 220 миллионов американцев, те же самые чиновники промолчали и скрыли произошедшее. Это не отдельные ошибки. Это одна и та же проблема. Неподотчетное обществу, административное государство, управляемое Демократической партией Соединенных Штатов Америки, которая скрывает факты, защищает своих представителей и относится к гражданам скорее как к подданным, а не как гражданам. Президент Трамп, отмечают СМИ, намерен вывести правду на свет и добиться реальных последствий. Эти усилия служат прямым противоядием той «синей культуре», как отмечают газеты, которая породила как эпоху господства Энтони Фаучи, так и сокрытие разведданных о выборах. Подотчетность исчезнет, если демократы этой осенью получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса. Они будут блокировать расследование республиканцев, защищать чиновников-демократов, которые вводили Америку в заблуждение, и поддерживать неприкосновенность элит. Избиратели-республиканцы должны понимать, отмечают газеты, что участие в выборах имеет решающее значение. Это единственный способ предотвратить возвращение к системе обмана и безнаказанности, которая, как утверждается, уже принесла стране огромный ущерб. Факты доступны всем нам, ставки очевидны, ответ республиканцев должен быть решительным. Американская компания Sophia Space и Калифорнийский технологический институт получили патент на архитектуру дата-центров, которые можно развертывать на низкой околоземной орбите. Разработка получила название TILE – Thermal Integrated LEO Edge. Ее ключевая особенность – модульная конструкция и пассивное охлаждение, не требующее насосов, жидкостных контуров и другой сложной механики. Вместо одного крупного спутника разработчики предлагают собирать вычислительный комплекс из множества плоских автономных модулей. В каждом таком блоке размещаются процессоры, память, солнечные панели и собственная система отвода тепла. Модули связываются друг с другом оптоволоконными линиями, но не зависят от общей системы питания или охлаждения. Это позволяет постепенно увеличивать мощность дата-центра, добавляя конструкции новые элементы. Одна сторона модуля должна быть постоянно обращена к солнцу и вырабатывать электроэнергию, а другая выполняет роль радиатора. Она отводит тепло от вычислительного оборудования и излучает его в космос. Для орбитальных серверов это особенно важно, поскольку в вакууме нет воздуха, который мог бы охлаждать оборудование. Избавиться от избыточного тепла там можно прежде всего с помощью теплового излучения. По замыслу авторов, такие системы смогут обрабатывать часть данных непосредственно на орбите. На Землю в этом случае будут передаваться уже готовые результаты, а не весь объем исходной информации. Это может быть полезно, например, для спутников наблюдения, которые собирают большие массивы снимков и других данных. София Спейс рассчитывает провести первое испытание технологии в 2027 году. На спутниковой платформе Apex Nova планирует разместить один модуль TILE, оснащенный 4 графическими процессорами. Во время эксперимента компания намерена проверить работу вычислительного оборудования, энергоснабжения и пассивного отвода тепла в реальных условиях космоса. В случае успеха следующим этапом должен стать запуск из 4-6 спутников. Он предварительно намечен на 2029-2030 годы. Идея вынести вычислительную инфраструктуру за пределы Земли появилась на фоне стремительного роста наземных дата-центров. Главным двигателем этого процесса стал искусственный интеллект. Обучение и работа крупных моделей требует значительно больше вычислительных ресурсов, чем обычные облачные сервисы, сайты или хранение файлов. В 2024 году дата-центры по всему миру потребили около 415 тераватт в час электроэнергии, примерно 1.5% глобального спроса. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году этот показатель почти удвоится и достигнет 945 тераватт в час. Потребление отрасли будет расти примерно на 15% ежегодно, в 4 раза быстрее, чем спрос на электричество в остальных секторах. Почти половину прироста обеспечат серверы, предназначенные прежде всего для задач искусственного интеллекта. Проблема заключается не только в общем объеме потребления, но и в его концентрации. Крупные вычислительные комплексы строят группами в нескольких регионах, где есть доступ к линиям электропередачи, оптоволоконным сетям и подходящим земельным участкам. Один объект может требовать сотни мегаватт мощности, поэтому энергетическим компаниям приходится строить электростанции, подстанции и новые линии. Жители опасаются, что часть этих расходов будет включена в общие тарифы. Запуски производства спутников и связь с Землей пока слишком дороги для массового переноса вычислений на орбиту. Ну и кроме того, многие сервисы требуют минимальной задержки и постоянного обмена большими объемами данных с пользователями. Поэтому орбитальные системы сначала станут дополнением к наземной инфраструктуре, а не ее полноценной заменой. Певица Ариана Гранде после завершения тура Eternal Sunshine 1 сентября возьмет паузу в публичной жизни. Певица планирует завершить тур на высокой ноте, как сказано, здоровой и счастливой, а затем сделать заслуженный перерыв от публичной работы и появлений, которые привели к бесконечному и постоянному общественному осуждению. Конец цитаты. Тур стал для Гранде прекрасным опытом. Она любит своих фанатов и наслаждалась каждым моментом выступлений. Как отмечает журнал People, решение о паузе связано с обострившимся вниманием к внешности и здоровью Арианы Гранде. Недавно, после выхода клипа на сингл «Petal» из одноименного альбома, выпущенного 31 июля, общественная дискуссия усилилась. Ранее Гранде уже отвечала на критику в свой адрес, в том числе в песне «Yes and» из альбома 2024 года «Eternal Sun». «Не комментируйте мое тело, не отвечай». Источник, близкий к певице, рассказал журналу People, что новый альбом «Petal» – песня гимн о любовно-ненавистнических отношениях с публикой и ее токсичностью, и не посвящен романтическим отношениям. Гранде также не примет участие в возрожденной постановке мюзикла Стивена Сандхайма «Sunday in the Park with George» в лондонском Вест-Энде. Тур «Eternal Sunshine» стартовал в июне в Окленде, штат Орегон. Гранде завершит выступление в США на этой неделе в Чикаго, штат Иллинойс, после чего даст серию концертов в Лондоне. Это первый масштабный тур певицы за несколько лет, в течение которых она была занята в кино и музыкальных проектах. В конце июля Гранде подала в суд округа Лос-Анджелес на хакеров, которых обвинили в краже и распространении неизданных песен, фотографий и видео. Среди похищенных материалов указаны незавершенные мастер-записи и демоверсии, съемки студийных сессий, музыкальных клипов, закулисные видео, а также неопубликованные фотографии. Только в 2023 году в сеть попали 45 неизданных песен Гранде, а с начала ее музыкальной карьеры в 2011 произошли сотни подобных утечек, утверждает певица. Ну и новый фильм о супергерое Marvel «Человек-паук. Новый день» собрал за первый уикенд в мировом прокате 927 миллионов долларов. Как отмечает Deadline, это второй лучший старт в истории киноиндустрии. Лидером остается фильм «Мстители. Финал» со сборами 1 миллиард 220 миллионов долларов за первые выходные. Картина вышла в 2019. На третьем месте «Мстители. Война бесконечности» 2018 года. Фильм собрал за дебютный уикенд 640,5 миллионов долларов. Deadline предполагает, что новый фильм о Человеке-пауке в итоге станет самой кассовой картиной 2026 года и обойдет историю «Игрушек 5». Мультфильм, вышедший в мировой прокат в конце мая, на данный момент собрал 1 миллиард 65 миллионов долларов.
3: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Японские психологи выяснили, что просмотр комедии улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. В исследовании приняли участие десятки взрослых людей. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, другая часть – нейтральный ролик с прогнозом погоды. После этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах, как открытых, так и закрытых хирургическими масками. Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц, но только у людей без масок. Разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью. Маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций, создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания. Отдельно ученые оценили индивидуальные особенности участников. Сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека, один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах. По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании, здравоохранении, социальной работе и деловом общении, там, где важно только считывать состояние собеседника.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Дэвидсон Радио.
5: Слушать подано.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вот здесь очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу с большим удовольствием представить вам альбом двух выдающихся музыкантов джаза, вокалиста Мело Торме и руководителя оркестра, барабанщика Бадди Ричи. Они оба по отдельности не раз выступали в наших передачах, но вместе вы их услышите, пожалуй, в первый раз. И думаю, не ошибусь, если скажу, что вы вполне оцените их совместную работу. Должен сказать, что в настоящее время альбом этот почти недоступен коллекционерам, ибо он до сих пор существует лишь в виде винилового долгоиграющего диска, а вышел он в свет в 1978 году, то есть больше 30 лет назад. Отмечу также, что выпустила его небольшая фирма грамзаписи Griffon Records, и история его создания, о которой я вам вкратце поведаю чуть позже, напоминает хорошо закрученный триллер. Поскольку большинство наших слушателей хорошо знакомо с творческими биографиями наших гостей, я не буду занимать время рассказами о их роли и месте в истории джаза, а сразу перейду к музыкальной части программы. Мел Торме и оркестр Бадди Ричи начнут с исполнения композиции Гарольда Арлена на стихи Джонни Мерсера, которая называется «Blues in the Night».

Прежде чем мы пойдем дальше, я назову вам имена музыкантов оркестра Бадди Ричи. Поверьте, они вполне заслуживают этого. Итак, трубы. Чак Шмидт, Дин Пратт, Джон Маршалл, Дэйв Кеннеди. Тромбоны. Джон Моска, Дейл Кёркланд, Дэйв Болл, Тони Прайс. Саксофоны. Чак Уилсон, Алан Гевин, Стив Маркус, Керри Прибек, Грег Смит. Ритм-секция. Хэнк Джонс фортепиано, Том Уоррингтон контрабас, Бадди Рич барабаны и специально приглашенный гость саксофонист Фил Вудс. Ну, а сейчас в исполнении Мэл Торме и оркестра прозвучит очаровательная мелодия Тутса Телеманса на стихи Нормана Джимбла, которая называется «Блюзетта».

Ну, а теперь коротко о том, с какими приключениями создавался этот альбом. Рассказывает продюсер Норман Шварц. Был январь 1978 года. Буквально за пару дней до начала записи в студии RCA Records все участники находились не то что в разных местах, а в разных часовых поясах. Бадди Рич был в Майами, Флорида, Мел Торме в Лас-Вегасе, а режиссер записи в Лондоне, причем оркестр Рич должен был давать еще несколько концертов, а Мел Торме уговорили продлить гастроли в Лас-Вегасе на несколько дней. Авиарейсы, к тому же, из Лондона все время задерживались из-за непрерывного снегопада. В общем, положение было по-настоящему катастрофическим. Сейчас мы с вами послушаем еще одну мелодию, на этот раз Стиви Вандера, которая называется «Your Sunshine of My Life», а затем я завершу этот леденящий кровь жуткий триллер.

продолжает Норман Шварц. Последние сутки перед началом записи я провел без сна, не отходя от телефона. Но если приезды в Нью-Йорк Торме и Рича удалось кое-как уладить, то прибытие Кейта Гранта и Дика Бакстера из Лондона по-прежнему зависело от капризов погоды. И в последний момент Господь таки внял нашим молитвам. Ребята стартовали из Лондона за 10 часов до начала записи, и мы их ждали, надеясь, что рейс пройдет по времени близкому к расчетному. В общем, когда все участники собрались в студии и началась работа, я с удовлетворением отметил, что не зря получаю свою зарплату и позволил себе вздремнуть пару часов. Так завершилась эпопея подготовки записи альбома, который мы с вами сегодня слушаем. Ну, а сейчас в исполнении Мэла Торме и оркестра Балерихи вы услышите мелодию Джорджа и Айра Гершина, которая называется «Old Lady Be Good», и которой музыканты посвятили первой леди джаза Элли Фицджеральд.

подходит к концу нашей сегодняшней встречи. На прощание Мел Торме исполнит шуточную песенку Каунта Бейси «Send for you yesterday and here you come today». То есть мы посылали за тобой вчера, а ты пришла только сегодня. А мы, то есть я, Моисей Рыбак и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю. До нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорку 4 часа утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете 9 Зон Радио.
1: Новости на
0: 9 Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-мэр Тель-Авива Гая Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалем Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Он упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в своем обращении и добавляет, что все доходы от мероприятия могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», написал Авнер, намекая на комментарии Мамдани, сделанные им в июле газете «Нью-Йорк Таймс», когда он заявил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньягу, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Адвокаты обвиняемого в убийстве главы United Healthcare Луиджи Манджиони

0: Принять вызов и ответить сообщением, что случилось, не проявление неуважения, а более комфортный формат общения.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее.

0: Лидеры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень, и это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос, передам микрофон Александру в Иерусалим. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день, Грегори. Добрый день, как всегда, радиослушателям нашим.
2: С чего начнете? Как я понимаю, обычно малопредсказуемый наш американский президент Трамп оказывается весьма предсказуемым, когда вопрос касается наземной операции в Иране. Она откладывается опять, как я слышал, на этот раз, как сказал вчера Трамп, по просьбе наших союзников на Ближнем Востоке. Или я что-то упустил?
3: Что-то упустили, Грегори, но, в принципе, к сожалению, правильно. То есть это уже такая непредсказуемая предсказуемость. Давайте, прежде чем перейти к последним новостям, самым последним.

0: буквально за вот то, что происходит сейчас. Я расскажу, что происходило за неделю, как развивались события, потому что, может быть, кто-то упустил это. Одну... Происходило следующее. В конце прошлой недели президент Трамп в очередной раз, второй раз за уже две недели, ну а до этого было еще несколько таких похожих случаев, заявил, что он готов нанести смертоносный, фатальный, массивный, какой угодно удар по Ирану, заявил, Трус Соушал, заявил, что США полностью готовы к атаке на Иран, и я цитирую, с применением военной мощи, которой не видели со времен Второй мировой войны. Итак, военная мощь, которую не видели со времен Второй мировой войны, мы готовились к тому, что это уже начнется, и что, возможно, придется отбиваться от ракет или участвовать в операции. Ну, во всяком случае, очередное было заявление о том, что будет какой-то удар немыслимой силы. Если я не ошибаюсь, уже в субботу последовало обратное заявление о том, что все, никакого удара не будет. Мы идем снова на мировую, идем на перемирие, даем миру шанс, будем пытаться заключить соглашение, возобновляются переговоры, вот уже прямо возобновляются переговоры, и это просят все. Просят Иран, просит Саудовская Аравия, просит Катар, Эмираты, все просят. Ну, здесь я скажу в скобках, что возможно, что Саудовская Аравия и Катар, да, просили. Насколько просил Иран, я очень сомневаюсь. Вряд ли Иран не такое впечатление, что он не просит, а требует. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то, насколько нам известно из источников, они как раз хотели, чтобы президент Трамп отдал распоряжение о том, чтобы был нанесен удар по Ирану. Ну, это, как говорится, в скобках. А дальше начинается опять привычная нам карусель. Трамп говорит, что переговоры вот-вот уже начинаются, уже они там 3 августа, они уже вот-вот состоятся. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана заявил, что вообще никаких переговоров, и что они решают проблему с Ормузским проливом вместе с Оманом. Про США ни слова. Он даже сказал, что они не собираются принимать американскую делегацию или направлять свою делегацию на переговоры США. Ничего подобного. Более того, там ФАРС, которое связано, это агентство ФАРС, связанное с КСИР, оно заявило, пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия. Вот такое вот стремление Ирана идти на переговоры. Кто диктует условия, то командует, заправляет бал, в общем, очевидно в этой ситуации. И вот сегодня мы получаем новое сообщение, которое, несомненно, может порадовать в кавычках. Сообщение это заключается в том, что Соединенные Штаты и Иран пришли к договоренности и снимают часть санкций с КСИР, с Корпуса Стражи Исламской Революции, и, в общем-то, договорились по поводу Ормузского пролива. То есть пока еще не договорились, но вроде бы сообщают разные агентства, в том числе CNN, другие, что шансы очень даже хорошие. Рейтер сообщает, в общем, пишут они о том, что Соединенные Штаты готовы снять санкции там с неких самолетов, с 3 авиакомпаний, связанных с Корпусом Стражи Исламской Революции. Собственно говоря, не такое уж большое дело. Ну, хорошо, там какие-то самолеты, хорошо, 3 авиакомпаний, СИР, да. Но речь идет о сути проблемы. Когда великая держава уступает террористам, когда она капитулирует под напором террористам, дает им малую часть, потом уступает еще часть, потом уступает еще немножко, потом еще немножко, то это уже называется известное дело как. Потому что малая капитуляция, она влечет за собой последствия, и она создает опять-таки впечатление, кто командует балом. А далее сообщается о том, ссылкой на некого американского источника, что США согласились предоставить Ирану контроль над судами, проходящими Персидский залив через Армузский пролив. Я еще раз хочу подчеркнуть, предоставить Ирану контроль над судами, которые идут в Персидский залив через Армузский пролив. То есть, по сути дела, Иран контролирует Армузский пролив. Более того, сообщается, это Нью-Йорк Таймс пишет, может быть, можно брать под сомнение, но я думаю, что так оно и обстоят дела, хотя мне крайне эта газета не симпатична, но тем не менее. Они пишут следующее. Они пишут, что иранцы будут взимать дань за проход через Армузский пролив. Ну, формально это будет называться не пошлина, конечно. Формально это будет называться как сервисный сбор для обеспечения безопасности, для контроля над экологией, для обслуживания судов. Ну, все эти красивые прелести. Это суть совершенно не меняет, как будет называться. Можно и рэкет бандита назвать тоже сервисный сбор за то, что они пришли к тебе с, я не знаю, с мачете, цепями, скажем, или дубинками, ну, и ты будешь платить им сервисный сбор вполне даже красиво. И, судя по этим сообщениям, президент Трамп с этим согласен. Хотя пока официально они говорят, что это еще не соответствует действительности, что переговоры идут, но, тем не менее, такие сообщения появляются, как правило, они подтверждаются. Итак, мы сталкиваемся с ситуацией, при которой президент Соединенных Штатов после очередного вот этого вот громогласного заявления о том, что он разрушит, покажет, что он накажет этих лицемеров, этих ублюдков и так далее, после этого он идет на попятную и сдает позиции вот этому вот режиму, который день ото дня становится все, надо сказать, наглее и наглее. Они атакуют буквально все. Я не помню. Да, Грегор, я слушаю вас.
1: Скажите, а что по поводу Армузский пролив, ладно, а что по поводу урана? Есть что-то, потому что это же чуть ли не основной вопрос.
0: Нет, пока про это ничего не пишут. На данный момент, ну да, он говорит, Трамп, о том, что проблема ядерной программы Ирана, она будет решена, она должна решаться, но пока мы об этом ничего не слышим. Никто не пишет, как решаться, что решаться, где решаться. То есть такое впечатление, что это даже сегодняшний день не обсуждается. Обсуждается Армузский пролив, в пользу Ирана, естественно, обсуждается, и обсуждается вот как раз то, о чем мы говорили, это постепенное снятие санкций, размораживание активов и так далее. Так что, не знаю, пока про ядерную программу. Иранцы об этом не упоминают, Штаты тоже об этом не упоминают. Ничего, молчок. Такое впечатление, что просто вот Трамп жаждет достичь какой-то договоренности, но неважно какой, лишь бы договоренности, а там, как говорится, уже ну, куда кривая выведет.
1: Но это же очевидно, очевидно, что как рано или поздно этот вопрос станет чуть ли не основным. И для Израиля, я так понимаю, это главный вопрос. Все остальное, мне кажется, второстепенно. Израилю главное, чтобы весь уран, который был обогащен, был передан Америке или Израилю, но никак не оставался в Иране и не передавался России. Так я понимаю.
0: Конечно, вы правы, Грегори, для Израиля это ключевой вопрос. Вопрос выживания, существования. Потому что если Иран... Понимаете, Иран сейчас потерпел огромный ущерб, колоссальный. Но если начнется восстановление его экономики, если начнется снятие санкций, размораживание активов, если они получат карт-бланш на судоходство и будут контролировать и взимать сборы за проход судов через Армузский пролив, они восстановятся в считанные годы. Они это делают с лихорадочной скоростью совершенно. И это, конечно, пугает все, потому что и не только ядерная программа, но и ракетная мощь, и влияние его в регионе, то есть он уже сейчас подрывает все режимы суннитские, он это будет делать еще больше. И все это самым прямым образом коснется Израиль, будет поддерживать Хизбаллу, Хамас и прочие. деятелей. Нетаньяху уже заявил, что, конечно, Трамп – это величайший друг Израиля, и Соединенные Штаты – величайший союзник, но он сказал, и он прав, существование Израиля не может быть предметом переговоров, независимо от того, как будет заключено соглашение и будет ли заключено, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить нашу безопасность. Ну, я думаю, что на самом деле звучит это хорошо, но, конечно, в этой ситуации, когда Трамп будет связывать ему руки максимально, чтобы Израилю, я имею в виду, чтобы сохранить вот это вот псевдосоглашение, которое он готовится и очень хочет подписать с Ираном, но не может же быть такая ситуация продолжаться бесконечно, что я их ударю, держите меня в шестером, а потом нет, давайте будем говорить. Ну, уже надо, как говорится, выбрать что-то одно из всего этого. То действительно это ставит Израиль в очень неприятное положение во всех отношениях, и тем более, что арабский мир, он сегодня уже запуган иранцами, все, причем и Саудовская Аравия, и Иордания, и, ну, практически все страны Ближнего Востока. Понятное дело, что они будут дистанцироваться от Израиля. Они даже начали уже бить иранцы по Суэцкому каналу, то есть был нанесен удар по порту в Египте, там пострадало некое судно грузовое, но это уже наглость, они уже и до Египта дотянулись, то есть до Суэцкого канала. То есть чем больше, опять-таки это понятно, это все совершенно предсказуемо, чем больше даешь им что-то, тем больше у них аппетит приходит во время еды, дай палец, откусят руку, они откусят не только руку, они всю голову откусят, но Трамп очень хочет, к сожалению, угодить. И вот это вот стремление, оно, конечно, ну, все это выглядит, мягко говоря, и странно, и как-то неподобающе совершенно для президента великой державы.
1: А Россия по-прежнему является бенефициаром цен на нефть и газ?
0: Да, конечно. Россия пока, да, цены на нефть пока велики. Россия, конечно, там получает, извлекает из этого все финансовые дивиденды. Так что это несомненно. Более того, смотрите, позиция России, она укрепляется, в общем-то говоря, и политическая, потому что Иран же их союзник. Ну, нельзя сказать, что стратегический союзник, но союзник. Они друг друга поддерживают, помогают и так далее. Поэтому чем будет Иран сильнее, тем будет вероятность того, что Россия сможет побольше оказывать давление сама на Соединенных Штатов, на их союзники и так далее. То есть во всех, и в экономическом контексте, и в политическом контексте Кремль от этого дела выигрывает.
1: А противостояние, ну, относительное противостояние Трампа и Руби, оно как-то проглядывается или все-таки Руби старается быть тише воды, ниже травы. Как это вообще?
0: К сожалению, вы знаете, да, пока у меня впечатление, что Руби, да, он старается сохранить низкий профиль, то, что называется. Я не могу его осуждать, потому что понятное дело, что если он выйдет из этой команды, то Трамп просто буквально растопчет его, это совершенно очевидно. Он лишит его всякой возможности на политическое будущее. Руби надо как-то лавировать. Все это неприятно. Он пытается объяснить политику президента. Говорят, что мы будем пытаться достичь соглашения с Ираном. Звучит это все очень, конечно, неубедительно совершенно. То есть он попал просто, на мой взгляд, он попал в ловушку, потому что как бы он ни поступил, это получается тупик. Если он выходит, он превращается, по сути дела, во врага Трампа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если он не выходит и остается, то он выглядит как слабый политик, который не может противостоять президенту вот со всеми его выходками и всей его команде с Венсом, Витьком и Зитьком и так далее. То есть к Руби у меня, конечно, сочувствие, но ситуация очень неприятная.
1: Давайте возьмем один звонок. Хорошо? Не возражаете?
0: Да, конечно.
1: Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Рафаэль. Рафаэль, я так думаю, что все-таки идут праймерис, и вот когда перерывов между праймерис, он опять нападает. И сейчас зависит от того, что Ему нужно как-то голоса набирать для республиканской партии, поэтому он останавливает войну.
1: Да. Это правда. Я думаю, что предстоящие выборы накладывают определенную тень на то, что Трамп вынужден делать. Что вы скажете, Александр?
0: Да, может быть. Это действительно самая реальная версия. Действительно, это, скорее всего, именно так и обстоит. Но к чему нужны тогда вот эти громкие заявления, этот весь ажиотаж, эпатаж о том, что мы сейчас ударим, мы их разнесем. Ну, в конце концов, мог бы затягивать как-то с ними переговоры, пытаться давить на них. Но я понимаю, что ему надо открытие Ормузского пролива, чтобы снизить цены на нефть. Но в том виде, в каком это происходит... Вы знаете, я хочу сказать, что если бы он давно уже в апреле нанес сокрушительный удар по Ирану... Что я имею в виду сокрушительный удар? Сокрушительный удар по базисным его объектам инфраструктуры. Их не так много. Если бы он действительно обрушил всю эту систему еще в апреле, а не занимался вот этим тенетолкайством, которое происходит, то вполне возможно, что режим бы уже пал. Но мы не знаем, что будет после выборов. После выборов могут быть новые проблемы, новые сложности. На это, собственно говоря, Иран и рассчитывает. Он рассчитывает максимально затянуть время, шантажируя и дотянуть потом уже до момента, когда будут президентские выборы. А там, кто знает, или победит Венс, который может быть настроен на то, чтобы как-то тоже умиротворять Иран, скорее всего, если победит Венс. Или же, тем более, например, демократа. Но если победит какая-нибудь Камала Харрис или Александрия Кортес, ну, тут вообще, как говорится, вообще просто счастливое счастье во всех отношениях. Вот. Так что главная цель Ирана – это затягивать переговоры и получать дивиденды. Пока им это удается, может быть, после выборов изменится, но это можно только гадать.
1: Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вы в эфире.
3: Сева, да. Я сколько раз обращался к вам насчет того, что передачи шли нормальные, вот вчерашние. И так как они идут онлайн, так они идут с записи.
1: Ну, вы знаете, как нам, как у нас получается. Я так помню ваш
3: время,
1: звонок, я
3: время
1: передал.
3: Получается. Он все время же ведет так передачи.
1: Понятно. Спасибо. Беру следующий звонок. Я обещал разобраться, пока по-другому не получается, к сожалению. Спасибо за звонок. А вы в эфире, представьте, пожалуйста.
4: Добрый день, меня зовут Арон. У меня вопрос к Александру, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по какой причине Нетаньяху не захотел встретиться в Вашингтоне с Зеленским?
1: Александр?
0: Да, вы знаете, это мне трудно сказать. То, что я читал, они встретились в коридоре, но переговоров не было. Кто из них не захотел? Или это не было расписано переговоров? Мы не знаем. Но тут интересно другой вопрос. Интересно, что обе страны, они активно сотрудничают. Вот недавно я сам с удивлением, с интересом прочитал, что Украина использует израильские радары, называются они «РАДА», аббревиатура «РАДА», для борьбы с российскими беспилотными самолетами. То есть эти вот являются радары, они являются интегральной частью мобильной системы «Стаж», и она используется в качестве перехватчика ракет, русских ракет, типа «Хеллфайр», есть такие у них ракеты, это вроде бы как очень успешно и эффективно работает. Они сбивают, в частности, БПЛА «Герань», которые на самом деле являются, насколько я знаю, модификацией иранских шахидов, обнаруживают цели где-то в 25 километров радиусов. И вот эти вот «Hellfire», они бьют на 10-11 километров. То есть идет такое сотрудничество между двумя странами, которые очень продвинулись в технологиях по развитию дронов и борьбе с дронами, и развитию ракетных технологий, и противоракетных технологий. Ну, на мой взгляд, это очень хорошо. Важно даже, на мой взгляд, не столько встречи сами по себе, и не только разговоры, сколько непосредственное сотрудничество на Земле, обмен опытом, передача технологий. Ну, если верить этим сообщениям, нет оснований им не верить, то это хороший признак, на мой взгляд.
1: Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
1: Меня слышно?
5: Да,
1: здравствуйте.
5: Да.
1: Как вас зовут?
5: Я тоже слышу. Да, да. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я президент из Бруклина, и мне тоже, и я республиканец из Бруклина. У меня мнение такое, почему Трамп туда-сюда, а еще потому что кроме выборов, еще я слышал такое сообщение, что не хватает боеприпасов, что Соединенные Штаты использовали весь практически большой арсенал своих ракет и бомб, и они не могут полностью остаться без ничего, то есть, а производство их идет не так быстро.
1: Ваша позиция понятна. А, Александр, что вы скажете? Действительно, у Америки не осталось боеприпасов. И, конечно, основная проблема Украины тоже в этом, что, может быть, бы Америка и готова дать какие-то боеприпасы, но их не хватает у самой Америки, чтобы вести войну в Иране.
0: Да? Вы знаете, да, совершенно верно. Был такой репортаж, в частности, я видел по CNN. Соединенные Штаты, там они так говорят, израсходовали 80 или почти 80% ракет-перехватчиков в войне с Ираном. То есть большую часть, 4/5 запасов ракет, который был арсенал, и вот теперь осталась только 1/5 от этого арсенала. Честно говоря, это, конечно, вызывает много вопросов, потому что, ну, в конце концов, Иран действительно обстреливал, но Иран это не настолько сегодня могущественная держава. Они обстреливали буквально все, и Израиль, и Эмираты, и Катар, и Саудовскую Аравию. То есть, почему настолько резкое произошло снижение, вот это для меня, честно говоря, не совсем понятно. CNN сказала, что у Америки может остаться всего лишь 90 ракет вот такого вот типа, хотя это не точно, конечно, что Пит Хексет заявил о том, что сказал, что это не соответствует действительности, но никаких иных альтернативных данных он не привел. Вполне возможно, что так оно и есть, значит, не были подготовлены. Это, опять-таки, для меня это, в общем-то, вызывает немалое удивление. Понимаете, мы имеем в конечном деле с региональной и очень экономически слабой державой. Очень. Это не могущественный Китай. То есть, если не хватило даже и в скором времени, достаточно скором времени, не хватило для противодействия Ирану, то что может произойти, могло бы произойти, если бы, например, речь шла о столкновении с Китаем, например. Это очень настораживающее сообщение, это говорит о том, что все неблагополучно в датском королевстве.
1: И на самом деле не видно, что уж слишком много бомбили, где они истратили, где Америка истратила, когда я говорю «они», я имею в виду американские вооруженные силы, где и в какой момент они истратили такое большое
0: это
1: количество.
0: Это для меня тоже вопрос, Грегори. Вот, например,
1: Не было особых...
0: Было, Рейтер писал, что Амит тоже писал, что запасы точных баллистических ракет практически истощены. Ссылаясь там на какие-то информированные источники, я не знаю, так ли это или не так, я не владею, как и все мы, 99% полностью информацией, но, тем не менее, наверняка нету дыма без огня, что называется, и я тоже задаю себе вопросом, а как такое могло быть? Ну, Соединенные Штаты наносили какие-то удары, последние 2 недели наносили. Но куда они наносили? Потому что, вы знаете, мне это напоминает систему, когда модель я бы сказал, по которой мы боролись с Хамасом на протяжении вот этих вот десятилетий. То есть Хамас нас обстреливал, мы куда-то били огромным количеством непонятно чего, ракет, боеприпасов, там, бомб по каким-то местам. Потом оказывалось, что это вообще непонятно кто, какие-то полевые там, не знаю, казармы, где никто не живет, склады непонятно с чем, всякие, не знаю, сараи заброшенные, черт знает что. У меня такое впечатление, честно говоря, что вот вся эта продолжавшаяся Соединенными Штатами операция на протяжении 2 недель, это тоже была такая псевдовойна. Это была видимость войны. То есть израсходовали масса ракет, а каждая баллистическая такая высокоточная ракета, это само по себе, я бы сказал, какой-то невероятно дорогостоящий инструмент. А если бить им вот по каким-то пустым полицейским участкам, в результате которых там никто даже и не пострадал-то, собственно говоря, то, конечно, тогда, наверное, весь с запасы и выйдет. То есть это говорит о том, насколько абсурдно ведется такая война. Можно было бы одной ракетой уничтожить, скажем, весь их нефтеперерабатывающий завод, ведущий где-нибудь. Но вместо этого непонятно, почему буквально пуляли, и вот теперь нету ни перехватчиков, нету и точных баллистических ракет. То есть ничего нету. Ну, я не знаю, как это оценить. Мне опять-таки напоминает эту нашу войну с Хамасом, когда мы доигрались таким образом до 7 октября.
1: Уходим на рекламную паузу в середине часа.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
13: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.

0: Но старых друзей все меньше у нас, и новые им на замену. Новые им на замену.
1: Палаты, на что, по мнению многих экспертов, очень проблематично. Нижняя палата, Конгресс, практически точно перейдет к демократам. А что будет с верхней палаты, с Сенатом, под большим-большим вопросом, удастся ли республиканцам сохранить влияние и контроль над верхней палатой. Для Трампа это очень-очень плохо, потому что когда у президента обе палаты под контролем, то легко проводить любые законопроекты, что называется, подмахивают почти не глядя. Если нижняя палата будет в руках демократов, то можно сказать, что ни один законопроект Трампа может и не пройти. Посмотрим, что будет. Александр, что-то скажете или возьмем еще звонки?
2: Вы знаете, да, и я скорее даже спрошу, а не скажу, потому что я живу в Израиле, вы находитесь в Америке, наши радиослушатели тоже в Америке. И вопрос мой, я редко задаю вопросы, но в данном случае это тот самый случай. Понимаете, ведь люди голосуют, ну, не только животом, но понятно, что цены на нефть, цены на бензин очень важны, понятное дело, что, ну, дороже и все это. Но есть еще при этом, ну, у среднего нормального человека и интересы другие, ощущения национальной безопасности, какие-то перспективы, какие-то идеологические, собственно говоря, соображения, представления о том, как должен себя вести лидер их страны на международном плане, как он должен вести себя с главарями террористов и так далее. Ну вот не знаю, но мне как-то для меня это тоже имеет значение, а не только сколько будет стоить литр бензина или там буханка хлеба. Да, это очень важно, сколько будет стоить литр бензина или буханка хлеба. Но политика, безопасность, наконец, просто чувство, ну, национального достоинства. Но, по-моему, все это никуда не девается. Но, во всяком случае, во все века так были. И мой вопрос заключается в том, но неужели только вот цены на бензин, они играют просто подавляющее ключевое значение, а все остальное по барабану. Вот как ведет себя Трамп, ну, жалко, в общем-то, выглядит по отношению к Ирану, как Иран диктует Соединенным Штатам, что делать, а что не делать, как, в каком положении оказывается безопасность стратегическая Соединенных Штатов и их союзников. Ну, это все получается то, что называется фиолетово, что ли?
1: Смотрите, традиционно Нижняя палата, Конгресс, от него очень много зависит, каждые 2 года в него выборы. И много-много лет подряд каждые 2 года менялись то демократы, то республиканцы. Получается, что избиратель голосует за демократов, за 2 года разочаровывается, голосует за республиканцев, за следующие 2 года разочаровывается в республиканской партии, голосует снова за демократов. Это было на протяжении многих-многих лет. И вдруг последние 4 года республиканцы выигрывали 2 раза. То есть 2 года назад по логике, по историческим данным должны были выиграть демократы. Но выиграли республиканцы опять. И в этом году практически ни у кого нет сомнения, что, разочаровавшись в республиканцев уже не за 2, а за 4 года, демократы снова придут к власти, что называется, по крайней мере, в Нижней палате. В Верхней палате ситуация немножко сложнее. Там ноздря в ноздрю, и никто не может предсказать, чем закончится ситуация там. Потому что если обе палаты будут демократические, то у Трампа практически следующие 2 года это выброшенное время. не пройдет практически ни один закон, который он предложит, а он в свое время будет блокировать то, что будут предлагать обе палаты. Посмотрим, но ситуация, вот я описал, она очень-очень сложная, поэтому при всем том, что я вас услышал, Александр, Трампу, что называется, не позавидуешь. Вот такая ситуация.
2: Да.
1: Ну, давайте возьмем еще один звонок. Алло, здравствуйте, представьте, алло, пожалуйста, как вас зовут? Как вас зовут? Сорвался звонок. Перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, Ефим.
1: Да, очень приятно.
3: Я хочу Александру задать вопрос, извините, но... Значит, у меня вопрос будет насчет иммиграции. Иммиграция с Израиля. То есть с Израиля в другие страны. В последнее время появилось несколько статей, Jerusalem Post я читал, и Wall Street Journal, что с Израиля уезжают евреи. И уезжают где-то порядка 60 тысяч в год, примерно. Я читал такие данные. И я что-то не очень верю в эти данные, потому что часть из них возвращается назад. Вот так и я читал статистику, что где-то 20.
1: Понятно, ваш вопрос понятен. Александр, есть ли какая-то у вас... Спасибо за звонок. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
2: А, да, ну, конечно, вы знаете, действительно уезжают, Ефим, но тут проблема немножко сложнее. Понимаете, этот отъезд начался еще до событий 7 октября. Он начался, когда здесь пришло к власти правительство Нетаньяху, когда начались разговоры о реформе, когда началась вся эта вакханалия вокруг судебной реформы, что у нас будет диктатура, что у нас приходит к власти режим там религиозных фанатиков, значит, не знаю кого. Вот тогда на фоне вот всего этого, тогда начали уезжать люди. В основном это люди, я должен сказать, которые придерживаются такой левой ориентации, а они... Им вбили в голову, что действительно угрожает что-то демократии, о том, что не будет либерального Израиля и так далее. Все это чушь несосветная, потому что ничего не грозит по-прежнему. Все структуры работают демократически. Все это искусственно раздувалось, надувалось и совершенно не соответствует истине. Но они уезжают. Они уезжают в самые разные страны. Многие на Кипр, например, в Грецию, в Испанию. Но, понимаете, действительно, вы правы, дело в том, что уехать-то можно, сесть на самолет, уехать можно, а вот как жить там, это уже совершенно другое дело. А жить им приходится в очень непростых условиях, потому что сейчас просто банальный антисемитизм, ненависть к Израилю, они настолько зашкаливают, а Европа заполнена вот этой вот всей публикой из третьего мира, из... борцунами и протестунами палестинскими, и Free Palestine, и все это, что жить-то им нелегко, и многие действительно возвращаются, то есть они думали, что они там найдут какой-то тихий уголок, себе такую спокойную нишу, а не всегда это получается, и вот они так курсируют между Израилем и там, условно говоря, Кипром там или Испанией, и это мне напоминает вот тот самый анекдот, что когда евреи лучше всего в дороге, потому что в Израиле им не нравится, но и где-нибудь в Испании, там, где правит сегодня Педро Санчес, где масса вот этих вот выступлений антиизраильских и травит людей, говорящих на иврите, носящих еврейские какие-то атрибуты, и вообще сжигают всякие еврейские бизнесы, ну, тоже очень неприятно. Вот это такая категория людей своеобразная, которые им кажется, что хорошо там, где нас нет. Как только они приезжают, они обнаруживают, что там тоже, в общем, не совсем все хорошо.
1: Скажите, а какой уровень безработицы в Израиле сегодня?
2: О, в Израиле совсем небольшой уровень. По-моему, я боюсь сейчас наврать, но 3-4%. Очень небольшой.
1: То есть практически все, кто хочет, работают, так я понимаю.
2: Да, да, да, очень небольшой уровень безработицы. В основном израильская экономика, как это ни странно, даже парадоксально, несмотря на вот продолжающуюся уже, скоро будет у нас 3 года, как продолжается эта война, и все эти забастовки, и выступления, и прочее, несмотря на все напряжение в обществе, но экономика как раз развивается вполне и вполне успешно. То есть показывает очень хорошие результаты, и это даже удивительно. Инфляция достаточно низкая, безработица низкая. То есть израильская экономика, она по-прежнему сохраняет свои хорошие позиции в рейтингах мировых агентств. Действительно, и крайне интересная ситуация.
1: Вы в эфире, представьте, пожалуйста. Алло? Алло, вы меня слышите? Нет, не слышно. Давай вот возьмем другой звонок. А представьте, пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый день, зовут меня Вика. Я хочу
1: вас спросить. Да, Вика, очень приятно.
4: А вы не думаете, что вся эта вот провокация, которая началась 7 октября, вся эта вот провокация, война с Ираном, спецоперация, кому-то это очень выгодно, чтобы устроить сейчас в мире второй фронт, чтобы отвлечь внимание от более важных дел, от Украины. Посмотрите, сейчас такая ось, и Россия соединила себе и Северную Корею, и с Ираном заключила договор. Я считаю, что вот эта ваша спецоперация с Ираном и Америкой, это большая провокация, и это, как вам сказать, большая ошибка, я считаю, израильской разведки, потому что Нетаньяху военный человек. Он должен был все это себе представить, как это все обернется. Ведь вы подставили своих соседей, с которыми вы начали мириться. У вас образовалось уже там столько, ну пусть не верных друзей, но во всяком случае какая-то надежда на мир и на процветание. Как это вы могли допустить?
1: Ну, ваша позиция понятна. Вы знаете, во многом, наверное, я готов вас поддержать. Мы сейчас послушаем мнение Александра. Но то, что я уже говорил, при всех остальных составляющих нельзя было допустить, чтобы у Ирана оставался обогащенный уран. Мне кажется, что Израиль можно понять, и трудно что-то возродить по этому поводу. Действительно, сегодня у все большего и большего количества стран, мы знаем это и про Индию, и про Пакистан, которые уже обладают ядерным оружием, это была бы очень большая трагедия для Израиля, если бы все-таки Иран сумел бы сделать свою атомную бомбу. Что скажете, Александр?
2: Вика, вы знаете, мы подставили ведь не только своих союзников, и мы подставили в первую очередь самих себя. Я много раз говорил, я повторяю, я еще в этом больше и больше убеждаюсь, что вся эта история 7 октября, это заговор был части нашей военно-политической разведывательной элиты, нацеленной на свержение правительства. Расчет был абсолютно прост о том, что поскольку Нетаньяху называет себя господин безопасности, то ударить по ему самому больному месту, показать, что он не справляется с своими обязанностями, что он не выполняет возложенных на него обязательств, и сказать: все, иди домой, все, твое время прошло. Я вижу это абсолютно так, и все данные, я не хочу сейчас перечислять, но все меня убеждает, что это был заговор, это было, по сути дела, предательство изнутри. Другое дело, может быть, они не хотели массовой резни, вполне возможно, но получилось то, что получилось. Когда имеешь дело с дьяволом, то последствия всегда могут быть очень печальными. Ну, а, соответственно, потом ведь уже дальше то, что понеслось. Я не исключаю также, конечно, что вы правы в том плане, что это могло быть выгодно очень многим. В том числе это могло быть выгодно и России. Вполне возможно, что Россия, да, участвовала. Она не участвовала непосредственно, я думаю, в разработке там этой операции и так далее. Но она поддерживала Хамас, она всегда сотрудничала с ними. Она как-то помогала им различными путями военными, политическими, дипломатическими. политическими и так далее. И, конечно, им это было 100% выгодно для них, но это была просто манна небесная. Весь мир с того момента, то есть 7 октября, он забыл об Украине, и он переключился на Израиль, на несчастных жителей Газы и так далее. А потом уже действительно все понеслось, уже перестало быть контролируемым, потому что Хизбалла подключилась, потому что Иран действительно уже начал просто быть вплотную приблизился к ядерной бомбе, и было очевидно, что это уже грозит самыми непосредственными опасностями для Израиля. И вот ситуация уже полностью вышла из-под контроля во всех отношениях, на мой взгляд.
1: Берем еще один звонок, давайте. Вы в эфире, представьте, пожалуйста. Алло? Представьтесь, пожалуйста. Не слышно, да? Здравствуйте.
5: Да, вопрос к Александру.
1: Представьтесь, пожалуйста.
5: Игорь меня зовут. Ну, все очень понимаем, приятно. Конечно. Да, очень приятно, Грегори. И Александр говорил об этом неоднократно. Но это ж понятно, что 7 октября это была продуманная операция. И предатели внутри израильского правительства и военной части, конечно, сидят. И никто их не судит, и никто об этом не говорит, и все молчат. Убили 1200
1: человек. Ну, я не думаю, что молчат.
5: Но,
1: Израиль лихорадит.
5: Лихорадит. Почему? И почему эти нелюди, которые способствовали этому кошмару.
1: Ваш вопрос, Игорь, понятен. Давайте дадим. Смотрите, у нас осталось буквально пару минут, а я еще хочу услышать прогноз Александра на следующую неделю. Александр, кратко ответьте, пожалуйста.
2: Ну, конечно, Игорь, конечно, это настолько очевидно любому здравомыслящему человеку, не зашоренному, не оболваненному, это настолько на поверхности все. Но проблема в том, что весь наш истеблишмент, он повязан вот этими родственными дружескими узами, они поддерживают друг друга. Судьи связаны с военной верхушкой, военная верхушка с разведывательным аппаратом, с левой оппозицией, со СМИ, с левыми вот этими вот каналами, журналистами. Правых просто сегодня это маргинальное меньшинство, я бы сказал. И они, конечно, покрывают друг друга. Они не дают возможности создать независимую
1: А выборы, поэтому... Александр, а выборы да? ближайшие могут поменять ситуацию или не думаете?
2: Вы знаете, если победить с большим преимуществом правый блок, но я в этом очень-очень сомневаюсь, то могут как-то сдвинуть с места. Но в нынешней ситуации я и в этом очень не уверен. И хорошо, если победить даже с меньшинством, а скорее всего просто проиграет.
1: Осталась минута, Александр. А ваш прогноз на следующую неделю? Основной вопрос это, а начнется наземная операция Америки и Израиля, или будет какая-то сделка, или опять все повиснет еще на неделю, и не произойдет ни того, ни другого. Вот такой выбор, один из трех вариантов. Что вы думаете? Или, я не знаю, может, может, у вас еще есть какой-то, но я четвертого уже не вижу.
2: Да. Я уверен, дай бог, чтобы я ошибался, очень бы хотел ошибиться, что Трамп будет продолжать идти на уступку Ирана, по сути дела, любой ценой, ну, чтобы достичь вот этого вот желаемого падения курса, падения цен на бензин и так далее, открыть Ормузский пролив, и я думаю, что это будет продолжаться, а иранцы будут по-прежнему обманывать, он по-прежнему будет произносить тирады о том, какие они периодически плохие, и снова будет возвращаться к этому соглашению.
1: Вот я вижу. Ваша позиция понятна, но будет ли сделка, или ничего не произойдет? Продолжаться будет то, что вы сейчас рассказали. Главный вопрос все-таки не туда, не сюда, начнется военная операция или подпишут какую-то бумагу.
2: Я думаю, не думаю, что она произойдет скоро, но ведь меморандум уже подписан. Рамочное соглашение, то, что называется, уже подписано. Я думаю, что Иран будет продавливать и что в конце концов будем двигаться вот сожалению, к огромному моему сожалению, в направлении некой сделки. Может быть, конечно, на следующей неделе, но через энное время, скорее всего, это будет.
1: Я бы очень хотел, чтобы началась наземная операция, но, на мой взгляд, тоже шансов на это не так много. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Конечно. Это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Вели ее в Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, Александр Мостровой в Иерусалиме. И мы прощаемся до полудня в следующую среду. Обязательно включите приемники, и мы вместе послушаем, насколько наши с вами прогнозы и мой и Александра сбылись. Всем удачи.
2: Спасибо. Всего доброго.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Флориды арестовала 77-летнюю почтальоншу по имени Гейл Джустина, укравшую более сотни кошек и собак, пишет Fox News. Джустина собирала питомцев, которых находила на своем рабочем маршруте в городе Стюарт. Животных обнаружили в ее доме, в котором не было кондиционера и вентиляции. Температура в помещениях достигала 43 градусов Цельсия. Сотни кошек и собак содержались в тесных клетках. В некоторых частях дома был слой экскрементов животных толщиной в фут. Некоторые кошки в клетках были замурованы в затвердевших фекалиях, которые сотрудники полиции сравнили с бетоном. С 2014 года местная служба контроля за животными выписала Джустину 65 штрафов за условия содержания питомцев. В местный приют для животных уже поступили 108 питомцев из дома Джустина. Десятки людей выстроились в очередь у приюта, чтобы узнать, есть ли среди обнаруженных животных их пропавший питомец. Несколько кошек уже воссоединились с хозяевами. Американский стартап создал футболку, которую можно не стирать месяц. Компания собрала уже больше 250 тысяч долларов на реализацию своей идеи. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретать неприятный запах. Такое свойство футболке должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Наиболее важными из них являются медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит

0: в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Агентство Рейтер и телеканал CNN сообщили, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет большой дальности. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Нетаньяху в усилении Хамас перед 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Заключенных нью-йоркских тюрем обучают на водителей грузовиков. Индустрия погрузилась в кризис после решения Трампа отобрать коммерческие права у тысяч водителей-мигрантов. 8 и 9 августа во Flushing Meadows Corona Park в Квинсе состоится 36-й гонконгский фестиваль лодок драконов. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 60%, 84 по Фаренгейту, плюс 27 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
2: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. Как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт.

0: и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. И я бы хотел начать с того, что поступают звонки достаточно часто. И, видимо, я очень давно говорил, с кем может работать гипнотизер, потому что каждый гипнотерапевт и даже гипнотизер полноценно может работать только с человеком, у которого родной язык. Если у вас родной язык английский, вам надо идти к гипнотерапевту, который родился и выучился на английском языке. Если у вас какой-то язык, не знаю, турецкий или немецкий, соответственно, надо идти к специалистам, которые разговаривают на этих языках. Я разговариваю полноценно только по-русски. Я применяю метафоры, применяю различные слова. Они не сложные, эти слова не сложные, потому что любой гипнотерапевт разговаривает со своими клиентами так, как будто мы разговариваем с 10-летним ребенком. Но все равно те слова, которые для нас очень просты, для людей, которые выросли в англоговорящей среде, а как правило, мне звонят родители и спрашивают, там задают вопросы о проблемах, рассказывают своих детей, задают вопросы, что можно там в этом случае сделать, чтобы я посоветовал, и все такое прочее. И естественно, что если человек родился уже в Америке ребенок, а если люди приехали 30 лет назад, это уже не ребенок. И даже если его привезли в 3-5 лет, он сформировался в школе, в колледже, в университете или в среде в англоговорящей, он сформировался как американец, и у него родной язык уже не русский, даже если в семье разговаривали на русском языке. И, к сожалению, даже когда я объясняю, что работа, скорее всего, не пойдет, что будет очень сложно. Мы можем перевести, да, отлично, вы можете перевести, но, к сожалению, те проблемы, которые возникнут у ребенка, они родились, эти проблемы, в детстве, потому что все проблемы, я уже не один раз говорил, закладываются до 5 лет. Сейчас стали говорить, что может быть до 7 лет. Хорошо, до 7 лет, но кто с ребенком был до 5, до 7 лет? С кем он проводил больше всего времени или большую, большую часть времени? Со своими родителями. И, к сожалению, то, что родители не считали чем-то таким, что травмирует своего ребенка, какие-то слова, может быть, крикнули, может быть, еще что-то там не так сделали, что-то там не купили в какой-то форме, в такой, может быть, достаточно жесткой, которая казалась родителям на тот момент абсолютно нормальной. А у ребенка это создает психотравму. И та травма, ту травму, те травмы даже, обычно это не одна вещь какая-то, они накапливаются, которые как бомбочка, там, знаете, маленькое семечко там где-то было посажено, и вот она росла, росла, росла, шлеп. Может быть, это там было связано с каким-нибудь котенком или с собачкой. Там у меня был такой случай, когда поцарапал котенок ребенка, потом пришел папа такой не очень трезвый, наступил на этого котенка, поскользнулся, страшно кричал, ловил этого котенка, к счастью, не поймал, как мне сказал этот взрослый уже человек. И человек делает вывод, что котенок это опасно, что кошки опасные животные. Там еще, может быть, был бы какой-то случай. И каждый раз, когда человек видит котенка, доброго, ласкового, даже он может его там погладить даже, но каждый раз, когда он его видит, в подсознании кричит опасность, опасность. И вес внушения, что кошка или там котенок это опасно, он увеличивается. Если жизнь благополучная, может быть, это никогда не проявится. Но если у человека, к сожалению, мы не живем в таком в идеальном мире, и у нас случаются другие какие-то проблемы в жизни, и когда эти проблемы еще плюс человека раскачивают, раскачивают именно его подсознание. В сознании он любит кошек, он там может корм оставлять где-то, может быть, во дворе или там в подъезде, не знаю, подкармливать может этих милых животных. Но подсознание кричит, кошка опасна, кошка. И у него бам, в 30, 40 лет, 50 лет, паническая атака. От чего? А он даже не понимает, от чего человек. Он, может быть, был с мамой где-то в кинотеатре, и там на Маугли прыгнула какая-нибудь там тигрица, или, не знаю, там Шерхан был такой персонаж. И он спасся, но ребенку было там настолько мало лет, он был там на руках у мамы, ой-ай, и он там начал плакать. И уже из этого это могло быть первоосновой, то есть это могло быть первичным событием, которое создало вот этот вот заряд негативный, который начал набирать силу, набирать вес, и как семечко, вот она росла, росла, росла, бац, и в каком-то возрасте она проросла, и человека накрывает, а он даже не понимает, что случилось. Что было? Да все было как обычно, все было прекрасно, все было хорошо. Сидел там с другом, и там прыгнул к нему котик на руки. Он только в гипнозе, и что? Ничего, я его погладил, а его накрыло. Он его погладил, и его накрыло. Вот в этот момент случилось то, что создало такую проблему, достаточно серьезную, потому что панические атаки не очень хорошо. И эта проблема с ним, каждый раз он краем глаза он видел, где-то там котенок или кошечка лежит, и его могло накрыть. Он идет с сумочкой там из спортзала или спортзал, или там несет ребенку рюкзачок, шлеп его накрывает. Что такое? А он даже не понимает, из-за чего. И только в гипнозе можно до этого докарабкаться. Или принимать какие-то препараты, которые сглаживают эти вещи, но дают там разные другие побочные эффекты, о которых вы можете в интернете прочитать. Сейчас, к счастью, о любом лекарстве можно и побочные, и положительные стороны этого лекарства. Но и, как вы знаете, мне дали две стороны, и всегда одна сторона, как правило, бывает, к сожалению, не очень хороша. Поэтому надо быть внимательным к себе, надо следить за собой, надо стараться разобраться с тем, что происходит. И если только начинает накрывать, не надо ждать, там, допустим, та же паническая атака, или там страх змей, или там да, любой страх, любая фобия. Фобия – это страх, это может быть, там, я не знаю, и пауков, и тараканов, и чего угодно. Если начинает накрывать, не надо ждать. Идите там, ну, как вариант, хотя бы идите к психологу или там, психотерапевту. Но здесь, конечно, гипнотические техники, они работают гораздо эффективнее. У нас есть прямой доступ к подсознанию. Мы не гадаем, мы не слушаем человека. Человек может прийти и очень много рассказывать и говорить, и хороший гипнотерапевт говорит, да, но там все равно, конечно, какие-то пометки мы делаем себе там. Любил бабушку или его била бабушка, и он бабушку ненавидел. Но, к счастью, такое не очень часто бывает, но бывает, тем не менее. И я всегда говорю, что все, что бы вы ни рассказали, нам саму главную идею, из-за чего, причину, это нам не даст. Причина только в вашем подсознании, только оно знает, что явилось причиной. И второе, это только там кто-то на небе, тот, кто нас создал, наш, там, мы из разных конфессий, Господь Бог, вот Он знает, и ваше подсознание знает. И давайте у Бога там не по чину спрашивать, но давайте до вашего подсознания, если вы не против, мы доберемся и все узнаем, и все будет очень хорошо, и все будет прекрасно. Но для того, чтобы работать, еще раз, не должно быть у человека психических заболеваний. Если у него несколько личностей, если у него голоса какие-то в голове, любая психическая болезнь, это даже если у него суицидное настроение, мы не имеем права таких людей принимать. Особенно у кого психические болезни. Мы не знаем, я начну его расслаблять, и человек от этого там впадет в какую-то истерику или еще что-то. Я не знаю, как на человека с отклонениями может подействовать гипноз. Может быть, никак, к счастью, но может быть очень резко отрицательно, потому что у меня был такой опыт, но там благополучно все закончилось очень давно. И после этого я просто перестал брать таких людей, тем более, что есть такой протокол определенный, кого мы можем брать, кого мы не можем брать. Даже если очень серьезные проблемы с сердцем, таких людей я тоже не беру. Начнется обреакция, у человека там какой-нибудь клапан, куда-нибудь не туда его поменяли, но поменяли, допустим, не очень хорошо, но виноват кто будет? Будет виноват, конечно, гипнотерапевт, гипнотизер. Потому что был такой один случай у очень знаменитого гипнотизера, как гипнотерапевт он не работает, он шел по рядам на своем представлении, как знаете, там люди руки протягивают, он всем хлопал по рукам, иногда, когда видел, что человек уже там почти в трансе, он слегка дергал, люди падали, очень эффектно выглядел, и одного человека он дернул, и тот прямо на представлении у него умер. Вот он 7 лет судился, 7 лет у него не было ни выступлений толком, ничего, и это очень, очень большая проблема. Даже это, начали с одного, чуть-чуть я перешел на другой, но лишний раз просто я хочу сказать, что кого я не беру категорически. Может быть, какие-то другие люди берут, потому что когда я там принимаю в Бруклине, я вижу очень странные плакаты на Брайтон-Бич от людей, не докторов, которые там лечим психические заболевания, лечим то. Я не знаю, как они это делают. Я так не делаю. Во-первых, я не доктор. Я никого не лечу. Я не лечу болезни. Я разбираюсь с психоэмоциональной составляющей тех событий, которые человека привели к каким-то отклонениям в его физическом здоровье. Я нахожу те первопричины, которые создавали вот этот вот негативный фон, на котором появляется органическая болезнь. Потому что в таких случаях, когда были очень сильные у человека психотравмы, какие-то эмоциональные события очень тяжелые, эти события, они сначала создают болезнь, но она выглядит вот точно там астма. Она есть психосоматическая астма, есть органическая астма. Но органическая астма рождается из психосоматической. То есть у человека все признаки какого-то заболевания, если с этим не разбираться, заболело колено, заболела спина, все что угодно, там почка, печень, желудок, вот желудок очень часто страдает. Мочеточники, у женщин это страшно, да и у мужчин, но обычно у женщин больше, циститы, от обиды, от чувства вины. И человек, ну, вроде на ровном месте, откуда взялась эта болезнь? А она взялась вот когда-то, когда была обида там на маму, на папу, на мужа, да, на кого угодно. И эта обида, которая она никуда не делась, человек время от времени, чаще всего это бывает каждый день, он вспоминает, как его обидели, и там что-то желает, что-то. Он опять и опять это переживает, он опять это переживает. Вот представьте, там он где-то себе там укол такой, знаете, с грязью или с гноем с каким-то сделал себе там внутрь своего тела, и постоянно там похлопывает, и говорит, что-то гниет, уже скоро гангрена, наверное, начнется. А как она не начнется? Вы носите этот гной в душе. Да, он вроде бы он там эмоциональный, но этот эмоциональный, он доводит людей до любой проблемы он может довести, вот просто до любой. Я говорю, от болезней суставов, от артритов, артриты, артрозы, это всегда какие-то, как правило, 70-80%, что это проблемы были в семье, проблемы с отношениями внутри семьи. Есть даже такие там целые таблицы, тоже можете найти их в интернете и посмотреть. И, кстати, эти таблицы, понятно, что это не истина в последней инстанции, но они дают представление, и, ну, я говорю, процентов 78 бьется вот точно там синдром раздраженного кишечника, проблема язва или гастрит, потом язва. И причем сначала это психосоматическое, сначала там ничего нет, никакой ни хелиобактерии, ничего. Как правило, я не говорю, что это тоже я, то, что говорю, истина в последней инстанции. Может всякое быть, там заразился человек. И то, если у него прекрасный иммунитет, он там эту бактерию удавит, она там даже хрюкнуть не успеет. Но иммунитет страдает, страдает эндокринная система, потому что у человека разлад в душе. И он этот разлад на протяжении долгих лет, он его любит, он к нему привыкает. Ему даже иногда от этого избавляться проблематично. Он не хочет, он настолько привык, он идентифицировал себя с этой проблемой, с которой он живет. И когда это тоже, кстати, противопоказание, я с таким человеком не буду, скорее всего, работать. Потому что, как правило, из года в год все больше и больше людей я отговариваю от прихода. потому что я хочу, чтобы то, что мы делаем вместе с клиентом, с человеком, у кого проблема, чтобы это было эффективно, чтобы человек почувствовал ту работу, которая происходит, чтобы он испытал то, что я ему могу дать, и это могу дать только я или аналогичный специалист. И мне совсем не надо, чтобы человек уходил. Да, опять не помогло. Поэтому я смотрю, я задаю массу вопросов, и их еще больше у меня теперь скопилось, и я там их себе записал. И я говорю, что извините, но мои техники вам не помогут. И лучше это сделать сразу, чтобы не тратить время человека, чтобы он там не ехал через пол Нью-Йорка или через весь Нью-Йорк, или из Нью-Джерси приезжал, для того, чтобы мы поняли, что работать невозможно. Да, такое все равно бывает. Я задал вопросы, человек приехал, а он работать не готов. У него прекрасно с языком, у него нет психического никакого заболевания, никаких отклонений, нормальное сердце, все в порядке. А работа не получается. Он ехал, он накрутил себя, у него страх. А что мешает человеку? Номер один, человеку мешает погрузиться в гипноз, это страх, страх, страх. Если он боится, потому что все мы поговорили, я все объяснил, он приезжает, садится в кресло, вздыхает, я уже понимаю, что что-то не то. Я говорю, какие-то есть вопросы. И человек так опасливо глядя на меня, говорит, я там не застряну. Значит, все, что мы делали, наш там 15- или 30-минутный разговор по телефону, это все коту под хвост, это просто пыль на ветру была. Я человека не убедил, хотя он по телефону звучал очень хорошо. И были даже у меня такие люди, в основном это вот женщины. Вот женщины, я не знаю, ремень такие, вот знаете, она пройдет там, там, где 10 мужчин сломается, эта женщина пройдет. Но она несет из-за этого такую боль внутри себя. И вот она сидит, и вроде она хочет, и уже получилась работа, уже из нее там вылезло какое-то событие, и она открывает глаза, она выкарабкивается из гипноза. Из гипноза человек может выйти практически в любой момент. Не понравилось внушение, не понравилось то, что он увидел, как там какие-то очень нехорошие были события. Не верьте фильмам и не верьте книгам. И человек откроет глаза и скажет, я не хочу с этим разбираться. Обычно это чаще всего, когда там изнасилования были или какие-то жуткие нехорошие события, не хотят люди разбираться. А если они с этим не хотят разбираться, хотя когда до погружения в гипноз человек говорит, я готов на все, или там я готова на все, я там все это я прокрутила, все нормально, все великолепно, я выдержу, туда доходит, и все, и ничего не получается. Бывает, мы разобрали все события, все мы там, все, я применил техники, все прошло. Подходит момент понимания и отпускания, но это называется прощением, но я уже даже убрал слово прощение, я убрал слово прощение из своего лексикона, потому что как простить этих уродов, которые меня били, отрывали мне там пальцы с кольцами, уши с серьгами или с серьгами, и так со мной ужасно там поступали, как их прощать? Я уже не говорю прощения, я говорю, понимание, отпускание. Эти люди, ну вот они родились, они были так запрограммированы. Они были ну, просто уроды. Там иногда, когда вообще категорически человек не ходит. У меня была одна клиентка, кстати, вот я вспомнил. Она мне говорит в гипнозе, я хочу сказать, я прощаю, отпускаю. А у меня губы не шевелятся. Он же вот передо мной, она же его видит. И бывает, человек не визуал, но он чувствует, что этот подлец, этот негодяй, он где-то рядом с ней. Вот. И я говорю, все уже, это было там 30, 40, 50 лет назад. Давайте его отпустим. А я не могу, у меня губы не шевелятся. И еще на 10, 15, 20 минут я ищу вариант, как это сделать. Чаще всего все нормально, но 2-3% бывает, что люди не готовы. Просто они не могут. Была одна женщина, у нее уже там предрак такой был, уже дисплазия, которая уже переходила плавно-плавно во всякие нехорошие вещи. И я говорю, прости этого человека из своей жизни? Нет. Я вот, он сдохнет, я его прощу. Я говорю, вы понимаете, он-то может сдохнет, но вы умрете раньше. Ну, умру, значит, нет, я этого человека не готова отпустить. Это все надо знать. Я это все говорю каждый раз, и каждый раз да, вот я с языком, с русским языком, это еще не самая большая, оказывается, проблема. Но тем не менее, это проблема. Потому что когда мне говорят, он все или она все понимает. Она все понимает, нет, это значит нет идеального языка. Нет идеального языка, нет работы. Я лишний раз должен напрягаться, и я не всегда понимаю, человек понял меня или нет. Он же лежит полулежа, полусидя, он там с закрытыми глазами, там иногда его потряхивает. А я не понимаю, все ли он понял. Все ли он выразил? Может, у него не хватает русского языка, чтобы выразить то, что он хотел донести до меня, чтобы мы с этим разобрались. И ну, это не работа, это полуработа. И я всегда говорю таким людям, звоните, а кого вы посоветуете? Я никого не советую. Я не советую ни доктора, там, ни психиатра, ни физиотерапевта, ни хирурга. Я ни в коем случае я не рекомендую никаких, не потому что там доктора, нет, доктора, наши спасители очень часто, они, к счастью, там делают свое дело великолепно. Но есть вещи, которые они не могут делать, там, разобраться с причинами, из-за чего у человека там несварение или там этот синдром этого раздраженного кишечника. Да это не его работа, его не учили этому. Возьмет анализ, скажет, там такая-то бактерия, такая-то, здесь язва, уже дырка, сейчас мы все зашьем, сейчас мы прооперируем, все сделаем. И они решают так, как их учили. Но иногда, разобравшись с проблемой, потому что желудок, проблемы с кишечником, это чаще всего, там, не знаю, 90%, я думаю, что человек не переваривает свою жизнь, он не переваривает какие-то события в своей жизни, он не переваривает иногда даже самого себя. И сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы я буду с вами.
1: 620 АМ Радио. Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Житель Флориды Натан Томас вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой профессор в истории, пишет «Нью-Йорк Пост». Натан начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней, на 16 дней раньше предыдущего мирового рекорда. Таким образом, Томас стал самым молодым профессором, независимо от пола, побив достижение американки Алии Сабур, установленное в 2008 году, а также превзошел рекорд шотландского математика Колина Маклорина, продержавшийся более 300 лет с 1717 года. Необычные способности Натана проявились еще в детстве. В 14 лет он стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд, получив степень по математике. Позже он окончил Международный университет Флориды, где получил сразу степени бакалавра и магистра по электротехнике. Сам Томас признается, что больше всего любит момент, когда сложная тема становится понятной студенту. Самка дельфина по кличке Фрегл несколько дней плавала с телом своего погибшего детеныша у берегов Австралии, оплакивая его. Ролик с ней поразил пользователей соцсетей. Ранее у нее скончались еще трое детенышей. По словам специалистов, поведение Фрегл является распространенным у дельфинов в период траура. Он может растягиваться на несколько дней, однако в какой-то момент матери все же приходится отпустить тело своего детеныша, чтобы поесть. Ученые также заметили, что к Фрегл присоединялись другие дельфины, разделяя ее горе. Такое поведение демонстрирует прочность семейных связей среди дельфинов. Леонардо Ди Каприо и Джефф Безос создали проект по спасению исчезающих видов животных. В проект вложили $200 миллионов. Ученые предложили сократить население Земли вдвое к 2200 году. По мнению исследователей, для этого достаточно позволить всем женщинам самостоятельно решать, сколько детей им завести.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
1: Дэвидсон Радио.
3: И мы продолжаем с вами снова. Я Николай Федоров. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Если у вас возникнут в ходе передачи какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. Если вдруг я вам не отвечу, это говорит о том, что или я отвечаю на ваш звонок, или я по какой-то причине еще занят, но я обязательно перезвоню. Просто или напишите смс мне, или оставьте голосовое сообщение. Я, когда увижу и будет возможность, обязательно перезвоню и отвечу. Если я, конечно, смогу ответить, а вдруг будет очень сложный вопрос. Но мы продолжаем. Я говорил в первой половине передачи о том, что не всегда получается работа, не всем людям подходят мои техники, и не все люди готовы к тому, чтобы к ним эти техники применяли. Или по объективным, или чаще всего по субъективным причинам, когда они боятся гипноза, когда они не готовы разбираться со своими проблемами, они не готовы эту боль, которая была закапсулирована и сидела в подсознании много-много лет, не готовы ее выпустить наконец-то и почувствовать облегчение и понять, что уходят проблемы физические. И это бывает практически всегда с желудком и там, с другими частями нашего тела. Но теперь я немножко дольше поговорил на тему, что кому подходит гипнотерапия, кому не подходит гипнотерапия, с кем приятно и легко работать, а с кем работа просто не получается. Но поговорить я хотел сегодня немножко о другом. Поговорить я хотел о том, как мы иногда очень ловко, так незаметно даже для себя вычеркиваем себя из своей собственной жизни. Мы исчезаем, мы становимся тенью, мы становимся удобными и приятными для других, но это не наша жизнь. Мы проживаем просто чужую жизнь, не понимая, а где находимся мы. И вот для того, чтобы погрузиться в эту тему и глубже ее понять, вот просто представьте, что вы вечером сидите в тишине и вдруг замечаете такую странную вещь. Весь ваш день был заполнен вами, но вас в этом дне почти не было. То есть именно вы утром открыли глаза, вы отвечали на сообщения, вы решали на вопросы, вы куда-то ехали, вы с кем-то разговаривали. И, возможно, вы даже помогали близким людям, которые там находятся рядом с вами. И вы поддерживали коллегу, вы беспокоились о детях, вы старались никого не подвести, вы старались всем помочь. Со стороны это выглядело как ваша обычная жизнь. Но если бы кто-то остановил этот день и спросил вас, а в какой момент здесь были именно вы? И что бы вы ответили? Вы ответили бы: я не знаю. Не ваше тело, которое перемещалось из одного места в другое, не ваше имя в списке дел, не ваша роль родителя, супруга, сотрудника, человека, на которого всегда можно положиться. Где были вы сами? И кажется, что странный вопрос. Ведь кажется очевидным, если вы прожили этот день, значит, вы в нем были. Но возможно, что именно здесь и скрывается одна из самых незаметных человеческих ошибок. Потому что можно присутствовать во всех событиях собственной жизни и при этом годами отсутствовать в этой жизни. Это происходит не драматично. Никто не принимает однажды утром решение я с сегодняшнего дня стану второстепенным персонажем. Нет, нет, нет, нет, мы так себя не ведем. Все начинается с мелочей, все начинается с привычного. Сначала я разберусь с делами, сейчас не до меня. Главное, чтобы у них было все хорошо. Я еще немножко потерплю. Вот закончится этот сложный период, и тогда я подумаю, а чего же я сам хочу? Но один период сменяется другим. Дети взрослеют, работа не заканчивается. Денег вы не зарабатываете той суммы, которую вы, ну вот обычно мы ставим себе, вот еще там еще 100 тысяч мне надо, или там еще 200 тысяч, ну, зависит от того, кем вы работаете и что вы умеете делать. И человек продолжает ждать какого-то момента, когда жизнь наконец-то сложится и освободит для него место. А что, если она никогда не освободит это место? А что, если жизнь не обязана останавливаться и говорить: «Дружок, теперь твоя очередь». Что, если той самой очереди, которую мы столько лет ждем, ее вообще не существует? И я не исключаю, что сейчас внутри вас возникает сопротивление. Ведь думать о себе кажется чем-то неправильным. Особенно если вы привыкли быть хорошим, надежным, принимающим человеком. Как можно поставить себя на передний план? Ведь другим нужна помощь. Голодают люди где-то, не знаю, там в Африке или в Азии. Умирают амурские тигры. Ведь это эгоизм, если кому-то нужна помощь. Кто-то голодает, кто-то погибает. А я вот думаю о себе. И разве не любовь заставляет нас иногда забывать о собственных желаниях? И речь не о том, чтобы перестать заботиться о других, стать жестким, стать таким стальным человеком, терминатором таким жизненным. И речь не о том, чтобы объявить себя самым важным человеком в вашей жизни. Речь идет о чем-то гораздо менее заметном и гораздо более серьезном. Потому что можно заботиться о человеке. Заботиться о человеке, не исчезая, а находясь рядом с ним. Можно любить, но при этом не отдавать другому право определять, существуете ли вы сегодня или нет. И можно быть ответственным, но не превращать всю свою жизнь в бесконечное обслуживание обстоятельств и чужих интересов. И все же многие люди замечают свое исчезновение только тогда, когда внешне все еще выглядит нормально, а внутри начинает происходить что-то необъяснимое. Разговоры вокруг утомляют. Утомляют сильнее обычного, то, что раньше вас радовало, больше не трогает. И даже отдых не возвращает сил. Все время возникает раздражение на людей, на обстоятельства, на тех людей, ради которых вы так старались. А следом вина за это раздражение. Потому что человек начинает думать: наверное, я просто устал. И мне надо просто взять себя в руки. И мне надо еще немножко потерпеть, и скоро станет легче. А легче-то не становится. Легче не становится, потому что уставшим может быть не только тело. Иногда устает сама жизнь, которую слишком долго не проживали, которая шла где-то рядом, но вы не были в ней. И здесь появляется вопрос, от которого хочется отвернуться. А кому в действительности принадлежит ваш обычный день? Кто определяет, во сколько вы встаете, с каким чувством? Чьи ожидания звучат у вас в голове, когда вы принимаете решение? Почему одно неодобрительное слово, и ваше настроение меняется на весь вечер? Почему вы можете точно почувствовать, чего хотят от вас другие, но теряетесь, когда вас спрашивают, а чего хотите вы? И вы можете сами себя спросить, а чего же хочу я? Я сам. Это очень, очень интересный ответ, можете от самого себя услышать. И, возможно, вы считаете, что просто вы реагируете на реальность. Звонить телефон, надо ответить, возникает проблема, ее надо решать. Кто-то обиделся, надо объясниться с этим человеком. Появилось свободное время, нужно провести его с пользой. С пользой обязательно. Как если я проведу его не с пользой? И вы опять вините себя. А я всегда говорил, один из законов сознания, что когда вы чувствуете вину, вы обязательно себя накажете. Вина и наказание – это близнецы-братья. И человек, чувствуя вину, перед собой, перед кем-то. Если эта вина живет в его душе, он обязательно найдет, как себя наказать. Каждое действие само по себе в вашей жизни кажется разумным. Но вот именно из-за этого ловушку очень трудно увидеть. Потому что ловушка состоит не в том, что вы делаете что-то неправильное. Она состоит в том, что ваша жизнь постепенно

было мало, потому что большая часть из этих, кого я знал, они были моими клиентами. Они были клиентами, и были такие проблемы, что вы просто себе даже не можете представить, потому что оказалось, чем больше денег, тем больше проблем. Люди просто, они... Один был очень богатый человек, который, когда к нему приходили, он всегда говорил: твари, твари, твари, вы только от меня хотите денег, денег, денег. Всем друзьям, друзьям детства, которые просто говорили: пошли куда-то там съездим, прогуляемся, на рыбалку там, не знаю, в сауну, еще куда-то. Нет, у человека все меняется. Он привык, что его, ну, это начиная от его детей, его жены, его там няни детей и всех остальных, его сотрудников, и все, он привык, что он только должен отказывать, потому что иначе он там, ему казалось так, что он сейчас разбазарит все деньги и останется сирым, голым, разутым, раздетым. Поэтому вот это вот право на собственную жизнь, то, что надо заслужить, это очень порочная вещь. И, к сожалению, она у многих людей, она присутствует. То, что я говорю, это, я не думаю, что это касается там 100% всех слушателей наших, кто сегодня присоединился к моей программе. Нет, но, к сожалению, вы это можете видеть у своих знакомых, у каких-то своих близких. А если даже покопаете, может быть, даже какие-то вещи узнаете в себе, что иногда мы стараемся, мы считаем, что мы не заслуживаем права на собственную жизнь. И все это складывается постепенно, складывается из чужих взглядов, из чужих интонаций, из маленьких одобрений, из едва заметного холодка, который мы однажды почувствовали, когда оказались не такими, как нас хотели видеть наши близкие, наши сотрудники или наши коллеги. И, возможно, еще в детстве вы поняли, что когда вы спокойны, послушны, не создаете проблем, не хотите кушать, писить, какать, рядом с вами становится теплее, родители довольны. Когда кто-то, вы кому-то помогаете, вас хвалят. Когда вы уступаете, говорят: какой добрый мальчик или какая добрая девочка. Когда вы не заикаетесь о своей обиде, вас считают: какой разумный ребенок. А когда вы говорите: я не хочу, я не буду это делать. Когда вы расстраиваете, когда вы требуете внимания, и все меняется. И атмосфера в семье немножко меняется. Да, возможно, что никто вам прямо не скажет, чтобы тебя любили, тебя должно быть поменьше. Но поступки и какая создается атмосфера, ребенок ее считывает просто моментально, эту атмосферу, и понимает, что: ой, я, наверное, много затребовал. Вот я сколько работал с людьми, у которых развелись родители. И когда мы регрессируем и возвращаем ребенка туда, где его родители расходятся, и ребенок всегда считает, что родители разошлись из-за него. Он требовал много времени, или он считает, что он требовал там, и на него уходило много денег. И ребенок всегда считает себя виноватым. И опять же, есть вина, есть наказание. И человек найдет, как себя наказать. Обожжется, поломает ручки-ножки, попадет в аварию, отравится. Вот любая мистика может произойти, но если вы чувствуете вину, поверьте, рано или поздно, иногда даже вы не поймете, иногда у людей, я вот знал, опять же, я говорю, таких очень состоятельных, он чувствовал себя виноватым, и жизнь его ломалась. У него уходили деньги, просто там они таяли, у него рушились бизнесы. И это было вот как раз в том, что он чувствовал вину за многие поступки. Там часто в трансе люди говорили: да, я шел по головам, из-за меня там многие погибли. Причем иногда погибли там в прямом смысле слова. И очень-очень это очень неполезно. Не всегда деньги дают радость. Да, я уверен, что наши слушатели очень правильно распоряжаются деньгами, распоряжаются своей жизнью. Но знаете, что так бывает. И старайтесь не попадать в эти ловушки. Потому что я еще раз скажу, что ребенку не нужны прямые слова. Он вот любовь считает просто вот по выражению лица, по интонациям, по тому, как там мама подошла или как подошел папа, как он от него отошел. Вот как даже мама как рукой взмахнула, там, не чтобы его ударить. И все равно. И ребенок это все видит, он это считывает. И однажды делает серьезный вывод.

0: Если я хочу сохранить связь со своими родителями, безопаснее, гораздо безопаснее отказаться от связи с собой. Лучше отказаться от себя. Проходят годы, но этот вывод у ребенка никуда не исчезает. Он просто начинает выглядеть, как черта характера. Вы видели наверняка таких людей. И эти люди говорят: я такой человек, мне проще уступить. Или я не люблю конфликты. Или мне ничего особенного не нужно. Что такое? Вы говорите, что вам в вашей жизни ничего не нужно. Человек вычеркивает себя из жизни. Да, окружающим с вами, конечно, удобнее. Вы отказались от себя. Вы умеете почувствовать чужое настроение. Вы можете почувствовать... вот есть люди такие, эмпаты. Они заходят в комнату или там в кабинет куда-то, или там даже в кинотеатр. Он считывает настроение людей. Они умеют, эти люди, почувствовать чужое настроение даже еще до того, как сам человек его осознает. По взгляду. Он понимает, когда надо сказать, когда надо промолчать, когда надо улыбнуться. То есть настолько развита эмпатия, а я уже говорил, что любое чувство в превосходной степени – это идиотизм. Чрезмерная доброта, чрезмерная любовь. Нельзя ни своего близкого человека, ни своего ребенка чрезмерно любить, все позволять. Это очень быстро оборачивается против вас. Точно так же, когда человек слишком эмпат, то есть что такое эмпат? Это когда он чувствует, как я сейчас говорил, он чувствует настроение, он чувствует, что у человека внутри. Он еще не сказал, а он уже все, уже знает. В пределах разумного это прекрасно. Можно предусмотреть там конфликт, можно избежать конфликта, можно там вовремя сгладить какие-то острые углы. Но опять же, если мы все время сглаживаем даже в ущерб своим интересам, причем явно в ущерб своим интересам, это нехорошо. К сожалению, на этом я с вами попрощаюсь сегодня. Я желаю вам мира и покоя в душе. В следующую среду мы продолжим эту тему. Мне кажется, что она очень интересна и полезна. С вами был Николай Федоров. Желаю вам всего наилучшего.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: четверки, 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Вася был только что здесь, но у меня не хватало буквально где-то 40 секунд для того, чтобы сбегать за чаем. И в это время он, я не знаю, как он это делает, но на самом деле такие функции у лэптопа не предусмотрены. Я смотрел просто досконально. Он иногда включает такие комбинации, видимо, одновременно нажимая как-то лапой на кейборд и, может быть, хвостом. А так как сейчас, кроме шуток, искусственный интеллект присутствует везде, и ваш телевизор, если у вас достаточно продвинутый телевизор, может

Вот он опять пришел, потому что услышал, что я говорю, и с этим сделать ничего нельзя. Ладно, ну все, сиди уже, сиди. Только я тебя умоляю, не двигайся. То мне не хочется, чтобы у меня была аудитория, которая только видит кота и слышит его мяуканье. А это необходимость, на самом деле, то, что он присутствует в шоу, а не общепринятый, так сказать, тренд. Переходим к новостям, которые можно считать на хедлайн основанным. Мне безумно нравится вот это вот маленькое сообщение и картинка справа наверху. Ученые сделали изображение Солнца с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Попробуй на него взглянуть, между прочим. Опубликовав их вчера в исследовании в журнале Nature, изображение показывает существование физического явления, которое может помочь объяснить динамику космической погоды. Динамика у нас та еще. Каждый день, буквально последние 2 недели, вы, наверное, обратили на это внимание, меняется прогноз погоды в вашем телефоне. То есть, если накануне вам говорят, что будет дождь, то на следующий день его нет. Или он сдвигается каждые 2 часа вперед-вперед, и вместо того, чтобы быть целый день, он появляется в 8 часов вечера. Зеленский рассказал, что количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. Ну так, война ж, но только не украинская в данном случае. Целью российских военных в Черном море стал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей. Один человек пострадал, с пшеницей все в порядке. Северная Корея запустила неопознанный снаряд. У меня вот слева наверху картинка. Возможно, являющейся баллистической ракетой в сторону Японского моря. Его там называют Восточной, так сказать, в самой Северной Корее. Я вчера общался с группой влиятельных корейцев. Но они пришли посмотреть, как я с корейским паспортом, пастором играю в пинг-понг. Вообще, конечно, надо заснять на видео то, что происходит, потому что, ну, я точно помню, что в 14 лет, когда я выиграл чемпионат Союза по юношам, по настольному теннису в Советском Союзе еще, я играл намного хуже, чем играю сейчас. А я был тогда, наверное, в пике формы, хотя кое-какие приемы были невозможные, и плюс еще ракетки были допотопные. Хотя нам казалось, что они сильно продвинутые. Вот, и я их спросил, реально, вообще у вас за вот десятки лет, что вы живете в Штатах, огромная община корейская, на каждом квартале корейская церковь, причем пасторы друг друга даже и не знают, настолько они заняты конгрегацией, что совершенно потрясающе, это замечают все, кто живут в Нью-Джерси, в частности, потому что здесь корейцев очень много, в школах большая часть детей корейские. Я их спросил, это мое субъективное ощущение, что молодежь ваша говорит по-корейски, причем под молодежью я подразумеваю всех от, так сказать, возраста, когда они ходят, до лет 30, потому что я с ними встречаюсь на спортплощадках, я встречаюсь с ними в горах. Они, причем в горах как, на хайкинг или на mountain skiing, они все говорят между собой по-корейски. Причем, если начинаешь с ними говорить по-английски, естественно, то они, у них английский, ну, не знаю, как корейский, но английский в совершенстве, без акцента. Как вам это удается? Они смеялись. И сказали, ну как, мы работаем над тем, чтобы... Ну, плюс еще у них преемственность такая, уважение к старшему поколению. У нас этого нафиг близко даже нет. Вообще, не только у нас, у китайцев этого нет. Я их спросил, а если вот есть такие предпосылки, изначально ведь северные и южные корейцы – это один народ. Ну, правда, с 1949 года они... Северная Корея успешно работала над тем, чтобы они стали другими. То есть это гораздо более суровый эксперимент, чем то, что было с Германией, расколотой на 2 части, и восточные немцы стали... Они говорили только на том же языке, но на самом деле они превратились в советскую разновидность, разновидность советского пипла. И я их спросил, какой шанс на то, чтобы вы соединились. Они сказали, ну, на сегодняшний день никакого, потому что в Северной Корее люди искренне любят и верят своему

0: лидеру. А Россия планирует разместить ракетную часть из Северной Кореи численностью около 90 военнослужащих в Воронежской почему-то области. Высший антикоррупционный суд Украины назначил бывшему вице-премьеру и послу, кстати, Киева в Соединенных Штатах Ольге Стефанишиной, она у вас в серединке слева, залог в размере 6 миллионов гривен, чтобы не сидеть в тюрьме до суда. А у нее денег нет, как она сказала, хотя ее подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию. Интересно, что тут такая ловушка расставлена антикоррупционным судом. Если бы она внесла эти деньги, то это было бы свидетельством того, что они у нее есть, но зарплата в качестве посла недостаточна для того, чтобы накопить такую сумму, как 6 миллионов. Так что ей или придется у кого-то одолжить, или присесть. На экстренном совещании правления ФИФА в Марокко президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая частичной приватизации международных турниров, и тем самым он заручился поддержкой руководства организации и сохранил свой пост. Но я вообще уверен, что они все там повязаны. Уж больно хлебная позиция. Победа прогрессивиста Абдула Эль-Саеда на демократических праймериз в Сенат в Мичигане, а он победил, стала знаковой для левого крыла демократической партии и свидетельством того, что борьба с центристами за курс партии не только далека от завершения, но склоняется еще больше влево. По Эль-Саеду сегодня отдельно, подробно, потому что есть маза, что через какое-то время он будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. И что с этим делать или ничего не делать? Иран и Оман согласовали основные пункты проекта соглашения о возобновлении действия Хормузского пролива, которое предоставило бы Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив, но не позволяло бы взимать пошлины или сервисные сборы. То есть я сам в этот заголовок не очень даже поверил. Тут Иран согласовался не брать поборы, но в принципе так, как оно и было до войны. Это наша общая победа, что Иран стал брать поборы за проход. Сенат утвердил Эрику Шварц директором CDC. Это первый постоянный руководитель медицинского агентства почти за год. Кстати, статистика ужасная в связи с уничтожением этого ответвления нашего системы здравоохранения. Статистика по поводу того, что происходит со здоровьем людей в нашей стране на фоне того, что соответствующий контролирующий орган был практически почти что упразднен. FDA одобрил вакцину от гриппа на основе магнитной РНК компании Moderna для взрослых в возрасте 50 лет и старше, первую подобную дозу завершив процесс обзора, который почти провалился. Но почти. Сенатская комиссия, расследовавшая дело Энтони Фаучи, получила копию содержимого его айфона, что дает еще больше документов, связанных с его действиями во время пандемии. Чак Эдвардс заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание через 2 дня после того, как расследование Палаты представителей Большого Конгресса пришло к выводу, что конгрессмен совершал нежелательные сексуальные домогательства по отношению к женщинам-сотрудницам. Это все с мировыми, так сказать, headlines. Теперь по поводу бизнесов в целом. Трамп неоднократно разговаривал с Кевином Уошем с тех пор, как тот стал председателем Федеральной резервной системы, поддерживая связь между самим президентом и главой Центрального банка. Связь, которая беспрецедентна. Банк должен быть независим от президента. Google реформировал руководство своих операции по искусственному интеллекту и назначил нового главного научного сотрудника на замену действующему Джеффу Дину, который покидает компанию. Ранее в этом году прокуроры рассмотрели заявление о том, что руководители JP Morgan Chase игнорировали недостатки в антимошеннической программе банка и неправомерно отказали в возмещении более 100 миллионов долларов обманутым клиентам. Сейчас я только чатик подключу в правый верхний угол и обратно в ту картинку в основную. Покупка Citadel U. Большинство портфеля акций хедж-фонда Situational Awareness, ориентированного на искусственный интеллект, помогла повысить ее результаты в прошлом месяце. Очень рекомендую внимательно отнестись к этой акции, потому что Situational Awareness была создана Hedge Fund. Парню, которому, по-моему, 21 год сейчас. Серия сильных отчетов по прибылям помогла поднять Dow на 0,5% до рекорда очередного вверх, в то время как S&P 500 и NASDAQ упали на 0,2% и 0,8% соответственно. Meta Platforms объявила о новом агенте по программированию под названием MuseCode, который предлагает услуги дешевле, чем у конкурентов. Очень рекомендую запомнить это словосочетание, я не знаю, как там говорят по-русски, но если искусственный интеллект является агентом, то это определение того, что он способен сам принимать решения и осуществлять их абсолютно независимо от контролирующего его чела. Honda более чем удвоила чистую прибыль за первый квартал и повысила годовые прогнозы, поскольку слабость иены улучшила квартальные результаты и повысила перспективы прибыли. И по бизнесу последнее, объемы продаж Heineken выросли во втором квартале, чему способствовали премиальные этикетки и продукты с низким содержанием алкоголя. Смешная была реклама у Хауарда Стерна, но уже много лет назад, когда он делал идлип по поводу Heineken какой-то из версий. Причем ему позволяют абсолютно все, потому что, чтобы он ни сказал, все работает, но он сказал, что вот хорошее пиво, но я вообще не пью, он алкоголь вообще не пьет. То есть в этом смысле он копия Дональда Трампа. Никогда не пил. У Трампа, правда, брат умер от алкоголизма, а у Хауарда, по-моему, есть сестра, но она не замешана в этом пороке. Стартап создал двух биглей без аллергенов, используя технологию редактирования генов. Она называется CRISPR. Этот шаг может увеличить число владельцев домашних животных, а также потенциально сместить спрос со спасательных организаций на заводчиков. А вот, кстати, я специально это старорусское истинное определение сейчас привел. Так, в рамках моей беспомощной борьбы за сохранение чистоты русского языка, но в условиях за границей только. А кто может набрать телефон студии, если он работает? 718-303-90-90 и сказать, какое слово сейчас используется вместо слова «заводчик». Я, кстати, подумываю о том, чтобы перестать вообще напоминать номер телефона. Это так, просто дань времени. А, есть, работает, да. Потому что те, кто не могут, то есть основная аудитория, это радиослушатели, 200 тысяч человек, они не могут ни звонить, ни текстовать, они должны быть за рулем сейчас, они спешат, у них средняя продолжительность слушания максимум 18 минут, если мы с Васей удержим их внимание. Вот, и ну-ка. У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Люд Добрый. Я думаю, что это инфлюенсер.
0: Нет, дорогой Вась Яшенька, это совсем не инфлюенсер. Инфлюенсер – это влиятельное лицо. А здесь речь идет о заводчиках. Заводчики – те, которые разводят собачек. Ну, в нашем мире, в котором слово «душ» уже никто не произносит, ну, почти что, говорят «шауэр», говорят «бридер». С одним «и», между прочим. Так вот, значит, эта история действительно очень клевая. Ученые из Kindred Companion Sciences, это стартап, между прочим, отредактировали клетки кожи собак, чтобы отключить основной ген, ответственный за производство белков, вызывающих аллергию, и который есть у всех собак. Затем они вводили отредактированный генетический материал в яйцеклетки, которые имплантировали суррогатную маму, бигля. И мама родила двух щенков, Альфи и Бейли, чья слюна, шерсть и перхоть не содержат белков. Владельцы Альфи и Бейли, один из них у вас на экране, не проявили аллергической реакции на образцы генетически отредактированных биглей, несмотря на то, что реагировали на породы, которые линяли меньше, но их не модифицировали. Кстати, я уже об этом заикался, но вчера я уточнил кое-какие детали. Моя знакомая, она выдающийся врач в своей сфере, у нее проблема, термины не очень эти, секу медицинский, у нее бурсит, то есть это воспаление бурсы. Бурсы это, кажется, типа сумки, в которой находится сустав, какой-то сустав. И она сделала то, что еще, может, и изучается где-то, но на самом деле практики такой не существует. Она взяла у себя стволовую клетку, вырастила ее, и ее подруга, тоже врач, которая имеет на это право, мало кто, кстати, имеет, ввела ей инъекцию этой стволовой клетки в бурсу, в эту самую. И у нее начались серьезные улучшения ситуации с ее суставом. И я вчера с ней общался на этот счет и спросил ее, что если вот не будет запретов, то что еще может делать эта штука? Она говорит, ну, статистики никакой нет, гарантировать никто ничего не может, но, в принципе, что хотите, какие у вас проблемы? Я говорю, у нас, не у меня, а у нас у всех, кто занимается спортом, а если это правша, то проблема с правым плечом. Причем и мышечная ткань, и сустав, и с переходом на лопатку, и делать MRI бесполезно, потому что тебе просто рисуют картину, и там 5 диагнозов, и все кончаются на ITIS какой-нибудь. Терапия – это в мертвом припарке, не помогает. Операции частично, может быть, что-то могут, какие-то порывы заменить, но в остальном она говорит «возможно». Возможно. Я спросил, а сколько будет стоить? Она говорит, правильный вопрос, потому что ни одна страховка это не оплачивает, но это еще, так сказать, далеко от повсеместного внедрения. А она говорит, ну, минимум десятки тысяч долларов. Я придумал одну фигню. Я делюсь с вами этим, как всем тем, что может поспособствовать вашему физическому и финансовому здоровью. И, кстати, у меня даже 5000 подписчиков нет на этом канале. Имейте в виду, что если гикнется наше радио, вы потом будете искать Севу Каплана, но я буду продолжать делать свое шоу на этом канале «Русский голос Америки» в этом же формате в течение одного месяца. Если у меня не появится то количество подписчиков, которое соответствует реальному, так сказать, челоисчислению сейчас, то я закончу это и буду заниматься чем-то другим. Вот, так что, да, с этим, с биглями все. Теперь следующая новость. Правящая коалиция Турции вчера предоставила проект закона, в котором изложены планы по обеспечению мира с рабочей партией Курдистана. Предложение пользуется широкой поддержкой в парламенте. Прикиньте, тоже звучит, если вы в курсе того, что происходит не только у вас во дворе. И за углом это абсолютно феноменально беспрецедентно. Правящая коалиция Турции решила мириться с курдами. И причем эта идея пользуется поддержкой в парламенте и будет рассмотрена на этой неделе. Если они примут закон, то он защитит порядка 4000 бойцов от преследования, а именно тех, кто не обвиняется в убийстве только, и возвращается в Турцию в течение 6 месяцев. То есть у них есть шанс. То есть похоже на то, что я сейчас только что сказал по поводу канала «Русский голос Америки» на YouTube. Месяц, и я перехожу на что-то, и след мой простынет в истории. И все это произошло после того, как заключенный лидер этой самой партии РПК призвал прекратить насилие. Это было в прошлом году. Поскольку новое сирийское правительство добилось успеха в реинтеграции курдского региона, где базировалось много бойцов РПК. То есть получается, что Турция взревновала по отношению к Сирии и хочет заполучить вчерашних врагов сегодня в качестве своих друзей. А вообще борьба идет почти полвека. С 80-х годов РПК, когда начала восстание в стремлении к независимому курдскому государству, или расширению прав и автономии, а группа признана давно уже террористической организацией, причем признали это Турция, которая сейчас хочет их обестеррористить в плане термина, Соединенные Штаты и Евросоюз. И насилие привело в общей сложности, ну так не так много, что за полвека, да, 40 тысяч человек, причем многие из них курды, сами курды. Наши внутриамериканские дела, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани был освистан, прежде чем покинул сцену на Стэтн-Айленде. Было это позавчера вечером на одном из прополицейских торжеств Большого Яблока. Улыбающийся Хизонер продержался на сцене одну минуту. Это было на набережной Мидленд-Бич в рамках 43-го национального вечера борьбы с преступностью, где собралось около 3500 жителей и семей. Президент Трамп вчера одержал крупную миграционную победу после того, как федеральный судья Анна Рейс признала, что судебный приказ, запрещающий администрации отменить временный защитный статус TPS для сотен тысяч гаитян, больше не действует. И этот вопрос стал центральным на выборах 2024 года, после того, как Трамп и его напарник Джей Ди Венс обвинили политику администрации Байдена в наплыве гаитянских мигрантов в Спрингфилд, штат Охайо, где жители выразили обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения, напряженности в государственных службах и культурных конфликтов. А позже скандал вырвался на национальную арену, когда Трамп упомянул заявление жителей о том, что мигранты забирают уток и гусей из парков и едят домашних животных. И хотя основной иск будет еще продолжаться, администрация больше не ограничена судебным запретом на прекращение защиты TPS для примерно 350 тысяч гаитян, проживающих в Соединенных Штатах. Любители острых ощущений в популярном парке развлечений в Нью-Джерси, нет, это не Six Flags, сразу скажу, вчера кричали от ужаса, когда зависли вверх тормашками, аттракцион сломался в середине цикла, прямо в середине, и пассажиры застряли в воздухе примерно на 7 минут, когда аттракцион Wipe Out на Castaway Cove в Плейленде на набережной Ocean City вышел из строя. Это был второй аттракцион за вечер, который вышел из строя. Castaway Cove в этом Плейленд открыт с 4 часов дня до 11 часов вечера в течение всего августа, и в нем 32 аттракциона. Мать из Миссури и ее дочь-подросток были застрелены пожилым соседом, они все у вас на экране, который столкнулся с ними возле их дома, придя пожаловаться на шум, после чего он, застрелив женщин, направил пистолет на себя, но убился не сразу, попал в себя, а умер только через несколько дней. Джессика Лэшли, 38, Джерри Гриер, ей 17, были застрелены в своем доме в Хаус Спрингс, штат Миссури, когда 73-летний Роберт Винклман столкнулся с ними около 8:30 вечера 25 июля, о чем сообщают в офисе шерифа округа Джефферсон. У меня была ситуация, я вообще, в принципе, все, что я предлагаю, все новости, это только для того, чтобы вы примерили на себя эти сведения и прикинули свое поведение в случае, если попадете в подобную ситуацию, чтобы вы были полностью вооружены, но не огнестрельным оружием. У меня была собака, как знают постоянные слушатели. Это собака, которая по-русски называется dog, хотя dog в переводе на русский это собака, а все собаки, они в переводе на английский dog, но по-английски не говорят dog, говорят great dane. Большой датчанин. И она была большим датчанином, она весила 150 фунтов, и когда вставала на задние лапы, приветствуя меня, возвращавшегося с работы, она была выше меня, есть даже фотография какая-то. И мы купили очень старый такой дом с очень странной, такой бэк-ярд был, там внутри был огромный старый двухмашинный гараж, и за ним какой-то был отсек за решеткой, но довольно такой значительный. И я решил, что вот в этом отсеке Грета будет в хорошую погоду проводить время. Она была не против, но там за забором, потому что непосредственно забор, был сосед, который был против лая, а мы Грету практически не отдавали в тренинг никакой, что было большой ошибкой моей лично. И сосед злился. Я пытался Грету утихомирить, а потом подумал, не интересуюсь, кстати, законом на этот счет. Это вторая моя ошибка. Но какое его собачье дело? До 11 вечера могу шуметь на своей территории, как хочу. Плачу налоги. Ну, в общем, закончилось дело тем, что однажды звонок в дверь. Я был где-то на втором этаже, чем-то занят. Звонок настойчивый, потом слышу удар, такой сильный удар в дверь. К этому моменту я уже спустился и вижу, что у меня нижняя часть двери лежит внутри, в доме, выбита ногой. Я так в гневе открываю дверь, передо мной стоит полицейский, во всеоружии, естественно, и говорит гневно так, что, мол, чего не открываешь? Я говорю, я не успел. А в чем срочность? Чья-то жизнь зависит от этого. Он сказал, срочность то, что у тебя собака, которая лает, и на нее пожаловался сосед. Я ему говорю, ну что, этого достаточно для того, чтобы полицейский пришел и выбил ногой дверь в моем доме? Я тогда еще был где-то в первой пятилетке своей жизни в Америке и очень боялся гнева. То есть во мне начала буря закипать. Сука, падла, блядь, думаю, ногой я тебя там засужу. Ну куда там засужу, что у меня есть деньги? Я уже тогда понимал, что судить государство – это дело малоперспективное. Тем более, что кости не пострадали никакие. В общем, так, для справки, эта история. И плюс иллюстрация того, как работают ассоциативные связи. Потому что если у вас нет их, то значит ваш мозг умирает. Мозг нуждается в упражнениях. Мозг нуждается в новых нейронных связях. Иначе он деградирует, и вы ничего не понимаете в том, что вокруг происходит. Кстати, это основная причина, почему старые люди стремятся решать глобальные проблемы. Потому что они ничего под своим носом уже не видят и не понимают. И последняя новость, она смешноватая, но в то же самое и грустноватая, то есть трагикомическая. Президент Трамп вчера был в Неваде, произвел ошеломляющий успех. Он заявил о том, что вот налоги с чаевых, а там люди живут на чаевых в Лас-Вегасе, браться не будут. И на сцену вышла семья с маленьким ребенком во время этой встречи. Но это было подготовлено, как, скажем, Ленин в кепке. Обычно, если появлялся на публике, то ему на коленку подсаживали маленького ребенка. А сцена развернулась после того, как президент пригласил спонтанно молодую пару из Лас-Вегаса присоединиться к нему на сцену. Он выступал в Red Rock Casino Resort и and Spa, надо добавить, с тем, чтобы они поделились, какую выгоду получили от его политики без налогов на чаевые и без налога на сверхурочные, так она называется. И плюс еще появились эти Trump Accounts, это новые счета для детей, об этом я рассказывал. И вот эта пара, Сандра и Брэд, быстро вышли на сцену с двумя маленькими детьми, один, мол, стремительно рванул к другому концу сцены, и Трамп пошутил, ох, как бы я не хотел, чтобы он был Байденом и упал со сцены. И даже в этом случае, правда, смешно? Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли и ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: В нашей радиоаудитории успешно нет людей, у которых появляются ассоциативные связи. Это очень хорошо. Потому что, в принципе, прием звонков, он достаточно анахронистичен. И с этим надо было бы заканчивать. И я не удивлюсь, если все мои коллеги по Дэвидсон Радио прекратили прием звонков, потому что или их посылают нахуй, потому что они не знают, как отличить парашистов от людей местных. Или они, им просто остопиздили там полдюжины одних и тех же людей, у которых... Ну, не знаю, когда их слушаешь, то начинаешь думать, ну, когда же, наконец, искусственный интеллект возобладает? Они успешно, кстати, эти полдюжины людей создают ощущение в определенной части нашей аудитории, что все, кто слушает Дэвидсон Радио, такие, как эти люди. То есть они успешно десятки лет, а радио 21 год, работают над уничтожением того инструмента, который позволяет им выступать, так сказать, на широкой публике. То есть количество времени, которое эти полдюжины человек провели в эфире, оно сравнимо с послужным списком кое-кого из моих коллег. Теперь о том, что было вчера на бирже. Акции SpaceX упали на 14%. Сегодня истекает период блокировки, позволяющий некоторым сотрудникам и инвесторам продать часть своих акций, что может вызвать дополнительную волатильность. Очень рекомендую подумать над этим, пока не открылась биржа. Космическая компания Илона Маска поздно вечером во вторник заявила, что ее капитальные вложения превысили 18 миллиардов долларов в прошлом квартале, что вдвое превышает общий объем предыдущего квартала, то есть рост налицо. В основном это все связано с развитием искусственного интеллекта. И вот эти цифры потрясли инвесторов, обеспокоенных неопределенностью по части выплат. То есть ты покупаешь акции с тем, чтобы когда-то их продать. Акции AMD также упали на 7% после того, как Маск заявил, что SpaceX будет использовать исключительно чипы конкурента NVIDIA, акции которой выросли на 4%. То есть обалденная комбинация. Это AMD – это конкурент NVIDIA, которого Маск обещал использовать. И в результате акции AMD выросли на 4%, но акции SpaceX, которые под тем же Маском ходят, упали на 14%. Google объявил о новом руководстве в своих операциях по искусственному интеллекту. Среди изменений Демис Хасабис уходит с поста генерального директора Google DeepMind, чтобы стать председателем совета директоров и главным научным сотрудником. А Джефф Дин, нынешний главный научный сотрудник, уходит вместе с тремя другими ветеранами компании, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта. Изменения последовали за волной громких уходов и задержек с выпуском моделей, сопоставимой с топовыми предложениями Anthropic и OpenAI, и акции Alphabet материнской компании Google упали на 4%. Eli Lilly выросла на 5% после того, как превзошла прогнозы по прибыли и выручке. Производитель лекарств сообщил, это Eli Lilly, кто не врубился, о стремительном росте спроса на свои препараты для похудения Mounjaro и Zepbound, продажи которых выросли в сравнении с предыдущим годом. Акции Shake Shack выросли на 12%. Кстати, подростки очень это любят и... Это не сильно, так сказать, могучий, но все-таки это чейн и перспективная штука. Не так, как в начале, естественно. Глава Starboard Value заявил, что активистская инвестиционная компания создала долю в сети бургеров. Гендиректор Starboard Джефф Смит сообщил, что у компании есть доля в акциях стоимостью несколько сот миллионов долларов. Акции компании резко упали вообще за последний год на фоне трудного периода для многих крупных компаний быстрого питания. Это все, да, ну про NASDAQ я уже говорил, и Dow с S&P, а на том, что Dow чуть подрос, а NASDAQ и S&P чуть упали, золото вышло почти на 4% вчера. Уже казалось, что бум закончился, но 4% за день – это очень много. Теперь следующая история. Это первый отчет о прибылях SpaceX с момента их IPO, то есть публичного выхода на фондовую биржу в июне. Он не был необычным, но он оказался лучше, чем прогнозировали эксперты. Выручка компании Маска по ракетам, спутникам и искусственному интеллекту, там объединение произошло недавно с ИИ, во втором квартале выросла на 92% в сравнении с тем же периодом прошлого года. А акции компании упали в торгах после закрытия, сразу после объявления, вероятно, в ответ на высокие отчетные расходы. Несмотря на то, что все три сегмента компании показали выручку выше ожиданий. Тут надо, так сказать, сопоставлять выручка и расходы. Связь в 4,3 примерно миллиарда долларов была единственным прибыльным подразделением компании, а спутниковая услуга Starlink приносила операционный доход в размере 1,66 миллиарда долларов. Кстати, я думаю, что в этом плане Маск заинтересован в продолжении войны в Украине, потому что там используется Starlink, и это приносит и популярность, и доход. Космические и ответвления, связанные с искусственным интеллектом, бизнесы Маска превзошли ожидания, но операционные убытки Space составили 542 миллиона долларов, а AI оказался в минусе на 1,25 миллиарда долларов. Во втором квартале у SpaceX было 18,4 миллиарда долларов капитальных вложений, то есть это расходы, из которых почти 16 миллиардов пошло на искусственный интеллект. И компания заявила, что на возврат инвестиций потребуется несколько лет. Вопрос, естественно, элементарный. Будет ли еще больше волатильность акций? Потому что когда волатильность, хаос, шухер на рынке, в это время могут зарабатывать даже не только хедж-фонды, а внимательные дейтрейдеры, которые, в частности, смотрят и слушают толковище. Нашему, кстати, с вами толковищу 13 августа исполнится 29 лет, то есть через неделю. Акции SpaceX переживают бурный этап развития с момента IPO в середине июня. Они дебютировали на уровне 135 долларов за акцию, напомню, и достигли максимума в 225, потом упали до 108 на прошлой неделе, но в первые два дня этой недели выросли и вчера закончили день на уровне в 125 долларов 33 цента. Начиная с завтрашнего дня, инвесторы, желающие выйти из игры, смогут продать аж 900 миллионов акций SpaceX. Это более чем вдвое, чем сейчас доступно на рынке, если вы хотите покупать или продавать, на общую сумму в 100 миллиардов долларов. И это только начало. После того, как компания представит результаты за третий квартал в ноябре, еще 1,3 миллиарда акций будут иметь право на продажу. А Маск владеет 6,4 миллиарда акций. И хотя маловероятно, что он продаст их, когда ему будет позволено, между прочим, в июне следующего года, даже продажа части может негативно сказаться на цене акций, потому что если главный держатель продает, то это никогда не будет положительно. Мнение самого Илончика. Он похвастался потенциалом компании в области искусственного интеллекта в сравнении с конкурентами, сказав аналитикам, что это похоже на Нью-Йорк Янкиз, который играет с командой малой лиги. Он сказал, естественно, про себя, как про Янкиз. Он также сказал, что хочет стать настоящим злодеем и установить Mass Accelerator на Луне для запуска спутников с лунной поверхности. Знаю, сказал он, это звучит совершенно безумно, но он это хочет. А Маск безумен, биполярен, и это два главных фактора, почему он стал триллионером, между прочим. Теперь с этой темой все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Если у кого появились мысли по поводу услышанного, вы можете рискнуть набрать номер телефона студии 718-303-9090. И, может быть, я приму ваш звонок.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
15: За него стоят громадные мосты.
16: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: Да, правослово, не поймешь, что за люди. Вот в чате смешные обмены, так сказать, репликами. Один человек задал вопрос, то есть он слушает, оказывается. Он что, повтор зачитывает? Дело в том, что если вы ничего не понимаете, то когда звучат одни и те же, так сказать, главные члены предложений, то вам кажется, что это одно и то же. А теперь, ну, наверное, сейчас меня пошлют нахуй. Ну-ка, посмотрим. Прошу вас, пожалуйста. Боже, фея.
17: Ты что там, сука, разбазарила?
0: Да, да, да, да. Красавчик. Окей, теперь... В течение нескольких месяцев демократический истеблишмент издавал все более и более серьезные предупреждения, что доктор Абдул Эль Саед, прогрессивный из Мичигана, который никогда не выигрывал выборов, будет испытывать трудности в борьбе за победу в колеблющихся местах в Сенате, которые его партия не может позволить себе потерять. То есть получается, что демократический истеблишмент не то что не поддерживал доктора Абдула Эль Саеда, который тоже демократ, он тоже представитель этой партии, но он крайне прогрессивист. То есть они пытались убить двух зайцев, сразу, значит, выдвинуть тех, кто более желателен для партии в целом, и укрепить позицию демократов на промежуточных выборах в частности. Губернатор штата Мичиган, члены Конгресса и генеральный прокурор выстрелились за его соперницу на праймерис Хейли Стивенс, центристку из колеблющегося округа, напомню, она из 11-го, по-моему. Причем она ведь тоже демократ, поэтому можно понять всех, кто выстрелился. Они утверждали, что она может выиграть такие жесткие гонки, которые являются отличительной чертой этого штата, где избиратели дважды голосовали за Дональда Трампа и дважды за Рональда Рейгана. А во вторник небольшое большинство избирателей этих самых демократических праймериз не согласились с этим и от всего сердца, можно сказать, поставили на кандидата, чье ярко прогрессивное послание вдохновило коалицию молодых и образованных либералов. То есть все, что здесь то же самое, как, скажем, major media, когда писали бесконечно критические статьи по поводу Дональда Трампа, чего он заслуживал, они укрепили его позицию в его мага, так сказать, движении настолько, что он дважды выиграл выборы. То есть иногда, вот это, кстати, отлично практикует Путин и его медийная псарня, они просто про противников не говорят, их как будто нет. А человек, избиратель, его когда много, он туп. Он начинает думать, если он недоволен властью, а поводов всегда хватает, то альтернатива – это кто-то другой. И если про кого-то другого говорят плохо, то значит этот другой, во всяком случае, не такой, как тот, который тебе не нравится, стоящий у власти. Так что у Путина есть чему поучиться. Но у Путина отлично налаженный авторитарный режим с, так сказать, с маской либерализма, который он, кстати, осуждает, а у нас ничего с этим поделать нельзя. Поэтому считайте, что это то, что дано. И если Аль-Саид станет президентом, то это потому, что вы не умеете самостоятельно мыслить. Все, не только русскоязычная аудитория, а человеки, избиратели. Вот я уже забыл, когда я всегда хожу на избирательные участки. Я забыл, когда я не изучал биографию тех, кто там есть. Там, скажем, 5-6 человек выбираются на позицию, начиная от губернатора, кончая, не знаю, директором школы. Ну, все. Я смотрю их послужной список. Причем это занимает время. Я понимаю, что мой голос такой же, как у любого другого неинформированного избирателя. Но это, конечно, облегчило бы жизнь всем тем, кто не хочет тратить времени на это, а может спросить доверенный искусственный интеллект. Я, кстати, рекомендую вам не одним пользоваться, а двумя-тремя на этот счет, бесплатными. И фактически доктор Эль-Саид сделал шаг ко всеобщим выборам, которые будут в ноябре. Возможно, он станет самым серьезным для растущего прогрессивного крыла демократической партии. И вопрос такой у меня лично возник: может ли мятежный в рамках своей партии кандидат с откровенно сверхлевыми позициями победить в умеренном штате? А доктор Эль-Саид проведет свой первый тест в этом плане в Мичигане на выборах конкурирующих теорий избираемости, которые обсуждаются среди демократов последние 10 лет, как появились прогрессивисты. С тех пор, как сенатор, кстати, Берни Сандерс вторгся на национальной арене в 2016 году на эту тему, прогрессивные активисты утверждают, что путь их партии к победе проходит через популистскую экономическую повестку, которая способна привлечь широкую коалицию избирателей из рабочего класса. Центристы возражают, утверждая, что такие предложения отталкивают умеренных избирателей, то есть они говорят про себя, которых партия должна убедить, чтобы вернуть регионы, где она потеряла позиции в последние годы. Они немножко устарели, центристы, но у них тоже выборов нет, потому что они должны придерживаться своей платформы. Есть, правда, варианты, это измена партии, перейти в конкурирующую партию, сохранив свою платформу, и выступать уже не как демократ, а как республиканец, что успешно сделали практически все наши русскоязычные политики в Нью-Йорке, за исключением мадам Верниковой, которая хранит верность своей партии, республиканской, и значит, с самого начала. Узкие результаты, то есть разрыв был очень небольшой, намекнули, естественно, на жесткость гонки, которая будет в ноябре, когда доктор Эль-Саид встретится с бывшим представителем Майком Роджерсом, республиканцем, который покинул Конгресс в 2015 году, а сейчас вернулся, как в этих тривиальных сериалах, когда, значит, бывший спецназовец на отдыхе хочет спокойно дожить свою жизнь, но его вынуждают обстоятельства. Доктор Эль-Саид участвует во всеобщих выборах без сильного мандата от демократов. Не путайте с мандаты, это ругательство, если разделить ты от манда. А после того, как более половины избирателей праймерис проголосовали за других кандидатов, и он, что очень-очень-очень важно, доктор Эль-Саид показал лучшие результаты в более богатых и молодых кругах в избирательном смысле районов этих самых штатов, тогда как Стивенс показала лучшие результаты в местах с большим числом чернокожих и рабочих, чисто рабочих избирателей. Напряженные выборы подчеркнули раскол между громким и либеральным движением онлайн, которое поддерживало доктора Эль-Саеда, и многими избирателями, которые являются опорой партии в ключевых штатах. И в своей речи перед сторонниками, ранехонько утром вчера, за несколько часов до того, как гонка была объявлена в его пользу, доктор Эль-Саид попытался представить свою кандидатуру как выходящую за рамки традиционных партийных разногласий. Это очень неглупо. Он также хвастал своей способностью выдерживать шквал атак, которые финансируют внешние организации, поддерживающие мисс Стивенс. Тоже неплохо способность выдерживать атаки, удержать лицо, найти контраргументы, сделать это быстро. Кстати, это блестяще делает Мамдани и Трамп блестяще. Они совершенно по-разному это делают. Трамп начинает ругаться и говорить одни и те же стандартные фразы, а Мамдани, он артикулирован. Ставки выходят далеко за пределы штата Мичиган. Вы думаете, что это не ваше собачье дело? Отнюдь не так. Вернее, отнюдь так. Оно ваше, собачье. Потому что демократы должны удержать Мичиган, чтобы иметь хоть какой-то шанс вернуть контроль над Сенатом. В целом, поскольку у республиканцев нынче 53 места, демократам приходится заполучить, надо, 4 округа, которые заняты репами, и сохранить свои, чтобы получить большинство. А Мичиган – это округ, который контролируют демократы, район, в который больше всего рискует стать красным, то есть красным – это значит репка. И на первый взгляд доктор Эль-Саид политически неопытный бывший чиновник по здравоохранению, который стал первым мусульманином, избранным в Сенат, между прочим. Но именно он оказался неожиданным знаменосцем своей партии, и по ходу он затронул чувство разочарования среди избирателей на праймериз. Я сейчас по ассоциации вспомнил, что единственным русским, который вошел за все времена, как ведется статистика, в Сенат, был русский доктор, не помню его имени, было это в 1930-х годах. Эль-Саид из его характеристик таких кондово-медийных, его называют харизматичным активистом. Он подпитывал свою кандидатуру обещаниями снизить расходы, обеспечить всеобщее медицинское обслуживание, Medicare для всех, и запретить корпоративные деньги в политике. Классная платформа. Он свободно владеет подкастами и соцсетями. Он создал очень динамичную платформу, сосредоточенную на налогообложении миллиардеров, на противостоянии Израилю и за Medicare для всех. А на фоне роста антисемитизма в нашей стране, в том числе противостояние Израилю, это не так глупо с его точки зрения и перспективы. Он также поддерживал людей и позиции, которые, по мнению стратегов, несут политическую опасность в таком умеренном штате, как Мичиган. Подчеркиваю, это умеренный штат, так что это эталонное поле брани. Доктор Эль-Саед вел кампанию вместе с Хасаном Пайкером, это марксистский стример, которого критики считают разжигателем антисемитских настроений. Он отрицает это обвинение. На протяжении всей своей кампании доктор Эль-Саед называл израильское правительство злым, а его действия в Газе геноцидом, и он поддерживает отмену иммиграционного и таможенного контроля. Действительно, с точки зрения мусульманина, он говорил то, что соответствует его представлению о действительности. Я говорю про Израиль. Меня тоже часть нашей аудитории обвиняли в антисемитизме из-за того, что я долгие годы не находил время съездить в Израиль. То есть они считают, что поездка в Израиль – это признак патриотизма. Да, вот это все позиции, которые для общего электората считаются невозможными. И тем не менее, тут есть связь с моментом. Он понимает злость, которую испытывают люди по всему политическому спектру, и поэтому жмет на болевые точки. У нас подходит последние 2 минуты уже конец сегодняшнего шоу. В принципе, мне немножко поднадоели одни и те же люди, которые звонят. Поэтому у вас есть шанс. То есть, если я увижу, что вы не из числа вот этой полудюжины, которые гробят наше радио своими звонками в эфир. И если вы не парашисты, то я немедленно приму звонок. Немедленно. У меня есть методы опознания, кто есть что. Многие представители либерального крыла Демократической партии смотрят далеко за ноябрь, потому что победа доктора Исаида подпитывает их амбиции на президентских выборах 28 года, что подтверждает, что прогрессивные кандидаты могут победить не только в глубоко посиневших регионах, то есть совсем демовских, но и по всей стране. И следует запомнить, что в 28 году Мичиган станет одним из первых штатов, которые проголосуют на президентских праймерис партии. Но сначала Эль-Саед должен выиграть тяжелую гонку в ноябре. Ни один реп не выигрывал выборы в Сенат в Мичигане более 3 десятилетий. Но Роджерс был близок. 2 года назад он проиграл сенатору Элисе Слоткин с минимальным отрывом. Успею принять только один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
17: Доброе утро, Сева, да, приятно вас слышать.
0: Саша, здравствуйте.
17: Вы случайно говорите не об Исааке Рубинове, который был русскорожденный, вроде как, доктор служил в Сенате в одном. Вы не о нем?
0: Возможно, Саш, я не помню имени, не помню, он был единственный только.
17: Да, но я к чему, я хотел вас спросить, вы, которые всегда восторгаетесь вот этими относительностями, вот этими крайностями, которые случаются в нашей политике, вероятно, были бы довольны, если после маг-лидера Трампа пришел бы к власти левый социалист. То есть еще раз встряхнул эту страну и поставил ее. Вам бы интересно было наблюдать за, так сказать...
0: Саш, да, вы совершенно правы. Саш, спасибо, время окончилось, совершенно правы, потому что мне интересно смотреть, как раскачивается наша лодка, потому что, с одной стороны, кто-то может вылететь за борт, и, может быть, мы в них и не заинтересованы, в этих людях. Во-вторых, это показывает устойчивость во время бури нашей демократии. Всем счастливо.
18: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 АМ. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Привет! Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Я по традиции начинаю с бейсбольных полян. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Нас с вами интересует... 2 группы из 6 – это восточная группа в американской лиге, восточная группа в национальной, потому что там играют нью-йоркские команды и команды восточного побережья. Итак, восток американской лиги. Тампа Бэй, которая лидирует, играла вчера в Денвере и победила со счетом 4-0. Янки, которые преследуют Тампу, потерпели дома поражение от Сент-Луис Кардиналс, а Бостон Ред Сакс, наступающие Янки на пятки, выиграли дома у Чикаго Уайт Сакс. Таким образом, на сегодняшний день Тампа 68 побед, Янки 64, Бостон 62. Тампа из последних 10 матчей выиграла 7. Бостон из последних 10 матчей выиграл 9, Янкис 5-5. Окей, восток национальной лиги, Атланта Брейвс, лидеры в этой группе, выиграли вчера у Майами. Филадельфия, которая преследует Атланту, играла дома с Вашингтон Кэпиталс и с Вашингтон Нэшнлс. И националисты вашингтонские выиграли у Филадельфии 10-4. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, которая ни на что особенно уже не претендует, играла в Денвере и выиграла в Денвере у Колорадо со счетом 6-5. Таким образом, на востоке национальной лиги Атланта уверенно лидирует, 69 побед. Атланта в последних 10 матчах 8 выиграла, 2 проиграла. Филадельфия заметно отстает, 61 победа. В последних 10 матчах счет 5-5. Мэтс на последнем, на пятом месте. В чемпионате женской НБА вчера было 4 игры. Все 4 выиграли хозяйки. Либерти в Бруклине выиграла у Сиэтла. Атланта выиграла дома у Феникса. Вашингтон выиграл дома у Далласа. И Чикаго выиграла дома у Лос-Анджелеса. Уверенно лидирует в регулярном чемпионате команда Миннесоты. У нее 26 побед, только 6 поражений. На втором месте действующие чемпионки. Команда из Лас-Вегаса. Тузы. Их кличка Тузы. Девочки Тузы. Окей, у них 21 победа, 9 поражений.

0: мир турнира Тейлор Фриц. Ну и мы с вами на футбольных полях. Сильнейшие команды Европы, команды готовятся, клубные команды к своим национальным чемпионатам. Они проводят тренировочные матчи. В частности, вчера команда лондонский Арсенал, чемпион Англии, играл вчера в Дублине с Реалом Бетис, испанской командой, и был бит гости из Испании. Дублин – это Ирландия, конечно, ну, Лондон рядом. Гости из Испании выиграли 3-1. В Гонконге играли Ювентус и Челси. Ювентус выиграл со счетом 1-0. Чем был интересен этот матч? На 71-й минуте в состав Челси вышел Михайло Мудрук. Это была его первая игра за последние 2,5 года. Мы с вами знаем, он был дисквалифицирован. Ему разрешили вернуться в футбол. И вот он снова влился в свою команду Челси. В Перт, это у нас Австралия, встречались две миланские команды, Милан и Интернационале, и эта игра закончилась со счетом 1-1. Ну и, наконец, на Мальорке, прекрасный остров есть, команда Мальорка выступает в чемпионате Испании. Команда эта принимала вчера действующих чемпионов Европы, клубных чемпионов Пари Сен-Жермен. И футболисты Мальорка выиграли у Пари Сен-Жермен со счетом 3-0. Я полагаю, что болельщики особого значения тренировочным матчам не придают. Но вот тренеры этих команд очень внимательно следят за тем, как играют их футболисты в тренировочных матчах. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинин, с которого абсолютно не волнуют встречи футболистов. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас 6 августа. Поговорим

0: о том, какая ситуация разворачивается интересная с послом Украины в Соединенных Штатах. Во-первых, посла нет. И в обозримом будущем нет кандидатуры на пост посла по двум причинам. Не так давно бывшая теперь посол Украины в США Ольга Стефанишина написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Не успела она вернуться из Соединенных Штатов в Украину, как нашлось объяснение, откуда возникло это собственное желание. Ей предъявили подозрение в злоупотреблениях финансовых сделках. И назначили бывшему послу пресечение в виде залога, размер которого составляет 6 миллионов гривен. Значит, что же натворила Стефанишина? НАБУ, которая предъявила ей, с подачи которого ей предъявили подозрение, подозру, сообщает, что ее подозревают в незаконном обогащении на 13,9 миллиона гривен и недостоверном декларировании. То есть это финансовое нарушение. По версии следствия, в собственности чиновницы находились две квартиры стоимостью почти 11 миллионов гривен в жилом комплексе Fine Town, которые были зарегистрированы на подругу, а в пользовании квартира в столичном жилкомплексе Львовская площадь, которая зарегистрирована на ее мать. Также парковочное место и несколько нежилых помещений в этом же ЖК, которые были зарегистрированы на отца, и еще автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D, не очень, между прочим, и дорогая машина. Сведения об этом имуществе чиновница не указала в декларации. Да, а Mercedes зарегистрирован на подчиненного. И также НАБУ сообщила, что Стефанишина вела переговоры о покупке дома под Киевом за 550 тысяч долларов, намереваясь расплатиться за него наличными и двумя упомянутыми квартирами в Файнтауне. Однако от сделки чиновница отказалась, предположительно из-за назначения на дипломатическую должность за рубежом, объяснили в НАБУ. Значит, вопрос, откуда деньги, Зин? Официальные доходы Стефанишиной не позволяли ей приобрести все перечисленное имущество. Значит, официально с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 миллиона гривен. А только с ее банковских счетов было потрачено больше 4 миллионов. И сейчас, когда ей предъявили это подозрение и объявили о залоге, который она должна внести, чтобы оставаться на свободе в размере 6 миллионов гривен, она ответила: извините, у меня таких денег нет. Значит, что теперь дальше, как это будет? Ну, первый вариант, она пойдет в СИЗО. Второй вариант, что, как это нередко случается, в Украине друзья, товарищи, соратники, коллеги, они скинутся и внесут эти 6 миллионов гривен. Такое случается, повторяю, довольно-таки часто. Значит, но пока сбор денег в ее пользу не начался. Теперь, хорошо, с этим понятно, а как будет с вакансией? Кто займет это место? Значит, Зеленский предложил кандидатуру Рустама Умерова. Это человек, который, я не знаю, он, по-моему, все должности какие-то, которые временно освобождались, он их занимал. И сейчас, значит, Зеленский поручил стать послом Киева в Вашингтоне. Но Вашингтон отказал Киеву в согласовании кандидатуры Рустама Умерова на должность посла. Значит, Гончаренко, госдеп Гончаренко объяснил: Умера хотели все же подавать нам посла США, его кандидатура была предложена США, но в госдепе мягко отказали. И еще один оппозиционный нардеп украинский Ярослав Железняк, залезный нардеп, как он себя называет, дал такое объяснение. По состоянию на данный момент нет ни одной согласованной кандидатуры, даже какого-нибудь шорт-листа. Все звучащие фамилии – это предположения или слухи, не больше. После того, как Свириденко отказалась, а Умерова отказали, еще думают, кого отправить куда. В том числе это может быть очень неожиданная кандидатура. Ну хорошо, остановимся на этом. С послом разобрались. С отсутствием посла разобрались. Теперь поговорим еще об одной важной проблеме, с которой столкнулась, с которой столкнулись в Киеве. Дело в том, что в Киеве кончились ракеты «Патриот». Их больше нет. В связи с этим киевляне переживают просто черные дни своей жизни, буквально. Потому что сотни дронов, которые прошу прощения, на них отправляют, порядка 90% этих дронов ПВО сбивают теми силами, которые у них есть. Но когда в Киев летят баллистические ракеты, то их не сбивают, нечем сбивать, они сильно быстро летят. И их много. То есть десятки запускаются. И все это идет волнами, и, как мы уже неоднократно говорили, в советских городах военные производства находились, так называемые почтовые ящики, они находились непосредственно в городах. И эта проблема коснулась и Киева. В связи с этим, если верить Министерству обороны Российской Федерации, то сейчас все эти предприятия, где производились дроны, где создавалась электроника для ракет и дронов, где они складировались, все это сейчас разносится в пух и прах российскими баллистическими ракетами. При этом Россия называет все эти производства, и все это звучит совершенно реально. Ну и, в общем-то, в каких-то комментариях, которые мы слышим с украинской стороны, эта тема тоже звучит. Официальных заявлений нет, мол, они там попали по складу боеприпасов, или они попали по складу, где хранились готовые дроны, или не попали по производству электроники для дронов. Об этом официальные власти, об этом, естественно, не говорят. Но об этом, эта тема постоянно звучит в соцсетях украинских, в том числе патриотических комментаторов. В связи с этим, мы знаем, из-за отсутствия ракет «Патриот» Зеленский летал в Вашингтон, поучаствовал в похоронах Линдзи Грэма, большого друга Украины, затем встретился с Трампом, обсуждал эту тему, но Трамп сказал, развел руками, сказал, ракет нет. Выбачай ты, батьку, ракет нет. И вот сейчас обсуждается такой вопрос. Вообще, откуда их взять? У нас тут проблемы, вы знаете, с Ираном война идет, и там нужны эти ракеты. И совершенно очевидно, что наша мощнейшая, самая, может быть, мощная в мире военное производство не справляется с этой задачей. Почему? Ну, потому что производство ракет для «Патриот» – это очень деликатное производство и очень дорогостоящее. Значит, расход этих ракет совершенно не соответствует возможностям этого производства на двух военных фронтах – в Иране и в Украине. Ракета стоит $1 миллион. Значит, если эту ракету запускают по летящей на объект баллистике, то, как правило, одной ракеты недостаточно. Нужно несколько. В таком случае есть шанс сбить эту баллистическую ракету, которая с неслыханной скоростью несется вам в объятия. И один залп обходится в $1 миллионы. И мало того, что он обходится в $1 миллион, дело в том, что производство не справляется с этими залпами. Потому что если Россия, допустим, запускает за ночь 10 баллистических ракет по Киеву, а иногда запускает и 20, то значит нужно как минимум 20 ракет для «Патриота» для того, чтобы справиться с этим, или, по крайней мере, не справиться, но минимизировать урон. И, значит, сейчас Зеленский громко плачет о том, что ракет нет, и Запад либо не хочет давать эти ракеты, либо не может. И он, значит, вопиет, дайте больше ракет. Теперь, значит, у нас возникает такой вопрос. Ну, и естественно, жертвы, гибнет мирное население. После вчерашней ночи в Киеве сообщили о 17 убитых представителях мирного гражданского населения и десятках раненых, потому что понятно, что прицельная точность – это все такая история для прессы, а попадает иногда не в то место, куда летело, а рядом. А рядом люди живут, потому что это города. Попадают по жилым зданиям, дети гибнут. Одним словом, картина ясная. Ужас. Кошмар. Тихий ужас. Но тут не стоит забывать, что это не просто варварская бомбардировка Киева. Это ответ на 40-дневную кампанию ракетных и дроновых ударов по России. И надо сказать, что об этом на Западе мало пишут, но хотите, все факты в прессе присутствуют. Эта кампания украинская, она была очень успешная. И я вам могу сказать, я сейчас вот зачитаю список, я тут подсобрал эту информацию для того, чтобы мои слушатели имели представление об успехе этой операции 40-дневной по принуждению России к тому, чтобы она села за стол переговоров. И главная установка для Киева в этих переговорах – это перемирие по линии фронта, а не заключение мирного договора. Временное перемирие, а там посмотрим. А там мы будем давить санкции, 5-е, 25-е, и заставим их остановиться. Ну хорошо. Значит, теперь поговорим об успехах Украины в этой кампании. Значит, тут украинская сторона, СБУ, которая занимается планированием этих операций, они сообщили об ударах по 14 нефтеперерабатывающим заводам и десяткам нефтебаз, резервуаров, насосных станций, терминалов и морской платформе на месторождении в Каспии. Среди ключевых объектов Омский НПЗ, это крупнейший в Российской Федерации НПЗ, который перерабатывает 22 миллиона тонн нефти в год. Значит, это пока что это рекорд для удара для Украины, потому что Омский МПД находится в 2500 километрах от линии фронта. Затем это Ярославский НПЗ, Саратовский, Нижнекамский, Уфимский, Башкорстанский, Пермский, Волгоградский, Нижневгородский, Рязанский, в Киришах, это не знаю где, Тюмень, ничего себе, где Тюмень, Сызрань. И так далее. Нефтебазы и станции в Твери, Ставрополье, Ростовской области, Башкорстане, терминалы в Услуге, Высоцке, порту Кавказ, Новороссийске и других местах. Значит, эти удары, эта серия ударов, она по разным оценкам вывела из строя от 20 до 45% национальных мощностей России в нефтепереработке. Значит, из-за этого производство бензина и дизеля падало по некоторым оценкам до 25%, на четверть. Значит, в России развернулся масштабный топливный кризис, особенно он коснулся Крыма, появились очереди на заправках, это все коснулось десятков миллионов россиян. Ну, частично это уже восстановлено, кризиса нет, но тем не менее, это был супер успешный и супер ощутимый для России удар. Теперь они же не остановились на нефтеперерабатывающей промышленности. В военной сфере были нанесены удары по аэродрому. В Энгельсе уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Были нанесены удары в Борисоглебске, в Крыму, в Сайках, Бальдейке, Гвардейском, Ханском, Адыгее, в Евпаторийском авиазаводе. При этом уничтожены или вывели из строя, скажем, два суперсовременных истребителя Су-35, два Л-39, ангары, где стояли Су-24 и Су-30, топливная структура, инфраструктура аэродрома. Поражены радары и комплексы ПВО в десятках мест. Значит, это теперь далее. Море и теневой флот. Значит, на Каспии и на Черном, в Азовском и Черном морях, прошу прощения, до Каспия мы еще доберемся, было поражено более 100 судов российских. И общие оценки больших, мы говорим о больших судах, но если собрать все с Каспием, то порядка 200 судов было поражено. Значит, в 130 милях от Новороссийска два морских дрона утопили контейнеровоз «Янина», который был связан с российскими заказчиками, значит, грузовместимость которого 100 тысяч тонн. Это гигантское судно утонуло. То есть, абсолютно это в высшей степени успешная кампания для Украины. Это абсолютнейший успех СБУ. Следует отметить. Но логика, простая логика подсказывает, что Россия ответит, и она ответила. И она отвечает постоянно. То есть ее ответ самый, ну хорошо, то, что там в Киеве им устроили черную ночь, это с жертвами, с разрушениями, уничтоженными предприятиями, выведенными из строя военными предприятиями, это как бы ягодки, цветочки. Какие цветочки? Или я сейчас не помню, что идет раньше, цветочки, наверное, сперва цветочки, потом ягодки. Теперь поговорим по ягодке, самое значительное. Украину де-факто сделали страной без выхода к морю. То есть выход есть, но он не функционирует. Самым тяжелым ответом для Украины стало выведение из строя Одесского порта и Ильичевска, который рядом с Одессой находится. Двух портов, через которые Украина вывозила все, что она могла вывести, до 90% всего своего экспорта. В результате, да, она 90% вывозила, и через одесские порты в Украину поступало 80% вооружения, если верить моему любимому профессору Джону Мершаймеру. Теперь я ему верю. Теперь, значит, из-за того, что порты перестали функционировать, и западные суда, сухогрузы, нефтеналивные суда, они перестали заходить в эти порты, потому что им не дают, их топят тоже, или выводят из строя, и они, хромая, уплывают туда, откуда они приплыли. Из-за этого, если верить Алексею Арестовичу, вчера слушал его выступление, его разговор с Юлией Латыниной, если ему верить, то это привело к тому, что у Украины на ее складах находится 40 миллионов тонн зерна, которые она не может вывести из страны. Вывести все это через Польшу немыслимо, даже часть этого немыслимо. Потому что помимо всего прочего, сложностью с доставкой, открытостью железнодорожных путей для этого, есть еще одна проблема. Страны Восточной Европы, они тоже торгуют зерном, и для них Украина конкурент. Поэтому они будут задерживать этот вывоз по понятным причинам. А для Украины единственная возможность торговать в обход этой тихой блокады была торговля через вывоз этого зерна и других сельхозпродуктов через Черное море. Таким образом, когда Зеленский планирует очередную операцию по целью которой является заставить Путина сесть к столу переговоров, Путин отвечает. И эти ответы для Украины носят совершенно катастрофический характер. Теперь у нас возникает такой вопрос. Вообще, какая логика всего этого? Заставить сесть к столу переговоров? То есть, значит, это понятно, что есть намерение принять какие-то условия России. Добиться компромиссного решения, но в целом принять какие-то условия России. В частности, если речь идет о том, чтобы становиться на линии фронта, то это предполагает потерю Луганской области, она уже вся находится под контролем России, может быть, там 97,5%, Донецкой области, которая находится на 85% под контролем России, 70% Запорожской области и приблизительно столько же Херсонской. То есть уступка понятна. Она неизбежна даже на условиях Киева. Но если эти удары вызывают катастрофические последствия для ударяющего, то, может быть, имеет смысл пересмотреть свое отношение к этим переговорам и остановить это разрушение своей страны. Окей, ну, это вопрос, на который не мне отвечать. На этом я свою украинскую часть выступления сегодня завершаю и объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами, а у нас их хоть отбавляем.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, VSK Learning Center.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
7: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. «Живите без боли». Эти слова связаны многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, я теперь возвращаюсь к нашему разговору о происходящем у нас дома, на родине. Значит, вчера, сегодня читаю просто в Нью-Йорк-Пост. Это на первой странице замечательная история о том, как мэр Мамдани выступал на митинге на Статен-Айленде и как его там освистали. Ну, это, в общем-то, неудивительно, потому что мы знаем, что Статен-Айленд – это относительно консервативный район. Я говорю относительно, потому что его всеми силами пытаются заселить неконсервативными людьми. Но что можно сказать? Пока остается самым консервативным из всех имеющихся в Нью-Йорке. И ехать туда – это просто с выступлениями, это просто почти что гарантированно то, что тебя освистают. И это произошло. Теперь, значит, популярность этого персонажа понятна. Даже те люди, которые голосовали на него, они недавно пережили большой шок. Значит, и вот об этом шоке я бы хотел поговорить. Это дополнение к налогу, surcharge, это гениальное изобретение. Не налог, то есть налоги не поднимают. Человек может сказать, политик может сказать, я не поднимаю налоги, я не поднимал налоги. Но он вводит surcharge к налогу, то есть человек, он все равно платит, и деньги поступают из одного и того же кармана. Но это не повышение налога, он знает, ему это должно быть легче переварить. А он, значит, получает surcharge, дополнение к налогу. Ну, хорошо. Вот, значит, в мае этого года штат Нью-Йорк, не только штат, не город, штат Нью-Йорк, принял дополнительный налог surcharge на вторые дома в Нью-Йорке. Пьедотер. Значит, этот налог, вернее, этот дополнительный налог продвигал Заран Мамдани. Катя Хокул ему сильно помогала. И 1 июля 26 года, месяц назад с небольшим, этот налог вступил в силу. Поздравляю вас, дорогие жители Нью-Йорка. Флорида ждет вас. Значит, какая была цель этого surcharge? Это обложить дополнительным налогом дорогие квартиры и дома, которые используются как пьедотер. То есть второе жилье, а не как основное место жительства владельца. И Мамдани, которому остро не хватает, как всегда, как всем социалистам, они планировали таким образом выдавить из нью-йоркцев еще приблизительно $500 миллиарда в год. Полмиллиарда. Значит, на кого должен был распространяться этот surcharge? Он должен был распространяться на то имущество, на ту property, как у нас тут говорят, которое не является основным местом жительства. И это распространяется на кооперативы и кондоминиумы, которые стоят от $1 миллиона и выше. И также это одно, двух и трехсемейные дома, которые стоят от $5 миллионов и выше. Значит, что значит дом стоит, квартира или кондоминиум стоит $1 миллион? Значит, с одной стороны, конечно, ну, $1 миллион – это невероятные деньги. С другой стороны, в Нью-Йорке очень много людей, которые живут со скромными доходами, со средними. Назовем их средним-средним классом. У них квартира стоит $1 000 000 и выше. Вот, например, у меня была такая квартира в Бруклине. Значит, я не могу сказать, что я богатый человек. Я скорее даже не средний класс, а средний-средний класс. Ну, хорошо, я понимаю, что по официальным позициям моя семья была семьей среднего класса. Но, тем не менее, в Нью-Йорке мы жили очень скромно. То есть, это наша стоимость нашей квартиры не определяла качество нашей жизни. Определяла в том смысле, что мы жили в удобствах и все в таком духе. Но сказать, что мы роскошествовали, этого я не могу сказать. Потому что это Нью-Йорк. То есть, эта речь идет о тысячах и тысячах квартировладельцев. Значит, если квартира, которая стоит больше $1 000 000, это ваше основное жилье, то вы можете спать спокойно. На вас этот сюрчаж не распространяется. Но если вы живете часть года где-то в другом месте, например, во Флориде, потому что у нас есть вот такие люди, их называют snowbirds, когда, значит, начинается зима, эти ребята не хотят мерзнуть, и они, значит, прилетают во Флориду. У них тут есть второй дом. Если у них есть дом там в Нью-Йорке, квартиры, дом стоимостью $1 000 000, они должны будут приплатить к налогу. Значит, какая приплата? Вот это важный вопрос. Но она составляет 4%, но, как всегда, формула не такая жесткая, там всякие есть допущения и так далее. Но мы можем смело говорить о том, что человеку придется заплатить дополнительно от 40 до 60 тысяч долларов в год в виде налога. То есть, если бы мне предложили 3 года назад заплатить, и у меня была бы еще собственность какая-то во Флориде, если бы мне предложили еще заплатить 40, скажем, 50 тысяч долларов дополнительно, то я, наверное, бы сделал все для того, чтобы продать эту квартиру и навсегда расстаться с Нью-Йорком, потому что у меня этих свободных 40 или 50 или 60 тысяч долларов не было. То есть вот в какой сегодня ситуации оказались десятки тысяч людей. Но какая проблема? Самое главное, это не самая главная проблема. А самая главная проблема, что Департамент финансов Нью-Йорка, ДОФ, разослал уведомление об этом сюрчарже значительно большему числу домовладельцев, чем изначально предполагалось. То есть, изначально говорили приблизительно о 10 тысячах объектов и, соответственно, налогоплательщиков. А список оказался в десятки тысяч этих людей. И десятки тысяч людей, получив такое письмецо, они просто обалдели. Просто у них челюсть отвалилась. Просто они не знают теперь, что делать. И это ошибка. Но это ошибка со стороны города. И город ничего не сделает для того, чтобы исправить эту ошибку самостоятельно. Он повесил эту задачу на тех людей, которые получили эти письма по ошибке. И, значит, у них есть возможность, им дали дату, по-моему, это 18 сентября. И они должны принести какие-то документы, которые подтвердят то, что они не имеют второго дома. Значит, они должны я вот сейчас зачитаю. Значит, последняя федеральная или нью-йоркская налоговая декларация, это называется у нас на нашем американском income tax return. И там будет указан ваш адрес и место жительства. Ну, это как бы несложно. Или водительские права, там, где у вас написан ваш адрес. Или это даже, ну не знаю, счета за коммунальные услуги, страховка, банковские выписки. Ну, например, счета за коммунальные услуги. То есть, если я могу принести там 12 этих биллов, где будет приблизительно одинаковый расход денег, то это как бы доказательство. Но тут что важно. Да, вот я сейчас проверил. До 18 сентября, дорогие нью-йоркцы, вам нужно вот принести эти документы и доказать, что вы не верблюд. Вот что меня, какая подлость, у меня другого нету слова, какая подлость этой ситуации. Город допустил ошибку, он ее не исправляет, он вас заставил исправлять эту свою ошибку. Вы спали спокойно или неспокойно, потому что у вас миллион других проблем, в Нью-Йорке у людей миллион проблем. Дети, работа, долги, планы. У любого нормального человека голова болит по этому поводу постоянно. Значит, теперь вот к этому списку головных болей прибавилась еще одна головная боль. Человек должен взять эти документы и послать их, где, после чего они будут рассмотрены. И этот Мандани, этот абсолютнейший мерзавец, он нагло заявил, я это слышал своими ушами, я смотрел, как он по телевизору. Мы создали ситуацию, когда мы дали возможность людям объяснить, что они могут избавиться от необходимости платить этот налог. То есть ты создал людям, нормальным людям, у которых миллион проблем, еще одну проблему, и теперь говоришь, да, но мы позволили, мы дали им возможность решить эту проблему. То есть как она будет решена, это еще бабушка надвое сказала, мы не знаем. Но он уже как бы с гордостью заявил, значит, позволили людям, люди могут быть вовлечены в этот процесс. Он сказал, он использовал слово engaged, вовлечены в этот процесс, и они могут уклониться от уплаты этого налога на законных основаниях. Это возмутительно. Это возмутительно. Он людям создал проблему и заставил эту проблему этих людей решать. Причем это не люди, не проблема этих людей, это его проблема. Его, какая его проблема? Его проблема в том, что у него денег нет. И никогда не будет. Теперь смотрите, что интересно. Значит, этот парень, у него там бюджет на дыра миллиарды долларов. И этот surcharge, P&T, tax, surcharge, он, значит, обещает принести полмиллиарда долларов. 500 миллионов, дороги не валяются. Но у него есть другая проблема. Когда он проводит эту политику, то она приводит к тому, что масса людей из Нью-Йорка уезжает. Вот, не надо ходить далеко за примерами. Look at me, посмотрите на меня. Я был тот человек, который уехал из Нью-Йорка. По какой причине? Мы вышли на пенсию. Значит, естественно, доходы упали. Налоги остались теми же самыми. Инфляция сделала жизнь более дорогой. И, значит, ну, мы платили там мейнтенанс на нашу квартиру, когда мы уехали, он был уже под 2000 долларов. Ну, 1600, что в этом роде. Мейнтенанс. У нас была выкуплена квартира. Значит, то есть это, ты попадаешь в ситуацию, когда ты либо должен продолжать работать. А я вам скажу честно, что когда мне исполнилось 65 лет, желания работать у меня не было, ну, никакого. Ну, вообще никакого. Я устал. Вот буквально. Значит, выход был либо снова возвращаться на работу и рассказывать вам о том, в какой стране замечательной мы живем. Хотя есть еще хуже. В большинстве случаев есть еще хуже ситуация. Либо же это просто снизить свои расходы и перейти на такое вот тихое существование, там какие-то маленькие покупочки такие, типа, если ты идешь за сыром, то ты будешь покупать не шестимесячный манчего или петит баск, а ты будешь покупать, я не знаю, голландский сыр в русском магазине за 3,50. В таком духе. То есть надо все, то есть все как бы минимизируется. Ты хочешь этого? Ну, и значит, мы прикинули и сказали, нет, мы этого не хотим. И переехали во Флориду. Где все эти проблемы как отвалились. Здесь можно жить на самую скромную пенсию, которая у нас была заработана. То есть выход для миллионов нью-йоркцев, реальный выход из этой ситуации, это уехать из Нью-Йорка. Что ты теряешь? Ну, ты много чего теряешь, это совершенно понятно. Ты теряешь первое и самое главное, что ты теряешь. Ты теряешь круг общения. Это большая проблема. То есть все твои друзья, все твои родственники, все те связи, которые у тебя были в Нью-Йорке, ты теряешь. Это ты платишь, это самая большая расплата. Она не денежная, но она большая. Ну, и дальше, конечно, все эти культурные мероприятия, которыми в славе Нью-Йорк, во Флориде этого нет, даже рядом. Что еще? Ну, все. Вот это вот две вещи, которые теряешь. Круг общения и культурную часть своего существования. Во всем остальном, то есть, как бы на чашах весов Флорида перевешивает для людей для таких людей, как я. А таких, как я, большинство. Я принадлежу в этом плане, в финансовом смысле, к большинству, к подавляющему большинству. И вот что происходит. Значит, из Нью-Йорка уезжают люди. И когда уезжают люди, это уезжают налогоплательщики. В основной своей массе это уезжают налогоплательщики. Значит, сколько уехало? Потери Нью-Йорка, вот я проверил за последние годы, за последний год, может быть, не очень большие, 12 тысяч человек. Ну, а что такое 12 тысяч человек для города? Это не так много. Но на самом деле ситуация не такая простая. Общая потеря 12 тысяч. Но что произошло в действительности? Более 60 тысяч на самом деле уехало. Но одновременно в город въехало более 40 тысяч. И получилось, что потеря составила 12 тысяч. Ну что значит уехало? Допустим, скажем, 60, приехало 40. Значит, уехало 60, приехало 48. Значит, что произошло? Уехали налогоплательщики. А кто приехал? Вот это вот самое главное. Приехали люди в основной своей массе. Я не хочу обобщать и говорю, что абсолютно все 100% это приехали люди иждивенцы. Но тем не менее, из этих 48 тысяч огромное, подавляющее большинство это люди со статусом беженцев, это люди, которые, допустим, они не имеют статуса, но они в Нью-Йорке имеют право на социальную помощь и так далее, и так далее. То есть, это грубо звучит иждивенцы, но фактически, по факту, это иждивенцы. Это те люди, которые живут за счет налогов. Они получают Medicare, они получают фудстемпы, часто они получают субсидируемое жилье или помощь на оплату жилья. То есть уезжают из города налогоплательщики, а приезжают налогопотребители. Потому что для налогоплательщиков, таких как я, это город становится не по карману. Вот это реальное достижение этого социалиста, который, как всегда, как это всегда происходит, он наобещал золотые горы, и молодые люди ему, естественно, поверили, потому что люди, молодые люди, они любят верить. Они знают, что они... Так то, что они знают, это никто до них не знал. И вот мы сейчас, наконец-то, мы наведем здесь порядок по-своему. И они выбирают своего такого вот типа, этого Мамдани. И они получают то, что они получили. Теперь, значит, я хочу обратиться к трудящимся. Если кто-то хочет поделиться своим опытом в этой сфере, то телефон на студии 718-303-9090. Телефон работает сегодня. Счетчики не работают, а телефон работает. И я даже сейчас готов его набрать для того, чтобы проверить еще раз, работает он или не работает. И послушать. Да, телефон работает. Все. Нам звонят. Значит, мой вопрос. Попал ли кто-то из моих слушателей в эту ситуацию, когда он получил письмецо о необходимости заплатить surcharge? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим, это Наум. У меня к вам вопрос. Вот этим налогом облагается второе жилье или есть ли оно не основное?
1: Ну, по закону принятому, я вам отвечу, послушайте, подождите, если вы мне задали вопрос, так вы послушайте, я вам дам ответ, я вам дам точный ответ. Облагается налогом второе жилье, но проблема в том, что они разослали ошибочно тем людям, у которых это не второе жилье, а первое и единственное.
2: Это я понял, да, но вот в законе, вот скажем, вот у меня предположено. У меня этого нет. Вот, предположим, у меня квартира или дом в Нью-Йорке, и это мой residential address. А у меня есть второе жилье во Флориде, в Техасе, или мое основное жилье. Облагается налогом?
1: Облагается surcharge. Ну, это не знаю, это вам нужно. У меня нет ответа на этот вопрос. Но у меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, облагается. Наверное, облагается. Наверное, облагается. Наверное, облагается.
2: Окей, спасибо.
1: Не за что. Я должен сказать, что, ну хорошо, если у кого-то есть это второе жилье, допустим, во Флориде, ну мы так говорим обычно, если здесь у кого-то есть, я не знаю, квартира, допустим, потому что мы можем купить, здесь можно купить квартиру из того, что я вижу. Ну, даже за, я не знаю, за 100, за 150 тысяч долларов. Но и переезжать сюда на 2-3 месяца. Так за это тебя должны так наказать? Даже за это тебя должны просто буквально наказать. Ты должен, а за это, то, что у тебя здесь небольшая, тихая, скромная квартирка, которая стоит, там, допустим, 150 тысяч долларов, в каком-нибудь комплексе, куда ты приезжаешь на 2-3 месяца зимних месяцев, и ты можешь работать удаленно. Или давайте даже предположим себе такую ситуацию. Когда человек работает как каторжный, для того, чтобы его семья хорошо жила, муж, жена, дети, чтобы они на 2 зимних месяца уехали сюда, а он будет оставаться, продолжать работать, пахать как медный котелок в Нью-Йорке, он его за это наказывают. Доброе утро,
3: слушаем. Доброе утро. Мамдани, он не социалист, он просто рэкетер. Социализм — это когда все работают. А у него я должен работать 20 часов, а эти не работать, они не работать не будут вообще. Он будет с меня брать налоги для того, чтобы они все сидели. И он получал свой гешефт от этого. Понимаете? Дальше про второе жилье. Я тоже хотел купить во Флориде, в Палм-Косте, там, в консерватории хотел купить второе жилье. Но потом подумал, мне нужно платить весь год налоги, а приезжать я буду только на 3 месяца. Какой смысл? Я туда приезжаю, снял там себе жилье, дом за 3 тысячи или за 5 тысяч долларов, и все. Зачем мне там покупать жилье и платить за это раком? Прошу прощения.
1: Okay. Ну хорошо. Здесь я часто так слышу, что вот... Ну, Флорида. У нас просто получается, что это Флорида, это просто, как мы постоянно об этом говорим, потому что это стало своего рода символом, таким местом, где ты проведешь остаток своих дней. Мой случай, поэтому я этот образ с особой любовью развиваю, поливаю, и он у меня просто расцветает на глазах. Но сколько людей у нас, например, приобретает какую-то дачку, например, где-нибудь в Кацкильских горах. Это же тот же самый случай. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я хочу ответить на вопрос, откуда у посла прошлого с Украины деньги. Мне нужен паспорт, и это не только паспорт. А вообще войти в консульство невозможно в украинское. Только когда заплатила 1000, тогда только я...
1: А кому
4: я
1: именно вы заплатили? Вахтеру? Паспорт. А кому вы заплатили?
4: Это не важно кому, посреднику.
1: Нет, это очень важно. Это именно важно. Это очень важно. Если вы нам рассказываете эту историю, надо было заплатить. Так вы объясните. Мы вас не спрашиваем вашу фамилию, ваш адрес, ваш номер Social Security. Если вы хотите сделать разоблачение, сделайте, кому вы занесли эти бабки. Иначе вам трудно поверить.
4: А какая разница? Значит, она тоже крышевала.
1: Так я вам говорю, какая разница. Вот разница в том, что иначе получается, что вы сочиняете. А если это есть, если это действительно имело место, то расскажите. Если это просто так, надо занести кому, когда, сколько. Ну, сколько сказала, 1000 долларов. Окей, мы сейчас об этом не говорим. У нас Украина, это первые полчаса, потом мы занимаемся нашими проблемами, с которыми мы сталкиваемся здесь, в этой стране. И я вам говорю, когда я услышал выступление самого Мамдани, который сказал, мы создали условия для того, чтобы нью-йоркцы имели возможность вступить с нами в диалог и объяснить свою ситуацию, и не платить этот налог, если для этого нет оснований, у меня перехватило дыхание. То есть ты специально создаешь ситуацию, специально, для того, чтобы у людей, у которых болит голова по миллиону причин, еще болела голова и по этой причине. И я абсолютно уверен в том, что масса людей, окажется, будут иметь большие проблемы, потому что они либо забудут, либо не успеют, либо миллион других причин будет не вступить в это дело. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Просто интересно, как вы говорите, кто должен отвечать? Всегда бедно отвечать. Богатый зарабатывает. А дали на это как раз и живет.
1: Вам надо выключить радиоприемник, а то получается, что вы как из Гранд-Каньона звоните.
5: Да. Интересно просто, как, а военные расходы как? Если надо стоит, например, $100 один патрон, а дома 300-400 стоит. Все нормально, все тихо проходит. А здесь, прямо такая большая самая лажа. Вот не бывает. Все бабки рулят.
1: Да, все, это вот все, что я понял из вашего выступления, это то, что бабки рулят. Это я с вами совершенно согласен. Ну, спасибо вам за звонок. Про патроны я эту часть я не понял. Но про бабки рулят, это я понял. Ну, хорошо. Окей. А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Это звонок с подводной лодки. Окей, хорошо. На этом я так смотрю сейчас на часы, уже у нас нет возможности продолжать этот разговор. Если кто-то захочет выступить по этому вопросу, то телефон у нас прежний, и в следующем часе у вас будет такая возможность. Если нет, то у меня есть еще одна тема, касающаяся того, сколько мы платим, за что мы платим и должны ли мы платить. Я в последнее время как-то столкнулся с тем, что масса людей покупает вещи престижные, но бессмысленные. Сейчас я объявляю перерыв, оставайтесь с нами.
6: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Этой осенью на стриминговой платформе Amazon Prime выйдет новый документальный сериал о первой леди Мелании Трамп, сообщил ее старший советник Марк Бекман. Точная дата премьеры пока не объявлена. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху представил богатству ответ на петицию, требующую увольнения министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Авторы петиции обвиняли его во вмешательстве в работу полиции. Нетаньяху уведомил суд, что не намерен увольнять министра и считает этот вопрос неподлежащим судебному рассмотрению. Вызывающий взрывную диарею циклоспороз проявился в 47 из 50 штатов, сообщили в CDC. Для более 500 человек потребовалась госпитализация, двое скончались. В стране порядка 10,5 тысяч подтвержденных случаев инфекции. Сильнее всего вспышка циклоспороза затронула Мичиган, Индиану и Огайо, а также Северную Каролину. Удача – это не случайность, а результат работы мозга и привычек человека. К такому выводу пришла японская нейробиолог Набука Накана. По ее мнению, везение можно развить так же, как любой другой навык. Люди, которых считают удачливыми, чаще замечают новые возможности, легче восстанавливаются после неудач и быстрее принимают решения в меняющейся обстановке.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» 317 долларов.

0: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
1: Программа «Караван».
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. И сейчас, перед тем, как начать разговор на новую тему, я хочу напомнить вам о том, что один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе, причина артрита или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue в Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Эрмалинца» гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, теперь я хочу пригласить в эфир дорогого гостя. Предварив это сообщением о том, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Это для владельцев бизнеса. Если вы владеете бизнесом, либо если вы хотите приобрести бизнес, и вместе с этим бизнесом вы хотите приобрести недвижимость, то есть это могут быть доктора, это могут быть адвокаты, это могут быть какие-то коммерческие, там, допустим, трак-драйверы. Это все, что угодно. Это могут быть люди, которые, допустим, владеют ресторанами. То есть если вы хотите приобрести билдинг, здание, и в нем работать, чтобы это был ваш офис, чтобы вы не платили рент лендлорду, или, может быть, если у вас уже есть какой-то билдинг, и вы хотите расшириться, открыть другое, допустим, местонахождение вашего офиса, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Мы делаем моргиджи, они называются, лоны, вот эти кредит называются SBA, SBA-лоны. Это как раз вот они рассчитаны на то, чтобы люди, которые будут занимать более чем 51% помещения, вы можете приобрести для своего бизнеса этот билдинг. Условия очень и очень выгодные. У нас сейчас много таких лонов. Минимальный down payment, который вам надо положить, это 10% минимальный. Но в зависимости, конечно, от состояния вашего бизнеса. Почему? Потому что банк потребует 3 года персональных tax returns, 3 года бизнес tax returns, все ваши projections, то есть как у вас будет бизнес оперировать после того, как вы приобретете эту недвижимость, что поменяется в вашем бизнесе, почему вы сможете, допустим, работать из этого бизнеса, из этого нового помещения. То есть надо будет все показать банку, то есть там много будет работы, но люди покупают, и это очень хорошо. Мы радуемся за наших людей, что люди понимают, что лучше иметь свою недвижимость, даже коммерческую недвижимость, и уже работать из вашего собственного билдинга. Другое помещение вы, конечно, можете сдавать тенантам. То есть это первая тема. Вторая тема, у нас сейчас август, пришел месяц,

0: у нас сейчас есть много промоушен. Сейчас я говорю по поводу residential mortgage. Люди, которые покупают дома, кондоминиумы, кооперативы. У нас сейчас несколько банков, которые прислали нам промоушен на август месяц. То есть либо процентная ставка меньше, либо, допустим, они платят за appraisal. Поэтому, если вы планируете закрыться и сэкономить деньги, опять же, позвоните нам по телефону 917-397-3000. В эти выходные, потому что вот как бы моя тим работала, мы смогли помочь трем моим клиентам. То есть они уже много прошли, два дома было на Лонг-Айленде, один дом был в Нью-Джерси, и оферы постоянно перебивали. Они дают 600, кто-то дает 620, 650, перебивали. И риэлторы уже как бы, мы работаем уже в группе, и очень хорошо, что то, что мы делаем, то есть мы звоним риэлэстейтам, те, которые listing agent, то есть те, которые продают эту недвижимость. В двух случаях я даже говорил с владельцами дома. И потому что вот мы это делали, то есть мы говорим, общаемся и пушаем наши вот эти оферы, чтобы именно оффер наших клиентов было принято. Это помогло трем нашим клиентам. Поэтому мы очень проактив, то есть мы всегда помогаем и думаем о наших клиентах, чтобы они могли приобрести недвижимость. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо, Вадим.
1: Спасибо вам, Игорь. Я напомню, что по всем вопросам получения моргиджа вы можете позвонить президенту компании Great North Mortgage Игорь Ноблу по телефону 917-397-3000, Walk with Happy People and Be Happy. 917-397-3000. Окей. Я теперь хотел бы поговорить вот о чем. Вот я постоянно слежу за тем, какие темы поднимаются в соцсетях, какие темы самые популярные. Я должен признать, что не все эти темы, которые поднимаются в соцсетях, как мне кажется, они могут быть интересными для моих слушателей. Мы все-таки тут живем в таком своеобразном заповеднике. И, скажем, американская молодежь, она, у нее свои как бы интересы и проблемы, которые они обсуждают, если это можно назвать проблемами. А у нас свои. Хотя наши дети, может быть, они уже есть это самое, наши, особенно наши внуки, они и есть эта американская молодежь, которая уже живет своими интересами, а не нашими. И я, в общем-то, понимаю, что мы всю свою жизнь жили очень прагматично. Это связано, то есть наши расходы были очень такими прагматичными. Мы, живя в Советском Союзе, может быть, мы как бы были тамошним средним классом, то есть не шиковали. Ну, если там, допустим, у кого-то была машина, то это считалось, что человек уже хорошо живет. Или джинсы, то это уже человек хорошо живет. Но в целом это все-таки было такое понятное шикование. Но здесь ситуация немножко изменилась. И я, в общем-то, понимаю, когда даже мы сами позволяли себе, например, выбирая машину, купить не Хонду, а Мерседес, или там не Тойоту, а BMW, то я тоже был одним из этих людей, который выбирал BMW или Мерседес. Но с возрастом как-то к этому ты начинаешь спокойнее относиться, потому что ты уже не хочешь произвести этой машине ни на кого впечатление, тебе уже не до впечатлений, и ты понимаешь, как бы, что не это главное в жизни. Но вот у детей у них совершенно другая, у них совершенно другой подход. Допустим, вот если мы будем говорить о машинах, я тут недавно с этим столкнулся, что молодые люди не хотят ездить на Хондах или на Тойотах. У них свои представления о том, какая должна быть машина, какая правильная машина. Например, Мазда предпочтительнее, чем Тойота или Хонда. Почему? Кто-то, если мне скажет, что Мазда это более надежная машина, чем Хонда, то я в этом сильно буду сомневаться. Скорее будет все-таки Honda. Ну, это как бы проверенное качество. Но для детей, которым сейчас 20-25 лет, это машина с тремя минусами. Почему? Потому что это машина твоих родителей. И если понятно, что ты не хочешь в этом быть точно таким, как они. Ты хочешь отличаться. Поэтому, значит, там все это стиль этой машины, все такое. Это не, становится неприемлемым, хотя это качественная вещь. И особенно тем детям, которым нужно ездить, например, в колледж, у них машина, это неизбежная совершенно покупка, вернее, для их родителей. Им надо купить что-то, и они покупают. То есть лучше ты будешь ездить на каком-нибудь Хендае, чем на Хонде. Это кажется странным, диким, но, слушайте, многие представления о жизни кажутся дикими, пока они не становятся частью твоей жизни. То есть с этой точки зрения, как бы, это такая жизнь. И вот я столкнулся с такой вещью, что мы сами как бы себе обозначаем какие-то качественные вещи. Вот мы хотим, что мы, и мы готовы потратить какие-то деньги для того, чтобы их иметь. То есть, например, ты можешь купить часы, я не знаю, если ты хочешь, допустим, если еще среди моих слушателей есть люди, которые любят механические часы, я знаю, такие люди есть. Я уже как бы на излете этого увлечения, но я это понимаю, еще понимаю. То есть у тебя есть два варианта. Ты можешь купить там, я не знаю, Rolex, или ты можешь купить, я не знаю, Patek Philippe, или ну, все эти знаменитые большие фирмы, которые стоят тысячи долларов. Или ты можешь купить механические часы Гамильтон, наверное, Хэмилтон. Ну, они же дешевле, там редкие, стоят больше $1000. Да? То есть, если ты хочешь механические часы, вот, пожалуйста, у тебя есть выбор купить часы за 10 тысяч, за 40 тысяч или за 1000. И они будут механическими. Но название, то есть, дело в названии. Причем сказать, что все эти знаменитые компании, типа там Rolex или Patek Philippe, или, я не знаю, you name it, какие угодно, Такойер или такие, и дорогие, по-настоящему дорогие. Что они идут лучше, чем идут Хэмилтон, это я сильно сомневаюсь. Или там Омега, которая, или Лонжин. Ну, скажем, Лонжин. Ну, да, есть дорогие Лонжины. Они идут лучше. Нет, это механические часы. Они все равно будут отставать, или они будут спешить. Все равно тебе нужно поправлять там стрелочку. Это не Apple Watch. Их надо все время подправлять. Я через это прошел, поэтому я это знаю. То есть сказать, что это идеальная вещь, нельзя. Это престижная вещь. И было время, когда я это помню по себе, когда ты шел на встречу с кем-то, и люди смотрели, что на тебе. Они смотрели на тебе, какая на тебе обувь, какой у тебя галстук, какие у тебя часы. Это было просто, ты вот встречался с человеком, ты видел, куда он направлял свой взгляд. Он тебя оценивал сразу же. Или когда ты приезжал куда-то, люди смотрели, из какой машины ты выходишь. Я всегда слышал здесь, что настоящие миллионеры, они никогда не привлекают к себе внимания. Знаете, их мало. Основная масса – это именно такие, которые хотят привлечь к себе внимание, потому что они таким образом заявляют свой статус. Но со временем как-то ты к этому остываешь. Как мне кажется, как мне самому кажется. Я, во всяком случае, остыл. У меня больше нету такого особого желания ездить, например, на BMW, который я считал всегда самой лучшей машиной в мире. Я это считал, потому что я, например, никогда не ездил на Austin Master, или на Мартине, или на Мазерати, или на Ламборгини. Поэтому я остановился на этом. Это была самая лучшая машина в моей жизни. Но недавно у меня так сложились обстоятельства, что я месяц ездил на BMW. Знаете что, это не самая лучшая машина. По многим причинам. Главное, она жесткая, зад устает от долгих поездок. Это не то. Это мне больше не надо. Я уже понял. Мне это больше не надо. Я хочу Volvo. Она как диван. Ты едешь на диване. Совершенно другое дело. Но к чему я это все говорю? Что мы с возрастом понимаем ценность, реальную ценность каких-то вещей. Даже если мы когда-то сильно были увлечены ими. Но я вам еще приведу. Машина – это все-таки такой дорогой пример. Я вам приведу какой-нибудь. Или часы – это все-таки дорогой пример. Там тысячи долларов мы расходуем. Это когда-то ты эти часы там покупаешь раз, я не знаю, в 10 лет. Если ты их не собираешь, они покупаешь каждые 10 месяцев. Ну, или дней. Ну, вот есть, например, такая компания. Женщины знают. La Cruzette. Да? Французская компания, они делают и наимут эти все кастрюли там всякие, Dutch ovens, все это чугунное, эмалированное, красивых цветов таких, красные, оранжевые, другие цвета разные. Ну, просто прелесть. Берешь в руки, маешь вещи. Это хорошая вещь. Но я недавно столкнулся с такой интересной проблемой. Я начал печь хлеб. Вот у меня такое увлечение. sourdough, focaccia, там какие-то маленькие какие-то хлеба, исты, как дрожжевой хлеб. Это у меня новое увлечение. Мне очень нравится. И ты для того, чтобы печь это, надо иметь Dutch oven. И, значит, вот я встал перед вопросом. Какого покупать Dutch oven? Le Creuset. Она стоит $300. Я в конечном итоге купил себе Dutch oven, которая стоит в 10 раз дешевле. Значит, на всякий случай, если кто-то захочет, то, во-первых, миллион этих Dutch ovens на Амазоне вы можете купить за $40. Это миллион, буквально. Я записал даже, как моя называется, Smith & Clark. Smith & Clark. Хотя название такое, как бы васповское, из Англии. Smith & Clark Ironware. Она сделана, понятно где, в Китае. Какими-то тамошними местными Мао-Цзэдунами. То есть ее название должно быть не Смит и Кларк, а Мао-Цзэдун. Но тут дело не в этом, как она называется, где ее произвели. Это несущественно. Она на вид мало чем отличается от Le Creuset. И главное, что когда я кладу в нее хлеб, ставлю ее в духовку, я получаю тот же самый результат. Но я сэкономил $250 на этом удовольствии. Это маленькая вещь. И я не знаю, вот насколько это важно для человека иметь вот это вот Le Creuset и платить эти безумные деньги. Для чего? Если с точки зрения эстетической ты приобретаешь приблизительно то же самое. Ну, я не хочу сказать, что абсолютно то же самое, это идентичная вещь, но приблизительно на внешний вид ты хрен отличишь. Если ты не прочтешь эту надпись Le Creuset, ты не отличишь никогда. Функционирует она точно так же. Она держит тепло. Это самое главное и прогревается равномерно. И, значит, я провел такой research, за что я не заплатил эти лишние $250. У меня есть приятель один новый, он все знает, его Грок называют. И я спрашиваю, ты можешь объяснить толком, в чем разница между этой кастрюлей Le Creuset и Smith & Clark, которую я купил? И, значит, он мне отвечает. Значит, продолжительность жизни у Le Creuset больше. То есть она протянет лет 50. А Smith & Clark, он протянет 15-20 лет. У меня тут же возник встречный вопрос. А я протяну еще 50 лет? Значит, ответ понятен. Нет, не протяну. То есть именно из этих соображений Smith & Clark лучше. Или, знаете, сейчас есть... Ну, во-первых, есть еще одна замечательная фирма, которая делает все то же самое, что делает Le Creuset. Она называется Martha Stewart. Martha Stewart лепит все то же самое. Но оно дешевле стоит. Там, я не знаю... чугун не такого высокого качества. Или эмаль не такого высокого качества. Но на 10-15 лет тебе этого хватит. И вот любой нормальный человек, он себя спрашивает. Как мне кажется, я себя спрашиваю. За каким бесом я буду платить $300 за кастрюлю, если я могу за такую же кастрюлю заплатить в 10 раз меньше? Ну согласитесь. Но тем не менее, у Le Creuset имя, и стоит очередь в магазин. Ну, очередь не стоит, но, во всяком случае, я знаю, когда там объявляют дискаунт 10%, туда бегут домохозяйки покупать эту кастрюлю. Для чего? Ну, потому что это как игрушка. Я это понимаю. Это как игрушка. Все хотят иметь свою игрушку. Кто-то хочет иметь часы Patek Philippe или Rolex, а кто-то хочет иметь красивую кастрюлю от Le Creuset. Сковородки. Та же самая история. Значит, если это all-clad сковородка или это made in, это новый у нас теперь любимый прибор, значит, сковородка стоит $150-200. Да чего вдруг я буду платить за сковородку $200, если я могу купить за 50? Например, есть магазин Home Goods, я там покупаю Viking, кстати, те же самые all-clad, $50. Но, тем не менее, кто-то это покупает. Покупают люди себе игрушки. Но я вам говорю, ты эти игрушки можешь покупать только в двух случаях. Когда у тебя есть деньги, и когда у тебя есть стремление, и ты хочешь именно иметь эту игрушку. Но ты свои финансы и ты свои желания можешь регулировать. Но ты не можешь регулировать желания своих детей. И ты становишься рабом их увлечения, их игрушками. Вот об этом я хотел поговорить. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро. На мой взгляд, Land Cruiser, который у нас такие есть в доме, вот, имеет значение еще частота, насколько часто вы, так сказать, изготавливаете хлеб. Потому что если вы его изготавливаете раз в неделю, ну окей, раз в неделю у вас может и более слабого качества выдержит долго. Но если вы это делаете 5 раз в день, то ваша эмаль, наверное, быстрее, так сказать, придет в негодность. Вот. Вот это вот мое соображение.
1: Но... Ну хорошо, у меня к вам вопрос, как владельцу Land Cruiser. Значит, ну вы мне хотите сказать, что вот допустим, у вас там есть какая-то одна кастрюля. У вас, вы или ваши домочадцы, они этой кастрюлей пользуются 5 раз в день?
2: Да, ну окей, значит, во время ковида вдруг ни с того ни с сего, когда все сидели дома, был фулл хаус. Вот, и когда почему-то из продажи пропала мука, то жена купила, короче, wholesale 50 паундов. Я думал, что мы эту муку будем кушать до нового пришествия. Оказалось совсем-то и совсем не так. То есть жена готовила хлеб, наверное, ну, 2 раза в день. Тоже сауэрдо, все дела. Вот, так что...
1: Я извиняюсь, погодите, что значит 2 раза в день она хлеб готовила? Это что, магазин открыла хлебный? Сауэрдо хлеб делается... 3 дня уходит на приготовление буханки сауэрдо. Закваска, один день
2: да,
1: уходит,
2: да.
1: Потом тесто это второй день, третий день это выпечка.
2: Но не все делает сауэрдо.
1: Ну хорошо, хорошо, вы знаете что, я еще раз говорю. Это игрушка. И ничего больше, потому что самый базовый Dutch Oven, Martha Stewart или Amazon Basic, они работают точно так же, я вам клянусь. Это игрушка, и больше ничего. И никакой разницы нет. Ноль разницы.
2: Нет, Вадим,
1: при выпечке хлеба.
2: На мой взгляд, есть еще одно соображение, честно говоря, вот это вот, то есть чугун, я думаю, что приблизительно везде одинаковый, но качество эмали, вот, то есть, честно говоря, не хочется кушать эмаль. То есть это как бы для внутреннего.
1: А чего вы будете кушать эмаль?
2: Да, ну, нет, потому что она снашивается под большой температурой. Ну, вот. То есть, куда
1: и вы ее кушаете? Вы ее кушаете?
2: Ну, я условно говорю. Вы, то есть,
1: окей,
2: если качество
1: знаете,
2: твоей эмали...
1: Ну, хорошо. Я вам хочу сказать следующее. Значит, я пристально смотрю за качеством продукции, которой я пользуюсь. Я пока что не слышал ни одного сообщения о том, что эмаль... с казана, который стоит $50, отваливается быстрее и попадает в вашу пищу, чем эмаль для крузета. Я такого не знаю. Это мы только что придумали такое. Но такого нет.
2: Ну, откровенно говоря, не хочется экспериментировать.
1: Ну, я с вами согласен. Ну, я вам доложу результат. Знаете, вскрытие моего тела в обозримом будущем, оно покажет, сколько у меня эмали внутри меня. Я вам скажу, мы столько съедаем всякого трэша, причем из реальных продуктов. Я вам скажу, вот я вам просто так в продолжение этого разговора, но хотя немножко отвлекусь по теме. Дело в том, что вот я недавно только осознал, почему такое огромное количество химикатов находится в продуктах, которые мы покупаем в магазине. Потому что задача производителей этих продуктов продлить shelf life. То есть они делают хлеб, который может полгода лежать на полке, и с ним ничего не будет. Вот почему я хлеб начал печь. Понимаете?
2: Да, абсолютно. Абсолютно.
1: Но мне еще пока что никто не сказал, что эмаль на казане за $50 отваливается, попадает в мой организм быстрее, чем эмаль с крозы. Окей, спасибо вам за участие в передаче.
2: Мне просто интересно другое. Можно ли вас... Алло.
1: Ну, очень быстро, потому что мне надо уступить место новостям.
2: Да-да-да. Мне просто интересно, насколько обязательна эмаль. У нас в Киеве, например, были просто чугунные все принадлежности,
1: да,
2: без всякой эмали и все. И они служили вообще до скончания века.
1: Там я с вами согласен. Я с вами согласен. Ну, эмаль – это, во-первых, красиво. А потом удобно ее мыть. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий Майкл Брук. Здравствуйте, Майкл.
8: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я очень советую создать мой контакт в вашем мобильном телефоне. Запишите Майкл Брук 718-256-5610. При любой травме звоните мне немедленно, как можно быстрее, в любое время дня и ночи, в любой день недели. Мой телефон работает 24 часа в сутки. Я всегда приду к вам на помощь. Если необходимо, вызову скорую, помогу вызвать полицию и все, что требуется. Но главное, я вам сразу скажу, на что обратить внимание, чтобы у вас были все необходимые доказательства. Потому что во всех этих делах очень важно, чтобы доказать, что кто-то виноват в вашей травме. И вот как собрать эти доказательства, я вас сразу проконсультирую, вы будете уже иметь их, если нужно, там я скажу, что сфотографировать, на что обратить внимание и так далее. После этого я вас сразу же свяжу с адвокатом, он ответит вам на все ваши вопросы, и если вас все устроит, то начнет дело и получит для вас деньги. Итак, еще раз запишите мой телефон и заведите мой контакт в свой мобильный. 718-256-5610, Майкл Брук. Звоните в любое время дня и ночи, в любой день недели.
7: Майкл, нам позвонил радиослушатель, с которым произошла следующая история. Он запарковался возле своего дома. Вечером ему что-то понадобилось в его машине. Он вышел, открыл дверь И когда он частично был уже в салоне своей машины, в нее врезалась другая машина, водитель которой, как скоро выяснилось, был пьян. Машина сильно пострадала, он, соответственно, тоже получил травмы. И его вопрос: как страховая компания будет рассматривать эту аварию? И оплатит ли она ему его лечение?
8: Разумеется, я дам вам адвоката. Начнем немножко с конца вопроса. Оплата лечения. Так как он находился в машине, неважно, полностью или частично, все равно оплачивает лечение страховка той машины, в которой он находился по закону штата Нью-Йорк. И адвокат заполняет специальную форму, она называется No Fault Application. Ее нужно заполнить обязательно в течение 30 дней с момента аварии. Неважно, кто прав, кто виноват в аварии. Лечение всегда покрывается до 50 тысяч, вне зависимости ни от чьей вины. Мой адвокат проследит, чтобы эта оплата произошла. Так что насчет лечения не волнуйтесь. Адвокат направит вас к врачу, который на хорошем счету у страховых компаний и который может пойти в суд как эксперт-свидетель, который хорошо лечит и который еще и близко к вашему дому находится. Все это организует адвокат. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Ни в коем случае не придется пользоваться своей обычной медицинской страховкой и тем более что-то платить из своего кармана. Что касается самой аварии, то, конечно, так как ваша машина была запаркована, то вы 100% не виноваты. Виноват во всем этот пьяный водитель. Мой адвокат будет его судить и получит деньги с его страховки и за материальный ущерб, который он нанес вашей машине, и за ущерб, который он нанес вашему здоровью. Я за всем этим прослежу. Мало того, если даже, например, вы женаты, ваша жена как бы испытывает какие-то неудобства в жизни в связи с тем, что надо за вами больше ухаживать и так далее, то от ее имени тоже можно вести дело и получить еще и ей деньги. И мой адвокат тоже всегда это делает. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, он вынимал вещи из багажника своей запаркованной машины. В это время другая машина врезалась в него таким образом, что он оказался сплюснутым между двумя машинами. У него был перелом обеих ног. Я дал ему адвоката. Так как он не был внутри машины, то его лечение оплачивалось страховкой того, кто его ударил, как пешехода. То есть это все равно те же самые 50 тысяч. Его лечение было оплачено отдельно страховкой виновника. Кроме того, у этого виновника, хоть он и был пьяный, но был достаточно обеспеченный. И страховка на его машине была большая. У него машина была коммерческая, поэтому там страховка была 1 миллион. И мой адвокат сумел весь этот миллион получить для пострадавшего мужчины. Так что, если что-то подобное происходит, звоните мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт в вашем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
7: Ксения?
9: Майкл, у нас такая ситуация произошла. Я только вернулась с мужем из отпуска. Я шла впереди, он шел сзади. Я везла чемоданчик с собой из такси. У нас на драйвее, он у нас общий с нашим соседом, лежало какое-то бревно. Как потом выяснилось, сосед его оставил, потому что он делал какой-то ремонт, не обратил внимания. Оставил это бревно и не успел его убрать. И я об это бревно споткнулась в темноте, полетела и сломала себе палец на руке. Кто в этой ситуации отвечает? Будет ли страховка моего дома отвечать или его? Как это вообще происходит? Объясните нам, пожалуйста.
8: Разумеется, во всем виноват ваш сосед. И так как этот драйвей ваш общий, то он за него отвечает в равной степени так же, как и вы. В данном случае, раз он создал опасные условия для прохода людей, то есть не убрал это бревно, не оградил его никак, то страховка вашего соседа будет отвечать за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Лечение в данном случае будет происходить за счет вашей обычной медицинской страховки, если она у вас есть. есть. Если нет, то мой адвокат договорится с врачами, они будут вас лечить на лин. А что касается ущерба, нанесенного вашему здоровью, перелома, то за это будет платить страховка вашего соседа. У меня была похожая ситуация, когда у женщины был общий драйвей с соседкой. Там была яма ровно посредине этого драйвея. Женщина много раз пыталась соседку убедить, что давай, мол, эту яму отремонтируем, даже ей письма посылала. Но соседка каждый раз говорила, что да, и так никогда и не собралась починить. Она ей писала, но тоже ничего не помогло. Потом она в темноте шла с работы, сама не заметила эту яму, свалилась и сломала себе руку. Потребовалась операция. Адвокат, которого я ей дал, сумел получить со страховки соседки 750 тысяч долларов. Ну, потому что он доказал ее вину и то, что она вовремя отказалась вот чинить этот драйвей. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-56-10.
7: Игорь.
10: Майк, я остановился на красный свет, а другая машина в этот момент ударила меня сзади. Водитель выскочил и стал говорить, что я остановился не на красный свет, а на зеленый свет. И то же самое он стал говорить полиции, когда она подъехала. Испортится ли у меня из-за этого водительский рекорд? И могу ли я получить деньги за не... Вот за то, что он разбил мою машину. Скажите мне, пожалуйста.
8: В данной ситуации виноват тот водитель, даже если бы остановились на зеленый свет по какой-то экстренной ситуации, например, побежал пешеход на красный, и вы, чтобы его спасти, затормозили, или животное какое-то побежало, или ребенок, всякое бывает. Все равно тот водитель, который едет сзади, должен держать необходимую дистанцию и соблюдать такую скорость движения, чтобы ни при каких обстоятельствах не врезаться в впереди идущую машину. Для этого нужен опыт вождения и нужно соблюдение дистанции. Дистанция зависит от скорости. Чем больше скорость, с которой двигается машина, тем, соответственно, длиннее должна быть дистанция. Так что он явно виноват. Но если ваше здоровье не пострадало, то вам нужно просто обо всем заявить свою страховую компанию, внимательно следить, потому что он уже начал вас обвинять, значит, он будет продолжать это делать, то есть он будет, как это ни парадоксально, вас судить, для того, чтобы у него самого меньше поднялась страховка. И вам необходимо защищаться. Если вы не будете это делать, то значит вы признаете его версию. И поэтому тогда у вас может подняться страховка. А вот если у вас в результате этой аварии пострадало здоровье, например, начало болеть что-то в позвоночнике, там, в верхнем отделе, в шейном отделе или в пояснице, появился какой-то дискомфорт, то тогда вам ни при каких обстоятельствах ни с кем не надо разговаривать и ничего нельзя делать самому. Все за вас будет делать мой адвокат, которую я вам дам. Он будет вести уже все переговоры и с вашей страховой компанией, и со страховой компанией этого водителя, и он будет доказывать в том, что вы абсолютно не виноваты в этой аварии. У меня был похожий случай. Ко мне обратилась семья. Мужчина ехал за рулем, жена сидела сзади. Они стали потихонечку тормозить, когда увидели, что они не успевают проехать, был желтый свет, поэтому они стали потихоньку сбавлять скорость и на красный плавно остановились. А другая машина торопилась куда-то и врезалась в них и не успела затормозить. Водитель стал обвинять их, говорил, что вы виноваты, вы остановились на желтый, вы не должны были. У них были довольно сильные травмы шеи, спины и поясницы. Когда они позвонили, они сказали, что у них уже очень болит, плюс у них еще там болело колено, рука, плечо, голова и так далее. То есть у них был там полный набор травм. И поэтому я немедленно связал их с адвокатом, адвокат послал их на лечение. Они лечились порядка 7 месяцев. И мой адвокат получил со страховки виновника каждому из них по 25 тысяч. У виновника была минимальная страховка. То есть 25 тысяч это было максимум, что можно было получить. То есть он получил все 50 тысяч для этой семьи. Итак, я еще раз напоминаю, мой телефон 718-256-56-10. Создайте мой контакт в своем мобильном и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-56-10.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос, сколько мы должны платить за игрушки, которыми мы пользуемся. Le Creuset, Rolex, Volvo, BMW. И какой в этом смысл? Ну, я понимаю, что все в конечном итоге зависит от того, какой у нас доход. Если много денег, то и ты хочешь эту игрушку, почему нет? Но реально, насколько эти игрушки лучше вещей, которые стоят дешевле. И я вам скажу, что я сам, хотя уже мне пора задуматься о вечном, я нахожусь под влиянием этих вещей. И я так понимаю, что многие из нас, с ними происходит то же самое. Я вот приведу такой пример. Значит, в силу обстоятельств своей молодой жизни, у меня был очень ограниченный набор компаний, производящих джинсы, которые я носил. Я даже могу их назвать, все, которые это были. Одно время это были Armani Exchange, мне очень нравился крой, потом перестал нравиться. Hugo Boss, это была, конечно, компания номер один годы. И еще одна компания, она относительно молодая, но, может быть, люди знают, Адриана Голдшмидт. AG просто называется. Это были прекрасные джинсы. Ткань великолепная. Но крой прекрасный, я всегда находил тот силуэт, который мне нравился. Но лет пять назад у меня встал вопрос. Да какого беса я должен платить за джинсы $250? AG стоит $245 плюс sales tax. Какого беса? Они что, лучше, чем... Я не знаю. В конечном итоге я выбрал компанию, которая называется Lucky Brand. Знаете, мне нравится. Ты когда покупаешь, там на ширинке еще такая бирочка, одна написана Lucky You. В смысле, тебе еще повезло, что ты меня носишь. Это чистая правда. Мне повезло, что я их еще имею возможность их купить. Ну, потому что AG стоит 250, Lucky Brand стоит 80. Ну, есть разница? Есть. Но недавно я попал в такую ситуацию. Я захожу в Walmart. И ради интереса я увидел там мужская одежда. Это не то место, где я покупаю одежду 100%. Даже не подумайте, что я еще допустился до такого уровня. Но тем не менее, они продают Wrangler. Когда-то в Одессе в 1975 году, если ты носил Wrangler, ты был специальным человеком. Тебя уважали. Тогда какие были главные компании? Super Rifle, Lee, Wrangler, ну и Levi's, естественно. Ну, Wrangler был в этой, в пятерке, к самой главной компании. Здесь это дешевые брюки. Я не помню, я на них не смотрел. Но тут, думаю, ради интереса. Вспомнил молодость, подошел к ним. И я сейчас сделаю страшное признание. Я посмотрел на одну пару, на один крой. Я сейчас не помню, как называется. Regular, straight, что-то в этом роде. $25. Ткань вроде бы нормальная. Ну, может быть, не такая, как на AG, но $25. В 10 раз дешевле, реально, 10 раз дешевле. Думаю, ради смеха. Вот ради смеха я пойду померю их. Померил. Сидят идеально. Но $25. То есть, меня остановила эта цена. Я подумал, нет, так не бывает. Невозможно. Ну, невозможно, чтобы хорошие джинсы стоили $25. Невозможно. И я ушел, так их и не купив, по-прежнему ношу Lucky Brand, и по-прежнему меня вот точит эта мысль. А почему, собственно, невозможно? Ну почему? Ну пошили их где-нибудь в каком-нибудь Гондурасе, там, где стоимость труда невысокая. Я не знаю, какие еще там. Ну, не такой материал. Может, колени вытянутся быстрее. Они на любых вытягиваются, и на AG тоже вытянутся. Ну... Материал может быть не такой мягкий, но я их стирану 2-3 раза и будет нормально. То есть я понимаю, что во мне, у меня у самого в сознании живут эти тормоза. Но реально, насколько это важно? Ты носишь за $25 джинсы, за 80 или за 250? Это вопрос выбора, и этот выбор не всегда основан на прагматизме, которым мы руководствовались, когда жили в нашей прежней жизни, в Советском Союзе, когда зарплаты были невысокие, когда мама тебя учила, и когда ты, если ты сидел за столом, и тебе велели доесть все до конца. Так это не только было по той причине, что ты должен был есть и получать все эти витамины и калории и так далее, а еще и потому, что это считалось недопустимым тратить еду. Тратить продукты. Недопустимо было, что мама купила там картошку за 25 копеек килограмм. И половину ей надо будет выбросить, потому что отказался есть. Вот это тоже было важным таким моментом. Но я как-то все пытался повернуть это на наших детей, которые, если они хотят AG джинсы, так ты вынужден покупать AG, твои соображения, Lucky Brand или Wrangler лучше. Ты их отключаешь, и ты идешь на поводу своих детей. По простой причине, как у нас была такая поговорка, я думаю, многие слышали, что когда мы приехали в эту страну, мы съели ведро своего дерьма. И почему мои дети должны проходить через тот же самый experience? И мы этого не хотим. И мы их балуем. И это приводит к тому, это не приводит к тому, что они становятся лучше. Они становятся балованными. И потом они голосуют за таких ребят, как мэр Заран Мамдани. Такие дела. Окей, я на этом сейчас завершаю свое выступление, потому что смотрю, время освобождать место у микрофона, и я передаю микрофон единственный и неповторимый. Сузан Малинари из Симони Малинари из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец, до новых встреч в эфире.

0: Ви слушаєте Дев'ятзон Радіо. Радіо.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин. Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Здравствуйте. Это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
14: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
10: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 августа. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones поставил новый рекорд, прибавив 263 пункта или 0.5%. 54 349 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 13 пунктов, 0.2%. 7724 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26363, потеряв 222 пункта или 0.8%. Транспортный индекс минус 0.9%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0.6% вчера. Сегодня нефть плюс 50 центов, $75, 72 цента стоит один баррель нефти. Также идут разговоры о том, что сделка между Ираном и по поводу Армузского пролива близка. Может быть, мы услышим в ближайшее время. Золото плюс 15-10, $4320, 30 центов стоит унция золота, унция серебра минус 26 центов, $62 и 3 цента, 1 евро равен доллару и 15 центов. Доллар чуть поднялся по отношению к евро. Пятилетний госбумаги дают 4,348%. За 10 лет можно получить 4,643%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,199%. А это значит, что интерес поднялся и цены на госбумаги упали. Бонды вообще упали, а интерес на бонды поднялся. А за границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,2%, Швейцария плюс 0,1%. В Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг минус 1,5%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones показывает плюс 102 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 7, NASDAQ минус 188 пунктов показывает в данный момент. нас продолжается сезон отчетов, сезон отчетов компаний, которые дали отчеты. Из всех компаний надо отметить следующее. Peloton упал на 14% после своего отчета. Moderna получила разрешение от Министерства еды и лекарств для вакцины для людей старше 50 лет, и они акции поднялись на 4%. Но опять напомню, что в начале, когда они подали на разрешение на вакцину, Министерство еды и лекарств вообще не хотело рассматривать эту вакцину вообще, но потом теперь вот разрешили. Versant Media сегодня подскочила на 5%. Они сказали, что за целый год заработают больше, чем ожидалось, и объявили свои квартальные отчеты, и они были неплохие. Warburg Parker упала на 7% после своего квартального отчета. IonQ, это Quantum Computing Company, поднялись на 3,9%. Отчет был достаточно хороший. SanDisk сегодня упал на 3%. Sigma, это Graphics Editing Application, упала на 14%. Отчет был совсем не очень хороший. DoorDash прибавил 4% после своего отчета. Zillow, это Real Estate Marketplace, упал на

0: понижают свои расходы на 1 миллиард долларов, и акции упали на 7%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Из компании рейтинг, который был изменен, Amplitude, который закрылся вчера на 10 долларов, а наша компания Raymond James, аналитик, сказал, что они дойдут до 13 долларов, это 30% подъем, а они сказали strong buy. Это одна из компаний, которая был подъем. Также на strong buy у нас находится defense contractors, которые занимаются дронами, это Kratos и Karman. И я вижу, что была статья насчет SpaceX сегодня. Это не наша компания, но статья была SpaceX. И статья на CNBC, статья SpaceX, разговор идет о том, что SpaceX упала и может упасть еще больше. Напомню, что SpaceX вышла на биржу за 135 долларов. Они дошли до 225, сейчас они 109. Они закрылись на 108.27, сегодня они 109, но вот вышла статья, что, возможно, они упадут еще больше. Вот, пожалуйста, самое главное новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту. Не доверяйтесь людям, которых вы не знаете. Всего вам хорошего. Или по всем вопросам звоните нам, Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы и с днем рождения Женя Рубахина, здоровья и всего самого наилучшего. Будьте здоровы, всех благ.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Хоумкер агентство Весткер объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Весткер 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио.
8: Американское радио на русском языке.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну, во-первых, я чрезвычайно действительно растроган и признателен всем поздравителям, всем донатчикам, всем, кто, в общем, в довольно суровой иммигрантской реальности позволил выжить мне, каналам и нам. Огромное спасибо, вот то, что произвело на меня так вот серьезное впечатление, это ролик, который прислал канал «Премия драйвера». Сейчас мы его поставим, но это необычайно зажигательное зрелище, посвященное моему дню рождения. Ладно, перейдем к вещам гораздо менее приятным. Ну, время может притуплять, но время может и затачивать. И вот все, что происходит сегодня, потрясающе затачивает, обостряет ненависть и рознь между людьми. И, как внезапно выяснилось, планета – это совсем не то местечко, где в одном месте может твориться дикость и пещерщина, а все остальные могут поплевывать. Нет. Резонанс дикости и злобы расходится по всем континентам и заражает народы. Да, тут Путин, конечно, основательно приложился. Он выпустил на свободу тех бесов, над которыми, кстати, и сам не властен. Тех бесов, которые в любую минуту потребуют от него сгонять за пиво. И, конечно, не в рачьих лапках Путина удерживать те процессы, которые он своей роковой ошибкой 24 февраля 2022 года выпустил на свободу, опрокинув нас в совершенно другую реальность и в совершенно другую эпоху. Обидно, что из-за обычного серого дурака будет страдать весь мир. И пока непонятно, есть ли возврат обратно. Непонятно это, если оценивать оптимистически. И если быть реалистом, то понятно, что его нет. И мир будет абсолютно другим. Понятно, что... Вот реальное окончание войны может быть только с полным выводом русских за границы 91 года, с возвратом Донецка, Луганска и, разумеется, Крыма. А все остальное – это даже не заморозка войны, это такая игра, знаете, «замри, отомри». И Украина вправе вернуть себе свое, и она все равно это сделает. И вот только такая расстановка дел может быть реальной формулой реального мира. Да, это на данный момент нереально, но значит, пока нереален и мир. И мысли о том, что Путина может принудить Китай или Трамп, это все из области грез. Это все из области конспирологии. В своем собственном воображении, а живет он только в нем, кремлевский упырь – это всемирная, почти всемогущая фигура, повелитель великой армии, владыка почти всех сил земных. Он невменяем, да, это бесспорно. Он не понимает ни своего калибра, ни уровня своего интеллекта, ни своих реальных возможностей. Следовательно, он вообще не способен следовать логике реальности, здравому смыслу и готов угробить все. Тем временем, ну, понимаем, да, что скандалов нет, есть скандалы, есть. Продолжается свистопляска, СМИ мусолят закономерный неизбежный взрыв в московском ресторане. Ну, вот это мусоленье как минимум нелогично, а драматизм надуман. Ну, в конце концов, россияне ищут возможности погибнуть за Родину и Путина. Какая им разница, где именно умирать? В лесополосе или в закусочной? И надо сказать, что в ресторанчике как минимум гораздо выше шанс на эвакуацию тела. Вряд ли труп оставят за столиком на весь сезон. Он, в общем, будет занимать место доходных клиентов. Ну, ажиотация подогрелась тем, что ну, окончательно установлено, что да, целью был военный преступник, генерал Чуйко, главком ВКС, и все как-то на этом делают упор. Хотя это странно. А что, вообще в Российской Федерации есть генералы, невиновные в массовых убийствах, в геноциде и в грабежах? Откуда такие генералы могут взяться? Расскажите. Замараны все равно все уже, от первого до последнего генералишки. И все, то, что называется, там будут. Счастливчиком, ну, наверное, воздастся в троттории, и их голова покатится, ну, не абы как, а с куском пиццы в зубах. Ну, а кому-то повезет меньше. Разумеется, событие не могло обойтись без старой горгульи Маши Захаровой. Маша, девочка-верблюд. Она встала на броневичок МИДа и огорошила публику тем, что вообще вот этот бучанский палач Чуйко, он ни при чем. А взрыв был коварной атакой на итальянскую кухню. Истинной целью являлись ризотто, брускетта, фокаччо и повар. Мысль, конечно, интересная. И подход нестандартный. Но вот, кажется, срок годности Маши, девочки-верблюда, заканчивается раньше, чем планировался. Сильно раньше. Но вообще вот этот загадочный оживляшка, кстати говоря, он загадочный по поводу Вайлдберриса. Опять там что-то взорвали, сожгли. Но об этом говорить уже неинтересно. Понятно, что Wildberries будет истреблен до конца. И уж больно соблазнительная мишень. И ну, достаточно великие последствия. Но вообще должна была бы уже сложиться привычка к подрывам, устранениям, ликвидациям. Ну, понятно, что вот эта вся суета по поводу ресторана, она объясняется бесцветностью, летней бесцветностью информационного поля. И, а так, в общем, никаких оснований для ажиотажа, в общем-то, нет. Уже ясно, что все перемазанные кровью персоны СВО без исключения будут раньше или позже ликвидированы. И то, что и те, что с большими звездами, и те, что с совсем крохотусенькими звездочками, все они сознательно принесены Кремлем в жертву неизбежной украинской мести, которая не будет утолена, пока не сгниет последний свошник. И не за горами те времена, когда зарезывание, взрывание, взрывные расчленения больших и малых исполнителей геноцида станут вообще банальностью, о которых никто не будет даже говорить. Кремлю на всех этих своих слуг абсолютно наплевать. И у него, кстати, нет ни желания, ни возможности спасти и сохранить всех, кого он втянул в свое преступление. У Путина достаточно, как бы, я думаю, на это соображение, чтобы заранее списать всех, кого он в свое преступление вовлек. Режим фальшивого мира, если он будет, тоже будет, тоже не изменит этих судеб замаранных, ни чины, ни звания, ни степени вовлеченности в СВО особой роли не сыграют. Я думаю, что живых не останется. Я как бы обладаю серьезным опытом общения с украинцами. Могу сказать, что очень хозяйственный и сострадательный народ. Они умеют входить в положение, и украинцы смекают, конечно, что ни у каких судов рук не хватит на всех участников вторжения, поэтому большую часть труда возмездия они готовы сделать в частном порядке. Ну, не всегда все будет получаться с первого раза, но месть – это ведь не боулинг, и количество подходов ничем не ограничено. И не надо тут делать нервы. Они вообще неуместны. И это все без вариантов. Вообще во всех военкоматах, штабах, призывных пунктах Российской Федерации должны были прямо над входом висеть объявления, предупреждающие о том, что месть Украины за участие в СВО неизбежна. Но таких оповещений почему-то пока нет. Ну, наверное, просто еще не подвезли ватман и краски. Так, ну ладно, впрочем, вот это дикое заявление, потешное заявление Захаровой о том, что это была атака на факачи-пиццу. Ну, действительно, девочка-верблюд, расходная фигура. И количество глупостей, которые произнесла, ее, в общем, конечно, растратили, потому что у нее тоже есть гарантийные сроки и есть расходное количество глупостей, которые она должна была произнести. Но подбор замены Захаровой не будет проблемой. А версия о покушении на фокаччо и повара, которая была высказана старой горгульей, и преподнесена как официальная заява России, почему-то в Италии вызвала сперва изумление, а потом и ярость. Ну, слушайте, пора было привыкнуть, что из официальных российских уст как бы ничто, кроме маразма, исходить не может. Да? Но итальянцы, итальянцы. Они, в отличие от России, не допускают до управления страной, до администрирования процессов откровенно больных людей. Тем более с такими яркими диагнозами, как у представителей МИД. Антонио Таяни назвал колоссальной ложью российскую версию, согласно которой в московском ресторане взрыв был устроен Украиной с целью запугать итальянцев. Ну, вот эту шизу, конечно, могло изобрести только ведомство Лаврова. Но более прагматично подошли всякие русские спецслужбы, которые после происшедшего категорически рекомендуют всякие посиделки, сходки, пьянки, банкеты, дни рождения госслужащим рекомендуют проводить только в закрытых воинских частях. И банкеты, кстати говоря, тоже. И ни в коем случае не в ресторанах общего пользования, потому что это все, да, стало смертельно опасным. Но надо понимать, что русская реальность, она немедленно выдавливает из себя любое инородное тело, то есть адекватных людей, и это не только в мирской, но и в духовной власти. Мы помним, что долгое время православные мозги утаптывали веселых поросенка. Это Гундяев, Ткачев там. А вот сейчас к ним присоединился некий Савва Зеленоградский. Ох, тот фрукт. Ну, мы понимаем, что, в общем, произошло. Русская церковь под влиянием власти, трона, режима и обстоятельств так глубоко засунула свой нос в вагины, что вынуть она его уже не может. И, похоже, она вросла. Это, конечно, очень живописное зрелище. Тем более, что, будучи самой голубой церковью мира, РПЦ должна ужасно страдать от вот этой дислокации своего носа. РПЦ бы заниматься любимым делом, у нее непочатый край работы, по пажитям бродят стада необработанных семинаристов. Церковь с гораздо большим толком потратила бы время на совершение, на совершенствование навыков, там, дефлорации юных послушников, на развращение прихожан. Именно в этом деле набита православная рука, и, кстати, и не только рука. А вот теперь нет, вот куда затянул-то, а? Ну вот туда, куда ее затянуло, ее туда послал лично патриарх Гундяев. Собрал патриарх Гундяев епископов, митрополитов и отправил всех, вот как на малую такмачку, в большой вагинальный штурм. А все абортный вопрос, демография, призывники, окопное мясо Кремлю подавай. И поэтому иерархии с РПЦ ни на секунду не слезают с ушей перепуганных дамочек России. Ну, конечно, их преосвященство тошнит. Но понимают электоры, что иначе не будет успеха, придется рожать им самим. А теперь соусом к этому пикантному вопросу демографии и абортов не больше, не меньше, как вот общая смерть западной цивилизации. И вот епископ Зеленоградский Савва, он объявил Европу умершей цивилизацией, что европейской цивилизации вообще больше нет. Современный Запад – суррогат с антихристианским наполнением. Ну, бывает.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвид Зон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 23-й лунный день. Символ дня – крокодил. Луна убывающая и находится в знаке Тельца. Энергетика этих лунных суток немного тяжелая и при этом очень мощная. Она провоцирует нас на не очень хорошие поступки. Хочется все поломать и разрушить. И поэтому нужно весь всплеск энергии направить на мирные цели. Например, заняться гимнастикой или сделать уборку в квартире. Овнам сегодня захочется руководить ситуацией. Но, возможно, из-за этого придется выяснить отношения с некоторыми из приближенных лиц. Украшения из нефрита или халцедона помогут сохранить душевный покой. Тельцам звезды советуют: гоните прочь мрачные мысли и проявите больше внимания младшим членам семьи. А еще будьте осторожны при использовании острых предметов и электрических приборов. Вполне удачный день для близнецов. Высока вероятность получения помощи и поддержки со стороны влиятельных персон, в том числе и через социальные сети. Интуиция поможет вам сделать правильный выбор. Сегодня можете ей смело доверять. Раком звезды советуют серьезнее отнестись к собственному здоровью. Не доводите свой организм до изнеможения и посвятите этот день себе. В еде дайте предпочтение растительной пище и не забывайте про физические нагрузки. Львам сегодня желательно отказаться от выяснения отношений с партнерами. Вы сегодня более придирчивы и менее рассудительны. Будьте внимательны к приметам дня. Уронили предметы сервировки стола, от споров лучше воздержаться. А вот идя напротив, дела стали сдвигаться с мертвой точки. У одиноких возможно приятное многообещающее знакомство, в том числе и через социальные сети. И звезды совсем не против, если вы проведете вечер в романтической обстановке. Настроение весов будет очень изменчивым в течение дня. А в рационе дайте предпочтение рыбным блюдам и принимайте витамины, если они вам прописаны вашим врачом. Скорпионам сегодня желательно сделать разгрузочный день, воздержаться от приема алкоголя, от близости, ну а все остальное можно. Астролог в этом не виноват, просто так сложили звезды. А вот стрельцам сегодня можно все. Противоположный пол будет к вам неравнодушен, застарелые проблемы решатся положительно, настроение будет феерическим, словом, удачного вам дня. Что же касается козерогов, то им придется вспомнить, что жизнь – это борьба. Воспользуйтесь всеми имеющимися у вас средствами и удивите себя и своих окружающих. Помните, предвидеть – значит управлять. Водолеев сегодня может потянуть на подвиги. Не торопитесь, просят вас звезды. Сегодня не ваш день. А он хорош для профилактики и занятий индивидуальными физическими упражнениями. В любовных отношениях возможны недопонимания. Рыбам звезды не советуют сегодня стричься и удалять зубы, кроме безотлагательных, конечно. Старайтесь не обращать внимания на мелочные неприятности и не забывайте звонить друзьям и близким. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Ваша Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
0: Davidson Radio. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Davidson Radio.
1: Davidson Radio.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Понятно, что беда, большая беда. Психи, конечно, бывают забавные, и они умеют там, ну, художественно умеют пускать слюни. Они едят на лету мух, играют на рояле отбойным молотком. Но вот как-то в управлении даже церквями, я уж не говорю про государство, они, в общем, не очень пригодны. Это к чему я все говорю? Разумеется, я это все говорю коровам, коровушкам, которые, в общем, поплатились, хотя ничем не дискредитировали русскую военную орду, не совершали очевидные измены родине. Но вы помните, что в 2025-м, в 2026-м кончилось это все в марте, начался вдруг необъяснимый массовый забой частных коров. Он не стал национальной драмой, несмотря на то, что ухитрились убить почти 170 тысяч ни в чем не повинных коров. И этот забой не взбунтовал владельцев. Ну, почему не взбунтовал, понятно, потому что в России нет особой разницы между коровой и гражданином. Режим, как известно, по своей прихоти убивает любую живность. Безрогий скот, он дохнет в окопах и в тюрьмах, а рогатый скот вот прямо по месту обитания. И никаких таких причин даже и не требуется. Вот, в общем, как и ожидалось, ни у одной из 170 тысяч коровушек, забитых в 8 областях Российской Федерации, никаких заболеваний выявлено не было. Ни ящера, ни пастериллиоза, ни даже инфекционного ринотрахита. И вот об этом наконец, стыдливо и шепотом сообщили ветслужбы. Эта эпизоотия оказалась миражом, чьей-то выдумкой. Как выяснилось, вдохновленная специальной военной операцией, Министерство сельского хозяйства решило сыграть на опережение. Минсельхоз рассудил, что если он не нападет на ящер, то ящер может напасть на стада. Ну, я напоминаю, что это министерство возглавляет совершенно безграмотная, но очень набожная маразматичка, некая Лут. Она прославилась призывами к фермерам синхронизировать молитвы для избавления от саранчи. Ну, и никто, разумеется, а с министра Лут никаких шкур за это спускать не будет. И на вершине кургана из обгорелых коровьих черепов никто не усыпит эту тетку. Нет, она в огромном фаворе, а рядом с ней отбивает чечетку по этим черепам и патриарх Гундяев. А, ну да, это уже даже не смешно причем. Потому что Гундяев, конечно, как патриарх РПЦ, обязан быть немного клоуном. Но вот немного, не до такой степени. А Гуня регулярно перебирает. Перебрал и сейчас. И Кремлю, конечно, надо учитывать, что людям показывать патриарха Кирилла нельзя ни в коем случае. Он может заговорить. Единственный вариант, в котором Гундяева можно предъявлять людям, это, знаете ли, вот то, что называется с кляпом, типа шар, чтобы он что-нибудь не ляпнул. Но вот ему удалось сморозить очередную неистовую рекордную глупость. Гуня сообщил, что атомную бомбу придумали русские рабочие и инженеры. И что в этом придумывании атомной бомбы божественный замысел, который технологически вознес Россию над всем миром. Сопоставлять даты появления первых плодов Манхэттенского проекта, бомбежки Хиросимы и Нагасаки и первого испытания советского ядерного оружия, ну, это для Гуни задача совершенно непосильная. Но есть жесткий, общеизвестный факт, с которым спорить бесполезно. Абсолютно все секреты и технологии ядерного оружия украли и передали СССРу супруге Розенберг, американцы. А какую-то часть секретов передал втершийся в манхэттенский проект безумный коммунист Клаус Фукс. И если бы не три, ну там не три, честно говоря, там были еще действующие лица, если бы не три этих жуликов, то никакого бы ядерного оружия у Совка бы не было. Там годов до 55-х. Потому что собственные разработки советских физиков находились на допримитивном уровне. Не по причине скверного уровня самих физиков, нет, просто было и запрещено, и неблагословлено заниматься этим с точки зрения Сталина абсурдным проектом. Ну, Розенберги, супруги Розенберг, они за этот дикий поступок слива технологии секретов ядерного оружия СССР, они получили свои электрические стулья, а Клаус Фукс получил очень-очень солидный срок. И вот когда знакомишься с этими репликами министров, патриархов, ну, избавиться от ощущения того, что ты пересказываешь будни, а может быть и праздники психиатрической клиники, очень сложно. Но еще существует мифологема. Считается, что надо отделять от этого безумия народ. И это великий соблазн не только хороших русских, но вот по их мнению, этот ангел народа извивается в кровавых цепях тирана. И, вы знаете, я взял и в телеграм-канале разместил очень, с моей точки зрения, характерное видео. Сейчас объясню. Там всего один человек. То есть, вроде бы, нельзя это видео считать какой-то репрезентативной штуковиной. Нет. Мы видим на этом видео, что, да, испитой, провинциальный, но на момент съемки трезвый, мужичок вываливает вот типовой стандартный набор русских представлений о роли России и мира. Эти представления синхронны и идентичны представлениям Патрушева, Белоусова, Путина. Ничего нового. Это опять грезы о том, как русские затаптывают и сравнивают с землей города Европы, как грабят и сжигают Лондон и Рим. Но нетрудно заметить, посмотрите на его счастье. Вот я давно не видел у русских людей на лицах с первых дней войны. Я не видел такого поразительного, сияющего, лучащегося счастья. И видно, что говорящему эти мысли и эти слова приносят вот прямо реальное физическое наслаждение. То есть хочу сказать, что, скорее всего, болезнь, несомненно, существенно тяжелее, чем пытаются представить себе все искатели компромисса с Россией. И такое уродство, как на видео, оно ведь не формируется ни одним телевизором. И такое не создашь и вечным страхом перед КГБ. Это именно то, что и называется словом менталитет. И любой расизм, мелочь в сравнении с этим комплектом подлинно русских чувств. Это тот самый русский стандарт. И не Путин его создал. Путин только снял печати, отворил клетки и позволил народу быть самим собой. И этот веселый мордач на видео, он ведь не в смирительной рубашке, он не в палате с мягкими стенами, он не обколот галоперидолом. Нет, он не только на свободе, но его двойники доминируют во всех СМИ, в культуре, в политике и управлении. И чуя в Путине, в кремлевском вурдалаке такого родного, коллективный вот этот мордач, затаптыватель Лондона, обеспечивает вполне реальные выборные победы как самого Путина, так и всей его обслуги. Мы не знаем, вот сколько таких этих мордачей, но фактом, безусловным фактом, является лишь то, что этих достаточно для того, чтобы все прочие плясали под их дудку. Ну, можно прятаться за красивые слова, за мечты, за надежды на какие-то волшебные перемены. Но есть вот фактура, есть реальность, есть война, диктатура, беззаконие, тотальное торжество подлости. И не будет ни малейшим преувеличением. А то, что всей этой мерзости, которую я перечислил, не просто комфортно. И что существует огромный слой людей, которые обеспечивает эту мерзость, и что именно эти люди создают правила жизни. Да, не все такие, но не такие они либо сломались, либо помалкивают, образуя, увы, пассивную массу пассивной поддержки вот таких вот. Ну, что касается событий в Сеуте, вы, вероятно, в курсе. Это действительно попытка захвата марокканцами города. Ну, разные интересные есть мнения. Есть большой философ современности. Я бы сказал, нападающий философ, один из самых знаменитых футболистов Италии, Марио Баллотелли. К слову сказать, он сам абсолютно чернокожий. Он гражданин Италии во втором поколении. И там все было очень чинно и выдержано. И он действительно безумно знаменитый и богатый человек. Он взял, шарахнул по западным мозгам заявлением о том, что мир, в общем, пора делить. Это радикально простая формула мироустройства. Италия – итальянцам, Европа – европейцам, Африка – африканцам. Точка, написал Балотелли в своем официальном аккаунте в Инстаграме. Ну и как ему отказать в праве называться большим философом? Кстати говоря, а вообще все к этой истории Сиуты отнеслись вот прямо как к чему-то необычайному. Но на самом деле это не невинный курортный городок, а где сейчас марокканцы гадят в пляжные зонты и едят котов и кактусы из окон. Нет. А испанцы вот потрясены этим варварством как чем-то необычайным. Ничего подобного. А ко всему, что произошло, испанцам вообще полагалось быть готовыми, потому что Сеута – это город, который Марокко считает своим городом. Марокканцы в конце 17 века, в начале 18 века, братцы, 33 года осаждали Сеуту. Это была одна из самых кошмарных и кровавых осад и самых продолжительных, наверное, из всех осад крепостей и городов в истории человечества. А это было сразу после разрыва Иберийской унии. И вот этот марокканский султан решил вернуть Сеуту Марокко. И на самом деле успокаиваться и думать, что марокканцы забыли об этих своих намерениях. Да ничего подобного. Вот 33 года они осаждали, ушли с позором. Но и Сеута была практически полностью умерщвлена, разрушена и выбита. Так что у этой истории была предыстория, которую тоже, вероятно, является не лишним знать. Так, ну еще раз, дорогие мои, я вас благодарю за поздравления, за донаты, за то, что вы очень помогли выжить в эмиграции, очень помогли в тяжелейшие минуты, которые тоже, разумеется, были. И еще раз благодарю, значит, канал «Премию Драйвера» за зажигательную песню в честь моего дня рождения. Так, что с английской школы?
13: Пора.
3: Пора, говорит специалист. Пора. Да. Пора, мой друг, пора. В общем, все об этом вы найдете по ссылке. И не относитесь к этому уже вот как какой-то художественной подробности жизни. Ах, вот можно поучиться в Лондоне, а можно и не поучиться, нифига. К сожалению, придется учиться, потому что у России будущего нет, и впереди ничего, кроме диких событий, исходов, эмиграции, бегств и вообще всяких неприятностей, которые мы все, я надеюсь, переживем, в общем-то, нету. То есть, по крайней мере, почему очень многие прекрасные люди, которые люто ненавидят Путина, которые люто ненавидят войну, они есть в России, да, они вынуждены молчать, почему они неподвижны, почему им не двинуться, не бежать из России? Проклятый языковой вопрос. Вот чтобы у вас не было такого, вообще не было бы для вас такого обстоятельства, как языковой вопрос, но озаботьтесь вы этим. Озаботьтесь уже прямо сейчас. Я, в общем, ну, просто можно я так искренне говорю, потому что меня растрогали подарки и поздравления. В другие дни я на эту тему значительно более лаконичен и сух. Да. Ну, напоминаю еще про возможность заказа книги «Происхождение личности интеллекта». Могу сказать, что, ну, если нет донатов или чего-нибудь такого приятненького, в конце концов, в качестве подарка можно просто подписаться и на YouTube-канал, и на Telegram-канал. Все, дорогие мои, слава Украине! Слава Украине, которая защищает всех, которая, в общем, взяла на себя эту великую, великую функцию, которая вывезет ее, ну, скажем так, в один из ведущих народов Европы. Это вот мы еще увидим. И, как вы успели заметить, мои пророчества особенно противные, потому что они все сбываются.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
13: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам.

0: Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости на
6: Davidson Radio.
7: Информация к этому часу.
8: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 борах города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, к которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. С 4 по 6 сентября пройдет 35-й ежегодный фестиваль воздушных шаров в Хадсон-Валли. Мероприятие состоится в Таймер-парке по адресу 249 Донкан Роуд. В течение 3 дней организаторы запланировали 5 массовых запусков и более 120 полетов. Посетители могут забронировать 45-минутный полет на воздушном шаре, он стоит $350 с человека. Также гостей ждут вечернее световое шоу, фейерверки, фудтраки, живая музыка. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее, онлайн. На входе они не продаются.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
11: Davidson Radio.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Davidson Radio.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
15: Внимание, в четверг, 6 августа в 11:30 дня слушайте программу Леонида Шендельмана «Знание и сила. Почему жизнь начинается в 65?». Тема предстоящей передачи «Медицинские планы Медикер». Четверг, 6 августа, 11:30 дня.
16: Дэвид Зон Радио.
17: Мы любим Нью-Йорк.
18: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек.

0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя наша программа посвящена памяти ушедшей культуре. И у нас будет очень много песен еврейских на идыш. И так что все те, кто знает идыш, помнят и вообще любят красивую музыку, или те, кто хотят знать историю своего народа, то, пожалуйста, оставайтесь у ваших радиоприемников, и я думаю, вы получите ваше удовольствие, потому что... Когда я готовил эту программу, я просто наслаждался этой красивой музыкой. Ну, а как всегда, конечно, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: ständig sein mit ihren Nähnen. Fahre, bleib bei mir.
1: Дорогие друзья! Я, знаете, сегодняшняя программа, конечно, абсолютно музыкальная. Я сосредоточилась на авторах и исполнителях на 30-х, 20-х годов. Материалов об этих авторах не очень много, о ком-то больше, о ком-то меньше. Поэтому будет очень много музыки. И вот первый у нас танго, который прозвучал, это вообще король танго, зовут его Яков Сандлер. Он родился в Румынии, в детстве был солистом хора. В 1938 году поступил в консерваторию Пиргола в Бухаресте и по окончании которой поступил в театр Барашашеум, расположенный на улице имени врача Юлиуса Бараша в еврейском квартале Бухареста. Вот давайте послушаем еще и вот одно танго «Папа-мама». Это...

Чендлер позже пел в цыганском джазовом оркестре и выступал на местном радио с репертуаром, составленным из румынских народных песен. И в 1946 году он репатриировался в Палестину, где записывался на студиях различных в сопровождении оркестров в репертуаре из еврейских и румынских песен. И знакомство с Яковом Сандлером мы завершаем «Танго Маргарита».

знаете, дорогие друзья, вот готовят программу, и сейчас слушаю, наслаждаюсь. Я думаю, боже мой, какая культура ушла, какая жалость. И наша задача хоть как-то, по крайней мере, я вижу эту задачу, хоть как-то давать вам напомнить об этом, и чтобы мы знали, наши дети знали наше прошлое. И следующий автор, Зион Вильтер, изумительный совершенно еврейский певец, актер, композитор, комедиан. Он автор очень многих песен. Он родился в Бельце, в Галиции, в 13-м году. Затем приехал в Вену. Он работал как журналист, но в 26-м году возвращается в Вену и на театральную сцену. И играет в комедиях и оперетах. Кстати, изучает оперу и с известными учителями. И начинает свои туры по Парижу, Лондону, Южной Африке, Франции, той же Вене, Риге пел и так далее. Я хочу вам представить первую песню, которая называется «Я тебя никогда не покину». Это еврейская танго, Менцион Битлер и Шифра Лерер, его красавица-жена.

Дорогие друзья, но вот слушая и готовя эти программы, я каждый раз мысленно благодарю интернет, но и тех людей, которые делают эту гигантскую работу, выставляя в эту вселенную буквально вот эти все песни, собирая их и так далее. Потому что когда человек занимается творчеством или восстанавливает что-то, ему обязательно нужен ответ. Вот наш ответ на это то, что мы находим эти материалы и благодарим этих безымянных часто авторов, которые дают нам такую возможность обращаться к нашему прошлому. И я хотел бы, чтобы наша первая часть закончилась изумительной песней, которую исполняет это, вот его жена Шифра Лерер. Называется она «Жаль твоих слез». Это еврейская танго, и вот его перевод. «Мы сидим вместе в этой таверне, я и ты, а из твоих беспокойных глаз текут слезы, и текут слова, полные печали, полные жалоб, из твоих еще вчера улыбающихся губ. Ну, не будь такая грустная, не будет на меня зла. Послушай, старик Иосиф играет на гитаре, а гости из трубок своих пускают дым, спрашивают, или ты станцуешь им. Жаль твоих слез, девушка, все имеет свой конец. Нет, девушка, пламя любви угасло, и только горит в стаканах вино. Жаль пустых слов, девушка, не засияет вновь, девушка, радугой красочных снов. Что сегодня возникло, завтра погибнет. Так давай выпьем за любовь, которой уже нет. Забудь себя, пойдем ко мне, счастье мне подари. Жаль твоих слез». Вот эта изумительная танго заканчивает нашу первую часть.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: На Молдаванке музыка играет, кругом веселье, пьяное шумит. Там за столом доходы пропивает пахан Одессы, Костя инвалид.

0: танцуют.
1: Друзья мои, но пусть вас не удивляет, почему я вдруг среди еврейских песен ставлю блатную на молдаванке «Музыка играет». Исполняет, кстати, замечательный исполнитель этих песен Сергей Трофимов. А просто потому, дорогие друзья, что, конечно, в основе лежит еврейская песня. Композитором и, естественно, первым исполнителем этой песни была Нелли Касман. Она никогда не жила в Одессе. Она родилась в Проскурове, Хмельницком, в 1896 году. Ее семья уехала в Америку в начале 1990-х годов. И она начала играть в еврейском театре еще ребенком. И всю жизнь сочиняла музыку, пела и играла в театрах Соединенных Штатов, Латинской Америки, Европы. А слова написал ее муж Самуил Штенберг. Я вам предлагаю оригинальную, настоящую запись вот этой мелодии и песни, которая была осуществлена аж в 1923 году. А настоящее название этой песни – «Ох, Йосель, Йосель».
2: Geht zerreut, ihr viel ihr Hause scheut, mein Herz ist mir bei Gua Runa Schier. Es ist mir recht im Kauf, seh ich der Gruen auf, ein bisschen Menschen, wuss es quer auf mir. Die Liebe brennt erschreckt, ihr viel ihr scharfer weg, denn nur mein Jochen, mein Darling, mein Dier. Habuche, mein schöner mir so dankbar, seine Beine, Jochen.
1: Ну что ж, а следующий у нас, вот, собственно, уже до конца нашей второй части, я буду вам рассказывать о совершенно поразительной женщине Изабелле Яковлевне Кремер, которая более известна как Иза Кремер. Удивительная судьба и замечательная певица. Она родилась 21 октября 1887 года в городе Бельцы Бессарабской губернии. И давайте вот, она вообще певица, артистка оперы и оперетты, она была киноактрисой. Давайте мы послушаем для начала первую песенку, называется «Ой, Абрам, мой старый муж, я тебя все еще очень люблю, так дай же мне свой ротик для поцелуя». Это такая еврейская песенка.

Изабелла Крамер родилась, как я вам сказала, в Бельцах, и у нее с ранних лет появились музыкальные способности. Первую песню на идыш она услышала в колыбели из уст своей матери. А когда ей было 5, увлеклась еврейской свадебной музыкой. А в юности писала стихи о нищете своего народа. 30 лет спустя Иза Крамер станет первой певицей, которая начала петь на идыш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители все вкладывали в музыкальное развитие дочери. И с 1912 года она в течение 2 лет училась в Милане у известного педагога Луиджи Ронци. И дальше она выступает в небольших театрах, затем возвращается на родину. Ее приглашали в Одессу, где она дебютирует в опере Пуччини «Богема». Затем следует партия «Виолетты» в «Травиате» и так далее. И вот я нашла, она исполняет русский романс, вот мчится тройка почтовая, это запись 28-го года.

0: А видите, она обладала очень хорошим, высоким сопрано. И если она училась в Италии, предположительно, конечно, она владела техникой бельканто. Но вот она гастролирует в Одессе, Петрограде, Москве. Всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Крэмер выступала и в оперетах. И среди оперет, в которых она участвовала, и были «Нищий студент», «Идеальная жена» и так далее. После революции в 1919 году Иза Яковлевна Крэмер вместе со своим мужем, редактором «Одесских новостей» Хейфицем, эмигрирует во Францию. И вот я хотела бы, чтобы в связи с Францией мы послушали такую песенку, называется «Мадам Лулу».
1: Она была бы в музыке капричу, в скульптуре

А позже, оставив мужа, она гастролирует по многим странам мира, приобретает мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и завоевывает себе славу как киноактриса. В гражданскую войну, надо сказать, публиковали сложные сообщения о ее смерти, которые, к счастью, не подтвердились. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев в Варшаве. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного туры по Южной Америке, Иза познакомилась с Григорием Берманом, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. И 9 лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. В начале декабря 43-го года Иза Кремер вместе с Морисом Шевалье, Марлен Дитрих и Вадимом Козиным выступила в концерте для участников Тегеранской конференции. А во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников. 19 ноября 1944 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-Холл в нашем Нью-Йорке, а в марте 1946 года на фирме «Сева Рекорд» вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер, популярные песни на еврейском языке. Вот давайте послушаем еще одно... очень смешную песенку. Ну, почему-то кицочке сердито. И она начинает перечислять и папу шмаровозника, и маму тоже что-то, там кто-то, брат большой вор, тетя гуляет с солдатом. В общем, родня большая, всем чего-то не хватает, а я на все не понимаю, так что не хочу их сделать хуже, чем они есть.

25 апреля 1947 года в зале Times Hall состоялся концерт Лизы Кремер, которая регулярно наезжала в Нью-Йорк из Рио-де-Жанейро, где певица тогда проживала. Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Лиза жила с мужем, супруги пострадали. Берман потерял работу, а Лизу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Лиза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт поддержку только что появившегося государства Израиль. Вообще, фантастическая женщина. И давайте послушаем еще одну песенку, которая называется «Младшую выдаем» или «Шире круг».

0: சூழ் மயிலை
1: Все, конечно, вся ее деятельность привела к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно, ее всячески замалчивали. И в 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Она, вступив в общество Аргентино-Советской дружбы, даже готовилась приехать на родину, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. И ей очень жаль, ей было так много лет по нашим сегодняшним понятиям, всего 69. И еще в 30-е годы она пела драматическую песню «Россия» Филареты Чернова о глубокой тоске по родине. Вы слышали ее замечательный русский язык. И, конечно, она была большая певица. Но вот так преданно посвятить свой талант песням своего детства, своего народа, это и так, невзирая ни на какие угрозы, выстаивать и продолжать свою линию, помогать евреям, память поддерживать о них и так далее. Вообще невероятно мужественная женщина и красавица необыкновенная. Я, как всегда, дорогие друзья, щедро делюсь с вами информацией, которую я получаю и которую вы можете, конечно, безусловно, тоже получить. Просто я провожу очень много времени в подготовке. Конечно, я отбираю самое лучшее, наиболее интересное, и всегда, как бы, естественно, под свой сценарий. А у вас есть возможность, если вы наберете любого из авторов, которые я вам сегодня перечисляла, и Зион Вилтер, и Шифр Лерер, и Яков Сандлер, и Нелли Касман, и, конечно, вот Изабелла Кремер, и Иза Кремер, то вы можете получить такое гигантское наслаждение там на несколько дней вперед, потому что одна другой песни интереснее, красивее, всякие интересные истории, связанные с ними и так далее. А я хотела бы, чтобы вы принимали тоже какое-то участие в наше, не какое-то, я все делаю для вас. Поэтому вы знаете наш телефон 718-303-8000. И если у вас вдруг есть какие-то предложения, вы хотели бы, чтобы прозвучали какие-то песни, истории, какие-то связанные именно с историей еврейской песни, историей еврейских выдающихся людей, то я с удовольствием буду стараться реализовывать ваши какие-то предложения, если они мне понятно покажутся интересными. Сразу прошу прощения, если что-то буду отвергать. Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы, чтобы мы закончили знаменитой песней «Мейнштейтеле Беллс». На идыше написано специально для Изы Кремер поэт Яков Якобс и композитор Александр Альшанецкий. Она впервые исполнила эту песню в оперете «Дос Лид фун Гетто». Песня из Гетто, поставленная в Нью-Йорке в 1932 году. Наши любимые сестры Берри и «Мейнштейтеле Беллс». Я прощаюсь с вами. Любите идышевскую культуру. Всего доброго. До следующих встреч.

0: встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Про Меланию Трамп снимут сериал. Старший советник первой леди Марк Бекман рассказал на шоу Real America's Voice, что проект выйдет уже осенью на стриминговой платформе Amazon Prime. По его словам, сериал станет продолжением документального фильма, вышедшего ранее в этом году. Напомню, фильм «Мелания» не имел оглушительного успеха ни у критиков, ни в коммерческом плане. Amazon MGM Studios потратил 75 миллионов на покупку прав и продвижение фильма, но в прокате он собрал чуть меньше 17 миллионов долларов. История отношений 28-летней Мелании Кнафс и 52-летнего Дональда Трампа началась в 1998 году. Они познакомились на вечеринке в одном из клубов Нью-Йорка. Спустя 7 лет сыграли свадьбу. В марте 2006 у пары родился сын Бэрон. Впервые Мелания стала первой леди в 2017 году, сохраняя репутацию невозмутимой супруги Трампа на фоне политических скандалов и слухов о проблемах в их отношениях. Организаторы 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля представили основную программу, в которую вошли 32 фильма из 31 страны. Фестиваль пройдет с 25 сентября по 12 октября в Линкольн-центре. Фестиваль откроется криминальной драмой Джеймса Грея «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером, Майлзом Тейлором и Скарлетт Йоханссон. Центральным событием станет мировая премьера фильма Тони Гилроя «Бегемот» с Педро Паскалем. Закроет фестиваль документальная картина Авы Дюверней «14-я», посвященная 14-й поправке Конституции. В основную программу вошли фильмы, отмеченные на Каннском кинофестивале, «Минотавр» Андрея Звягинцева, «Отечество» Павла Павликовского и «Внезапно» Рюсуке Хамагути.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, давайте начнем с заявления, вернее, с письма в соцсети. Он писатель, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе. Он в этом посте заявил, что если у кого-либо и должны были сформироваться радикальные антироссийские настроения, ну, видимо, в Грузии у кого-либо, то это должно было произойти после событий 2008 года, когда Грузию принуждали к миру, а не после 2022 года. Вот об этом он написал в публикации в соцсети. Она была публикация, это посвящена отношению к России в настоящее время и в период предыдущей власти. А здесь у меня вопрос. Иными словами, понятно, 2008 год, а после 2022 года, имеется в виду 2022 год, это когда Россия напала на Украину. После 2022 года не могло сформироваться радикальных антироссийских настроений? По отношению к России все это было замечательно, настроения не могли измениться? После нападения на Украину, да, собственно говоря, и войны, которая идет уже больше 4,5 лет в Украине.
1: Ну, вы же понимаете, что это риторика для внутреннего пользования, и это для того, чтобы как бы еще раз укусить оппозицию, да, что вот до 2008, после 2008.

0: Это не их собственные мысли, а это то, что им диктуется извне, потому что это люди без родины, и потому что как бы вот для них Украина важнее, чем Грузия.
1: Вы знаете, говорит... чтобы, Тамар, чтобы я еще отметил, вы отметили, что слово русофобское вот существует. Там еще Кабахидзе повторяет и иностранная агентура. Он говорит, риторика иностранной агентуры в отношении России не была столь жесткой и негативной ни до войны 2008 года, не после августовской войны. Вот это тоже иностранная агентура, влияние иностранцев, влияние Запада. Сами-то грузины, они счастливы всегда, когда говорят о России, они просто любят ее бесконечно. Вот после 22 года, после 2008 года, ничего бы и не изменилось, если бы не иностранная агентура. Вот такая логика.
0: Да, причем, знаете, он говорит о том, что эти политические силы и связанные с ними неправительственные организации и другие активные сторонники, которые сформировались как управляемая извне агентура, единая радикальная сила. Не раз доказывали, что в Грузии занимаются продвижением интересов внешних сил. А в 2012 годах не были обеспокоены антироссийской агрессией, радикальные антироссийские настроения сформировались только после того, как Россия во второй раз вторглась в Украину. Ну и вот он дальше там приводит имена и фамилии этих оппозиционеров и говорит о том, что они в свое время приветствовали российских туристов, что российские деньги тогда не пахли и было углубление торгово-экономических и культурных связей с Россией, что все это происходило уже после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а дипломатические отношения между двумя странами были разорвано. Он говорит о том, что очевидно, что глобальной партии войны был необходим именно масштаб нынешнего конфликта, чтобы вовлечь Европу в войну и максимально разжечь русофобию среди агентуры по всему миру, в том числе и в Грузии. И вот он постоянно, знаете, как нейролингвистическое программирование, да, он постоянно повторяет, что вот только после 22 года возникли такие настроения в Грузии.
1: Подождите, в 2008 году, когда оттяпали 20% грузинской территории, не было антироссийских настроений?
0: Ну нет, что вы, мы, видимо, Россию тогда любили трогательно и нежно, как старшего брата, там, не знаю, мать, мачеху и так далее.
1: А на кого рассчитано? Вы говорите на внутреннюю пользу. На кого рассчитано это заявление Кабахидзе? На людей, которые не жили в 2008 году в Грузии и ничего не помнят?
0: Вы знаете, на своих собственных сторонников, да, это такое хорошее промывание мозгов. Например, сегодня, вчера ночью уже бомбили страшно Киев, да, и ни одну ракету не смогли сбить, потому что у Украины больше нет противобаллистических ракет. И поэтому все, что было выпущено по территории Украины, все это попало. То есть там ни одну. И вот на проправительственном канале, телеканале «Имеди», то есть «Надежда», да, там тут же был сделан вот такой карт, что Украина не смогла сбить ни одну ракету, которая была выпущена в ее сторону. То есть, ну, там надо было еще дописать «Ура, товарищи», но это как бы, видимо,
1: так по-моему, это торжество по этому поводу?
0: Ну, интонационно, да.
1: Надо открывать это бутылку с шампанском? Украина не смогла сбить баллистические ракеты?
0: Примерно да, потому что они все-таки надеются на то, что Россия выиграет, они очень надеются на то, что сейчас пойдет помощь из Северной Кореи, что Украину, так сказать, дожмут, и вот тогда они будут говорить, вот мы же говорили, вот наша прагматичная и продуманная политика в отношении России приводит к стабильности и к миру. Им надо сейчас все это повторять. Чем хуже дела в России, тем больше им надо повторять, что мы мудрые, мы правильные, все делаем, все хорошо, а вот эта вот агентура разжигает русофобию. На самом деле я просто хочу в двух словах сказать, сейчас разбирать, наверное, это письмо мы не будем, он еще будет много писем писать, он любит это дело. Я просто хочу сказать, что да, когда после 2008 года были открыты границы для граждан Российской Федерации, сперва это было для жителей Северного Кавказа, потом это распространили на всех граждан Российской Федерации, это был трехмесячный безвизовый режим.

0: И через 3 месяца ты должен был покинуть страну, потом ты мог еще там приехать на 3 месяца. И когда ты всего лишь можешь пробыть в стране вот 3 месяца, потом ты уезжаешь, ты должен там не меньше 3 месяцев пробыть у себя, потом ты опять можешь приехать на 3 месяца. Естественно, никто бизнесом не будет заниматься, да, потому что ты как бы, ну вот, мотаешься туда-сюда, это несерьезно. Кроме того, очень четко отслеживались, кто приезжает, как приезжают, открывается ли российский бизнес, кто его открывает, чем эти люди занимаются. И плюс ко всему, Грузия тогда действительно очень стремительно развивалась. И вот надо было показать россиянам, что несмотря на войну, несмотря на то, что вы сделали, да, тем не менее, мы идем вперед. Может быть, вам как бы уже тоже надо немножечко изменить свою позицию. Когда пришла к власти грузинская мечта, они отменили вот эти 3 месяца. Они сделали 365 дней. Ты можешь выехать... как-то это называется, я забыла этот термин. То есть ты можешь просто пересечь границу с Арменией или с Турцией, или с Азербайджаном. Не, с Азербайджаном не можешь, потому что сухопутная граница закрыта. И тут же вернуться обратно через несколько часов. То есть фактически нету никаких ограничений. Ты можешь выехать из Грузии на пару часов, заехать обратно, и у тебя идет еще новый отчет. Поэтому совершенно другая ситуация была при национальном движении, и совершенно другая политика в отношении России проводится сейчас грузинской мечтой. Но об этом Кубахидзе, конечно, говорить не будет. Он будет говорить про дипстейт, он будет обвинять предыдущую администрацию Соединенных Штатов, которая вот разжигала, оказывается, все эти настроения. Они будут говорить о том, что они, значит, хотят начать отношения с чистого листа, но они никогда не будут выступать против Российской Федерации. Если во время национального движения со всех международных трибун говорилось об оккупации, если проводили политику непризнания, то есть всячески напоминали миру, что 20% территории Грузии оккупированы, сейчас это такой, знаете, писклявый голосок полушепотом, когда им очень надо, да, когда, собственно говоря, Евросоюз и Соединенные Штаты больше говорят о оккупации Грузии и России, чем сама грузинская власть. И вот в этом ключе вот это вот все написано. И посмотрите, он говорит о том, что... Он говорит в одном из своих еще заявлений, он говорит о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить распространения ненависти в грузинском обществе. В грузинском обществе нет ненависти. Но нет и любви, естественно. Да, туристов воспринимают, ну хорошо, приехал турист. Если он ведет себя прилично, ради бога, никто не будет ему... Ну, есть, наверное, ну где-то 7-8% русофилов, скажем так. Но когда власть говорит о том, что оппозиция является русофобами, да... Но это оппозиция к этой власти. То есть если мы продолжим эту логическую цепочку, то получается, что власть является русофилами. И любит, она сама в этом признается.
1: Любит Россию и русских, да.
0: Да. Вот и все. И, конечно, то количество квартир, которые сейчас особенно начинают покупать россияне в Грузии, вот за июнь месяц на несколько десятков процентов возросли продажи недвижимости. Причем как в новые квартиры, так и, скажем так, старые квартиры, да, вторичный фонд. Все мгновенно раскупается. Эти люди приезжают сюда, да, они хотят здесь пересидеть то, что сейчас происходит в России. Но они отсюда уедут, у нас меняется, понимаете, демографический баланс. И когда завтра после какой-либо провокации они могут выйти, а кто сюда приезжает, мы не знаем, правда? Есть люди, которые действительно не любят Путина, а есть люди, которым просто не хочется под дронами смотреть, как горит очередной Wildberries, да? Они завтра могут что сказать, Путин в виде войска? Как это было в 2008 году, когда нас принуждали к миру? Как это произошло в 2022 году, когда Россия принуждала Украину, вернее, денацифицировала ее, да? То есть, а потом скажут, вот вы русофобы, у вас нацики есть в оппозиции, то есть мы сейчас должны помочь братскому грузинскому народу разобраться с этими нациками.
1: Нет, ну и спасти русских, которые у вас живут.
0: Да,
1: вот
0: конечно.
1: Они приехали, да. В каком количестве? Основная же идея была это спасение русских на Донбассе, если мы говорим об Украине. А теперь русские есть в Грузии. Как-то так вы русофобски настроены, и мы будем спасать наше население, наших русских у вас в Грузии. Для этого у нас есть несколько...
0: Да, поэтому мы очень боимся.
1: Да, несколько есть дивизий для этого у нас, для того, чтобы спасать. Но я должен сказать, что вот эта тема русофобии, которую Ираклий Кабахидзе поднял в своем письме, ее уже оценивают не как варами. Он сказал, что это одновременно манифест глупости и предательства интересов страны. Ну вот такой был пост у него. Он лидер коалиции «За перемены». Это он прокомментировал заявление премьер-министра Грузии.
0: Да. Да, он сказал о том, что страна находится в их руках, и это не только их несостоятельность, это уже наша несостоятельность. А он является одним из лидеров, скажем, оппозиционного движения. Он говорит о том, что, очевидно, это не первый, но особенно неудачный и странно неуместный манифест Кабахидзе. Он говорит о том, что такой бессвязной речи, такого количества клеветы и лжи, такой путаницы в понятиях и деталях, и, главное, русофилии такого уровня и масштаба, я не припоминаю даже в текстах Бедзина и Иванишвили, хотя они всегда отличались обилием всего вышеперечисленного, конец цитаты. И он говорит о том, что он не будет гадать, почему сейчас именно столько раз использовано слово «русофобия», и это вскоре станет ясно. И действительно, знаете, когда ты смотришь на вот эту оркестрированную кампанию антигрузинскую, мне это напоминает создание информационного фона. И поэтому люди, которые очень хорошо помнят 2008 год, и что самое интересное, сегодня 5 августа, вот сегодня бандформирование Южной Осетии уже стирают с лица земли грузинскую деревню Нули. Уже убиты грузинские миротворцы, уже обстреливают грузинские деревни.
1: В 2008 году.
0: Да. Вот это уже происходит 5 августа. А вы помните, какая была антигрузинская кампания перед вторжением в Грузию? И сейчас, естественно, люди об этом помнят, и люди не понимают, почему какие-то бытовые конфликты, да, вдруг объявляются русофобскими. Почему какие-то абсолютно, ну, такие... скажем, вербальные столкновения, да, с россиянами, тут же это все распиаривается, и тут же об этом начинают все кричать, об этом все начинают писать и кричать, что грузины русофобы. Знаете, поротой спиной, как говорится, да, мы помним, как это все начиналось, и поэтому, да, я согласна с Никой Гварами, вскоре станет ясно, почему мы говорим о русофобии.
1: Но это очень важный момент, да, он был поднят еще, вообще распространение этого нарратива русофобия незадолго до годовщины августовской войны, 7-го напали, 8-го считается, я помню этот фильм, 8 августа 2008 года. Так вот, этот нарратив и его распространение выгодны Кремлю. И получается, что подстрекает премьер-министр Грузии пишет об этом, заявил об этом один из лидеров Единого национального движения Ираклий Павлинишвили. Он сказал, что вообще вот невозможно, чтобы жалобы на русофобию в оккупированной Грузии за несколько дней до 7 августа были случайными. То, о чем вы говорите.
0: Да, безусловно. И он, кстати, говорит еще о том, что вот тема русофобии в преддверии очередной годовщины августовской войны является пропагандистской спецоперацией. Это не сможет, по его мнению, изменить антиоккупационные настроения в обществе, да, и это, ну, это совершенно очевидно. Но это, да, то, что выгодно Кремлю, просто вот все задаются вопросом, зачем? Зачем идет такая целенаправленная информационная спецоперация сегодня против Грузии, которую обвиняют в русофобии. Либо это превентивно что-то готовится, да, и чтобы потом это оправдать вот в Грузии русофобы, либо это, знаете, так Россия играет в долгую, чтобы как следует у людей отложилось, что вот в Грузии русофобы. Может быть, потому что в Грузию не надо ехать, если они собираются объявить мобилизацию осенью, чтобы вот не было бы того, что творилось в 22-м году на Ларсе, да, эти многокилометровые очереди. Но для чего это готовится? И пока не очень понятно для чего. Много есть версий. Будут ли они присоединять Цхинвальский регион, да, Южную Осетию? Готовят ли они что-то в Абхазии? Собираются ли они здесь бороться? Ну, смотрите, за 14 лет грузинская мечта не смогла уничтожить оппозицию. Оппозиция существует, да, ослабленная, да, не такая, скажем, зубастая, как раньше, но и не беззубая. А уничтожение в Грузии оппозиции является их единственной, да, и самой главной целью для того, чтобы править вечно, как говорится. И поэтому обвинение в русофобии, с одной стороны, реверанс в сторону России, а с другой стороны, повод, скажем, отправить в тюрьму по, например, статье «Разжигание межнациональной розни». Запретить конституционно все оппозиционные партии, о чем они неоднократно говорят, и они не отказались от этой идеи. То есть здесь... Ну, мы узнаем, что будет, но... Готовят они вот почву к чему-то не очень хорошему.
1: Вы уже упомянули по поводу виз. Американские власти решили сохранить на постоянной основе программу визового залога для граждан Грузии, еще там более чем 50 стран. То есть повышен будет максимальный размер взноса с 15 тысяч до 20 тысяч. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на уведомление Госдепа Соединенных Штатов Америки. Что там в этих новых правилах? Несколько деталей.
0: Это правило распространяется на заявителей на неиммиграционные визы, это B1 и B2, это деловые туристические визы. И вот в соответствии с новым механизмом консульские сотрудники могут потребовать от отдельных заявителей, как говорят, это не будет касаться всех, вот внесение залога в качестве условия выдачи визы. И опять-таки размер залога, вот этот люфт от 10 до 20 тысяч, он также будет определяться консульским работникам во время вот визового интервью.
1: Там же был минимальный вариант, да, $5000, он теперь отменен.
0: Да, он теперь отменен, и будет 10. И вот в Госдепе говорят о том, что эта пилотная программа, которая действовала в течение одного года, она показала себя эффективным инструментом обеспечения соблюдения визового режима, поэтому ее сохраняют. Просто обидно то, что Грузия оказалась единственной европейской страной, вот, которая попала в этот список.
1: Этот постоянный механизм, я бы добавил, он вступил в силу 3 августа этого года.
0: Да.
1: Он уже работает.
0: Да, на самом деле ты кладешь на депозит, условно говоря, 10 тысяч, ты говоришь, что ты едешь там на 2 недели. Если ты возвращаешься через 2 недели, как ты заявил, то тебе эти деньги возвращают. Если ты нарушил сроки пребывания, то тогда эти деньги уходят Соединенным Штатам.
1: Это B1 и B2? Это два типа визы?
0: Да, это B1 и B2. Туристические и деловые визы.
1: Тамар, мы говорим об оппозиции. Сегодня публикуют заявление Михаила Саакашвили. Он рассказывает о своих условиях, условиях заключения. Он говорит о том, что поскольку эти условия стали предметом общественного внимания, он говорит о том, что есть некие подробности, которые я хочу огласить. Несколько слов об этом.
0: Да, он говорит о том, что он находится в маленькой, темной, кишащей тараканами, плохо проветриваемой камере, где вместо туалета, ну, скажем так, это у нас называется чечма, это, знаете, как вот деревенские туалеты были в свое время, отхожее место, скажем так, да. И он говорит о том, то есть это не унитаз, это вот эта вот дырка. И в таких же условиях параша. И в таких же условиях здесь содержатся все политические заключенные. Вот об этом он пишет. И, кстати, многие политические заключенные действительно говорят о том, что они находятся в очень тяжелых условиях. Он говорит о том, что 1 октября исполнится 5 лет его заключения, ровно столько же, сколько в плену находился Сервантес. И согласно международным нормам, столь длительное содержание в одиночной камере приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению. Тюрьма расположена рядом с цементным заводом в Руставе, принадлежащим его Ванишвили. Он пишет о том, что их постоянно засыпает канцерогенной пылью с этого предприятия, из-за этого трудно дышать. Он говорит о том, что в отличие от 99% заключенных, ему все это время запрещено совершать телефонные звонки, хотя это предусмотрено законом. И лишь в последнее время ему разрешили несколько минут в неделю говорить с его маленькой дочерью. Ему отказывают во встрече с консулом Украины, в получении украинских печатных изданий, видеоматериалов. Его адвокатам говорит Саакашвили, по непонятным причинам запрещено приносить фотографии, в том числе снимки детей и внука. Ну и кроме того, многочисленным международным правительственным и парламентским делегациям неоднократно отказывали возможности его посетить. Ну, то есть он пишет так, в одним словом, со мной обращаются как с военнопленным, только в отличие от их российских начальников, не соблюдают Женевскую конвенцию. Все это, как и мои пытки и отравления в начале заключения, конечно, направлено на то, чтобы сломить меня, но Иванишвили, его шакалы Котсаби и его хозяин в Москве этого, разумеется, никогда не добьются. Конец цитаты. Вот так написал Михаил Саакашвили.
1: Тамар, время подошло в первой части программы к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго, удачи.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Прямо сейчас в нашем эфире Леонид Шендельман с программой «Знание и сила» и «Почему жизнь начинается в 65». Леонид, пожалуйста.
7: Всем, всех приветствую. Меня зовут Леонид. Я занимаюсь медикеровскими планами, как я всегда говорю, очень давно. Уже где-то более 15 лет. В иншурансном бизнесе я тоже давно. И чтобы со мной связаться, перезвоните мне, пожалуйста, только после эфира. Мой основной телефон 718-934-1457 или другой бесплатный телефон 1-833-SWEET-65 или в цифрах это 1-833-793-38-65. Я подготовил массу интересной информации и постараюсь в это короткое время, которое у меня есть, вам рассказать максимум того, что нового. Во-первых, начинается в октябре, начинается annual enrollment period. В этот период с 1 октября брокеры могут рассказать о планах новых на 27-й год, а подписываться на новые планы можно будет с 15 октября до 7 декабря. Это один из самых таких важных, главных таких окон, которые позволяют получателям Медикера поменять любые планы, что у вас есть. Supplement или Medicare Advantage, Part D, любые вариации, которые существуют, вот в это время можно поменять. Страховка начнется с 1 января. Okay? Но уже есть некоторые данные, какие будут изменения на 27-й год. значит, все страховые планы, которые предоставляют частные компании, они засекречены, они не разлагаются до 1 октября. То есть 1 октября только можно будет рассказать о них. И создают эти планы, это такие, значит, профессионалы своего дела, которые называются actuaries. Это специалисты в области бизнеса, использующие математику, статистику, компьютерные модели для изучения финансовых рисков. Они рассчитывают вероятность наступления неблагоприятных событий, таких как автомобильные аварии, пожары, болезни или стихийные бедствия, и определяют, во сколько обойдутся эти события. Ну и для Медикера это тоже актеры, которые занимаются этим. Это сейчас одну секундочку. Они устанавливают цены, определяют, сколько должна стоить страховая политика или страховой полис. Управлением финансами рассчитывает, сколько денежных средств компания должна держать в резерве для выплаты будущих страховых возмещений. Планирование пенсии, рассчитать, сколько денег работодатели должны вносить в пенсионные фонды для покрытия будущих выплат. Оценка рисков помогает предприятиям принимать безопасные финансовые решения, прогнозируя будущие тенденции. И для молодежи, которые ищут профессию, эта профессия очень стабильная, не так много людей занимаются этим, и заработки там очень высокие. Там начальная зарплата просто, значит, где-то, которые только сдали экзамен, где-то 78 тысяч, а где-то через 5-10 лет средняя зарплата от свыше 100 до 150, и менеджеры там получают от 150 до 200 тысяч, и некоторые могут руководители зарабатывать до 500 000. Поэтому вот это может быть для молодых людей, которые будут на рынке, сейчас боятся, что многие профессии будут отменены из-за искусственного интеллекта. Но вот все-таки люди управляют этими процессами, и кто будет заниматься этим, наверное, получит хорошую стабильную работу. Значит, но есть уже некоторые данные на 27-й год. Например, это то, что государство поменяет оплату медикеровских планов на 27-й год. Если в 26-м году, в этом году, за план B мы все платим $202.90, это люди, у которых среднеамериканцы, у которых доходы не превышает, если это сингл, я думаю, где-то в районе 100 тысяч, там, 108 тысяч, а married, это женатый, по-моему, там где-то 216 тысяч в год, значит, до этой суммы, у которых людей зарплата, доход, я имею в виду, а в 27-м году цена повышается на 3.5%, и мы все будем платить $209.50. Значит, deductible за Part B в 26-м году $283, а в 27-м $292. Но те, кто ощущает это, это люди, у которых есть чистый Medicare или Supplement Plan, и они платят deductible. А те, у которых есть Medicare Advantage Plan, то эти, как говорится, суммы их не волнуют, только Part B. Вот, И потому что, когда Medicare Advantage, там все это рассчитано вот этими специалистами actuary, которые определяют эти планы, и эти планы Medicare Advantage, они могут быть и ноль в месяц, и так далее. Далее, появились уже несколько лет, существуют хронические планы. Поэтому люди, у которых есть хронические заболевания, и они хотят уменьшить, но у которых нету Медикейда, и они хотят уменьшить стоимость своей страховки, они могут подписаться, позвонить мне, еще раз, телефон 718-934-1457 или 1-833-SWEET-65, или же в цифрах 1-833-793-38-65. И я помогу вам, значит, это должен подтвердить доктор, или у вас есть эти хронические заболевания. Если есть, вы можете подписаться на такой план, который будет дешевле, в месяц там может быть ноль, и многие специалисты посещения тоже будет ноль. Также я хочу сказать, что сейчас тоже, вот я слышал, идет переаттестация на Medicaid. Отнеситесь к этому серьезно и не пропустите этот момент, чтобы вы вовремя провели аттестацию и у вас остался Medicaid. Я со своей стороны могу проверить, вы же понимаете, что я там не работаю, но у меня есть доступ к компьютеру, и я могу проверить ваши данные и определить степень вашего Medicaid. Он есть разный, есть 100%, 75%, QMB, QMB Plus и так далее. И в зависимости от уровня вашего Medicaid можно выбрать план, который ближе всего вам подойдет. Но также люди, у которых которым не положен Medicaid, но у них низкий доход, их можно проверить на планы, которые дает федеральная власть. Это Medicare Savings план. И тогда, если вы подходите по своим доходам, вы не будете платить вот эти премиум каждый месяц, которые с вас высчитывают, у кого есть пенсия, автоматически, а у кого нет, люди платят раз в квартал, то есть вот эта сумма умножается на 3, и люди платят, должны платить. Но у кого опять-таки низкий доход, они, люди могут вот взять этот план. Люди могут взять вот эти планы и не платить за Part B. Окей? Поэтому, пожалуйста, звоните мне 1-718-934-1457 или 1-833-SWEET-65 или в цифрах 1-833-793-38-65. И опять-таки я не могу повлиять на ваш уровень Медикейда, я только могу, так сказать, подтвердить вот этот уровень, на каком уровне вы находитесь. У меня люди, что я помогал людям, значит, брать вот такие планы, и они не платили за Medicare Part B. Окей? Значит, что я хочу еще сказать? И, может быть, это информация для докторов и медицинских офисов. Ко мне обращаются люди, и чтобы найти правильную страховку, которая подходит людям, они мне присылают список докторов или же медицинских учреждений, которые они предпочитают, используют. И я когда начинаю, а у меня есть доступ к этим компаниям, вот, а я представляю целый ряд крупнейших компаний, еще говорю, все компании самые такие, ну, проверенные в том плане, что они давно уже на рынке, мультимиллиардные и так далее. Вот. И я, когда я проверяю доступ к врачам и медицинским учреждениям, есть такие компании, где если доктор или же медицинский офис подписался на один план, то он, так сказать, участвует в других планах от этой компании. Потому что каждая компания, в основном, если они уже выходят на рынок в Нью-Йорке, то у них не один план. У многих компаний огромных, у них может быть и 10 планов. И просто смотришь и думаешь, жалко, как это так? Один план они берут, а другой не берут. Конечно, если есть какие-то веские причины, почему доктор не хочет брать или медицинский офис не хочет брать один план от этой компании, а другому отдает предпочтение, это, конечно, его личное дело. Но если это просто техническая заминка, мне кажется, что эти все медицинские учреждения теряют своих клиентов. Поэтому, если кто-то хочет узнать из докторов или медицинских офисов, или они принимают это в компьютере, показывает, или они принимают эту страховку или нет, вы тоже можете мне позвонить 718-934-1457 или же 1-833-SWEET-65 или же в цифрах 1-833-793-3865. А также я хочу обратить ваше внимание. Не могу это пройти, потому что это уже, так сказать, долго фигурирует, когда рекламируется брокер и говорит, что он самый лучший. Понимаете, вот это слово «лучший», мне кажется, что это очень неправильное определение. Такое впечатление, что чем больше человек платит за свою рекламу, тем он становится лучше, лучше, лучшее. И так далее. Этому нету предела. А что говорит закон в этом направлении? Если мы почитаем закон, то может ли страховой брокер называть себя лучшим? И вот есть объяснение. Нет, страховой брокер, работающий, например, по программе Medicare, не может ни с юридической, ни с этической точки зрения называть себя лучшим в маркетинге или рекламе. Государственные департаменты страхования и центры по оказанию услуг Medicare и Medicaid, CMS, запрещают вводящие в заблуждение обманчивые или преувеличенные заявления, такие как «лучше» или «номер один», поскольку качество субъективно и зависит от индивидуальных потребностей клиента. Правила и нормы, руководство, федеральное правило строго запрещает агентам и брокерам Medicare использовать непроверенные преувеличенные заявления, преувеличенные утверждения или вводящие в заблуждение заявления о своем статусе и услуг. Законы штатов о лицензировании, комиссары по страхованию штатов рассматривают самовосхваляющие заявления, которые не могут быть объективно доказаны, как обманную торговлю практику. Риски соблюдения требований, использование слова «лучше» может привести к тому, что брокер потеряет свои контракты со страховыми компаниями или столкнется с дисциплинарными мерами со стороны штата. И, конечно, decisive marketing, это значит обманные рекламы, они, конечно, караются законом. Также я где-то слыхал тоже, что некоторые говорят о том, что какие планы, что значит, вообще мое мнение, самый сильный план в Medicare – это supplement plan. Почему? Потому что все врачи, все госпиталя на территории Соединенных Штатов принимают этот план. Но они дорогие, и с каждым годом они дорожают. И сейчас мои клиенты ко мне обратились, что они уже получили уведомление. И начиная с 1 января компании повысили где-то взносы месячные, где-то на 30%. И такие более не менее планы, которые были ходовые и люди использовали, вот такие относительно недорогие в этой категории, они были до $300. Сейчас на с Нового года чуть ли не 300 с чем-то, за 300, 330 или сколько. Вот я уже не говорю о таких самых таких планах, как F-план и так далее. И когда кто-то из брокеров говорит, что Medicare Supplement план – это план C, это PPO план, я думаю, что это глубочайшее заблуждение и может привести к тому, что человек неправильно выберет страховку. А как я пишу на своем сайте, у меня есть сайт sweet65.com, что правильно выбранная страховка может спасти вам жизнь. Поэтому если вы надеетесь, что вы взяли PPO план, и он такой же, как supplement, это, я думаю, сильнейшее заблуждение. И дело в том, что PPO планы, они относятся к Medicare Advantage Plan, Part C, а Medicare Supplement, у них есть C, но там план от этой C, план C или Part C. И здесь есть немножко confusion, поэтому люди, которые, так сказать, этим не особенно занимаются, у них получается вот такое неправильное представление. Это все равно, что выдавать бронзу за золото. Но говорит, вот покупайте золото, но по цене бронзы. Бронза есть бронза, и как алхимики когда-то пытались сделать, и у них ничего не получалось. Мы читали это в истории человечества, когда пытались из блестящих материалов, подумаешь, там что-нибудь добавить и превратиться в золото. Не получается. Поэтому государство здесь строго определило вот определенные законы, определенные планы, которые действуют совершенно по-разному. Это как я, как инженер, просто говорю, как перепутать грузовую машину и легковую. Мы же их не путаем. Поэтому supplement insurance обладает огромными или большими, я бы сказал, возможностями, more comprehensive, более обширными. А PPO план, он лучше, чем HMO, потому что позволяет выйти за пределы network. За пределы network. Окей. И тогда вы, чтобы войти в этот, значит, в этот план, доктор должен подтвердить, что он хочет принимать эту страховку. Пожалуйста, звоните мне по любым вопросам. Я работаю в разных штатах, постараюсь вам помочь. 1-718-934-1457 или же 1-833-SWEET-65 бесплатный телефон или же в цифр 1-833-793-3865. Постараюсь всем помочь и помогу, надеюсь, помогу вам подобрать план, который вам подойдет и по вашим доходам, и по медицинским условиям. Всех благ, звоните.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: WSNR, Jersey City.
1: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В 26-27 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписание. Из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата начало уроков в начальных школах переносится с 8.50 утра на 7.50. В свою очередь госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8.30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Мадонна и Кайли Миноук выпустили первый совместный трек. Ремикс «Love Sensation» вышел на лейбле Warner Records. Трек, переработка песни с 15-го студийного альбома Мадонны «Confessions 2», над ремиксом поработал продюсер Стюарт Прайс. Слухи о возможной коллаборации ходили не первый месяц. Поводом стало появление Миноук на одном из концертов Мадонны в Лос-Анджелесе в 2024 году.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Новости о победе Абдуль-эль-Саида на праймериз Демократической партии штата Мичиган – это не новости местного значения. Эти новости облетели всю Америку и, конечно же, весь мир, и заставляют весь мир задуматься о том, что происходит сегодня на политическом ландшафте США и, вообще говоря, какие тенденции, каково будущее человеческой цивилизации. Потому эти новости подобны звукам шофара, которые пробуждают человека от спячки и заставляют его молиться о жизни. Точно так же и эти новости могут пробудить нас духовно. По-разному эти новости подавались. Кто-то спокойненько рассказывал в новостях о том, что победила в очередной раз прогрессивное крыло Демократической партии, поддерживающее идеи социализма. На самом деле победил исламофашист. Нацизм – это National Socialist, это национальный социализм, который поддерживает идею большого государства, каждому немцу по Volkswagen, каждому дать кусок хлеба. Это популистские лозунги, которые привели, в конце концов, Адольфа Гитлера к власти, конечно же, объединившего Германию в ненависти к евреям. Кстати, о продолжающемся конфликте Америки и Израиля с Ираном, который начался полвека назад, то если вы вспомните или посмотрите о том, каковы были лозунги, это были пропагандистские коммунистические лозунги, которые поддерживались также исламистской риторикой. Именно таким образом ему удалось заманить иранское общество, которое в целом было обществом достаточно секулярным и свободным, однако оказалось в ловушке исламской революции. И за этой революцией последовало насилие, последовали публичные казни. И вы знаете о более 50 тысячах демонстрантов, которые были казнены в последнее время в Иране. Это исламофашизм. Этот исламофашизм в той или иной форме начинает угрожать Соединенным Штатам Америки. Например, даже если мы прислушаемся к риторике Абдуль-эль-Саида, комментаторы говорили о том, что ему удалось победить ставленника АйПЕКа. АйПЕК – это так называемое еврейское лобби, которое является одним из многочисленных лобби, которые существуют в Америке, и по своим силам, и по своим средствам несравнимо ни с катарскими деньгами, ни с саудовскими деньгами, ни с какими другими деньгами, которые открыто вкладывают лоббирующие политиков организации в Америке. Но только АйПЕК служит мишенью антисемитизма, потому что это древняя ненависть к евреям, которая поддерживается идеей мессионских мудрецов и еврейским заговором против человечества. Поэтому победа над Хейли Стивенс внутри Демократической партии является внутренним переворотом в этой партии. Можем сказать, что это произошло только в Мичигане, в котором достаточно много мусульман, но, как мы знаем, и у нас в Нью-Йорке Мамдани пришел к власти, при этом так же, как в Мичигане, за Мамдани голосовали не столько рабочие и, так сказать, тружащие, а в основном интеллектуалы и средний класс, и при этом как будто 30% еврейского населения Нью-Йорка. То есть удается оболванить марксистской, социалистической риторикой, раздавая бесплатные магазины или бесплатный транспорт, значительное количество американских граждан. И в этом опасность того, что марксизм, социализм и, по сути, нацизм сливается с исламистской идеологией на сегодняшний день, которая объединяет всех тех,

идею еврейской конспирации, что все войны, которые развязывала Америка, они были только развязаны из-за еврейского заговора и из-за той политики, которую АйПЕК навязывает американскому народу, а они якобы выступают «America first», при этом мы предполагаем, мы на самом деле знаем, что у него теперь недвижимость в Катаре, которую он посещает, это Тек Карлсон, и есть investigation, расследование, которое проводят спецслужбы США о его возможных связях с иностранными разведками, или, в общем, иначе говоря, на кого же он работает. Но так или иначе, значительная часть и молодых республиканцев сегодня проникаются антисемитскими и антиизраильскими идеями. Поэтому что произойдет на выборах в Мичигане, и будут ли республиканцы голосовать за Майка Роджерса, или какая-то их часть скажет, смотрите, вот Абдул-эль-Саид обещает вести антиизраильскую политику, и дай-ка я поддержу его. Это тоже возможно. Мы можем, конечно, успокаивать себя мыслью о том, что это местные новости штата Мичиган, и это какая-то локализованная местная проблема того штата, в котором значительное количество мусульманских избирателей, а нас-то не касается. Однако точно тот же расклад может произойти и на президентских выборах уже в этом году, потому что, возможно, демократы выберут своим претендентом леворадикальную антисемитку Александрия Окасио-Кортес из штата Нью-Йорк. С другой стороны, у республиканцев, может быть, тоже не балующий Израиль своей любовью и тоже, по сути, распространяющий некие слухи о влиянии израильского правительства на решения, которые принимает правительство США. И это никто иной, как наш вице-президент Джей Ди Венс, который, по сути, является официальным претендентом на пост президента в следующем году. Приближается 11 сентября. Я помню, как один из моих друзей, который бежал по Манхэттену, говорил, что к нему повернулся американец и сказал ему, только сейчас я начинаю понимать тот ужас, с которым сталкиваются израильтяне, когда у них взрываются автобусы. Мы, Америка, с вами. Это он тогда сказал парню, который был в Ермолке. Я не знаю, существует ли подобного рода настроение в современной Америке. Можем ли мы сказать, что тот джихад, который начал Бен Ладен 25 лет назад, когда на наших глазах были взорваны и упали два здания Всемирного торгового центра, что тот кровавый джихад, который начинался мечом, продолжается мирным путем, используя слабости американской демократии. Неужели американское общество забыло о трагедии 11 сентября? Неужели они забыли о том, как исламисты убивали американских солдат в Ливане, в Ираке, как джихад стремился к смерти для Америки и смерти для Израиля, провозглашая это своим лозунгом? Когда мы спрашиваем, неужели американцы забыли, мы, наверное, должны спросить себя, неужели евреи забыли? Мы говорим о таких евреях, как Сорос и Берни Сандерс, которые, по сути, являются вдохновителями этого самоненавистничества внутри американского общества, которое, по сути, вдохновляется ненавистью к Израилю и ненавистью к капиталистическим идеям свободы и прав человека. И потому, когда мы спрашиваем кого-то, помнят ли они, это, наверное, главное, то, о чем мы должны помнить, это то, что когда мы забываем о своей миссии евреев, народа, которому Тора предписывает быть светочем для народов мира, и когда мы забываем о этой своей исторической миссии вечного народа, то именно тогда приходят антисемиты для того, чтобы напомнить нам. Если сегодня в Америке 80-90% ассимиляции, то есть не являющиеся частью организованных еврейских общин евреев, исчезают со скоростью, которую можно только сравнить со скоростью медленного Холокоста,

когда еврейский народ или миллионы евреев исчезают сегодня в Америке. Казалось бы, ничто не может остановить этого тихого Холокоста, Silent Holocaust, кроме той ненависти, которая пробуждается сегодня в американском обществе против евреев. Поэтому зачастую я вижу сегодня на наших молодежных программах ребят, которые приходят и говорят «Amen, October 7th Jew». Я проснулся 7 октября. Меня пробудил антисемитизм. Я вижу, что те друзья, которые я думал, что они друзья, они совсем мне не друзья, они отвернулись от меня. Они не хотят дело иметь с евреем. Или они несут такую антисемитскую, антисионистскую риторику, чушь, что я не могу больше с ними дружить, поэтому я ищу новых друзей. Я пришел сюда для того, чтобы стать частью еврейской общины. Обращаясь к американскому обществу, нам нужно помнить, что оно и мы вместе с ним стоим перед выбором. Когда Адольф Гитлер стремился к власти и хотел объединить Германию, то он использовал легкий путь антисемитизма для того, чтобы захватить власть. Однако, конечно же, антисемитская риторика и ненависть к евреям продолжалась на протяжении всей Второй мировой войны. И немцы, которые пошли за этой ненавистью и думали, что сжигая евреев в Освенциме или бросая бомбы на города Европы, они будут оставаться в мире и довольстве и ездить на фольксвагенах. Ошибались. Потому что, в конце концов, бумерангом эта ненависть вернулась им на голову, и уже на их головы падали бомбы союзников. Об этом нам говорит Тора. «Благословляющих вас благословляю, а проклинающих прокляну». Эти слова были произнесены Аврааму, говоря о том, что его потомство, еврейский народ, будет народом, источником благословения для всех народов земли. И потому те, кто будут благословлять евреев, они будут благословенны, потому что евреи несут универсальные ценности морали, в то время как выступающие против этих ценностей несут в этот мир разрушение. Адольф Гитлер говорил: «Мы варвары, и мы гордимся этим». На пути нового рейха, нового порядка, в котором сильный имеет право подчинить и уничтожить слабого, стоят только евреи, с их моралью поддерживая право существования слабого. Это слова Адольфа Гитлера, которые напоминают нам о том, кто мы на самом деле и какие ценности мы должны нести в мир. Друзья, поэтому я предлагаю. Для того, чтобы ослабить ненависть антисемитизма, мы можем ненависти противопоставить любовь. Друзья, я хочу, чтобы мы с вами услышали песню. Музыку сочинил легендарный американский раввин и певец Шломо Карлебах. Шломо Карлебах приезжал в Россию. Он давал концерты в Москве. Его песни стали символом борьбы за освобождение советских евреев. Сегодня их поют во всех синагогах мира. Эта песня особая. Я помню, как мы пели ее когда-то в Москве, и она поддерживала наши силы. Я часто пел ее со своими учениками в Бруклине. И сегодня я хотел бы, чтобы Шломо Карлебах спел для нас эту песню. Но прежде всего, слова этой песни – это слова Сидура, древнего молитвенника евреев, который составлен на основе слов Торы и пророков. О чем просит еврей? «Вехар эйнейну бесоресехо» – «Всевышний, освети мои глаза мудростью твоей Торы». «Ведабы клебейну бемицватеха» – «И пусть сердца наши стремятся к добру, к добрым делам, в яхедлива вейну». И пусть сердца наши объединятся беагава, в любви и трепете перед именем Твоим. Любить Всевышнего, учат нас мудрецы, это любить Его творение. Мы можем показать любовь ко Всевышнему тем, что мы любим людей, любим свой народ, любим свои общины и свои семьи.
И для этого, и во имя этого, нам нужно объединиться в этой любви. Тогда наша любовь сможет преодолеть ненависть и свет рассеять тьму. Я предлагаю, друзья, чтобы услышали эту песню в двух вариациях. Она начнется песней, которую Шлома Кальбах пел на концерте, но закончится второй частью, которую он пел в 1973 году, когда во время войны он не сидел в Нью-Йорке, а он прилетел в Израиль, оказался на передовой. И в окружении израильских солдат он спел эту песню. А в то время, когда мы будем слушать эту песню, я предлагаю, чтобы мы мысленно переместились в пространстве и оказались в Иерусалиме у стены плача, у места, на котором когда-то стоял Иерусалимский храм.

0: Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И мы находимся с вами в самом сердце Иерусалима, на Храмовой горе, на горе Сион. И это место называется также Стеной Плача. На иврите это называют словом «стена» — «котер». Я предлагаю, чтобы вы вместе со мной подошли сейчас к «стене плача» — «котелю». И, возможно, сделали это определенным осознанным образом. Что мы чувствуем и о чем мы думаем, когда мы подходим к стене плача? Ну, прежде всего, конечно, само слово «плач» говорит о молитве. И об этом месте молились евреи, обращаются по сегодняшний день, где бы они ни были, в Америке или в России. К этому месту обращаемся мы в своих сердцах и поворачиваемся, когда находимся в синагоге или даже дома, когда молимся, мы поворачиваемся сюда. И, наверное, стена плача говорит о том, что это было местом молитвы. Действительно, Иерусалимский храм пророки называют «Бейт филали коля амим». Это дом молитвы для всех народов мира. Сюда приходили паломники со всех концов земли, и евреи, и не евреи. Однако слово «котель» говорит о том, что есть намек на слова, какой написал строитель Иерусалимского храма, мудрейший из людей царь Соломон. В своей книге «Песнь песней» он описывает отношения между любимыми, где любящая девушка ищет своего любимого, не может его найти, и любимый обращается к ней и говорит: «Я всегда буду смотреть на тебя сквозь трещины этой стены». Отсюда происходит слово «котель», потому что оно употребляется в пророческих словах мудрейшего из людей, царя Соломона. Прежде всего, давайте обратим внимание: «Я всегда буду смотреть». И сама Тора, и пророки предупреждают о том, что Иерусалимский храм будет разрушен, и что евреи будут рассеяны, разбросаны и будут преследуемы во всем мире. И более того, когда римляне разрушили Иерусалимский храм, они разрушили весь город Иерусалим, они распахали его как поле, они сделали все, чтобы переименовать этот город Констанцию, чтобы не сохранилось даже памяти о нем, изменив название страны из Израиля или Иудеи в Палестину, чтобы стереть с лица земли память о евреях. Однако, какое чудо! Они уничтожили весь город, разрушили всю страну. Они стерли с лица Иерусалим, но эта стена продолжала всегда стоять. Как они могли разрушить весь город, но почему-то оставить эту стену стоящей? Это историческое чудо. Знали ли римляне, что они, по сути, исполняют свидетельство пророческое мудрейшего из людей царя Соломона о том, что Всевышний всегда будет смотреть на нас с любовью из этой стены? Всевышний оставил эту стену для того, чтобы сказать: где бы вы ни были, что бы с вами ни происходило, я всегда с вами, и я люблю вас. Я хочу, чтобы вы знали, что вы любимы, для того, чтобы вы могли любить, могли дарить любовь другим людям. Ибо, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Наша любовь к себе не может зависеть от того, как относятся к нам люди. Разные, хорошие, очень хорошие или нехорошие. У нас должен быть внутри стержень. Этот стержень здесь, у этой стены. Всевышний говорит: я всегда буду смотреть на тебя с любовью из этой стены. Когда мы подходим к этой стене, то мы видим былое могущество еврейского народа здесь, когда стоял Иерусалимский храм, который притягивал к себе людей и народы всего мира. Тогда Израиль был великим государством, могущественным государством. Потом Иерусалим был разрушен, евреи были рассеяны, разбросаны. Не страдали инквизиции, погромы, холокосты, преследования. Но что бы ни было, не всегда могли прийти сюда и вспомнить о своем прошлом и о том, что Всевышний их любит, и что они когда-нибудь вернутся. и отстроя эту землю, этот город Иерусалим и этот храм. Не случайно любовь к Сиону, любовь к Иерусалиму двигала евреями на протяжении тысячелетий. Сионисты, говорят сегодня в основном антисемиты, а мы можем это сказать с гордостью, потому что мы любим свой народ. Мы любим свою миссию делиться светом и добром. И мы приходим сюда, потому что можем зарядиться любовью и светом, которым мы будем делиться с окружающими народами. Конечно, прежде всего, своими семьями, своим народом. И исполним свое историческое предназначение быть светочем для народа. Когда мы подходим к этому месту, мы также вспоминаем о том, что раз в году в Йом-Кипур в храме, в святая святых, туда мог зайти первосвященник, который представлял каждого еврея. И здесь смысл был в том, что у каждого из нас есть тоже храм, это наша душа. И в храме есть святая святых. Это все доброе, хорошее, чистое и святое. О чем мы, может быть, иногда забываем? Может быть, мы не умеем достаточно себя ценить, себя уважать, видеть в себе добро, видеть в себе большой потенциал. И когда мы подходим к стене, то мы соприкасаемся с самими собой, с теми, кем мы можем стать, с тем потенциалом, который, может быть, еще не реализован, потому что мы не открыли его в себе. Когда вы подходите вместе со мной сейчас, где бы вы ни были, в Америке или в любой другой точке света, вы можете, подходя вместе со мной, ощутить, что вы проникаете в святая святых своей души и открываете там огромный потенциал любви, сил и
1: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться своими комментариями и впечатлениями о событиях минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани чуть ли не каждый день теперь обличает государство Израиль. Каждый день с телеканалов он выступает перед журналистами и говорит о геноциде в секторе Газа, о том, что Израиль совершает преступления против человечества, о том, что если премьер-министр Израиля, законно избранный, демократический премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Нью-Йорк в сентябре этого года на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, что, скорее всего, и произойдет, и приедет. Тогда он, дескать, Захран Мамдани даст команду полиции и другим подчиненным ему агентствам и ведомствам арестовать Биньямина Нетаньяху, чтобы предать его Гаагскому трибуналу за преступление против человечества. Захран Мамдани также, недавно выступая в Сити-холле, заявил, что он был на к нему подошел один молодой палестинский парень без руки и сказал, что эту руку ему оторвало в секторе Газа в результате бомбежек израильской военщины. Кроме того, заявил Захран Мамдани, что встретил пожилую арабскую женщину где-то в Нью-Йорке, которая ему сказала, что зарабатывает она деньги и посылает в сектор Газа, но это не помогает. Ей звонит оттуда внук, она сказала, и он там голодает, этот внук, в секторе Газа. Разумеется, господин Мамдани ни слова не сказал про то, что Хамас 7 октября 2023 года атаковал юг Израиля, взял 250 заложников в плен, убил более чем 1200 человек, ранил и покалечил более 2500 жителей Израиля, сжигал, резал, насиловал и так далее. Про Хамас не выступает господин Мамдани каждый день, выступает только против Израиля. Также не сказал мэр Захран Мамдани о том, что Хамас организовывает свои командные пункты в госпиталях, в мечетях, в детских садах, где ставят эти пусковые установки и стреляют ракетами по Израилю из детских, территории детских садов, возле мечети, возле школ, возле больниц, специально вызывая на себя ответные удары израильской авиации или израильской армии. Также Захран Мамдани не сказал, что это уже общеизвестный факт, что похищают гуманитарную помощь, еду, продовольствие, все вот эти грузовики похищает Хамас, а если кто-то из жителей сектора Газа пытается приблизиться к этим грузовикам, чтобы хоть немножко еды получить, по ним стреляют без предупреждения. Также ничего не сказал господин Мамдани о том, кто именно, повторяю, виноват в голоде в секторе Газа, кто именно прикрывается гражданским населением как живым щитом, кто именно вообще начал эту войну. Ничего не сказал также о том, что Израиль в 2005 году добровольно покинул сектор Газа. Поселенцы ушли, армия ушла, оставили цветущие сады, и в результате пришел к власти там Хамас и стал устраивать настоящий даже не шариат, а какое-то вообще безумие там, убивать, резать, женщинам запрещать вообще выходить из дома без сопровождения мужчин и стал с 1000 ракет посылать в сторону Израиля Хамас. Об этом тоже господин Мамдани ни слова не сказал. Ну и вот эти постоянные ежедневные обращения, где говорят о том, какой ужасный Израиль, какой ужасный Нетаньяху, геноцид, геноцид в Газе и другие вещи. А еще Захран Мамдани сказал, что Израиль убил более 70 тысяч человек в секторе Газа. Но забыл добавить, что, во-первых, это цифры Хамаса. А во-вторых, забыл добавить, что более половины из этих 70 тысяч – это террористы Хамаса. Об этом он тоже ни слова не сказал. И даже такая, ну, на мой взгляд, абсолютно нейтральная и часто даже воспринималась как либеральная организация, благотворительная организация. Ее знают во всей Америке. Я когда приехал в Америку и работал в газетах «Еврейский мир» и «Форвардс», много писал о работе этой организации. UGA Federation – это Федерация еврейских филантропов. Это зонтичная, charitable, благотворительная организация, которая дает деньги на еврейские центры, на многочисленные еврейские организации, на различные благотворительные цели, причем не только для евреев, но и для всех жителей Нью-Йорка и Америки, а также, конечно, собирает средства на различные благотворительные проекты в Израиле. Так вот, UGA Federation, которая никогда не делала никаких политических заявлений, выступила с мощным заявлением, которое заканчивалось словами «Shame on you, Мамдани!» «Позор тебе, Мамдани!» UGA Federation считала, и не без оснований считает, и я присоединяюсь к этому мнению, о том, что ежедневные пресс-конференции господина Мамдани, обличающие Израиль в преступлениях против человечества, в убийствах детей палестинских, в голоде, в геноциде и так далее, приводит к тому, что некоторые
обитатели города Нью-Йорк, особенно если у них нестабильная психика, реагируют однозначно. Послушав такие обращения мэра-социалиста, они начинают принимать меры. И какие же меры? За первые 6 месяцев 2026 года количество преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке, более половины, 55% преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке за первое полугодие были именно против евреев. И также в сравнении с прошлым годом, где тоже был прирост числа антисемитских инцидентов, рост в этом году превысил 100 с лишним процентов. То есть в 2 с лишним раза увеличилось число антисемитских инцидентов. А от общего числа преступлений на почве ненависти в нашем городе, в столице мира, более половины преступлений на почве ненависти совершается против евреев. Сразу после одного из таких видеообращений мэра Мандани один отморозок подошел к синагоге в Манхэттене в районе Верхнего Вестсайда. У нас есть фотография, когда там уже полиция туда приехала и с ножом напал на еврея в кипе. С ножом. И выкрикивал «Аллах Акбар». Это не первое и далеко не последнее нападение на евреев в 2026 году в городе Нью-Йорке. Такой всплеск антисемитских настроений, такой всплеск числа нападений на евреев во многом, в очень большой степени, это результат действий, призывов и выступлений мэра-антисемита, социалиста Захрана Мамдани. И вы меня никогда не переубедите в том, что Мамдани не антисемит. Мне говорят, ну вот же он ходил в такую-то синагогу. Ну вот он там приглашал в сити-холл таких-то евреев. Значит, он не такой уж антисемит. На что мой ответ очень простой. Именно Мамдани все время своими выступлениями, когда он обличает Израиль, когда он хочет переименовывать мост Кингсборо-Бридж, забрать имя оттуда бывшего мэра-еврея Эда Коча, когда он накладывал вето на создание буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений. Это все показывает, что он антисемит, на мой взгляд. Прямые действия мэра не только против Израиля, но и против евреев. Здесь нужно сказать, что позиция президента США Дональда Трампа по данному вопросу очень даже принципиальная. Во-первых, президент Дональд Трамп сказал, что Бениамин Нетаньяху спокойно может приезжать в город Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи, не только в Нью-Йорк, в любой город Америки, в Вашингтон, Д.С. Он сказал, всегда мы его встретим с распростертыми объятиями, потому что Мамдани сказал, что Нетаньяху not welcomed в городе Нью-Йорке. А Трамп сказал, пожалуйста, никаких проблем, с удовольствием, с радостью встретим премьер-министра государства Израиль. И ничего не нужно бояться, никакой Мамдани, никакая нью-йоркская полиция в жизни не арестует, кроме того, что полномочий таких не имеет, арестовывать лидеров иностранных государств. Но еще и сказал, не за что волноваться абсолютно премьер-министру Нетаньяху. Во-вторых, сказал Дональд Трамп, дал распоряжение рассмотреть, не нарушают ли постоянные выступления, призывы Мамдани гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. И на сегодняшний день Генеральная прокуратура США уже начала расследование, нет ли в выступлениях Мамдани, в каждодневных выступлениях Мамдани, в его поведении, в том, что он 1 января отменил термин, что такое антисемитизм, в том, что он наложил вето на законопроект о создании буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений, в том, что он хочет переименовать мост имени Эда Коча, убрать имя бывшего мэра-еврея, в том, что он все время говорит о том, что те, кто ходит с замотанными лицами, вот эти сторонники Хамаса, что они, дескать, защищают гражданские права палестинского народа, хотя они в основном занимаются нападениями на евреев, неоднократно такие случаи были, и другие факторы. И если таких фактов окажется очень много, а их уже очень много, за первое полугодие мэр Мамдани дал немало оснований для того, чтобы такие факты были, то не исключено, что будут приниматься серьезные меры уже правоохранительными органами против Мамдани. Но лучший способ, конечно, если вы меня спрашиваете, как снять Мамдани с его должности, он же избран населением, демократически избранный мэр города Нью-Йорка, то это, конечно, 3 ноября этого года избрать в губернаторы штата Нью-Йорк Брюса Блейкмана. Брюс Блейкман – это кандидат от республиканской партии, он глава администрации графства округа Нассо на Лонг-Айленде, и он выдвигается сегодня в губернаторы штата Нью-Йорк. У нас есть фотография Брюса Блейкмана, он выдвигается
баллотируется против Кэти Хокол в губернаторы штата Нью-Йорк, выдвигается Брюс Блейкман от республиканской партии. Брюс Блейкман уже заявил, Брюс Блейкман еврей, ярый борец антисемитизма, большой сторонник полиции и правоохранительных органов. Он добился того, что в округе Насса запрещено ношение масок на митингах протеста. То есть, хочешь идти на митинг протеста, можешь идти, но только ты не можешь закрывать лицо, чтобы не видели, что ты там делаешь и как ты там протестуешь, и кого ты там на кого нападаешь, и кого ты там избиваешь. И другие меры, которые он принял в округе Насса, привели к тому, что это одна из тех территорий в штате Нью-Йорк, где преступность неуклонно снижается. Поэтому Брюс Блейкман пользуется огромной популярностью в округе Насса, где его уже переизбирали через 4 года его правления, причем за него голосовали не только республиканцы, но и очень многие демократы и независимые. Брюс Блейкман сказал, что если его изберут губернатором штата Нью-Йорк, то он с первого же дня будет расследовать деятельность администрации Мамдани в отношении нарушений гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. Но мы знаем, что когда начинается с евреев, на евреях не заканчивается. Потом будут другие, потом придут за другими. Вы знаете, это знаменитые исторические параллели. Тем временем не дремлют коллеги и однопартийцы господина Мамдани. Мамдани называет себя Democratic Socialists of America, демократические социалисты Америки. Они все время говорят, что они не чистые социалисты, они демократические социалисты. Вот вы видите на своих экранах один из марши демократических социалистов Америки с красными знаменами, в том числе некоторые шли там с серпом и с молотом, то есть с советскими даже флагами и знаменами. Они все время хвалят Советский Союз, все время нахваливают систему здравоохранения Кубы, все время говорят о том, какой замечательный Хьюго Чавес, какой прекрасный был Фидель Кастро, как здорово было в Советском Союзе. Хочу напомнить, что господин Берни Сандерс, сенатор США от Вермонта, когда он свой медовый месяц у него был, он поехал в Ярославль. И там у него заболели зубы, он пришел к советскому врачу в Ярославле и срочно вернулся в Вермонт долечивать свои зубы после этого. Так что советская система здравоохранения не очень подошла господину Берни Сандерсу, но он проталкивает советскую систему здравоохранения здесь, в Америке. Он призывает упразднить все частные медицинские страховки и все время призывает раскулачиванию, к увеличению налогов на богатых. При этом он не говорит, что у него самого несколько домов, и его личное состояние более 5 миллионов долларов. И, конечно, он везде проталкивает свою коллегу, тоже по движению Democratic Socialists of America, Александрию Окасио-Кортес. Вот вы видите на своих экранах Берни Сандерс, Окасио-Кортес, конгрессвумен социалистки из района Астория в Квинсе, а она уже нацелилась в президенты выдвигаться в США в 2028 году. И Берни Сандерс и Окасио-Кортес дружно поддерживали мэра Захрана Мамдани, когда он еще был кандидатом в мэры в прошлом году. И они по всей стране поддерживают социалистов. И уже по всей стране на демократических первичных выборах, в том числе и в Нью-Йорке, уже 35 социалистов победили на тех или иных выборах. В Сенат штата, в ряде штатов Америки, в Ассамблее, в Легислатуре, в Конгресс США, в городе Нью-Йорке уже в 4 демократических первичных выборах победили социалисты. Правда, в таких очень-очень ультралевых округах, где демократов более 80%. Но все равно, то есть влияние социалистов, слэш, через черточку коммунистов, очень растет. Почему я говорю через черточку коммунистов? Может быть, Трамп не прав, когда он говорит, что это не социалисты, а коммунисты. Но давайте посмотрим, какую платформу выставило движение Democratic Socialists of America. Недавно в Чикаго был съезд, и они выставили вот такую программу на следующие 4 года. То есть они говорят, что если мы победим в ноябре этого года, ожидается увеличение числа социалистов в Конгрессе США, то вот за что мы будем бороться. Первое, с чего хотят начать, это упразднить, я не шучу, упразднить Верховный суд США, чтобы вот не было Supreme Court, чтобы вообще United States Supreme Court вошел в историю, чтобы не существовало у нас разделение на исполнительную, законодательную и судебную власть, чтобы была только палата представителей, а чтобы Верховный суд упразднить, чтобы его не было, ликвидировать его. Это уже изменение
изменения Конституции США. Они говорят, что Конституция очень неправильная американская, что отцы-основатели Америки не то основали, и Америка не такая. Как Мамдани недавно сказал, в Америке дети голодают, а олигархи крадут наши выборы, сказал законно избранный демократическим путем мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, сказал он. А про голодающих детей Америки я много слышал еще в период, когда я жил в Советском Союзе, где все время показывали сюжеты про голодающих детей Америки. Только почему-то из Америки я не вижу больших волн эмиграции в Российскую Федерацию. Я вижу, наоборот, желающих эмигрировать из Российской Федерации, приехать в Америку. Я не вижу волны миграции из Америки в Кубу. На Кубу. Я вижу, что из Кубы всеми способами люди пытаются переселиться в Майами и в другие города Америки. Я не вижу больших волн миграции из Америки в Венесуэлу. Но я вижу сотни тысяч жителей Венесуэлы, которые уже добрались до Америки и мечтают здесь навсегда остаться. Я не вижу волн миграции из Америки в Северную Корею и так далее и тому подобное. Еще одна идея в платформе, официальной платформе социалистов слэш-коммунистов Америки. Это упражнение не только Верховного Суда США, но и упражнение готовы Института Президентства. Никакого президента США быть не должно. Никакого там Белого Дома, никакого там не должно быть Института Власти под названием Президент США. Он нам не нужен. Должна быть парламентская республика, говорят социалисты, где все решает только Палата представителей, которую нужно увеличить, чтобы было больше конгрессменов, и поменьше, чтобы не было ни Верховного Суда, ни президента, и чтобы не было еще Сената США. Сенат США они тоже хотят упразднить. Они не хотят, чтобы была Верхняя Палата Конгресса. Это тоже все полное нарушение американской Конституции, которую, конечно же, социалисты и коммунисты на дух не переносят. Никакой Конституции США они не признают. И вот чем же им Сенат не угодил? Очень просто. Сенат США – это равноправное представительство всех штатов Америки в Вашингтоне, в органах федеральной власти. Каждый штат 2 сенатора. 50 штатов 100 сенаторов. Это очень не нравится социалистам. Они хотят, чтобы только конгрессмены или конгрессвумен от Нью-Йорка, города Нью-Йорка, от Сан-Франциско, там, от Лос-Анджелеса, от Бостона, от Чикаго, от Филадельфии, от крупных городов, метрополисов, вот чтобы они все решали. Никакого Верховного Суда, никакого президента США, никакого сената США быть не должно. Все должны решать только представители крупных городов Америки, где командуют сегодня парадом демократы, и в большинстве случаев сегодня командуют уже социалисты, через черточку коммунисты. Коммунистическая социалистическая партия Америки очень спит и видит взять власть в свои руки, отменить Конституцию Америки, а упразднить Верховный суд, упразднить Институт президентства, упразднить Сенат США и командовать парадом по полной программе. Позже будет упразднена, как мы с вами знаем, да, свобода прессы в Америке. Если уже отменять Конституцию, зачем же позволять, чтобы пресса критиковала кого-то? Нельзя критиковать. Надо, чтобы была одна точка зрения, государственная. Всем должны командовать только государство. Никакой свободы быть не должно. Не должно быть свободы слова, не должно быть свободы предпринимательской деятельности, не должно быть каких-то сдержек и противовесов. Всем должны командовать только коммунисты и социалисты. Мы это все хорошо уже знаем, хорошо проходили, и нам рассказывать не нужно, чем это все заканчивается. Но вот в Америке некоторые еще на это дело клюют. К этому добавляются еще два фактора, которых далеко не всегда у социалистов и коммунистов были в других государствах. Это, во-первых, любовь к радикальному исламу. Мамдани никогда в своих речах ничего не говорит ни про Иран, никогда в жизни не сказал, что иранский режим ужасный. Более того, представитель Захрана Мамдани готовы недавно пытался встретиться с послом Ирана в ООН. В Нью-Йорке пытался встретиться с послом Ирана. Только вмешательство Госдепартамента США, вмешательство федерального правительства расторгло этот митинг. Митинга не состоялось. Но сам факт, что мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, который все время обличает единственное еврейское государство, где живет 2 миллиона арабов, и где 15 арабов все время в Кнессете находятся, в правительстве, в руководстве еврейского государства, где все религии представлены одинаково, где есть огромные мечети, огромные церкви, где есть другие религии представлены в Израиле. Я когда там бываю, всегда вижу, какие хотите могут быть религии. Я вижу паломников со всего мира приезжающих. Но возвращаясь к Мамдани, но он ничего не говорит про Иран, про фашистский ужасный режим в Иране, где вообще
тысячами убивают своих же граждан, не то что других граждан, своих же граждан. Только по данным, официальным данным международных организаций, американской разведки, с 1 января этого года в Иране, внутри Ирана, было убито около 50 тысяч протестующих. А недавно там на виселицу отправили двух молодых парней, которые впустили в свой дом двух протестующих, которые были окровавлены. В январе они впустили их в свой дом, а сейчас их повесили за то, что они оказали помощь протестующим. Хорошенькое государство Тегеран, Иран, иранские мулы. Вот про них господин Мамдани никогда ничего не говорит и ни разу не осудил иранских мул. Он ни разу не осудил Китай, где есть уйгуры, мусульмане, которых тоже притесняют и направляют на принудительные работы в те или иные лагеря. Никогда ничего я не слышал, чтобы Мамдани покритиковал Китай. Никогда не слышал, чтобы Мамдани покритиковал, например, Нигерию, где Боко Харам, исламистская радикальная террористическая организация, постоянно терроризирует местное христианское население и даже похищал один раз сотни христианских девочек из школы. Вот про это тоже Мамдани ни словом никогда не гугу. Так вот, у нынешних социалистов слэш-коммунистов Америки есть специфика. Помимо того, что они ненавидят богатых, помимо того, что они ненавидят частную собственность, помимо того, что они хотят отменить американскую конституцию, институт президентства, Верховный суд США и Сенат США, они очень симпатизируют радикальному исламу. И особенно радикальному исламскому терроризму. Некоторые кандидаты от социалистической коммунистической партии Америки даже высказываются публично в поддержку тех или иных фигур, которые говорят, что 11 сентября в Америке организовал Израиль. То есть, это, еще раз говорю, симпатии к радикальному террористическому исламу очевидны. Ну и, конечно, ярый патологический антисемитизм. И особенно ненависть к единственному еврейскому государству. Это тоже специфика сегодняшней коммунистической социалистической партии Америки, которые рвутся к власти. И я не шучу, я не нагнетаю, я говорю о свершившемся факте. Сегодня в Америке угроза прихода к власти коммунистов, социалистов вполне реальна, и уже в очень многих городах это произошло. Они теперь рвутся в Конгресс, хотят менять все американские ценности, отменять, конституцию менять. Я все же надеюсь, что 3 ноября здравый смысл, это всеобщие выборы, не внутри демократической партии. На всеобщих выборах здравый смысл американских избирателей возобладает, и они дружно скажут «нет» американским коммунистам, американским социалистам, американским радикальным исламистам и американским антисемитам. Я очень надеюсь, что на всеобщих выборах в ноябре все кандидаты от социалистической, через черточку коммунистической партии, потерпят поражение. И я очень надеюсь на здравый смысл американских избирателей, потому что то, что сейчас происходит в Америке, меня, приехавшего из Советского Союза, меня зовут Ари Каган, я очень люблю государство Израиль, я обожаю Америку, я обожаю капитализм, я сюда приехал из-за того, что эта страна предоставила мне политическое убежище, из-за того, что эта страна частной собственности, рыночной экономики, свободы слова, свободы собраний, свободы религии, из-за того, что здесь есть Конституция США, из-за того, что здесь разделение властей, из-за того, что здесь именно то, что меня привлекает, именно это хотят разрушить и уничтожить вот эти новые радикальные исламисты, антисемиты, коммунисты, социалисты. Все смешалось в доме Облонских. Они все теперь перемешались, и так называемый еврей Берни Сандерс мотается по всей Америке и поддерживает везде радикальных исламистов и антисемитов. Ну, как говорится, ему зачтется, но мы с вами знаем, к чему приводит и социализм, и коммунизм, и радикальный исламизм, и антисемитизм. И я, опять же, выражаю осторожную надежду, что на всеобщих выборах в ноябре этого года Америка скажет «нет» всем этим очень опасным, набирающим обороты, течениям. А вам хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Пятницкий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. Здравствуйте. ЦРУ сформировало новую оперативную структуру по кубинскому направлению. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», запуск работы этого подразделения позволит ведомству оперативно направлять больше финансовых, кадровых и технических ресурсов на решение профильных задач. Опергруппа уже начала набор вербовщиков, кураторов, шпионов и специалистов по кибероперациям. Мандат новой структуры ограничен по сравнению с проектом 66-летней давности. Цели группы – создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев, заявили источники. В ЦРУ отказались давать официальные комментарии по этому вопросу. Министерство здравоохранения начало процесс отзыва аккредитации у донорской службы Network of Hope за неоднократные попытки изъять внутренние органы у живых пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. «Мы выявили неоднократные ошибки в принятии медицинских решений, а также в системе контроля и обеспечения безопасности пациентов», – заявил он. Случай с Network of Hope стал вторым закрытием донорской организации администрации Трампа. Всего в стране действует около 50 донорских организаций. Пентагон организовал внеплановую встречу из-за критического истощения арсеналов ПВО после того, как Трамп лично отчитал ответственного за снабжение чиновника, сообщает NBC. Вашингтон-Пост уточняет, что Трамп потребовал от министра войны Хексета объяснений по поводу нехватки ракет. Хексет возложил ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга, обвинив того в сокрытии реального положения дел. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит опровергла слухи о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу Хексета. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира в FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп снова пообещал, что Ормузский пролив откроется очень скоро, а если нет, Иран получит очень сильный удар. Слова прозвучали в интервью Fox News после многочасового раунда переговоров с иранской стороной. Министр финансов Бессент за день до этого говорил, что договориться можно хоть завтра, но угроза звучит уже не первый раз, а пролив по-прежнему закрыт. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега-журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Я приветствую наших слушателей и зрителей.
0: Пятый месяц войны. Что сегодня для Тегерана значит закрытый пролив, по-твоему?
1: Ну, для Тегерана, поскольку они все-таки живут там по принципу «чем хуже, тем лучше», да, как бы с одной стороны есть нефть, можно ей торговать, можно на ней наживаться. Хорошо, можно финансировать своих прокси, хорошо, с другой не будет, потерпим. Мы как бы служим высшей миссии, там ждем Мехди или как его там, своего, значит, свою такую фундаменталистско-шиитскую версию миссии, да, как бы можем мы пострадать. Помнишь, как Проханов Александр Андреевич сказал про русский народ в начале войны с Украиной, что если война затянется, если придется выживать, ничего. Наш народ — это народ бурундук, народ, как он там еще сказал, хомяк. Мы, если надо, будем там на как кору грызть еловую, да, но выживем. Вот настрой у нынешних лидеров Ирана примерно такой. Закрыт Ормузский пролив — это значит, что перекрыта как бы главная артерия нефтеносная для всего мира. Можно еще вдобавок попробовать с помощью хуситов йеменских закрыть и Баб-эль-Мандебский пролив, закрыть Красное море. Будем шантажировать, да, будем, что нам не понравится, обстреляем какое-то судно. Да, Америка нас обстреляет в ответ. Но мы его обстреляем уже до Египта, уже дотянулись, да, как бы. Дональд Трамп все обещает сделку. Сделка не наступает. Дональд Трамп грозится уничтожить целую иранскую цивилизацию, самую считающуюся древней из существующих на сегодняшний день непрерывных цивилизаций в мире. Я знаю, что евреи с этим бы поспорили, но это как бы другой критерий немножко. А Дональд Трамп грозится. В решающий момент он откладывает, и все возвращается на круги своя. Этот вот Мар-а-Лагский балет, это уже даже не 1001, это 2002 его часть.
0: И вот смотри, у меня не просто ведь возник этот вопрос, как ощущают в Иране закрытый пролив, и не только для властей Тегерана, но и для людей, потому что я хочу сделать такой реверс в сторону американскую, как американцы, собственно, замечают этот Ормузский пролив. Вот по-твоему, тема Ормуза вообще дошла до кухонного стола, цены на бензин, инфляция, насколько это сейчас замечает американский избиратель?
1: Ну, понимаешь, может быть, в этом как раз теоретически я не настолько глубоко копаю, как бы, особенно в сознание нынешнего президента США, в котором как бы настолько постоянно меняются ветры, что это сознание невозможно толком ухватить. Но может быть, теоретически это расчет на то, что да, американский избиратель как-то

0: А для этих людей, для ультрамага, там мага-ядра и так далее, слишком много. А с другой стороны, все более левеющая демократическая партия, которая довольно сильно расколота. И можно давать так, принять такой аргумент. Ребята, вы действительно хотите, так сказать, чтобы Мамдани в общенациональном масштабе пришел к власти в лице нынешних Congressional Democrats, да, как бы, может быть, все-таки лучше с Трампом остаться. Поэтому, понимаешь, если цена не взлетит еще там бешено, я не знаю, там на доллары, как-то люди свыклись. Бывали уже времена, и в, ну, скажем, их правление Буша-младшего тоже удивительным образом, казалось бы, мы завоевали Ирак, одну из богатейших нефтью стран. И многие ставили это вот на вид Буша, что типа ты якобы, что он обещал там дешевую нефть. Она была довольно дешевой на начало его правления, она как раз прыгнула в цене, несмотря на вроде бы взятие нами под контроль Ирака, но люди терпели, и хотя проголосовали в результате решительно за демократов, сперва в 6-м, потом в 8-м годах, но бунтов-то не было каких-то бензиновых таких, да, как бы, и люди, ну, в России более, опять же, в России народ бурундук, да, как бы, они привычны. Даже там мы не видим сейчас ситуации, когда Украина бьет по российским НПЗ уже даже в Сибири. Да, есть очереди, но люди пока еще не передрались окончательно. В Америке как-то люди переживают высокие цены на нефть и скачки, связанные с этим, цен на многие другие продукты. Как говорится, никогда так не было, что совсем никак не было. Поэтому аргумент у президента Трампа, у его однопартийцев, может быть такой, что это те временные трудности, через которые мы должны пройти, чтобы решить тяжелейшую проблему, в том числе национальной безопасности. Вот уж как они ее решают, это другой вопрос, да, как бы, но вот таким моралакским балетом. Но, по крайней мере, людей можно убедить, что придут демократы, будет только хуже.
1: Ну вот смотри, о причинах поведения Дональда Трампа все чаще говорят в разных СМИ, и там возникает вопрос, а чем воевать дальше. Буквально накануне агентство Reuters и телеканал CNN опубликовали разные цифры по разным ракетам большой дальности. И вот Reuters со ссылкой на источники сообщает, что за 5 месяцев войны с Ираном США израсходовали практически все запасы высокоточных ракет большой дальности, это «Атакамс» и другие. Плюс чуть меньше половины мировых запасов «Томагавков», около 65% перехватчиков «Патриот» и не менее 38% ракет для «ТААТ». Белый дом в ответ распространил слова Трампа о том, что боеприпасов у Америки больше, чем у кого угодно в мире. Но эти сообщения в последние недели распространяются все сильнее из разных источников, разные цифры, и они, как правило, подтверждают друг друга. Так вот, если, конечно, это правда, я тебе этот вопрос задавал на прошлой неделе, но, тем не менее, конечно, президент должен оповестить об этом Конгресс, как минимум, не говоря уже про людей. Но если это, конечно, правда, это полная фиаско, если за 5 месяцев вот такой недовойны мы потеряли такое большое количество ракет. Но можно ли, по-твоему, доверять прессе в этих цифрах? Или же, вот у меня такое предположение возникло, может быть, смотри, это Пентагон торгуется за бюджет, который ему как раз-таки сейчас нужно утвердить. Может ли быть такое?
0: Ну, это тоже может быть, знаешь, как бы Пит Хекс — это ястреб, есть много сомнений у многих людей в его компетентности на таком высоком посту, как министр обороны США, министр войны США. Но, по крайней мере, он ястреб, и он считается, насколько я понимаю, одним из людей, которые настаивали на этой операции. И, в общем-то, если Трамп продвигает рекордные уровни военных расходов, военного бюджета уже не первый раз, возникает вопрос, а на что, собственно говоря, мы эти деньги расходуем? Если мы такие деньги отражаем, так надо их на что-то полезное уж пустить, получить какую-то отдачу. Надо понимать, что

0: Понимаешь, с воздуха можно добиться только ограниченных каких-то результатов. Я как-то приводил, например, пример Дюнкерка, когда из-за внутренних там интриг Геринг убедил Гитлера поручить довершение разгрома союзнической группировки Люфтваффе вместо танковых войск, и Люфтваффе практически не справилась. Потому что в конечном итоге все решается на земле. С воздуха можно добиться многого, но только до определенного уровня. И, вероятно, для того, чтобы по-настоящему решить эту проблему с этим режимом, который то тебе закрывает армуз, то открывает, да, как бы нужна наземная операция. Я уже говорил о том, чтобы ну, вот создать что-то вроде иранского варианта Идлиба. Да? Не захватывать всю страну, это очень тяжело, а вот захватить какие-то опорные точки. Дать туда, скажем, сойтись каким-то вооруженным группировкам, уже существующим, типа каких-то отрядов и курдских, и вот этих народных маджахедов. Может быть, появятся еще какие-то силы, возможно, какие-то сформируются... Может быть, прибудут из эмиграции сторонники династии Пехлеви вооружаться. Вот. Провести какой-то круглый стол у себя, скажем, а может быть, даже в каком-то из таких опорных пунктов захватить там какой-нибудь порт типа Бендер-Аббаса. Мне кажется, что это возможно. Я не военный эксперт, к сожалению, но мне кажется, что это возможно. И затем создать плацдарм вот такую занозу на теле остального Ирана. Понимаешь, вот ты спрашивал, скажем, что для Ирана означает там закрытый Армуз, открытый Армуз. Ну, наиболее богатые нефтью территории Ирана, они в основном на Западе, насколько я понимаю. И населены в основном арабским населением даже, а не, собственно, иранским. Поэтому это дело такое, даже если у них не было бы этих нефтяных полей, они бы находили деньги для своего черного дела, для террора и в отношении своего народа и соседних народов откуда-то еще. У таких режимов никогда проблемы с деньгами не было. Как говорится, как бы, сынок, типа, мы там затягиваем пояса. Это что значит? Ты, папа, будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть. Вот как бы такой режим никогда меньше пить не будет. То есть никогда он не ограничит по-настоящему свою вредоносную деятельность, если ему не сломать хребет. А воли сломать ему хребет по-настоящему, видимо, президент Трамп никак не наберется. И, знаешь, вот у меня просто родился такой термин, возможно, я как-то сделаю собственный материал, «недоделки». Это то, что предлагает президент Трамп. Это не the deals. Это deals, которые не совсем формулируются и не совсем выполняются. Как Газа, как вот теперь с Армузским проливом, как по Украине. Да? Как ты упомянул, кстати, Патриот и Таады. Это бьет не только по американским и интересам и союзникам американским на Ближнем Востоке. Россия снова нанесла удар по Украине, и Зеленский сказал, что если бы мы имели вот эти средства защиты, патриоты, то мы бы смогли сберечь жизни тех, ну, вроде бы последнее сообщение было 17 людей, которые погибли в Киеве от последнего российского обстрела. И тут вспоминается принцип, как бы лучшая оборона – это наступление, лучшая защита – это атака. Этот режим нужно вырывать с корнем, тогда не надо будет тратить и средства защиты, и даже средства нападения, типа тех же ракет. Вот. Я уже более-менее обрисовал, каким образом, мне кажется, можно было бы начать движение в сторону свержения этого режима или его серьезного ослабления. Но для этого надо высаживаться, надо обрекать американских солдат потенциально. Кто его знает, может быть, ксировцы разбегутся на следующий же день, как узнают, что американские морпехи высадились. Может быть, не разбегутся. Тогда будут как минимум десятки жертв. Надо на это решиться. Дональд Трамп никак на это решиться не может. Даже хотя количество раненых американцев уже перевалило за 500. Там неделю-две назад была цифра 600, сейчас уже, наверное, больше. Погибших примерно человек 15, потому что я помню, что в начале конфликта
1: 18.
0: Погибло 13.
1: 18 погибших.
0: Да. И ты спрашиваешь, можем ли мы доверять цифрам официальным или же цифрам прессы. Ни тем, ни другим, к сожалению, не можем доверять, потому что президент Трамп – это человек, который дает... Он любит общаться с публикой, в том числе с прессой, но он любит давать только ту информацию, которую хочет давать сам. А пресса может в том числе и преувеличивать проблемы и количество там потерь, израсходованного оружия, потраченных денег и так далее, и даже количество пострадавших американских военнослужащих в попытке подтолкнуть Трампа к более решительному действию. Потому что я бы не удивился, если такие средства информации, как та же Wall Street или Fox News, были бы на это нацелены. Они все-таки традиционные ястребиные республиканские газеты, телеканалы там и так далее, которые хотят, чтобы президент Трамп, раз уж он взялся за гуж, чтобы он не говорил, что он идет, чтобы он довел уже это дело до конца.
1: Алекс, есть еще одна тема, которую хочу с тобой обсудить. Она напрямую не касается Соединенных Штатов, и тем не менее просто сама по себе интересна. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет фактически возложил на Бениамина Нетаньягу ответственность за то, что Хамас укрепился накануне 7 октября и предложил Израилю искать союзников в мусульманском мире. Беннет утверждает, что оставил страну в отличном состоянии, а нынешнее правительство проиграло информационную войну из-за некомпетентности. Вообще, этот тезис про управляемый Хамас и катарские деньги обсуждался в Израиле годами. Как ты считаешь, почему именно сейчас эта тема вновь вот всплывает на поверхность?
0: Ну, во-первых, выборы на носу, и Беннет, видимо, не оставляет планов или мечтаний снова стать премьером. Он, конечно, тоже жук еще тот. Он умудрился стать премьером, имея, как бы возглавляя партию, имеющую 6 мандатов. В каком состоянии Израиль был оставлен новой каденцией вернувшегося Биби? Ну, наверное, не в самом лучшем, если Биби сумел выиграть выборы в 23-м году, после чего, конечно, пошла свистопляска уже откровенная со всеми этими реформами, которые спровоцировали массовые протесты. В обвинении Биби в том, что он оставил Хамас усиленным, есть некоторое зерно правды. Если мы сейчас абстрагируемся от того, что это говорит Беннет, Биби, во-первых, заигрывал с Хамасом по поводу там, предоставления жителям Газы разрешений на работу в Израиле. И было впечатление, что дело идет к тому, что будет какое-то взаимопонимание, вот такой вот холодный мир. Биби всегда вел линию на делегитимизацию как бы более умеренных сил в том же палестинском обществе, в частности Абу Мазена и Фатаха, хотя как бы сравнивать Хамас и Фатах по умеренности, это, извиняюсь, разные сорта дерьма сравнивать, так сказать, по консистенции, запаху, цвету и так далее. Но тем не менее, вот у Биби была такая идея делегитимизировать как бы более приемлемого партнера, довести ситуацию до какого-то либо лобового столкновения, либо до вот того, что противник отступит и вынужден будет хотя бы де-факто признать существование Израиля. И он в этом просчитался. Он просчитался в том, что он уделял больше внимания там, расширению поселений на Западном берегу. В том, что вот мы видим сейчас товарища Бенгвира, а теперь товарища Смотрича, двух людей, которые, в общем-то, недалеко ушли по своему мировоззрению от всех этих там Хание и Машали и тех, кого они так ненавидят. Иногда тот, кого ты, с кем ты яростнее всего воюешь, больше всего на тебя и похож. Ну вот это тоже, кстати, одна из проблем Биби, что он задружился с одной стороны с этими гиперсионистскими ортодоксами, а с другой с несионистскими ортодоксами. Первые хотят завоевать все, что только можно. Считают, что вообще-то и Каир наш, и Дамаск, и Багдад наш, другие не хотят своих учеников ешив давать в армию. Тем временем арабская партия РАМ предлагает, чтобы ее избиратели, израильские арабы, чтобы служили, по крайней мере, по месту своего проживания. То есть потрясающая ситуация. Еврейские партии, которые себя считают хранителями еврейской традиции, они не хотят отдавать своих ребят в армию. Говорят, что армия – это плохое влияние, дурное, да? А арабы готовы служить, по крайней мере, в какой-то, какой-то роли. Вот целая куча была факторов, почему Биби прозевал это нападение Хамас. Но, знаешь, до того, понимаешь, я не спокесмен ни Биби, ни его оппонентов. В Израиле сейчас происходят постоянно очень интересные изменения. Вот на днях было сообщение, что очень уважаемый генерал, он полицейский генерал, по-моему, Соголович, который в этом самом правительстве Беннета успешно боролся с преступностью в Израиле, в том числе арабской, сейчас считается, что при последней каденции Нетаньяху преступность вообще арабская, в частности, очень выросла. Как раз вот под носом у Бен-Гвира, который занимается в это время поддержкой еврейских экстремистов на западном берегу. Так вот, генерал Соголович, возможно, пойдет на выборы как кандидат от арабского списка, вот этого РАМ, этой главной арабской партии. Иногда такое раньше было, были еврейские политики в арабских списках, но это были ультралевые, Соголович совершенно не левый. И как это отразится на динамике избирательной кампании, тоже непонятно. Как это отразится на перспективах генерала Эйзенкота, которого считают пока что самым главным конкурентом Нетаньяху за пост премьера, по итогам, возможным итогам будущих выборов, это все непонятно. Просто в предыдущие времена, мне кажется, Нетаньяху был все-таки успешным и правильным лидером для Израиля. Я уже говорил как-то, в 90-е годы он боролся с туфтой, которую гнали Клинтон и там, Блэйр и прочие по поводу мирного процесса с тем же Фатахом. Сегодня Биби превратился сам в фуфлагона. Но когда он был избран в 2008 году и в течение дальнейших примерно 10 лет, он обеспечивал очень серьезный экономический рост в Израиле. Он обеспечивал технологический прогресс. Да, Израиль, ну и без того был не слабым государством в плане там, высоких технологий, но он вышел в одни из лидеров в этом отношении. Поэтому Биби тоже может сказать, что он оставил Беннету страну в хорошем состоянии. А тот не удержал, да, не удержал свою коалицию. Поэтому это такое, как бы, я бы предоставил более глубокий комментарий на эту тему людям, живущим в Израиле, выступающим как эксперты по израильской политике. В частности, есть такие люди в эфирах RTN и Дэвидсон, мы их постоянно слышим, они представляют разные точки зрения. Вот, я бы был не против посмотреть дебаты таких людей, особенно когда выборы будут уже на носу, а не забудем, что израильские выборы будут буквально за примерно неделю перед американскими. И Израиль это поистине стал 51-м штатом Америки, когда мы ждем, мы гадаем, о чем говорили недавно Трамп с Биби. Он ему говорил, я тебя поддержу, или он говорил, давай, собирай чемоданы, я больше не могу тебя поддерживать. Или что? Он говорил, мы будем снова вместе бить Иран, или он ему говорил, не смей бить Иран. Вот. Но, по крайней мере, вот Биби это почти как, ну, премьер Израиля почти, сегодня почти как губернатор какого-то из штатов США. Мы смотрим на Вашингтон и гадаем, кого поддержит нынешний хозяин Вашингтона, кому он даст свой эндорс.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
7: По пятницам с 4 до 5.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. На экстренном совещании правления ФИФА в Марокко президент Всемирной футбольной ассоциации Джани Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров. Тем самым он заручился поддержкой руководства организации и сохранил свой пост. Хакеры встраивают шпионские модули в популярные программы для редактирования фото и просмотра видео для устройства Apple через русскоязычный Telegram, сообщили в лаборатории Касперского. Среди опасных программ оказались маркетплейсы, видеоплееры и фоторедакторы. Хакеры публикуют установочные файлы в мессенджере и предлагают пользователям купить сертификат разработчика. С его помощью зараженный софт легко устанавливается в обход официального магазина Apple, причем загрузка возможна даже без покупки. Злоумышленники начали получать доступ к данным пользователей iPhone через скрытые сообщения в приложении iMessage. Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 высотой с пятиэтажное здание и весом 4 тонны упала на поверхность Луны. Обломок дрейфовал в космосе больше года и врезался в спутник Земли на скорости 8690 км в час. НАСА заявила, что удар должен создать кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра. При этом в агентстве подчеркнули, что столкновение части ракеты с Луной не несет опасности для Земли.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
1: В Вашингтоне фермеры спасли 150 буренок от лесного пожара. Почти 150 коров срочно вывели из опасной зоны в Конканулы, когда к общине приблизился Sinley Hicken Fire – крупный лесной пожар, который распространяется по засушливой местности на северо-западе штата. Фермеры и местные жители гнали стадо прямо по улицам. Площадь пожара достигла 85 тысяч акров. Спасатели пока не смогли взять огонь под контроль. Появились подробности о прыгнувшем с Бруклинского моста в Нью-Йорке. Им оказался 44-летний уроженец Казахстана Галымжан Абаэльдаев. Его румейт Джок Карадак рассказал «Нью-Йорк-Пост», что Галымжан активно критиковал власти своей страны, в особенности премьер-министра Алжаса Бектенова. По словам Карадага, сосед предупреждал, что прыгнет с моста в день своего рождения. Казахстанца, к тому же, тяготила скучная и неустроенная жизнь. Минувшее воскресенье Абаэльдаев поднялся на северную башню Бруклин-Бридж со стороны Манхэттена, где вывесил несколько флагов, включая казахстанский, после чего разделся догола. Сотрудники NYPD пытались отговорить мужчину от прыжка, но он не стал их слушать. Во время прыжка с высоты порядка 83 метров у него в руках был предмет, похожий на сумку. Абаэльдаев выжил. Сотрудники портового подразделения NYPD Harbor Unit достали его из East River и отправили в больницу. Позднее мужчине предъявили несколько обвинений в создании угрозы жизни и здоровью окружающих, нанесении граффити, непристойном поведении в общественных местах, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка. Вице-мэр Тель-Авива Гай Авнер вызвал мэра Нью-Йорка Мамдани на боксерский поединок. В заявлении для газеты «Джерусалем-Пост» после публикации видео Авнер сказал, что решил бросить вызов градоначальнику, потому что бокс – это прямой спарринг с противником. Авнер упомянул антиизраильские заявления Мамдани, обвинил его в разжигании ненависти к еврейскому народу. «Я люблю Америку, я люблю Нью-Йорк, но вы, Мамдани, bad news», – говорит Авнер в обращении и добавляет, что все доходы от поединка могут быть направлены на благотворительность. «Мы можем провести бой в Тель-Авиве, не волнуйтесь, вас не арестуют», заявил Авнер, намекая на слова Мамдани, когда он говорил, что его администрация рассматривает возможность задержания Нетаньяго, если тот посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре. Позже Мамдани признал, что его администрация не имеет полномочий исполнять ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. В канцелярии израильского премьера назвали МУС пародией на суд и заявили, что ордер на арест Биби фальшивый. Адвокаты Луиджи Манджиони, обвиняемого в убийстве гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона, задействуют психиатрическую линию защиты на судебном процессе. Судья штата Нью-Йорк Грегори Карро сообщил, что юристы проинформировали его о намерении доказать, что их подзащитный страдал крайним эмоциональным расстройством в момент совершения преступления, и это лишило его самоконтроля. Если защита сумеет убедить в этом суд, то Манджиони могут направить в психиатрическое заведение, а не в тюрьму. В начале июня Карро выслушал доводы адвокатов за закрытыми дверями, пообещав обнародовать стенограмму встречи и ознакомить с ней обвинения. 28-летний стрелок преследуется по закону как в федеральном суде, так и в суде штата Нью-Йорк. Изначально в обоих судах ему грозило пожизненное заключение по делу об убийстве второй степени. Новый сценарий защиты не должен повлиять на календарь процесса над Манджиони. Отбор присяжных состоится 8 сентября. Тем временем заместитель окружного прокурора попросил привлечь к обследованию психиатра, подобранного со стороны обвинения. Следствие полагает, что мотивом нападения стало недоброжелательное отношение молодого человека к сектору медстрахования. В интернете публиковался текст, предположительно составленный Манджиони, в котором страховые компании обвинялись в наживе на пациентах. Сам Манджиони не признал себя виновным ни на уровне штата, ни на федеральном уровне. Он родился и вырос в Мэриленде, сын состоятельных родителей, учился в элитной школе для мальчиков в Балтиморе, потом закончил университет Пенсильвании, получил степень магистра компьютерных наук. Его отец делал карьеру в недвижимости, а один из кузенов – известный политик. Delta и United запретили брать на борт человекоподобных роботов и устройства, похожие на животных. Ранее такое же правило ввела Southwest после того, как пассажир принес роботов в самолет. Авиакомпания опасается, что мощные литиевые батареи роботов могут загореться. А еще они создают трудности при досмотре и возможной эвакуации. Игрушечных мини-роботов и небольшую электронику по-прежнему можно брать на борт. Но ученым и инженерам теперь будет сложнее перевозить крупные прототипы на выставки и демонстрации, пока общего запрета для всех авиакомпаний нет. Департамент сельского хозяйства USDA начал проверки ранчо и магазинов, торгующих нелегальным мясом. С начала года федеральное ведомство получило более 900 жалоб на говядину неизвестного происхождения, которая продавалась в том числе онлайн с грубым нарушением санитарных норм. Процесс сертификации производителя занимает около 4 месяцев. Он требует нескольких инспекторских проверок и соблюдения правил разделки, хранения и транспортировки. Онлайн-торговля помогает мошенникам уйти от надзора USDA и продавать говядину неизвестного происхождения под видом бразильской, аргентинской или техасской. Нелегальная говядина также продается через соцсети. Будьте бдительны.
0: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая, рассказывая о главных событиях. Мы продолжаем.
1: Американские города, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу, требуют от ФИФА выплатить обещанные средства, которые, по словам представителей оргкомитетов, до сих пор не поступили. Перед клубным чемпионатом мира прошлого года президент Федерации футбола Джанни Инфантино объявил, что каждый из 11 американских городов, принимавших матчи турнира, получит по миллиону долларов в качестве так называемого вклада в наследие – Legacy Contribution. Эти деньги предполагалось направить на строительство футбольных мини-площадок и финансирование социальных проектов. После этого города, готовившиеся принять матчи чемпионата мира 2026, поинтересовались, получат ли они аналогичную выплату за проведение значительно более масштабного турнира. Руководство ФИФА неоднократно устно заверяло, что каждый город также получит по миллиону. Официально федерация об этом не объявляла. Деньги до сих пор не перечислены. По словам двух руководителей оргкомитетов, им трудно понять, почему ФИФА, которая получила более 15 миллиардов выручки, до сих пор не перечислила сравнительно небольшие суммы городам, взявшим на себя значительную часть расходов по проведению турнира. При этом операционный бюджет самого чемпионата мира составлял около 3 миллиардов. Налогоплательщики профинансировали значительную часть затрат. В то же время основная часть доходов от продажи билетов, медиаправ, спонсорских контрактов, парковок и торговли на стадионах досталась ФИФА. Служба национальных парков выпустила предупреждение, что триумфальная арка высотой 250 футов, 75 метров, которую планируют построить в Вашингтоне по инициативе президента Трампа, окажет негативное воздействие на знаковые пейзажи столицы. Трамп предложил идею арки в рамках празднования 250-летия независимости США. Планируется, что она будет располагаться на противоположной от мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста. Согласно оценке ведомства, наибольшее воздействие будет оказано на мемориальную аллею. Парк Леди Бёрд Джонсон, Арлингтонский мемориальный мост, Арлингтонское национальное кладбище, Арлингтонскую усадьбу и национальную аллею. Из-за арки эти объекты могут потерять характеристики, благодаря которым получили возможность быть включенными в национальный реестр исторических мест. В отчете также указано, что арка повлияет на культурный ландшафт Вашингтонского монумента, трассы Рок-Крик, потомок Парквей и мемориала Томаса Джефферсона. Напомним, в феврале несколько ветеранов войны во Вьетнаме, включая экс-посла в Армении Майкла Лемона, подали иск с требованием запретить администрации Белого дома строить триумфальную арку рядом с Арлингтонским мемориальным мостом. Они отмечали, что объект нарушит исторические виды Вашингтона. Кроме того, истцы обратили внимание на возможные помехи для воздушного движения и транспорта в этом районе. Фермер Бенедикт Люнеман вырезал на своем кукурузном поле неподалеку от города Зельм на западе Германии лабиринт, очертания которого представляет собой силуэты Путина и Трампа. Они изображены в виде младенца в подгузниках. Трамп держит в руках мяч в виде земного шара. Если смотришь новости, то часто удивляешься тому, что они вытворяют, объяснил свою композицию фермер. Лабиринт открыт для посещения. Туристам во время его прохождения предлагают пройти викторину. Как отмечает Deutsche Welle, один из вопросов звучит так. Каким правилам должен следовать президент США? варианты ответов: А. Верховенству закона, Б. Шуму и суматохе, В. Правилам своей мамы. Лабиринт закроют после Хэллоуина. Канада примет участие в конкурсе песни Евровидения в Болгарии, сообщила государственная телерадиовещательная корпорация. Решение было принято после голосования на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Чехии, по итогам которого страна получила статус полноправного члена. В ноябре прошлого года правительство Марка Карни выделило 150 миллионов канадских долларов национальному вещателю для изучения возможности участия в конкурсе. Президент и генеральный директор CBC Radio Canada Мари Филипп Бушар заявил, что участие в музыкальном состязании позволит продемонстрировать канадские таланты на одной из легендарных сцен мира. Граждане Канады относятся к конкурсу с энтузиазмом и интересом. Департамент пляжей и гаваней округа Лос-Анджелес в штате Калифорния объявил о закрытии мест отдыха на мысе Пойнт-Дью, Малибу и дорог к ним по причине сильной эрозии, вызванной недавними приливами и волнами. Ориентировочную дату открытия власти пока не огласили. Westward Beach Road, по которой можно добраться до пляжей, закрыта до дальнейшего уведомления. Край обрыва неустойчив. Пляж Зума Бич популярен у звезд и туристов, а локации стали широко известны благодаря сериалу «Спасатели Малибу». В начале января 2025 года в Южной Калифорнии из-за сильных ветров вспыхнули смертоносные пожары, уничтожившие более 10 тысяч строений. Полностью локализовать возгорание удалось к февралю. Спустя полгода власти арестовали 29-летнего таксиста Джонатана Риндеркнета по подозрению в вымышленном поджоге. Всего погиб 31 человек. Страховые выплаты могут достичь 20 миллиардов, в то время как местные жители рискуют не рассчитаться с долгами по моргиджу. Эрозия, вероятно, усилит беспокойство домовладельцев, которые все еще раздумывают, стоит ли отстраивать свои дома заново или лучше продать их, комментируют эксперты. Многие жители ссылаются на бюрократические препоны и неопределенность в связи с изменением береговой линии Малибу.
2: Это «Пульс дня» по скриптум в эфире RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Нью-Йорк учит заключенных на водителей грузовиков. Программа Next Mile NYC зашла на Rikers Island. 40-часовой курс проходит прямо в заключении. Практику и экзамен сдают уже после освобождения. В июле ее распространили еще на 11 тысяч нью-йоркцев на пробации. А все потому, что отрасль осталась без тысяч водителей-мигрантов, у которых Трамп отобрал коммерческие права. Здесь мы видим две политики администрации. Первая – это Трамп решает забрать у всех, кто не является гражданином или грин-карт-холдером, коммерческие права. Это могут быть и U4U, это люди, которые ожидают убежища годами. Но, тем не менее, они работали, получали и зарплату, и зарабатывали для своих компаний деньги большие. И вот теперь, когда Трамп их права забирает, то, соответственно, отрасль индустрии остается с большой нехваткой, в кризисе и с большим запросом на рабочие руки. Как, по-твоему, это уживается в одной и той же администрации, в одной и той же политики? И, по-твоему, Алекс, люди, действительно, избиратели Трампа понимают, что он делает вот одной рукой, отбирает, другой пытается решить? И вообще, насколько это может быть безопасно, когда ветераны, да, сначала были, это были первые, кого Трамп направил, и тогда в соцсетях говорили, ветераны вообще хотят заниматься ли этим? И вот сейчас, пожалуйста, заключенные.
3: Если позволишь, на секунду я вернусь к предыдущей теме. Я просто вот вижу текущая строка, что Пентагон заказал американским военным аналитикам разработать креативные способы наказать Иран. Может, это то, о чем я говорю. Ко мне Пентагон не обращался по поводу моих этих идей, там, да, создания иранского Идлиба, но может, это то и есть. Окей, смотри, что касается дальнобойщиков. Ну, я... Все-таки, если помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали эту тему еще с год назад по поводу, в частности, вот нелегалов, ну и просто людей преимущественно латиноамериканского происхождения, но порой, кстати, есть и наши бывшие соотечественники, которые работают дальнобойщиками, толком не зная английского. И, на мой взгляд, это неправильно. Если ты работаешь в стране, тем более ты путешествуешь куда-то, вводишь, да, работаешь вглубь страны, нужно знать язык той страны, в которой ты работаешь. Во-вторых, да, у Дональда Трампа во многих вещах вот как бы благое намерение, как он, по крайней мере, считает. Он же говорит, что у меня свой собственный моральный компас, которому я подчиняюсь. Я не подчиняюсь толком уже ни Конституции, когда не хочется ни международному праву, ни международных делах. У меня мой моральный комплекс. Я считаю, что нужно восстановить порядок, как я его вижу. Ни гражданам, ни легалам здесь не место. Легалам и гражданам место. Эти люди должны иметь право на работы, о которых идет речь. Последствия того, что это лишает более дешевых и порой более сноровистых рабочих рук целой индустрии, он сперва не просчитывал. Точно так же он закрывал, например, там, «Голос Америки», а когда пошла, когда случилась 12-дневная война в прошлом году с Ираном, вдруг снова резко начало его открывать, по крайней мере, ираноязычное вещание. Да, как бы, сперва нужно вот рубануть с плеча, да, сперва мы введем тарифы, а потом будем разбираться, кому мы слишком отарифили, кому еще недостаточно. Да? И точно так же, в общем-то, здесь. Мы сперва делаем упор на то, что люди... Кстати, не забудем, это тоже ведь факт. Некоторые, по крайней мере, из людей, вот, которых ты перечислил, либо нелегалов, либо... Ну, you for you я не думаю, но вот большинство ведь это в основном выходцы из соседних с юга стран, с Америкой, Мексики, Центральной Америки, среди них тоже есть люди с криминальным прошлым. Тут уже вопрос такой, но между своими и чужими преступниками, которых мы хотим перевоспитать и наделить какой-то работой, наверное, надо выбирать свои. И это не такая плохая идея направлять на что-то полезное для общества и заодно способное прокормить этого же человека, человека, который... отбывает наказание за какие-то преступления разной степени тяжести. Вот. Оказывается еще и, что и Райкерс, который многие призывают давно уже закрыть, может на что-то пригодиться в качестве такой вот крупной какой-то мега-водительской школы. Получается, что даже в этом есть какая-то польза. Вот. Но ветераны, опять же, хотят ли ветераны работать? Я, к сожалению... или, к счастью, не ветеран ни войны, там ни одной, ни другой иранской войны, ни одной, ни другой иракской войны, ни афганской. Я так и не послужил в американской армии, хотя в какой-то момент было близко к этому. Я не был ветераном, я не был человеком, пришедшим с войны. Но мне, честно говоря, кажется, что пришедшему с войны человеку любая работа достаточно как бы, должна быть приятна и мила, если она дает прокормиться, если это ты можешь заодно смотреть хотя бы собственную страну, да. И к тому же у них же почти у всех навыки вождения машины-то есть. Если ты водил танк, например, ты, или БМП, ты точно умеешь водить легковой автомобиль. Даже если ты пилот, ты умеешь водить легковой автомобиль. Есть такое поверье, что трюки на киносъемках, которые... И, значит, трюки с участием автомобилей, например, там на фильмах типа «Приключения итальянцев в России», что обычно сажали, вот была история, что, я уже не помню даже, кто был же режиссер этого фильма, что он посадил за руль машины пилотов, потому что пилоты лучше чувствуют как бы любое транспортное средство, как бы если ты водил крупное гигантское средство, ты поймешь и маленькое, да, легковушку, вот. Поэтому я думаю, что, опять же, среди людей, которые сидят на Райкерсе, возможно, есть немало профессиональных угонщиков автомобилей. Тут пригодятся нормальным образом их способности, потому что им, это, как говорится, это и охота, и зверей убивать не надо, это и вождение, только воровать машины не надо, надо их водить. Всем и себе, обществу и себе на пользу. Поэтому...
2: Да, но все-таки, знаешь, это не так просто, как ты говоришь, водить.
3: Это не быстро,
2: люди
3: конечно,
2: учатся на это месяцами, а некоторые курсы до 2 лет и тратят на это большие суммы денег. Я имею в виду иммигранты, да, у которых забрали коммерческие права. Люди платили до 10 тысяч долларов, чтобы получить их. И сейчас это все заменяется 40-часовым курсом в тюрьме, что звучит крайне неубедительно. И знаешь, вот я знаком лично с владельцами траковых компаний, которые просто в шоке. Они не знают, как можно нанимать таких людей в своей компании, потому что, знаешь, в траковом бизнесе нарушения водителей, они считаются, вот эти поинты, которые полиция дает, они приходят не водителю, они приходят компании. Из-за этого safety score компании идет вниз, и компания может получить и аудит, и вообще да, вплоть до закрытия там различные моменты, и страховка для них становится дороже, если скор плохой и так далее. А все это из-за того, какой водитель, собственно, у тебя нанят на компанию. И со стороны администрации это приправлено, как обычно, это приправлено ложью, потому что на встрече в Белом доме на прошлой неделе Дональд Трамп говорил о том, что они изъяли водителей-нелегалов с наших дорог, я имею в виду коммерческого транспорта. Это абсолютная ложь. Это просто невозможно. Алекс, как человек, который имеет сертификат safety директора, я учился в Техасе несколько лет назад на transportation, могу тебе сказать, это абсолютно невозможно. То, сколько уровней проверки, начиная с поступления водителя, когда для него делают MVR-репорт из полицейских участков, и заканчивая постановкой его на страховку и рандомными проверками со стороны Transportation Department и с разных там сторон, да, это просто исключено, это просто вранье со стороны администрации. Зачем это сделано, для меня остается большим вопросом.
3: Ну, смотри, я сам незадолго до Нового года побывал в небольшой автоаварии, и я был, машина, в которой я был, это был кар-сервис. Она, в общем-то, не виновата. Я считаю, что виновата другая машина. Но кар-сервис вела женщина, по-моему, гречанка или албанка, не очень хорошо говорящая по-английски. Я видел немало таких вот ситуаций. Вообще ведь я не знаю, как с дальнобойщиками. Я встречал, скажем, ребят украинцев, русских и так далее, которые работают дальнобойщиками. Я не знаю, они U4U, или они Green Card, или уже граждане, но тоже не все из них идеально говорили по-английски. Это ведь тоже может быть проблема. Человек иногда может даже неправильно прочесть какой-нибудь дорожный знак, или не может, скажем, толком объяснить, что он везет и куда. Это тоже проблема, и это тоже может быть проблемой, наверное, для нанимателя. Но я говорю о том, что огромное количество людей, которые, может быть, по уровню ли владения английским или по стилю вождения самого транспорта, работают на вот этих работах, например, в городе водителями такси, Uber, кар-сервиса и так далее, которые иногда вызывают сомнения, честно говоря, что насколько у них квалификация. Это же тоже касается, это же, в общем-то, тоже коммерческий транспорт, насколько я понимаю.
2: Это несколько другое, потому что, когда мы говорим о траках, это несколько этапов обучения, и раньше было 3 экзамена, сейчас не могу точно сказать, но вот, скажем, 10-12 лет назад было 3 экзамена. Общий экзамен, экзамен на остановку и отдельно, по-моему, был по трейлеру. В общем, это достаточно весомый пласт для обучения, знаешь, на коммерческие права.
3: Ну, слушай, я думаю, что те люди, которые, скажем, на Райкерсе или в похожих заведениях, других, наверное, тоже будет какая-то подобная программа. Окей, если человек сидит 5 лет, допустим, срок, у него есть 2 года на то, чтобы обучиться вождению трака. Если позволишь еще просто вот по поводу того, что я попутно вижу в текущей строке, что на Кубе там снова отключено что-то и так далее. Вот мы так заигрались с Ираном и даже с Украиной, мы уже не говорим о Кубе, и мы не говорим о Никарагуа, в которой мерзавец Ортега отменил выборы под лозунгом того, что, мол, никогда, мол, больше поддерживаемые империалистами янки партии не придут, я не дам им прийти обратно к власти. Мерзавец не является законным главой своей страны даже в глазах своих левых президентов-соседей, типа там нынешних президентов Мексики или Бразилии. И мы забыли об этом, мы ничего по этому поводу не делаем. Международный уголовный суд, извини, что я приношу совершенно другую тему, но просто вот поскольку я это увидел, Международный уголовный суд создан для того, чтобы наказывать таких, как Ортега. Вместо этого наш славный Рубио, который к тому же недавно начал повышать свой рейтинг в потенциале на выдвижение президента на 28-м году, он говорит, мы разберем Международный уголовный суд по кирпичику. Я не знаю, он выслуживается перед президентом Трампом, у которого тоже аверсия перед, в отношении Соединенных Наций или еще что. Но вот так вот получается, что президент Трамп обещал навести порядок и там, и сям, от дальнобойщиков до Ирана и Украины, в результате забросил даже свое полушарие. Как бы, наверное, одного человека на все сразу хватить не может, но тебе для этого дана целая администрация, кто-то может заниматься этим направлением, кто-то тем. Поэтому мы пока имеем вот такие вот недоделки, такие недосделки, недорешения, в том числе и с той темой, которую ты сейчас поднял, темой нелегалов versus доморощенных, так сказать, преступников, переквалифицируемых, переобучаемых в дальнобойщики, и кто будет опаснее на дорогах. Да, у президента Трампа очень часто намерения, благими намерениями дорогам в ад вымощены, мы это знаем.
2: Алекс, спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Разборки. Два часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана сообщило о согласовании с Оманом точных географических координат специального судоходного маршрута. Трамп подтвердил, что запланированные масштабные военные акции пока остаются на паузе, чтобы дать дипломатам завершить переговоры. При этом судоходные компании уже обратились в ООН и Международную морскую организацию с требованием не допустить введения каких-либо односторонних пошлин за проход через пролив. Подведены итоги резонансных демократических праймериз в Сенат от штата Мичиган. Победу с минимальным перевесом в 1% пункт одержал доктор Абдул Эль-Саед, опередивший конгрессвумен Хейли Стивенс. Проигрыш Стивенс стал ощутимым ударом для пропалестинских и произраильски настроенных лоббистских групп. Лобби IAPAC вложило в ее кампанию 32 миллиона долларов, однако теперь рассматривает возможность поддержки на ноябрьских выборах кандидата-республиканца Майка Роджерса. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани выступил с официальным заявлением, поздравив Абдула Эль-Саеда с победой в Мичигане. Градоначальник отверг попытки оппонентов навешивать ярлыки на прогрессивное крыло партии, подчеркнув, что избиратели по всей стране требуют решения реальных социально-экономических проблем, а не политических лозунгов. Сегодня в Хиросиме проходят памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине атомной бомбардировки. Мэр города на мемориальной церемонии выступил с жесткой критикой концепции ядерного сдерживания, призвав мировых лидеров сделать конкретные шаги по разоружению в условиях нарастающей эскалации на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Полицейский департамент Нью-Йорка усилил меры безопасности в районах расположения дипломатических миссий и консульств в Нижнем Манхэттене в связи с запланированными на сегодня памятными акциями и шествиями противников ядерного оружия. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Меня Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи. Мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучшее.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 АМ. Настройтесь.
21: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И вот по следам событий, которые происходят в Испании, я хотел сделать вот такой небольшой такой вот, ну как бы обзор по поводу вообще вот этой вот левой повестки, которая, понимаете, в Испании привела к тому, что испанская левая пресса врет о том, что произошло в Сеуте конкретно, в их детали. Знаете, но я не насмехаюсь над этим, потому что я им могу только посочувствовать. У нас при Байдене тоже были караваны, которые прорывались просто на территории Соединенных Штатов. У нас есть огромное количество полезных идиотов, которые считают, что так и должно быть, что границы должны быть открыты и так далее и тому подобное, что мы всем должны. Понимаете, поэтому, понимаете, насмехаться над Испанией, это, знаете, мы пропустим самих себя. Понимаете? Вот в чем вся беда.

были раздуты и содержали сомнительные факты. Сомнительные факты, где у нас тогда ли? Да. Действительно, наблюдался мощный приток мигрантов из Марокко в этот североафриканский город из-за того, что чего население, обычно составляющее 85 тысяч человек, на короткое время удвоилось. Среди мигрантов были почти исключительно мужчины. Большинство марокканцев. Уровень безработицы в некоторых районах Марокко достиг 29%. Остальные преимущества выходцы из Северной Африки к югу от Сахары. Эти события породили ряд шокирующих видеокадров, которые... Однако обвинение в адрес испанского правительства, будто оно само спровоцировало этот наплыв ради политической выгоды, не соответствует действительности. Педро Санчес, премьер-министр страны, представляющий социалистов, набрал армию для отражения этого вторжения. По состоянию на понедельник всех мигрантов, за исключением 3500 человек, вернули в Марокко. Никому не удалось пересечь Гибралтарский пролив и напасть на материковую часть Испании. Тем не менее, совершенно очевидно, что картели, занимающиеся торговлей людьми и контролирующие потоки мигрантов из Африки, как из северной части континента, так и из Сахары, в Европу, просто проверяли решимость и возможности испанского правительства. Учитывая, что почти 100 тысяч человек в сжатые сроки хлынули живой войной на небольшую территорию, ситуацию в Сеуте нельзя рассматривать как хрестоматийный пример того, что происходит, когда действия злоумышленников остаются безнаказанными. Правительство Санчеса не занимается содержанием подобных сил. Он возглавляет Испанию с 2018 года, практически разрушил страну своей губительной экономической политикой, катастрофическими мерами в сфере миграции и безудержной коррупции. По правде говоря, эти мигранты почти наверняка пытались попасть в Испанию как перевалочный пункт. То есть они шли в основном в Германию. Давайте не будем сами себя обманывать, можем понять, что Испания не является главным местом, куда идут эти мигранты. Они идут в основном в Германию. Германию, Швецию, где есть огромные большие социальные пакеты, очень много есть, да, достаточно хорошей работы. И люди там, как говорится, заседают постоянно. Поэтому, то есть, тут нет никаких секретов, что называется. Проблема заключается в том, что есть какие-то страны, есть правительства, которые не предпринимают ничего нормального для того, чтобы обуздать этот процесс. Они ему даже помогают. Вот в частности, это Санчес. Понимаете? В частности, это Санчес, который именно таким образом и действует. Понимаете? Вот о чем мы фактически здесь все и говорим. Так вот. Значит, Великобритания. Около 2000 нелегалов попали в Великобританию через Ла-Манш с тех пор, как новый премьер-министр Энди Бенхэм был назначен на место Кира Стармера в качестве капитана тонущего корабля, которым является лейбористское правительство. Уже 2000 человек за какую-то неделю. И, похоже, граждане разгневаны как никогда. Главный политический оппонент Бенхэма, Найджел Фарадж из партии «Реформ Великобритании», публично заявил об использовании Королевского флота для блокады Ла-Манша и предоставление предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша на небольших лодках резиновых плотах, что вызвало волну протеста со стороны Франции, которая позволила своей стране стать главным центром приема африканских иммигрантов. Понимаете, вот они вот так далее. То есть одна сторона пытается выжить, другая сторона торпедирует это. Вот чем мы имеем дело, понимаете, вот из-за этого весь этот сыр-бор бесконечный. Что ЕС превратилась в какое-то ненормальное состояние, понимаете, что даже если одна сторона хочет делать что-то по-нормальному, то другая сторона активно этому противостоит, мешается фактически этому. Понимаете, вот в частности Франция, в частности Испания. Старая поговорка о том, что можно проголосовать за социализм, но потом придется пробиваться с боем из него, здесь очень актуально. Нынешний правящий класс Западной Европы, похоже, единодушен в своем подходе к миграции неевропейцев в свои страны. А именно, они хотят скрыть как можно больше миграции от общественности. И любое сопротивление этой волне, которую они оказывают, в основном носит показной характер, никогда не бывает долговременно. Никто на самом деле не думает, как марокканцы, которых развернули в Сеуте, которым не добраться до Европы. Это лишь вопрос времени. И вот земля Фердинанда и Изабелла, а также Карла Мартелла постепенно поглощаются современными маврами, причем на горизонте не видно реальных проблем.

0: аспектах новой реконкисты. Ну, то есть я здесь остановлюсь, расскажу, что Карл Мартер – это был знаменитый лидер франков, который в 8 веке остановил арабское вторжение из Испании, которое шло в сторону Франции. Он выиграл знаменитую битву при Туре, это, еще раз повторяю, 8 век, и остановил, то есть фактически мусульмане остались только в Испании. И Испания была под исламским контролем больше 700 лет. Значит, Испания начала так называемую реконкисту. Реконкиста это, то есть, завоевать обратно. То есть они начали отвоевывать свои земли обратно. Реконкиста продолжалась больше 700 лет. Я не могу сказать, что испанцы, которые пришли на смену арабов в Испании, были продвинутые и современные, и прогрессивные, и так далее. Нет, они принесли с собой инквизицию. Они в последний день реконкисты, когда пала Гранада, это был последний фактически оплот мусульман, буквально сразу был объявлен эдикт против евреев, это 1492 год, и это, как говорится, послужило причиной отплытия Колумба на поиски новой территории, для того, чтобы евреев можно было куда-то перевезти из Испании. То есть мы не можем сказать, что католическая Европа или Испания стала каким-то, понимаете, центром какого-то прогресса против мусульман. Скорее наоборот. Арабская Испания была центром культуры и процветания. Понимаете, вот в свое время. Это интересный такой феномен. Но это не значит, что это происходит сейчас. Возможно, вот эта реконкиста и произойдет, но прежде всего по всей Западной Европе должна прокатиться волна политических, а возможно и кровавых революций. Здесь как нельзя, кстати, приходится старая истина. К социализму можно прийти через голосование, но выбираться из него можно только с оружием в руках. Дайте этим людям политическую власть, они будут разъедать ваши демократические культурные институты до тех пор, пока от них останется ничего, кроме насажденной ими коррупции, а сами институты не рухнут под собственной тяжестью. И вам придется создавать новые институты им на смену. Вот чему приводит допуск безумцев к власти. Как я уже говорил, публикация нового романа, он тут пишет про свой роман, чтобы получить наглядное представление о том, во что превратили эту страну, советую посмотреть блогера Adventure Elliot. Он родом из Висконсина, но живет в Испании. В начале этого года он объехал всю Кубу и снял 12 видеороликов, показывая, во что Кастро сделал со страной. Они превратили ее в сумасшедший дом. Соседи ополчились друг на друга. Иностранцев окружают толпы мошенников. Люди живут в грязи, приученные довольствоваться тем, что дает им революция. А дает она им лишь нищету. Инициатива теперь здесь наказуема. А общество, которое должно быть бесклассовым, теперь фактически разделилось на две категории людей. Тех, у кого есть родственники в США или других странах, и присылающих им деньги на покупку товаров первой необходимости. В частных лапках, разрешенных коммунистами. Тех, у кого таких родственников нет, и кому приходится стоять в очередях в государственный магазин. Ну, мы же с вами приехали из Советского Союза. Мы что, не помним это? Помним. Ну что? Каким-то образом, где-то, хотя бы, когда-нибудь отличается? Нет. Мы прекрасно знаем, что оно именно не отличается. Социализм, понимаете, он имеет колоссальную привлекательность для очень многих людей, которые не понимают, что он из себя представляет. Он имеет колоссальную привлекательность для них. Потому что, как вы понимаете, нормальный человек хочет справедливое общество, хочет справедливые выборы, хочет, чтобы, как говорится, чтобы были равные возможности и так далее. Но потом, понимаете, как только начинаешь говорить о равных возможностях, очень многие начинают переходить на равные достижения. То есть в том смысле, что вот если я достиг, допустим, там 100 баллов, а мой сосед достиг только 50 баллов, то этот сосед начинает верещать, что а почему ему дали все после этого мнения. То есть начинается требование, чтобы дайте мне то, что дали ему. Это, к сожалению, вот этот побочный эффект вот этого лозунга о равенстве. Понимаете? Это эффект этот. которые мы, к сожалению, вынуждены принять как данность. Вот понимаете, вот смотрите, в Америке они же начали тоже с того, что они говорят о равенстве. Равенство это, вернее, равноправие. Равноправие это, что вы начинаете все на одном где-то уровне. Окей, все начинают с первого класса. Но это абсолютно не значит, что все заканчивают 12 класс в школе. Вот это интересный такой момент. Очень многие люди идут в колледж, но где-то 40% его никогда не заканчивают. Не по причине бедности, а не по причине ничего не делания. Вы понимаете? Пока мы честно не скажем, что это существует, то мы сами себя обманываем. Постоянно и сами себя. Мы, как говорится, находимся все время в каком-то динайле. Вот в этом, вот этот denial, это и есть фактически основа вот этих всех мамданий, вот этого того, что сейчас идет на выбор. Почему все это оживилось? Ну, потому что у нас идут выборы. Потому что, Трамп начал очень, как говорится, правильный 25-й год. Было очень много правильного сделано. Очень много, я считаю. То есть, то, что он бескомпромиссно начал говорить о каких-то вещах, о которых все остальные говорили, только, знаете, как говорится, очень-очень через три промокашки, что называется. То есть в этом есть его заслуга. Но во второй год, 26-й, у Трампа очень много проколов. Может быть, вы и не хотите их видеть, не знаете, не понимаете, так. Но эти проколы есть, и они огромным потоком, как говорится, дополнительной, вот как говорится, амуниции служат для вот этих вот самых демократов. Понимаете? Насколько это сработает, я не знаю. Я не знаю. Потому что, в принципе, то, с чем, с предложениями, которые идут вот эти все сумасшедшие социалисты, ну, то есть, нормальный человек согласиться не может. Но так как они используют вот ту ситуацию, что наступила в обществе, а именно, что, да, существуют проблемы в обществе, которые никто не решает и решать не хотел много-много лет, десятилетий даже, в этом правда. То есть вы понимаете, вот еще раз, я это говорил раньше, повторю еще раз. Вы же поймите, это же не просто так, что вот в обществе такие, понимаете, возникли настроения, что они, нет, что они, как говорится, требуют доступное жилье. Потому что жилье действительно недоступно. Значит, должна быть какая-то программа, понимаете, вот, понимаете, что-то, какое-то решение. Я не знаю, с чего тут начинать, как это конкретно делать, тут надо сесть и думать. Но должно быть какое-то решение, чтобы привести страну к нормальному пониманию возможности, ну, снятия жилья или покупки жилья. Я уж не знаю, о чем мы говорим здесь. Но раз у нас такая ситуация, мы должны это совершенно четко понимать. Что у нас огромное количество людей, которые не могут даже комнату найти. Очень, как говорится, действительно повысились цены. Инфляция и так далее. И вот когда ты начинаешь это, если вы с этим согласны, а я не знаю, как можно с этим быть не согласны, значит, получается, что мы как бы наблюдаем совершенно четкую картину, а почему, понимаете, демократы вот таким образом идут вверх. Почему это вот так происходит? Потому что существуют реальные причины вот этого народного недовольства. Значит, по этому поводу надо что-то делать. Это не делается. Плюс, я еще раз повторяю, наши власти сейчас, в частности Трамп, они дают дополнительные, как говорится, причины для того, чтобы говорить о том, что, ну, что администрация занята не тем, чем надо, или что они делают не так, как надо, что они тратят ресурсы на что-то, на что не надо тратить, и так далее, и тому подобное. То есть мы должны, нужна какая-то программа с консервативной точки зрения, прежде всего направленная на то, чтобы устраивать людей на работу. не давать им подачки, а именно, причем работа, вот именно надо начать с тем, что, что будут помогать найти работу для только что закончивших колледж, или людей, наоборот, которые потеряли работу, работали, потеряли работу с каким-то образом, и им будут помогать найти работу. То есть я думаю, что вот это должна быть самая главная инициатива. Потом, возможно, федеральное правительство должно озаботиться тем, что, допустим, не на окраине Нью-Йорка, а где-нибудь, допустим, в середине Нью-Джерси или в середине Пенсильвании, начать строить какие-то более доступные города с более доступным жильем. Не для тех, кто сидит на велфере, а именно тех, кто работает и так далее. И ставить, как говорится, вот в свое время это же делалось, допустим, для учителей, для пожарных, для полиции и так далее. Им давали специальные квартиры, которые стоили там, допустим, какие-то очень небольшие деньги, ну, потому что, ну, они работали, допустим, на город или работали на штат и так далее. То есть таким образом снять вот это напряжение, которое существует в обществе. Начать просматривать вот эти вот, понимаете, вопрос о том, что какие зарплаты, ну, насколько у нас повышаются зарплаты, насколько у нас растет благосостояние. То есть, если у нас действительно благосостояние стоит на одном месте, значит, мы должны думать, как вернуть нормальную, качественную работу. Почему вот это благосостояние ослабло? Потому что качественная работа из США ушла, осталась только сервисная индустрия. Сервисная индустрия не дает такого качество и столько денег, сколько давала раньше другая работа, допустим, на какой-то фабрике. Это несравнимые понятия на сегодняшний день. Ну и, разумеется, очередной раз я говорю о том, что нужно, конечно же, образование. То есть нужно людей образовывать, нужно им говорить, о чем мы говорим вообще. И вот дальше он пишет, что мы наблюдаем, как демократическая партия трещит по швам. Как отметил в понедельник Гэвид Кэтрон, Джеймс Карвилл заявил, что не желает состоять в одной партии с Хасаном Пайкером. Это благородный порыв, но уже слишком поздно. Джеймс Карвилл — это был один из теоретиков демократов при Клинтоне. И он его практически привел к власти. Опросы показывают, что демократы не могут и не хотят остановить Франческу Хонг, убежденный в том, в любом смысле убежденный в другом, безумную кандидатку в губернаторы, чья лента в Твиттере полна самого безумного ненавистного бреда, как только можно себе вообразить. Совсем недавно Хонг опубликовала в Твиттере, обвинила посетителей популярной в Висконсине сети ресторан «Кулверс» в геноцидном расизме, основываясь лишь на собственных чувствах и восприятии, без каких-либо реальных доказательств. Это вызвало общенациональный резонанс, и все же избиратели, демократы, что-то, похоже, не спешат от нее отворачиваться. Она выигрывает праймерис, если не произойдет что-то кардинальное. А Пайкер только что прибыл из Висконсина, чтобы агитировать за нее. И это, судя по всему, не вызывает скандала среди партийного электората. Пайкер также активно агитирует за Абдулла Аль-Саида, который сейчас опережает свой соперник Хизер Стивенс, представителю партийного истеблишмента, на выборах в Сенат штата Мичиган. Разрыв достигает 15% пунктов. Аль-Саид имеет солидный академический бэкграунд и, судя по всему, сколотил состояние на недвижимости, которое владеет вместе с супругой. Однако, как нам неизвестно, как ему это удалось. Он убежденный социалист, член по организации демократических социалистов, в чьих речах и заявлениях открыто отвергаются основы американской государственности и уклад жизни. Но избиратели демократов в Мичигане это, похоже, ничего не смущает. Ведь большинство демократов Мичигана, как и демократов Висконсина, составляют безумцы, полагая, что отказ от американской культуры, экономической модели и политического строя, а также наделение властью таких людей, как Франческо Хонг или Аль-Саид, не говоря уже Дариэле Авиле Шевалье из охраны Мамдань, приведет к созданию чего-то лучшего. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумием. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. Это не глупость, это безумие. Безумие патологическое, поскольку мы уже видим на примере упадка в Западной Европе и разрухи на Кубе, к чему приводят подобные идеологии. И мы наблюдаем еще одну черту, позволяющую назвать это безумие. Категорический отказ признать, что подобные подходы не работают. В этом и заключается проблема. Иметь дело с безумцами, чье мировоззрение невосприимчиво к собственным провалам, значит сталкиваться с неразрешимыми дилеммами, Яркий там у Иран, безумцы, стоящие у власти в Иране. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим. Я хочу все-таки превратить это в ваш комментарий по данному поводу. Что вы предлагаете делать, какие конкретные вот шаги. Перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральное управление гражданской авиации и Национальное бюро по безопасности на транспорте начали расследование опасного инцидента в воздухе. Вертолет Marine One с Трампом на борту пролетел в опасной близости от коммерческого пассажирского лайнера. По предварительным данным, диспетчеры службы управления воздушным движением не успели вовремя временно приостановить гражданские рейсы во время вылета борта Трампа. Штат Нью-Мексико подал официальный судебный иск против Министерства юстиции, исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша. Генеральный прокурор штата утверждает, что федеральное правительство незаконно блокирует расследование дела Джеффри Эпштейна, отказываясь передать ключевые неотредактированные документы. В окружном суде Манхэттена начинаются слушания по делу о крупных кибератаках на муниципальные системы водоснабжения. Расследование ведется ФБР совместно с городскими службами безопасности после аналогичных инцидентов в Мичигане и Миннесоте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот я заканчиваю эту статью, скажу, что вот он пишет тут, что прошло 5 месяцев с начала нынешней серии бомбардировок, практически вся Америка устала от конфликта с Ираном. От периодического перекрытия Ормузского пролива, вызванного этим роста цен на бензин. А также от времени поступающих сообщений о потерях среди американцев. Президент Трамп, несомненно, ищет подходящий способ выйти из этого конфликта, руководствуясь внутриполитическими соображениями. Правда в том, что за очередями авиаударов и переговоров, тянущиеся уже не с 5 месяцев, на самом деле скрывается вечная война. Это не наша война, это война Ирана. С 1979 года иранский режим делал все возможное, чтобы ввязаться в открытый конфликт с величайшей сверхдержавой мира. И все потому, что люди, стоящие у власти в Иране, со времени революции верят, что если устроить достаточно масштабный хаос, из колодца выберется старец, которому уже 1200 лет, и преобразит планету к лучшему. Это безумие. И эти люди, безумцы, Трамп и его команда раз за разом садят за стол переговоров с этими безумцами, потому что с того, как нанесли им удар, уничтожили их военную инфраструктуру, лишили их возможности вести войны, влиять на геополитические, и все же предложили им путь, позволяющий избежать неминуемого краха. Но они убеждаются, безумцами договориться невозможно. У них иная логика, нежели у вас. Иран не хочет мира с нами, Иран хочет нас уничтожить. Чтобы мир с Ираном стал возможным, сам Иран должен стать другим. Точно так же, как другой должна стать Куба. И точно так же, как другой должна стать Западная Европа, если она хочет спастись от демографической бомбы замедленного действия. Тиканье этой бомбы становится все громче по мере того, как мигранты прибывают один за другим, ложась тяжким бременем на без того закостенелое общество. И точно так же, как нам в конечном счете придется вернуться к истине, которую эта страна когда-то уже осознала. Невозможно делить хлеб или заключать соглашение с такими людьми, как Франческо Хонг и Зарен Мандань. Нельзя допускать безумцев до власти. Это не подлежит обсуждению. Из-за этого нельзя избежать. Похоже, нам суждено усваивать этот урок на собственном горьком опыте. Вскоре нам неизбежно придется учить его заново. Ну вот я хочу сказать такое по поводу вот этой вот Хонг. Вот сейчас, вот то, что вот буквально я смотрю, это опрос, который проводила Marquette Law School. Хонг проигрывает республиканскому кандидату в губернаторы Тиффани 40-43. 17% еще не определились. Ну, то есть, вот, я очень надеюсь, что эту сумасшедшую, какая-то китайская сумасшедшая очередная. Вы, кстати, не заметили, что количество различных нацменов, давайте так скажем, в Америке, которые прибыли из каких-то там стран третьего мира, из Индии и так далее, из Нигерии, из Ирана и откуда-то далее, которые требуют изменить США, просто колоссальное стало. Это все почему происходит? Потому что вот я говорю, что вот никто же почему-то вот не хочет прислушаться к тому, что говорю я, да и говорят другие люди. Трамп это сказал сам, что нужны тесты на лояльность людей, которые прибывают сюда, начиная с 12-летнего возраста. Не надо пускать всех подряд. Мы создаем мину замедленного действия. Потому что если к нам прибывают какие-то недовольные своей жизнью, родители, они точно так же делают недовольными своих детей. Особенно если у них вот эти вот левые настроения, что им все должны, что Америка, это, понимаете, это беда всего мира, что она обогатилась, она разрушила всех остальных и так далее, что она всем теперь должна по гроб жизни. Америка не должна никому ничего. Единственное, с кем, возможно, в Америке надо договариваться и, возможно, там какие-то разговоры о компенсациях, это американские индейцы, которых, допустим, где-то там было целый ряд каких-то случаев, их обидели, согнали там с земель, были приняты решения суда их не трогать, суд, исполнительная власть не послушала, как при Эндрю Джексоне, и так далее, и тому подобное. Вот за это, возможно, нужны какие-то компенсации. Все остальные группы в этой стране компенсированы быть не должны. И то эти компенсации должны быть строго, как говорится, на лимитированном базисе. Они всем подряд и просто за цвет твоих глаз. А мы идем вот именно к тому, что, понимаете, какие-то совершенно ненормальные понимаете, у нее, у этой Хонг bipolar disease, у нее mental breakdown, у нее она наблюдается у психиатра, она, у нее self-mutilation, у нее lithium overdose. Это вот, вот этот человек идет в губернаторы с bipolar disease за всеми делами, господа. Ну, слушайте, что, кто будет следующий? Официальный шизофреник? Немедленно нужно возобновить действие вот этого антикоммунистического акта. Немедленно. Популярные телеведущие, радиоведущие, различные левые оппоненты и так далее, которые и так далее, значит, их надо вызывать на слушание. Эти слушания должны транслироваться, им должны задаваться вопросы. Каким-то образом их взгляды соответствуют взглядам Соединенных Штатов. Это свобода слова, свобода слова, но задать вопросы мы тоже имеем право. Вот начнем с этого. Вот это Франческа Хонг, она из от корейских иммигрантов. Родилась она в Висконсине в 88 году. 37 лет, понимаете, она уже, понимаете, заражена вот этим вот коммунизмом, социализмом и так далее. Но она сумасшедшая. Она работала бартендером. В 18 лет ей поставили bipolar disorder. Ну, с чем мы имеем дело? Ой, боже мой. Еще раз, 718-303-90-90. Европа, знаете, я не хочу смеяться над Европой. В Европе в ближайшее время все будет очень плохо. Почему? Потому что там падает уровень жизни, там падает производство, там падает множество чего. Поэтому я так понимаю, что на этом фоне Америка будет смотреться очень даже привлекательно. Но я не желаю этого никому. Потому что, знаете, я не желаю, чтобы у кого-то случилось плохое. Они сами себя ведут к этому, но я им могу только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Меня слышно? Да, я, во-первых, хотел бы всех успокоить всю радиостанцию и сказать, что Мамдани еврей. Я видел видео, где он сидит с раввинами, они все радуются и
2: это смеются. Это из-за этого,
0: вы решили, что он еврей? Ну, подождите. Ну, да, и он говорит, у него мага, хорошая новость.
2: Тогда вам надо лечиться. Если какой-то сидит Мамдани с евреями, смеются, даже вместе водку пьют, закусывают и так далее, и он даже одел кипу на себя, и так далее, это не значит, что он еврей. Неужели непонятно? Это простейшая истина. Я вам очень сочувствую. Если я зашел, извините, зайду в какую-то мечеть и сяду послушать, что там происходит, мне что, надо записать в мусульмане? Нет. Я просто зашел послушать. Я вам очень сочувствую. Может, и не набирать, я вас брать больше не буду. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Ну, вот были же хорошие времена. В начале прошлого века собрали всех коммуняков сюда, посадили на пароход и всех отправили туда, откуда они приехали. А позже потом появились времена, вы меня поправьте, на картине, ну, по-моему, когда коммунисты вылавливали, на всех, везде их вылавливали, высадили и наказывали. Пора, наверное, вот что-то, как вы правильно сказали.
2: Я думаю, что надо это делать опять.
3: Кто-то этим заниматься уже начал сейчас серьезно. Понимаете, потому что... А вот насчет Ирана, как бы с войной. Вот я все думаю, значит, живую силу мы терять не хотим. Мы не хотим, чтобы наши солдаты там гибли. Может быть, мне самому не нравится свое предложение, но я вам скажу, вот послезавтра 6 августа, может быть, какой-то японский вариант, где-то что-то один раз ударит, чтобы им хватило надолго. Понимаете, вот как
2: понимаю,
3: это,
2: ну, знаете, я слышал эти предложения, что типа давайте сбросим на Иран атомную бомбу какую-то маленького там размера, чтобы они раз и навсегда поняли. Ну, во-первых, режим это не свергнет. Это даже укрепит режим. Во-вторых, это послужит То есть, с одной стороны, это создаст, конечно, дополнительный страх в сопредельных странах. С другой стороны, я практически уверен, что они бросятся создавать свое ядерное оружие, потому что, понимаете, получается так, что если у тебя есть ядерное оружие, то ты можешь не бояться того, что происходит. Потому что на тебя Америка не нападет. Вот как мы видим с Северной Кореей. Он не имеет ядерное оружие, на них Америка не нападает. Ничего не делает, ничего решить не может. И наоборот, когда у тебя ядерного оружия нет, то Америка может тебя прилететь и разбомбить. Поэтому я думаю, что мы неправильный, понимаете, пошлем месседж со всем этим делом. Я думаю, что нам нужно совершенно четко завестись на то, что режим в Иране должен быть разрушен. Потому что без этого разрушения режима мы не можем с ними договориться. Вот, понимаете, вы смотрите, что публикует Иран на сегодняшний день по поводу того, что делается с Трампом. Они Трампа считают за идиота. В прямом смысле этого слова. Они говорят, что Трамп дурак. У них есть одна часть, как говорится, правительство, которое выдает, что вот мы типа с Америкой разговариваем. Другая часть тут же говорит, что они с Америкой никогда в жизни договариваться не будут, что Америка, понимаете, должна быть уничтожена. Значит, что тогда мы сами себя, как говорится, загоняем в угол вот с этим? С какой частью Ирана мы договариваемся? Если они при этом говорят, что мы должны быть уничтожены. Никакого варианта здесь нет. Понимаете? Никакого. Мы должны уничтожить этот режим. Вот это я знаю точно. Пока этот режим будет существовать, все эти разговоры и Трампа будут все время ставить в идиотское положение, в котором вот он очередной раз, отменив свои вот эти вот налеты, которые он собирался сделать, поставили. Ну вот что Иран пишет, пожалуйста, вот я, как говорится, сгрузил. Что, значит, человек из Ирана, Бакхей, это, что Ливан должен быть, значит, тоже в состоянии прекращение огня, это не опция, это обязательно. Пакистан сказал, что США объявило, что он останавливает войну на всех фронтах, а Израиль продолжает бомбить Ливан. Значит, иранская позиция таким образом, что это не Израиль разламывает вот эту сделку, а Америка. Потому что Америка обещала прекратить всю войну, и Америка не может сделать, а так не может остановить Израиль. То есть они пытаются таким образом переложить вину на Трампа. То есть весь вот этот вот, вся история, что происходит с этими переговорами, для левой части этого света, и в том числе наших сумасшедших здесь внутри, они уже написали. Вы понимаете? Есть несколько вариантов, понимаете, объясняют того, что, понимаете, что Трамп слушает Вэнса, Вэнс слушает Такера Карлсона и остальную вот эту тусовку вот этих вот сумасшедших мага, которые справа, которые говорят, что типа мы должны остановить войну и так далее и тому подобное. Понимаете? Об этом вот пишет вот такой вот, как Марк Тисон. Вот он написал статью на эту тему, понимаете, и так далее, что точно совершенно существует два мнения, что есть, как говорится, мнение, как называют ястребы, это типа Рубио, это Бессент, министр финансов, это Хексет, министр обороны, это директор ЦРУ, который обладает сведениями, который обладает мозгами, очень большое количество американского истеблишмента, и так далее, которые говорят, что ребята, слушайте, вы уже попробовали раз 10. С Ираном попытаться что-то договориться. Понимаете, если вы будете продолжать вот так вот останавливать, вначале вы им обещаете что-то страшное, а потом это останавливаете, и Иран продолжает вас водить за нос, то Иран доказывает всему миру, что президент США осел, которого они могут вообще не слушать. И вообще не воспринимают, понимаете, серьезно. Потому что этот президент, понимаете, чуть что, они ему показывают там чуть-чуть какое-то послабление, и все, и Трамп на это покупается. Вы поймите, я абсолютно все равно, что они думают по поводу Трампа, как они его воспринимают, смеются над ним или плачут на него. Это дело не в этом. Дело в том, что за всей этой вот катавасией с Ираном наблюдают Китай или русские. Значит, они понимают, что Трамп, грубо говоря, они уже в этом уверены, в этом нет сомнений никаких, чтобы вы мне не сказали на эту тему, что у Трампа никакого плана по Ирану нет. Он не может заканчивать эту войну вот теми силами, которые вот он сейчас на это поставил. То есть он должен эту войну для ее окончания очень серьезно расширить. Очень, как говорится, углубить. Тогда она станет выигрышной. Без этого выигрыша, без этого углубления война такая невозможна. Значит, должны они говорить о том, что они создают большой какой-то серьезный плацдарм, они туда свозят оружие для того, чтобы было наземное вторжение. Без этого это выиграть нельзя. Если Трамп продолжает переговоры, значит, он доказывает фактически, что он войну не выиграть не может. И он поэтому пытается закошмарить Иран какими-то обещаниями судного дня там какого-то, понимаете, апокалипсиса, чтобы Иран на это согласился. Иран на это не согласится. Иран будет водить Трампа за нос. Как он его вводит вот последние вот эти вот, я не знаю, месяцы. И никаких реальных вариантов здесь нет. Либо Трамп, как говорится, докажет свою силу, либо он докажет, что он дурак. Все. То есть свою слабость. И повторяю, это не, мне плевать, что думают по этому поводу в Иране. Самое главное, что по этому поводу думают в Китае. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Я полностью с вами согласен насчет того, что с Ираном договариваться бесполезно. Я полностью с вами согласен, что надо углубить эту войну и заканчивать с Ираном. Я полностью с вами согласен, что надо поменять режим. Единственное, с чем я не согласен, что наземную операцию. На наземную операцию надо большое количество наших военных, и плюс будут жертвы гибели. Что я бы предложил, вернее, если бы я был бы на месте Трампа, хотя, конечно, нет, я бы сделал, перестал бы им вот это угрожать, а разбомбил бы всю инфраструктуру, как он говорил, после первых недель этой войны, отправить их в каменный век. Полностью все мосты, тоннели, нефтеперерабатывающие заводы, нефтедобывающие станции, всю инфраструктуру, мосты, тоннели, электростанции, все. Чтобы там не было ничего живого.
2: С этого можно попробовать начать хотя бы. Если не получится, тогда будет план уже с наземным вторжением.
4: Да, но вы понимаете, он это все время обещает, президент, за которого я голосовал и которому я верил, но он это не выполняет, он потом бэкап, вот сейчас он опять отменил. Будет ужасная эта самая бомбардировка, такой никогда не было, и который раз, мы уже, наверное, 50 раз это слышали, а потом раз, это все отменяется на
2: следующий день. Как вас зовут, прошу прощения? Как вас зовут?
4: Игорь, вы же меня знаете, Александр, Игорь, да.
2: Игорь, да, я просто не узнал вас. Знаете, я с вами согласен, Игорь, что вот эту вот, как говорится, комедию, которую Трамп разыгрывает, что идут какие-то сногсшибательные переговоры, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сейчас дадут прям невероятные результаты, мы все прямо, понимаете, на цирлах тут стоим и ждем, а потом тот же Трамп выдает вот в Твиттере, после того, как они его обманули, иранцы, он говорит, боже мой, это дуплишес, то есть, знаете, это врущие люди. Им нельзя доверять. Сколько раз
4: он
2: должен
4: убеждаться в этом? А ему можно доверять, сколько он обещает? Я прошу
2: прощения. Нет, ему тоже нельзя. Я ему тоже не доверяю. Он сейчас
4: нету, каждую минуту. Да, уже каждую минуту он говорит. И все, над ним же смеются. Мало того, не дается сейчас Трамп Израилю участвовать в этом. Подключил бы Израиль. Израиль бы там бы вдвоем, они бы просто превратили бы все в пепел. И все.
2: Да все это понятно. Спасибо за ваш звонок, Игорь. Понимаете, самое главное заключение, я еще раз повторяю, мне абсолютно все равно, как кто-то его называет, или смеется, или плачет, поэтому было другое. Они в Китае понимают такую вещь, что если его прижать в угол, то он начинает истерить, писать какие-то идиотские месседжи в Твиттере, обещать какие-то там, понимаете, чудеса, говорить о том, что кто-то, например, он сказал, что в Израиле жутко довольны вот этим миром с палестинцами, которые он предлагает. В Израиле не просто недовольны, они вообще даже обсуждать пока это серьезно не хотят, что Трамп им предлагает. То есть, понимаете, Трамп существует в какой-то своей альтернативной реальности. Ну, то есть, когда это касается каких-то мелких вопросов, это уже никого не волнует. Но когда это выходит на уровень безопасности страны, то это уже становится, ну, как бы бременем. Это становится бременем для всех нас. Потому что все мы жители страны, мы все, как говорится, косвенно, но страдаем от этого. Если президента США не воспринимают серьезно, мы на этом проигрываем, вы понимаете? А он именно сделал уже все, чтобы его серьезно не воспринимали. Пока он не проведет вот это то страшное, что он обещает, его не воспринимать серьезно не будут. Невозможно, нельзя бесконечно обещать и не делать. Вы можете, я могу. Он нет, не может, потому что он президент Соединенных Штатов. Так, перерыв и продолжим.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: четверки в 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые разработали специальную лечебную жевательную резинку с белковыми ловушками, которая снижает уровень вируса папилломы человека в ротовой полости на 93%. Разработка призвана существенно снизить риск развития рака головы и шеи, сохраняя при этом естественную полезную микрофлору ротоглотки. Опубликованы результаты применения системы CRISPR, которая распознает мутантные РНК-транскрипты внутри опухолевых клеток, в частности мутации гена P53, и использует их как триггер для избирательного самоуничтожения раковой клетки. Такой подход позволяет обходить проблему устойчивости рака к традиционной терапии без повреждения здоровых тканей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Дуся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
9: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
8: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. 718-303-90-90 наш телефон. И мы обсуждаем все более нарастающий вот этот хор голосов с левой стороны. Я поставлю несколько видео вот об этой вот, что говорит это вот это Хонг, который хочет быть губернатором в Висконсине. Я поставлю вот этот вот палестинский парад с местными полезными идиотами в Милане, который напоминает парад без каких-то сумасшедших. Они пляшут, они поют и так далее. То есть, это не политика, это какая-то пантомима, натурально. Причем я за пантомимы, господа. Я не против парадов. Ну просто, что это вообще такое? Вот об этом ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Александр, добрый день, как дела?
2: Добрый день. Да, спасибо. Как у вас?
3: Ну, у меня замечательно. Слушаю вас. И то, что я вижу, то, что я слышу. Давайте на честную, по-честному будем говорить. Можно с вами по-честному говорить?
2: Да, давайте.
3: Без никаких, без никаких artificials or preservatives. Окей?
2: Да.
3: Они победили. Почему? О том, что вы, я, многие слушатели говорят и говорили последний год-два, но республиканцы, они или глухие, или они слепые, или им просто до одного места, если вы понимаете. Значит, демократы победили, побеждают и будут побеждать, потому что они злые собаки, они работяги. Они проплаченные, у них есть деньги на это, у них есть все на это, извините, это я на улице. У них все для этого есть. И ими действуют умные люди, которые играют в эту игру как гроссмейстеры. Что у нас в стране, что в Европе. Вы согласны или нет?
2: Ну, и то, что они играют очень сильно, у меня нет сомнений. Выиграют ли они, я не знаю.
3: Они уже выигрывают на наших глазах, Александр.
2: Они выигрывают, но вот сейчас вот последний, я вам вот скажу такую вещь, Игорь. Вот сейчас вот, например, пришли сведения, что, например, республиканцы обгоняют в два раза по количеству собранных денег. Например, в том же Висконсине, где вот этот сумасшедший идет, то есть там огромное количество людей сбросилось.
3: Но деньги же это не все. Но это деньги, они собрали.
2: Но на это можно дать. Да.
3: Они собрали несчастных, которые хотят побыстрее сесть на социальные программы и не работать. И это их не голоса, и вы сами это знаете.
2: Ну конечно, разумеется. Это всегда.
3: Вот и все, было, и поэтому они выигрывали. Было. Поэтому они выиграли у нас в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Бостоне, в Чикаго. Куда дальше идти? Окей, они выигрывают везде, на наши глаза. Есть и Аль-Саид, я даже не знаю, кто это и что это. Окей?
2: Это в Мичигане. 95...
3: Я знаю, я образно говорю. 95% за него проголосовали. 95%, вы вообще понимаете?
2: Он врач, он академик, он не представляет из себя радикала. А тут вот он сказал на днях, что евреи — это свет всего мира. Понимаете,
3: они это он пыль в глаза закинул. Да,
2: но они умеют это делать, вы понимаете?
3: То, что говорил этот Мандзани, а теперь то, что он говорил, и то, что он делает, это день и ночь. Вот и все. Он делает с реал-стейтом то, что мы говорили до этого. Я понимаю, радиослушатели.

0: сидит на программ, на соцпрограмме в Нью-Йорке.
1: Не просто население, а voters, избиратели.
0: А, о май гад. Я даже не знал такой цифры. Ну-ну.
1: Так вот, в этих больших городах, конечно, безусловно, демократ имеет огромное преимущество. Потому что, ну, тут даже объяснять нечего.
0: Не, ну это понятно. Да.
1: Слава богу, есть другая Америка. И то, что происходит в Нью-Йорке, это кошмар. Точно так же, как в Чикаго или в Лос-Анджелесе. Большие города. Калифорния, в штате Нью-Йорк. Но это еще не вся Америка. Вот это все, что я хотел сказать.
0: Я вот как раз вы меня опередили, я как раз вот только что Игорь звонил. Я хотел ему сказать, что в принципе демократы и вот эта вот вся эта зараза, она не выходит за рамки больших городов, понимаете? Меня начало напрягать то, что они сейчас штурмуют различные местные, вот эти вот, допустим, ассамблеи, что они штурмуют кресло губернатора, вот это вот плохо. А то, что они остались, что Бостон был республиканский город, нет. Или что Нью-Йорк был республиканский город, тоже нет. Поэтому как бы вывод в этом прав. Но они распространяются, понимаете, они именно распространяются на уровне губернаторов. Вот появилось вот это все. Этого раньше не было. Вот это Хонг, который идет в Висконсине и так далее. Да.
1: Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я просто хочу, во-первых, не хочу занимать много времени. Люди, я думаю, другие звонят. Но должен сказать, что, конечно, они предпринимают попытки везде, потому что, ну, они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке. И, когда я говорю «они», я имею в виду демократов-социалистов. И это уже не социалисты, это уже коммунисты скорее. И, конечно, они воодушевлены тем, что произошло в Нью-Йорке, победой Мамдани. И, безусловно, они пытаются везде. Но, слава богу, Америка, во всяком случае, пока еще, я не знаю, знаете, трудно предугадывать вообще то, что произойдет в политике в ближайшие несколько лет. Невозможно предугадать. Так вот, на мой взгляд, мы просто все-таки нормальные люди, и республиканцы, и демократы, которые имеют common sense, здравый смысл, мне кажется, должны питаться оптимизмом из других частей Соединенных Штатов Америки. И да, они напирают. Вы знаете, всегда же в истории человечества всегда бывают моменты, когда людям кажется, что destroyers побеждают, а builders проигрывают. Такое было уже не один раз в истории человечества. Сейчас такое тоже происходит, но гораздо больше это visible, конечно, и переживают за это люди, которые живут в таких городах, как Нью-Йорк. Им кажется, что вообще почва уходит из-под ног. Это, конечно, не совсем так, мягко говоря. Америка большая, и, слава богу, я не думаю, что республиканцы проиграют Сенат. Возможно, республиканцы могут проиграть Конгресс, но они не должны проиграть Сенат.
0: Палату представителей. Не Конгресс, палату представителей.
1: Да. Угу. Палату представителей, но да. Сенат, верхнюю палату, не думаю, что республиканцы проиграют. И это дает, конечно, ну, какой-то оптимизм. Я думаю, я к этому призываю людей, которые живут в городе, в нашем городе. Они, конечно, очень переживают, и они смотрят на то, что происходит. Им кажется, что, как я говорю, destroyers побеждают. Но их победа в Нью-Йорке, она не означает... Их политическая победа в Нью-Йорке не означает победу в обществе, потому что в Нью-Йорке очень многое определяется даже больше, чем политические лидеры. Лидеры на Уолл-стрит определяют Нью-Йорк и нью-йоркское состояние, так сказать, города гораздо больше, чем политики, гораздо больше, чем мэр.
0: Вот, я вот понял.
1: Так я бы понял. Сказал.
0: Спасибо.
1: С оптимизмом.
0: Спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло.
0: Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день.
2: Вы знаете, чтобы наши дети нашли быструю работу после колледжа, эти колледжи надо привязать к компаниям. Именно востребованные.

0: компании детей направлять вот на эти, чтобы они нашли там работу себе. Действительно, вы правильно сказали, что они не могут себе найти работу после окончания колледжа. Вот медицинские учреждения, фармацевтические учреждения. Надо, чтобы у детей была практика. Без практики учеба ничего не дает. Понимаете, поэтому их обязательно надо привязать к компаниям. У нас очень много компаний, 500 компаний. А в отношении Ирана надо массированные удары с Израилем вместе на нефтяные сооружения, на эти электростанции. Так, чтобы, знаете, буквально каждый день надо вот массировать их этими бомбами, чтобы они... И потом некоторые арабские страны, которые действительно привязаны к этому Амурскому проливу, их тоже надо как-то привлечь. Некоторые западные тоже, которые тоже через Амурский пролив
1: проходят. Ну, хорошо, проходят. Вот они... окей, Эстер, я понял. Спасибо. Понимаете, когда мы говорим привлечь, западные страны в Европе явно участвовать не хотят. Они находятся в состоянии, ну, полнейшего развала на данную тему. Там даже уже говорить, по-моему, не о чем и не с кем. Арабские страны, они, я думаю, боятся. Почему они боятся? Все очень просто, потому что Трамп показывает, что на него нельзя положиться. Трамп раз за разом подставляет Израиль, понимаете, не спрашивает его мнения. Вот, в частности, очередной раз. Скажите, вот если вы находитесь в арабских странах, вы видите подобное, вы будете полагаться на такого Трампа? Я бы не делал этого. Я бы не делал, потому что Трамп, понимаете, сегодня вам обещает, как говорится, завтра взять Тегеран, а завтра с Тегераном договаривается. Вы хотите иметь дело с таким союзником? Это не союзник. Это слишком мягкий союзник или... как говорится, болтливый союзник. С Бушем могли договариваться, со старшим Бушем могли. Потому что они знали, что они не развернутся, начнут подобное. Даже с Обамой, скорее всего, они могли бы договариваться, если бы он бы вел бы нечто подобное. Трамп себя показывает ненадежным союзником. Хотите есть пример из истории? В 2019 году Трамп первое президентство. Курды, которые фактически полностью уничтожили ИГИЛ. Не мы в Америке, не русские. Курды уничтожили наземными операциями ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Мы только помогали им тем, что мы бомбили по их же наводкам. И что сделали с курдами, когда их жутко испугались турки, что курды победят? Турки, которые поддерживали, закрывали глаза на вооружение, все вооружение ИГИЛа, что из Турции. И то, что Турция сейчас поддерживает все остальные вот эти вот террористические группировки в той же самой Сирии. Что Аль-Кейда намного лучше, чем ИГИЛ? Никогда в жизни не поверю в это. И вот они поддерживают это правительство, которое пришло из Аль-Кейды фактически. И вот Турция начала наступать на курдов вместо того, чтобы дать по мозгам Турции. Мы взяли и предали курдов. И курды вот сейчас, когда мы пытаемся их соблазнить, ребятки, а вы не хотите войти в Иран и там, как говорится, помочь, что называется, делаем и словом, они говорят, с кем входить? С вами? С Трампом? Это тот самый Трамп, который нас уже кинул несколько раз, да пошли его подальше. Нам все тут и так спокойно пока более-менее, зачем нам рисковать чем-то? Ради чего? Ради Трампа? Ради того, чтобы он потом бросился опять с ними договариваться? С ними не надо договариваться. Их надо перебить до этого человека, их надо бомбить до бесконечности. Пусть это займет год. Вот что надо делать. А мы пытаемся с ними договариваться. Это глупость полная. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр, это Лев. Вот все люди говорят, бомбить, бомбить. Мы это уже делаем, и ничего не получается. А вот мой друг сказал военный,
1: мы не который... мы не то, что бомбим, что надо бомбить.
2: Я правильно.
1: И не так широко, как надо.
2: Александр, пожалуйста, выслушайте. У меня друг есть, он прослужил 30 лет на Северном...
1: Вы исчезли куда-то, Лев. Я вас перестал слышать. так или иначе, на сегодняшний день то, что делает Трамп, то, что он бомбит, уничтожает цели, это все замечательно. Но, значит, этого недостаточно. Значит, цели уничтожаются без гражданской инфраструктуры. Все, нам мы должны начать это расширять намного более широко, глубоко, чтобы больнее было. Пока мы это не сделаем, мы будем все время проигрывать. Нам все время будут... И мы... Главное, не надо все время обещать, завтра я с вами сделаю что-то страшное, если сегодня вы срочно не позвоните мне, не захотите поцеловать меня в задницу. Это глупость, которую мы делаем. Нельзя так и вести разговоры. Добрый день, вы в эфире. Лев, я вас слушаю. Надо перестать это делать. Обещать, потом не делать. Или наоборот, обещать, ждать до какого-то момента, потом позвонить. Нету никакого, не может быть никакой дил с Ираном. Вот уже люди даже совершенно, вот понимаете, люди, пишущие вообще о социалистах, вообще о безумцах, даже не конкретно об иранцах, не о фундаменталистах, так далее, просто о безумцах. Они говорят, что, ребята, нельзя договариваться с безумцами. Вот только что статью я вам прочел. Любыми по виду безумцами. Будь то религиозные сумасшедшие из Ирана, будь то коммунисты из Кубы, или будь то, извините, сумасшедшие из Северной Кореи. С ними нельзя договориться, они вас кинут. Ну, вот они вам пообещают что-то такое, будут вам строить глазки и сделают по-другому. Нельзя. К сожалению, это закон вот этого жанра, с которыми мы сталкиваемся. Социалисты, извини меня, что они выполняют свои обещания? Каким образом возможен социализм? Если только взять и разорить богатое население, забрать все, что у них есть, и пустить на нужды всего остального общества. Если взять, заставить, еще посадить там, я не знаю, какое-то огромное количество населения в тюрьмы, для того, чтобы они бесплатно работали. И, наконец, оставшуюся часть населения зажать цензурой, как говорится, и какими-то угрозами и так далее, чтобы они не возмущались. Вот тогда социализм начинает работать. Что вы думаете-то? Вот так оно работает. Вот тогда социализм работает. В нормальном понимании социализм работать долго не может. У нас в стране действует официальная пятая колонна, которая ведут к коммунизму. Никакому социализму, понимаете, и никакого шведского варианта социализма у нас невозможно. Все, он в Швеции проработал, и то недолго. Они могли его выдержать где-то 20 лет максимум, после чего он начал разваливаться в той же самой Швеции. И они ушли от него. И Швеция, извините, это всего 9 миллионов населения мононациональная страна. И то сейчас, посмотрите, они запустили слишком много, большое количество вот этих сумасшедших мусульман, и Швеция разваливается изнутри. Сколько нужно мозгов, чтобы понять столь простые вещи? Ну, вот. В чем это же выражается в каком-то полной глупости, понимаете, что появляется, например, вот я видел видео, появляется, значит, в каком-то городке в Америке, где-то, по-моему, это речь идет о Пенсильвании, где-то поселяется сосед-мусульманин, понимаете, какой-то религиозный человек и так далее. И вроде все нормально и так далее. Но он тут же начинает качать права, что, понимаете, что он не хочет, чтобы мимо его дома ходили с собаками. И что это харам, что это неправильно, что это то, третье, десятое и так далее. Потом он начинает ругаться из-за того, что не хотят требуют, чтобы он, как говорится, перестал приставать к своим соседям, которые купаются в бассейне и играют какую-то музыку. Потом начинается следующее, что он начинает сражаться с каким-то евреем на блоке. Потому что у еврея висит израильский флаг и американский флаг. И вот начинает раздражать. Видите, то есть появился один человек. Он абсолютное меньшинство. Но он уже заявляет о своих правах. Вы мне должны то, вы должны это, вы так, вы сяк. Понимаете, я главнее, вы меньше и так далее и тому подобное. Вот так оно работает. Вот эти все демократические социалисты – это малюсенькая, в принципе, часть американского общества. Но они громкие, они решительные, они очень с энтузиазмом. Они захватывают большие города. Ну, в принципе, действительно, вот тут вот говорили, и я хотел как раз поправиться, что, в принципе, чего нового, что Балтимор будет левым, или, допустим, что Филадельфия была, она что, была правой когда-то? Да нет, Филадельфия всегда была левая. Всегда была помойкой левой. Она останется этой помойкой. Меня волнует то, что они пошли дальше, они пытаются штурмовать ассамблеи штатов, они пытаются взять губернаторов. Почему? Потому что вот Алик правильно здесь звонил, он сказал, что Мамдани оказывается успешным. Я, кстати, вам говорил об этом то же самое здесь. Пример Мамдани очень успешен, если начать предлагать людям, у которых действительно проблемы. Мы знаем, что у людей есть проблемы с выплатой ренты, заплатить за продукты, за одно, за другое, третье. И он им говорит, я вам дам, как говорится, заморожу рент на там 2 года. Или сделаю бессрочный рент, чтобы нельзя было его повышать больше. Или сделаю бесплатные магазины. Или сделаю там какой-то автобус бесплатный. И одно, и другое, третье. Вот эти все обещают. Что вы думаете, они не купятся на это? Купятся. Купятся. Начни раздавать по одной бесплатной курице, и у вас выстроится огромная очередь желающих проголосовать за такого, как Мамдани. Поэтому Мамдани пошел в серию по стране. Плюс у нас есть, ну, понимаете, демократы не могут отделаться от своих вот этих вот сумасшедших. Они не могут это сделать. Почему? Потому что тогда у них рухнет вся их поддержка, вся их партия. Ну, в общем, что могу сказать? Надо продолжать сражаться, надо продолжать обучение, нужно продолжать, конечно же, профессионально рассказывать людям, как говорится, что, кто, откуда и как. Вести пропаганду, вести образование, просвещение. Вот это мы должны делать. Потому что без этого, конечно, все это рухнет. Ну вот сегодня, ну не сегодня, это 25 июля произошло. То есть надо дать все-таки дань памяти, что умер последний ветеран Второй мировой войны, который был в военно-морских силах США. Его звали Джозеф Вильямс. Ему было 106 лет. Он умер 25 июля 26 года. Это был последний ветеран, кто воевал в американском флоте во время Второй мировой войны. И вот я вам скажу, что это, конечно, ну, больно видеть, что уходят эти люди, что их все меньше, и что, к сожалению, вот уроки той войны, которые были сделаны, они точно так же уходят с ними. Ведь вот то, что мы наблюдаем, это уроки той войны забыты. И с евреями, и вообще в мире, и вообще как таковые. И что было после этой войны, с этой коммунизм, все забыто, понимаете? А мы напомнить не знаем как. Понимаете, поэтому вот есть то, что есть. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Завершены масштабные клинические испытания ежедневного перорального препарата для пациентов с агрессивными формами рака поджелудочной железы. Новый класс направленных молекул показал снижение риска летального исхода на 60% по сравнению с традиционной химиотерапией и удвоил показатели выживаемости. Исследователи установили роль белка TRF2 в регенерации мышечной ткани. Выяснилось, что при нехватке этого белка стволовые клетки мышц теряют способность к восстановлению, из-за чего поврежденные ткани замещаются жировыми отложениями и рубежом. Открытие создает основу для препаратов против возрастной саркопении и дистрофии.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в контактах с Ираном и Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив достигнут прогресс. Соединенные Штаты израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет Reuters. Демократические праймерис в Сенат США, которые прошли 4 августа в Мичигане, станут важным индикатором настроения в этой партии. Подробно поговорим об этой ситуации. Там побеждает социалист, демократический социалист, некий Абдул, который проводит, собственно, повестку своей партии демократических социалистов Америки. Страшная беда в Соединенных Штатах. Вот такие кандидаты, эта партия. Ну и те, кто ее поддерживает, естественно. Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам Хамаса, однако ООН систематически блокирует американский надзор. Агент ФБР признался в том, что перевел себе около 1 миллиона долларов с криптовалютных счетов иностранца, в отношении которого велось уголовное расследование. Чем может закончиться самый громкий скандал за многие годы в мировом футболе? Об этом тоже подробно поговорим. Около 60 тысяч человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов. Корпорация Google объявила о приостановке нового инструмента искусственного интеллекта для создания изображений в Google Earth из-за опасений распространения ложной информации. И в хасидских общинах Нью-Йорка развернулась дискуссия о возможности использования искусственного интеллекта для получения ответов на вопросы еврейского закона. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в контактах с Ираном и Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив достигнут прогресс, однако окончательной договоренности пока нет. Цитирую, в переговорах есть прогресс, но окончательного результата не достигнуто. Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, сказал Рубио в беседе с журналистами в Госдепе. По его словам, речь идет о двух возможных соглашениях. Первое должно урегулировать движение судов через Ормузский пролив, а более широкое будет касаться ядерной программы Ирана. Рубио подчеркнул, что конечной целью Вашингтона остается лишение Ирана возможности получить ядерное оружие. Тегеран при этом отрицает проведение прямых переговоров с США и заявляет, что обсуждает с Оманом только ситуацию в проливе. Соединенные Штаты израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Речь идет преимущественно о ракетах «Атакмс» и «ПРСМ», которые представляют собой более новое и совершенное поколение. По словам двух собеседников агентства, Соединенные Штаты применили практически все, как сказано, имевшиеся запасы этого оружия. Эти ракеты – важная часть военного арсенала Соединенных Штатов, позволяющая наносить точечные удары с безопасного расстояния. Кроме того, «Атакмс» сыграли ключевую роль в полномасштабной российской украинской войне, позволив Киеву атаковать цели в глубине России. Белый дом в ответ на просьбу о комментарии опубликовал заявление Трампа, в котором тот утверждает, что у США, цитирую Трампа, намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем необходимо. Конец цитаты. Соединенные Штаты и Иран 18 июня, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушении перемирия. «Нью-Йорк Таймс» писал 26 июля, что Трамп решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках Исламской Республики. Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные ищут новые креативные способы давления на Иран и, как сказал, наказание Исламской Республики. Телеканал отмечает, что этот запрос показывает ограниченность вариантов, которые есть у Трампа для принуждения Ирана к сделке. Демократические праймериз в Сенат США, которые прошли 4 августа в Мичигане, станут важным индикатором настроения в этой партии. Они покажут, продолжит ли она смещаться влево на социалистические и антиизраильские позиции. Ведущим кандидатом считается глава управления здравоохранения округа Уэйн Абдул Аль-Саид, которого поддерживает так называемое прогрессивное крыло демократов, в том числе Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес. Основные темы предвыборной программы Абдул Аль-Саида – обеспечение всего населения США медицинской страховкой, а также борьба – это все рядом у них идет социализм и антисемитизм, борьба с израильским влиянием. У них это у прогрессивистов, так называемых. Любая цель нападок Абдул Аль-Саида – это произраильское лобби, любимая цель – АйПАК. Он обвиняет Израиль в геноциде и выступает Абдул Аль-Саид за прекращение американской помощи еврейскому государству. Соперница Аль-Саида, член Палаты представителей Конгресса, демократ, естественно, Хейли Стивенс, поддерживаемая истеблишментом Демпартии, она мобилизовала на предвыборную кампанию около 60 миллионов долларов, причем половину этой финансовой поддержки обеспечила АйПАК. Это самое большое подобное пожертвование в истории. Стивенс строит свою предвыборную кампанию на опыте, в том числе работе в администрации Барака Обамы, на необходимости развития промышленности штата, который считался индустриальным сердцем США. Также она сторонница Израиля. Это может оказаться, как отмечают СМИ, проблемой в штате, лидирующем в Соединенных Штатах Америки по проценту арабского населения. Сенатор-республиканец Тед Круз прокомментировал сообщение о том, что Организация Объединенных Наций препятствует американскому расследованию возможных связей гуманитарных организаций, работающих в секторе Газы, с террористической организацией «Хамас». Цитирую Круза, «деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам Хамаса. Однако ООН систематически блокирует американский надзор, призванный предотвратить это. Давно пора привлечь ООН к ответственности и ограничить ее финансирование», написал Круз в социальной сети X. Заявление сенатора прозвучало на фоне продолжающихся расследований, проводимых управлением генерального инспектора USAID. Ранее ведомство сообщало о выделении более 100 нынешних и бывших сотрудников УНРВА, подозреваемых в причастности, выявлении более 100 бывших и нынешних сотрудников УНРВА, подозреваемых в причастности к Хамасу или участии в нападении 7 октября 2023 года. Работники Организации Объединенных Наций такие замечательные. Агент ФБР сдался властям Соединенных Штатов, признавшись в том, что перевел себе около 1 миллиона долларов с криптовалютных счетов иностранца, в отношении которого велось уголовное расследование. Как говорится в заявлении ФБР, Патрик Стивен Ярок на прошлой неделе связался с Министерством юстиции, чтобы признаться в принятии, как он отметил, очень неверных решений, связанных с криптовалютными кошельками. По данным FBI, Ярок, пользуясь служебным положением, через системы ФБР получил доступ к ключам, необходимым для перевода средств с криптовалютных счетов. Начиная с конца 2024 или с начала 2025, Ярок совершил около 10 переводов на общую сумму около 1 миллиона долларов. В документе ФБР отмечается, что переводы совершались со счетов, связанных с враждебным государством, а телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о криптовалютных счетах, связанных с Россией. В материалах дела подробно рассказывается, как 29 июля Ярок встретился с сотрудниками Министерства юстиции и, как отмечено, начал плакать, рассказывая свою историю. По словам Патрика Ярока, он решил признаться в краже денег из-за стыда, который съедал его изнутри, так отмечается в сообщении FBI. При этом, по словам Ярока, он руководствовался не только корыстными мотивами. Он рассказал, что узнал о счетах в ноябре 2024 года года в ходе своей следственной работы. По его словам, он был очень огорчен и возмущен из-за того, что ФБР не может, как он говорит, или не хочет действовать против враждебных счетов. Затем он получил доступ к ключам, необходимым для перевода средств со счета подозреваемого на свой счет. 31 июля, в день своего ареста, Ярок был уволен из ФБР. Агенту предъявили обвинение в переводе похищенного имущества. Максимальное наказание по этой статье у нас в стране составляет 10 лет лишения свободы. На прошлой неделе ФБР провело обыск в доме и автомобиле Ярока. Во время обыска он позволил агентам использовать свой Face ID и пин-код своего iPhone, после чего они получили доступ к его счету на криптовалютной бирже Kraken. Связанный с агентом криптокошелек содержал около 1 миллиона долларов. При этом Патрик Ярок говорил, что не помнит, какую точно сумму перевел, отметив, что у него на счету уже была какая-то сумма. По истории запроса в телефоне ФБР узнала, что в мае этого года агент спрашивал у ChatGPT, если бы у меня был миллион долларов, как бы вы посоветовали инвестировать, потратить их, чтобы получить максимальную прибыль и доход? Такой был вопрос чату GPT. При этом агент просил ChatGPT учесть планы выйти на пенсию примерно в 40 лет. На момент запроса, как указал агент, ему было 37 лет, и связать свою жизнь с выращиванием винограда или с другой деятельностью в сельском хозяйстве в итальянском регионе Челенто или в португальском Дао. Неделю назад руководитель ФИФА Джанни Инфантино был на пике карьеры, вспоминают СМИ. Рекордный чемпионат мира по футболу, дружба с Дональдом Трампом, перспектива легкого переизбрания во главе Международной футбольной федерации в следующем году. Сейчас же Инфантино на грани отставки из-за провальной идеи приватизировать самую популярную игру на планете при помощи и с участием родственников Трампа. Проблемы у Инфантино начались сразу после объявления о масштабных планах привлечения частных инвесторов в и без того прибыльную и необремененную долгами ФИФА. Недовольный бубнеж быстро перерос в стройный хор возмущенных голосов со всего мира. Инфантино припомнили буквально все. И авторитарный стиль руководства ФИФА, и любовь к почестям и привилегиям, и дружбу с Трампом, и зимние чемпионаты в нефтяных арабских пустынях, и стремительную коммерциализацию футбола, рекламные паузы на водопое, шоу в перерыве, запредельные цены и рекордные доходы ФИФА, распределением которых между футбольными ассоциациями всех стран мира Инфантино занимается фактически лично, что гарантирует ему переизбрание в следующем году, как это было на предыдущих выборах. Тоже он побеждал в 2019 и 2023 годах. Тогда Инфантино оказался единственным кандидатом на пост руководителя ФИФА. Такие были выборы. После чемпионата в Америке ни у кого не было никаких сомнений в том, что бессменный вот уже десятилетие рулевой мирового футбола также безальтернативно продлит свои полномочия еще на 4 года. Теперь же судьба 56-летнего швейцарского функционера висит на волоске. После того, как Федерация европейского футбола УЕФА пригрозила, что ни Испания, ни Франция, ни вообще ни одна европейская сборная никогда не приедут на приватизированный, пусть даже частично, чемпионат мира, футбольные ассоциации Старого Света начали отзывать поддержку кандидатуры Инфантино и требовать его отставки. Инфантино хотел, чтобы 20% примерно всех оборотов ФИФА ушли в частный сектор, и это было связано с одной из компаний, которую возглавлял Кушнер. Кушнер – это брат Кушнера, зятя Дональда Трампа. Первым был отзывать поддержку кандидатуры Инфантино, требовать его отставки. Первым были Уэльс и Финляндия. Англия и Шотландия, как ожидается, также поддержат позицию УЕФА. Оглушенный кричалкой «футбол не продается», Инфантино положил реформу под сукно, но нападки не прекратились. От него отвернулись ближайшие соратники ФИФА, а недавний приятель Дональд Трамп, по данным газеты «Нью-Йорк-Пост», вот уже неделю не подходит к телефону, не отвечает на звонки Инфантино. Самый простой сценарий – добровольная его отставка Джанни Инфантино. Так ушел его предшественник Йозеф Блаттер. После крупнейшего крупнейшего в истории мирового футбола коррупционного скандала FIFA. Однако Инфантино до сих пор не демонстрировал склонности к саморазрушению и может попытаться задержаться ради переизбрания на последний разрешенный срок в марте следующего года. Для этого ему нужна либо поддержка большинства, и не обязательно большинства 211 национальных ассоциаций FIFA, а лишь тех, кто принял участие в голосовании, не воздержался и чьи бюллетени не были признаны недействительными. Либо отсутствие альтернативных кандидатов, как два предыдущих раза. Если же Инфантино не уходит сам, какие есть еще варианты? Призвать его к отставке может Совет FIFA большинством в 19 из 37 членов, в чем уже есть сомнения. Но даже если это случится, Инфантино наделен правом просто игнорировать их призыв. Еще один сценарий – внеочередной конгресс FIFA по письменному запросу как минимум 43 из 211 национальных ассоциаций. Европейская УЕФА – 55 стран, и теоретически она способна самостоятельно инициировать конгресс, однако успех не гарантирован. Для вынесения вотума недоверия Инфантино нужно не менее 106 голосов. Из 211 членов FIFA 55 представляют европейский футбол УЕФА, 54 – Африку, 46 – Азию, 35 – Конкакаф, 11 – Океанию и 10 – Конмебол. Африканская, Южноамериканская, Океанийская конфедерации не выступали с критикой приватизационного плана Инфантино. Возмутились 136 стран, чего недостаточно для вотума недоверия. Однако голосование против конкретной инициативы и голосование за отстранение президента FIFA – дело далеко не одно и то же. И многое может измениться за 2-3 месяца, которые уйдут на подготовку конгресса. Остается еще один путь – найти кандидата, способного составить Инфантино конкуренцию на выборах в марте. Крайний срок выдвижения кандидатуры истекает 18 ноября. Около 60 тысяч человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США в штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10 тысяч клиентов остались без электричества. Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, 3 из них в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. В борьбе с огнем препятствует сухая погода и порывистый ветер. Пожарные сравнивают пострадавшие районы с зоной боев. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате чрезвычайную ситуацию и обратился за помощью к президенту Трампу. Сообщается, что офис шерифа округа Спокан арестовал подозреваемого в рамках расследования пожара Old Trails, самого разрушительного из трех лесных пожаров, бушующих в районе города Спокан на востоке штата Вашингтон. По данным властей, 37-летний Аарон Фариначчи, ранее судимый за тяжкое преступление, был задержан у себя дома. Ему предъявлено обвинение в поджоге первой степени. Сотрудники также провели обыск в его доме. Шериф Джон Ноуэлс сообщил, что расследование с самого начала получило важную зацепку благодаря сообщению очевидца. По словам свидетеля, он видел Фариначчи, который наклонился, как сказано, возле травы в районе, где начался пожар. Это позволило следователям задержать подозреваемого на раннем этапе расследования. Мужчина, позже опознанный как Фариначчи, был допрошен и отпущен. Однако впоследствии, когда в ходе расследования появились новые доказательства, детективы отдела по расследованию тяжких преступлений вновь его задержали, сообщил Ноуэлс на пресс-конференции. По словам шерифа, следователи считают, что Фариначчи использовал спички или зажигалку, чтобы устроить пожар. Эти предметы были обнаружены у него во время ареста. Как сообщил прокурор округа Престон Макколом, первое судебное заседание по делу подозреваемого пройдет во вторник. По информации Associated Press, пока не ясно, есть ли у Фариначчи адвокат, который мог бы выступить с заявлением от его имени. Власти подчеркнули, что расследование причин возникновения пожаров продолжается. Корпорация Google объявила о приостановке нового инструмента искусственного интеллекта для создания изображений в Google Earth менее чем через 48 часов после его запуска из-за опасений по поводу злоупотребления и распространения ложной информации. Инструмент, запущенный в четверг, позволял пользователям создавать с помощью текстовых команд фотореалистичные аэроснимки. Отзыв нового инструмента последовал после того, как были зафиксированы, как сказано, скриншоты изображений, которые, по всей видимости, нарушают политику компании. Компания утверждала, что заложенные в модель инструкции будут препятствовать созданию изображений на вредоносные темы. Однако изменение формулировки запроса в некоторых случаях позволяло получить изображения, которые должны были блокироваться. Параллельно команде проверки фактов удалось создать поддельные изображения рухнувшей Эйфелевой башни, гигантского провала под Великой пирамидой в Гизе и российских танков в столице Украины, Киеве. Google сообщила, что контент, созданный с помощью ее инструмента искусственного интеллекта, содержит невидимые водяные знаки, призванные указывать на то, что изображение создано или изменено с помощью искусственного интеллекта. Компания рекомендовала тем, кто не уверен в подлинности изображение, проверять его с помощью Gemini или Google Lens. Однако обнаружено, что и механизмы проверки не застрахованы от ошибок. В некоторых случаях исследователям удалось заставить Gemini распознавать поддельные изображения, созданные в Google Earth, как настоящие, в то время как внешние инструменты обнаружения контента искусственного интеллекта не смогли выявить манипуляцию. В хасидских общинах Нью-Йорка развернула дискуссия о возможности использования искусственного интеллекта для получения ответов на вопросы еврейского закона. Как отмечает доктор Рут Сурия из университета Сеттон-Холл, религиозные сообщества редко полностью отвергают новые технологии, предпочитая адаптировать их к собственным ценностям. Тем не менее, опасения, связанные с искусственным интеллектом, усиливаются. После появления чат-GPT в 2022 году сквирский хасидизм запретил использование искусственного интеллекта, назвав его «окном в ересь». Однако, по данным неформального опроса, проведенного Цурией в 2025 году, в США 94% респондентов ультраортодоксов пользуются искусственным интеллектом как минимум раз в неделю, а две трети обращаются к нему с галахическими вопросами. Организации, фильтрующие интернет для ультраортодоксальных евреев, пытаются ограничить доступ к сервисам искусственного интеллекта. Так, в Нью-Йоркском Уильямсбурге клиент попросил сотрудника Technology Awareness Group, TAG, Баруха Кахану удалить помощника искусственного интеллекта из WhatsApp на его телефоне. Кахана, уже 10 лет помогающий делать устройства кошерными, признался, что с такой просьбой столкнулся впервые. Основатель TAG Нехемия Готлиб признал, что эффективно контролировать такие технологии пока не удается. Однако он воспринимает ситуацию как духовное испытание, посланное свыше. По его словам, новые вызовы – это сигнал свыше, побуждающий верующих укреплять свою веру. Схожую позицию занимает и Барух Кахана. Если американская судебная система не доверяет искусственному интеллекту вынесения решений, то тем более, по его мнению, нельзя доверять ему вопросы религии. В то же время движение Хабад сделало ставку на новые технологии. В 2025 году его представители предложили профессору Моше Капелю создать специализированного чат-бота, использующего еврейские религиозные источники. Так появился проект Rav Dicta, использующий раввинскую литературу для ответов на вопросы пользователей. Сам Капель, возглавляющий некоммерческую организацию «Дикта» и участвовавший в создании правоконсервативного форума «Каэлет», говорит, что его цель – собрать в одной базе все значимые еврейские книги и сделать их доступными для поиска и изучения. При этом он подчеркивает, что Рав «Дикта» не должен заменить живого раввина и прежде всего предназначен для обучения. Похожие позиции придерживается раввин Мордехай Лайтстоун, редактор социальных сетей Shabbat.org. Комментируя ответ чат-бота на вопрос о том, почему хорошие люди страдают, он отметил, что система может дать повод для размышлений, но не понимает обстоятельств конкретного человека. По словам Лайтстоуна, прихожане обычно приходят к раввину с подобными вопросами в момент личных переживаний. Поэтому универсальный ответ искусственного интеллекта оказывается слишком общим. Он также скептически относится к разговорам о скорой замене духовных лидеров машинами. «Я не переживаю, — говорит он, — что чат-GPT отнимет у меня работу. Он не живой, у него нет души, он не понимает того, что говорит». Конец цитаты.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: четверки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Богатая китаянка инвестировала в сериал, чтобы сыграть в нем вместе со своим любимым актером по имени Джун Юй Фэй. Инвестор исполнял роль принцессы, актер павшего принца. Женщина потребовала добавить несколько десятков сцен поцелуев в сценарий и снять более 50 серий. Из-за большого количества интимных сцен платформа, на которой должен был выйти сериал, потребовала удалить более 20 кадров с поцелуями. Это вызвало недовольство женщины-инвестора. Она отказалась выплачивать режиссеру остаток гонорара, и тогда режиссер вынесла конфликт на публику. Актер Джун Юй Фэй опубликовал видео, в котором заявил, что сцены поцелуев и другие интимные эпизоды снимались в соответствии со сценарием. Однако он, с сожалением, добавил: во время съемок сцен с поцелуями не надо использовать язык и не нужно постоянно пускать мне в рот слюну. Конец цитаты. В Каире безработный египтянин за взятку в 3 миллиона фунтов получил доступ в здание столичного уголовного суда в нерабочее время. Он признался, что передал деньги трем сотрудникам учреждения за возможность беспрепятственно посещать залы заседаний. В пустых помещениях мошенник снимал видеоролики в самодельной мантии, сидя в кресле судьи. Таким образом, он пытался убедить потенциальных жертв в наличии у него соответствующих полномочий и завоевать их доверие. Лжесудья обещал гражданам помощь в освобождении из-под стражи, трудоустройстве и получении льготного жилья за вознаграждение. Египетская прокуратура начала расследование после обнаружения в соцсетях видеоролика одного из пострадавших. Лжесудью обвиняют в незаконном присвоении статуса, мошенничестве и подлоге, а сотрудников суда – в пособничестве и получении взятки. В бразильском штате Мату-Гроссу стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию, пишет Associated Press. Капибары устроили неожиданный визит в здание парламента, войдя через главный вход. Вероятно, животные из соседнего парка решили освоить новое пространство. Сотрудница парламента зафиксировала происшествие на видео и попыталась проводить зверей обратно в природу. По ее словам, такие визиты стали для персонала привычным делом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира в FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому.
4: В программе «Эрудит».

Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Как всегда, 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Кто-то пройдет со мной до конца этот путь, все 12, а кто-то останется в качестве слушателей или же изначально будет в таком статусе пребывать. Напомню, что сегодня у нас есть и те, кто поддерживает наш эфир, за что им огромное спасибо. И их я поблагодарю в первую очередь. В частности, напомню о том, что если вам нужна работа или вам нужен уход на дому, то лучше не придумать, как обратиться в агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и Фараковый. И приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы и страховки и отпускные, возможности путешествовать вместе с агентством и получать дополнительные подарки. Например, буквально несколько недель тому назад был проведен целый настоящий большой фестиваль, посвященный здоровью, такой День здоровья, где представители агентства рассказывали о том, какие новости в мире ухода на дому, кто может на сегодняшний день заниматься подобной работой, как она оплачивается и в каких районах. А само агентство имеет представительство практически во всех районах Большого Нью-Йорка, в частности в Бруклине, на Брайтоне и на улице Ностран, в Квинсе, в Риго-парке. И, в общем, есть во всех районах офисы, и вам не надо даже ездить через весь Нью-Йорк для того, чтобы добраться до офиса, если вдруг в этом возникнет необходимость. Напомню, агентство предлагает целый ряд необходимых важных программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов можно получить помощь на дому. Если вы перенесли травму, аварию, операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна помощь.

0: помощь дома на протяжении 24 часов, вам необходимо, чтобы кто-то помогал обслуживать вас по состоянию здоровья, вы могли бы или должны были бы находиться в Nursing Home, то есть программа 12 плюс 12, и вы можете оставаться дома. Есть программа краткосрочной помощи, есть программа для детей, если у деток аутизм, специальная программа для деток-аутистов, и есть также программа для тех деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, такие как логопед, массажист, физиотерапевт и другие, которые помогут деткам быстренько развиваться, догнать сверстников, а может быть даже в чем их обогнать. Вот такая программа есть. Позвоните в агентство. Детки сами не перерастут целый ряд недугов. А даже если и так, все равно позвоните и проконсультируйтесь со специалистами. 718-232-48-50. 718-232-48-50. Welcome Care, с нами как в семье. Я напомню также, что у нас сегодня есть замечательная возможность получить призы от компании «Дозорцев и сыновья». Эта компания на протяжении многих лет спонсирует игровые эфиры на Дэвидсон Радио и помогает подарками победителям. Согласитесь, это очень интересно, это важно и это, конечно же, нужно. Я хочу напомнить тем, кто также заинтересован в работе, что компания «Дозорцев и сыновья» в этом году празднует свою 31-ю годовщину, 31 год. Серьезная компания, те работники, которые приходят в нее, живут одной семьей, очень дружно. Известная ликероводочная компания «Дозорцев и сыновья» предлагает работу сейлзменам, то есть тем, кто умеет продавать, тем, кто умеет предложить в 5 районах Нью-Йорка, где бы вы ни жили, позвоните, магазины есть, маршруты есть, нужно иметь права, наверное, и иметь такой уровень коммуникабельности. Наверное, язык надо иметь, тоже очень важно. Вот, позвоните после 11 утра, телефон 908-353-1234. Еще раз. 908-353-1234, если вы имеете права, если вы знаете английский язык и вы проживаете в одном из 5 районов Большого Нью-Йорка, у вас, считайте, есть работа, позвоните и договоритесь о встрече. 908-353-1234. Ну, а у нас сегодня, как и во всех играх, есть бальзам «Мустак» для тех, кто сегодня, друзья, проявит свои таланты в области отгадывания, возможно, логического мышления, возможно, скорости пальцев. Некоторые успевают вопрос завести в какую-нибудь поисковую систему и получить на него ответ. Хотя 15 секунд иногда кое-кому недостаточно. Собственно, я уже намекнул на правила игры. Напомню их еще раз для тех, кто, возможно, впервые слышит игру «Эрудит». И, может быть, гости нашего города и нашей страны. Вам необходим только телефон. Телефон не тот, который диском набирается, хотя уже вы, наверное, и забыли о таких телефонах, а те телефоны, которые кнопочные, и у них тоновый звонок. Итак, у нас с вами игра впереди. Для того, чтобы зарегистрироваться на игру, надо набрать номер 718-303-7570 по команде, по сигналу, когда я объявлю старт регистрации, начало регистрации на игру. 718-303-7570. Далее вы попадаете в общий пул, в общую команду. Это интерактивная команда, это виртуальная команда, которая слушает вопрос. Далее я предлагаю 3 варианта ответа. И включается отсчет времени в обратном порядке от 15 до 0. У вас есть 15 секунд для того, чтобы принять решение и выбрать один из 3 мной предлагаемых вариантов ответа цифрой 1, 2 или 3 на своем телефоне. Попробуйте, это интересно. Если вы ответили правильно, вас компьютер, вас программа переведет на следующий уровень. Более сложных вопросов, если вы ответили неправильно, программа вас удалит. Также, если у вас вторая линия перебивает, второй звонок перебивает ваш сигнал, компьютер его может не распознать и удалит вас из игры. Если вы потеряли связь, где-то едете на машине, есть такие места в городе, где связь теряется, и компьютер вас потерял, тоже может вас не услышать. Собственно, никаких человеческих участие, то есть никакого моего персонально личного участия. Я не могу подслушивать, я не могу включать вас в игру или исключать вас из игры, я не могу кого-то блокировать. В общем, у меня есть возможность только комментировать данную игру. И я приглашаю вас, друзья, присоединиться. Телефон для регистрации 718-303-7570. 303-75-70, 70, номер телефона, по которому можно зарегистрироваться на игру, 718-303-75-70. Я приготовил 12 вопросов. Сегодня они, как и обычно, разные с точки зрения направленности. Здесь и какие-то есть литературные вопросы, и какие-то исторического характера вопросы, и какие-то вопросы, связанные с физикой, но школьного уровня. Значит, я не забегаю далеко, в институт даже не лезу, чтобы вы понимали, никакой высшей математики, но из вопросы из числа общедоступных, общеинформационных. 718-303-75-70. Иногда встречаются специализированные вопросы, иногда, но, поверьте, они уже встречаются тогда на более высоких уровнях сложности. То есть, допустим, 8, 9, 10. Иногда туда залетают и очень простые вопросы. Такое тоже бывает в качестве подарков. 718-303-75-70, номер телефона. 718-303-75-70. Я вижу, у меня появилось пару звонков на студийный номер. Я его пока еще даже не объявлял. Вы можете не набирать телефон 9090. Набирайте телефон 718-303-75-70. 718-303-75-70, 303-75-70. Быстрее. Регистрация длится у нас всего лишь 90 секунд, то есть полторы минуты. За это время можно успеть набрать номер, который я вам диктую, и стать на старт первого вопроса. Еще раз повторю номер, и будем закрывать регистрацию. 718-303-75-70. 718-303-75-70, 303-75-70. Регистрация закончена, и мы начинаем игру. Прозвучал сигнал, который открыл нашу игру. Регистрация закончена. В игре у нас 131 игрок. Внимание, друзья, первый вопрос. Вопрос такой. Макиавелли написал книгу «Государь», «Капитал», «Антидюринг».
1: Введите свой ответ.
0: Макиавелли написал книгу «Государь, капитал, антидюринг». Здесь, может быть, кому-то станет сложно, но если вы исключите те ответы, которые явно неправильные, останется один правильный. Быстрее. Быстрее. Время закончилось. Время закончилось. Я в этой игре принимаю ваши ответы из зала. То есть, если вы позвоните по телефону 718-303-9090, вы сможете дать свой ответ и подсказать, как бы подсказать аудитории, которая играет виртуально, какой вы считаете ответ правильным. Не всегда те, кто дозваниваются в эфир, сообщают нам правильный ответ. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишаня, добрый день. Естественно, это «Государь, капитал» написал Карл Маркс, как ты помнишь, после занятий в Харьковском мединституте. А второе, а третье тоже написал. Так что «Государь», скорее всего.
0: «Государь», скорее всего. Спасибо. Действительно, после занятий в Харьковском мединституте, кстати, не только в Харьковском мединституте, я еще закончил Ростовскую государственную экономическую академию. Вот, с отличием, я бы сказал. Правильный ответ у нас «Государь». «Государь». Вы правы. Никола Макиавелли. Родился 3 мая 1469 года, умер 21 июня 1527. Итальянский мыслитель, писатель, политический деятель, занимал во Флоренции пост государственного секретаря, выступал сторонником сильной государственной власти, допуская в случае необходимости использование любых средств для ее укрепления. «Государь» опубликован в 1532 году, автор военно-теоретических трудов, автор идеи о всеобщей воинской обязанности в трактате о военном искусстве, призывал к переходу от наемной к набираемой по призыву из граждан государства армии. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Ответы, кстати, разделились на все три версии, так что не все знают, что «Капитал» написал Маркс, а вовсе не Макиавелли. Вопрос под номером два. По делам великану досталось, усов от него не осталось. Это написано о Сталине, о Чаплине, о Тараканище.
1: Введите свой ответ.
0: О ком написано это произведение, по делам великану? Досталось, усов от него не осталось. Сталин, Чаплин, Тараканище. Быстрее, ну-ка, дети, у кого есть, у кого были, у кого будут, все должны знать, и те, и другие должны подготовиться, в основном те, у кого будут дети. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Привет, муженька. Таракан, таракан, тараканище, он усами шевелит, там что-то где-то сидит и усами шевелит. Это всех перепугало.
0: Да-да-да, Ирочка, да. Спасибо, спасибо, дорогая, вас приветствую. Друзья мои дорогие, когда вы ходите в эфир, очень прошу вас, выключайте радиоприемник или делайте его чуть-чуть тише, потому что у нас звук возвращается и появляется характерное эхо. Эхо. Переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Напомню, что игра начинается с достаточно простых вопросов, иногда музыкальных, в данном случае. Вот какой вопрос. Ее высота 540 метров. О ком это речь? Что это за девушка такая? Останкинская башня, Пизанская башня, Спасская башня.
1: Введите свой ответ.
0: Прилично, да? Чуть больше, чем полкилометра. Ее высота 540 метров. Останкинская башня, Пизанская башня, Спасская башня. Ну, не все ответили, а сейчас уже есть, ответы получены, вы, надо сказать, молодцы. Вопрос, я уверен, не сложный. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте. Я вас не слышу, но уверен, что вы бы дали ответ правильный. Пизанская башня, представьте себе, если бы 540 метров чуть-чуть наклонились бы, да? Наверное, они бы уже куда-нибудь дорухнули. Если 540 метров, это полкилометра, куда-нибудь бы наклонились. Ну, а Спасской, конечно, башни до 540 метров очень далеко. Остается Останкинская башня, телевизионная башня Останкина. Останкинская телебашня, телевизионная радиовещательная башня, расположенная в Москве, высота 540 метров. Второе по высоте сооружение в мире после CN Tower. Торонто. Хотя я вам честно скажу, что эта информация, наверное, вообще очень-очень давняя, потому что значительно более высокие здания на сегодняшний день есть и в Чикаго, и в Арабских Эмиратах, везде. То есть явно не в мире, явно. Главный инженер Николай Никитин, архитекторы Баталов и Бурдин. Строительство башни велось с 1963 по 1967 годы. В то время это было самое большое высотное здание в мире. В то время. Идея использовать преднапряженный железобетон, сжатый стальными тросами, позволила сделать конструкцию башни простой и прочной. Другой прогрессивной идеей было использование относительно мелкого фундамента. По замыслу Никитина, башня должна была практически стоять на земле, и ее устойчивость обеспечивается за счет многократно превышения массы шлема основания над массой мачтовой конструкции. Вот такая, друзья, конструкция. Ответ под номером один. И у нас мы потихонечку добрались к середине часа, 4 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время, когда надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами. После новостей мы продолжим наше интеллектуальное состязание.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Жительницу Осаки арестовали по подозрению в воспрепятствовании работе магазина после того, как она более 2000 раз оформляла и отменяла заказы. По данным полиции, сотрудница ресторана Майи Юсида призналась в содеянном. Она объяснила свои действия тем, что таким образом снимала накопившийся стресс. Следствие считает, что с июля 24 по май 25 года женщина массово заказывала фигурки и другую сувенирную продукцию по популярной манге One Пис в магазине, после чего намеренно не оплачивала покупки или отказывалась получать их при доставке. По версии следователей, для оформления заказов японка использовала более 200 различных аккаунтов. В одних случаях она просто не вносила оплату до истечения срока, в других выбирала оплату при получении, а затем не забирала посылки. Полиция продолжает расследование, чтобы установить полный ущерб, который действия подозреваемой могли причинить компании. Кандидат от Украины на пост судьи Международного уголовного суда, судья Большой палаты Верховного суда Республики Лев Кишакевич, не прошел тест на знание рабочих языков МУС. Об этом говорится в отчете консультативного комитета по номинации судей. Римский статут предусматривает свободное владение кандидатами в судьи рабочими языками МУС, английским и французским. В комитете уточнили, что Кишакевич не смог продемонстрировать владение французским, а также ненадлежащее знание английского языка. Телевизоры научились подстраивать изображение под освещение и контент в реальном времени. Новые модели Samsung получили процессоры искусственного интеллекта, экраны нового поколения и аудиосистемы, которые автоматически адаптируют звук к помещению. В Германии на Вагнеровском фестивале зрители освистали постановку оперы с использованием искусственного интеллекта, вызвав дискуссию о границах применения технологий в искусстве.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомним, что в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Впереди у нас еще огромное количество вопросов. Держитесь, друзья, и мы с вами дойдем до финала нашей сегодняшней игры. На вопрос «Ее высота 540 метров» был дан ответ «Останкинская башня». Это правильный ответ. Мы переходим к четвертому вопросу. Будьте внимательны. Птицы, у которых есть киль, умеют плавать, летать, говорить.
1: Введите свой ответ.
0: Птицы, у которых есть киль, умеют плавать, летать, говорить. Здесь подвох есть, небольшой подвох есть. Пожалуйста. О, все три версии набирают голоса. Это даже мне стало интересно. Почему так? Почему так? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Хуй сосать, сука, блядь.
0: Всего три слова успел сказать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Я думаю, они умеют плавать.
0: Они умеют плавать, потому что там было слово «киль». Киль, я правильно понимаю вас. Слово «киль» – это потому что киль есть, по всей видимости, у лодок, может быть, поэтому, да, вы решили, что такой ответ подойдет. Ну, так, ну, наверное, может быть, не совсем так. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Они умеют летать. Это птицы.
0: Псицы, да, псицы. Да. Псицы, у которых есть киль, они умеют летать. И почему, дорогие друзья, сейчас я вам объясню. Киль – вырост грудины позвоночных животных, к которому прикрепляются сильно развитые грудные мышцы. Как правило, хорошо развит у летающих животных. Большинство птиц, летучие мыши, вымершие летающие ящеры. Реже у роющих кроты, тоже связано с усилиями на передние конечности. Отсутствует у нелетающих птиц страусы, совины, попугаи и другие. Хотя сохраняется у плавающих пингвины, которые используют крылья для плавания. Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы, большинство ответов правильные. Мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Пятый вопрос такой. Орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались. Орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей, назывались. Предмачтовые, погонные, козырные.
1: Введите свой ответ.
0: Предмачтовые, погонные, козырные. На носу парусных боевых кораблей. Предмачтовые, погонные, козырные. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 2 секунды осталось. Ответы разделились на 2 версии. Предмачтовые, погонные. В комментарии я не вижу, подсказчиков нет. Хорошо. Внимание, есть подсказчики. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Погонные.
0: Погонные, погонные. Если бы «Аврора» была парусным кораблем, она стрельнула погонным бы орудием. Итак, погонные орудия, стоявшие на носу парусных боевых кораблей. Ответ правильный под номером 2. Небольшой комментарий. Артиллерийским орудием называется любое ствольное огнестрельное оружие, калибр которого не меньше 20 мм, и которое, как правило, непригодно для ручной переноски силами одного человека на поле боя. Принцип действия у любых артиллерийских орудий одинаков. Снаряд предназначен для поражения противника и его метательной части. Выталкивается из ствола посредством силы давления от расширяющихся пороховых газов, образующихся при сгорании метательного заряда. Артиллерийские орудия имеют многообразную классификацию по самым различным признакам. В данном случае у нас был признак корабль парусный и орудие на носу. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к 6-му вопросу. Вопрос такой. В честь города Порту назвали Порту Галлия, Порт Вейн, Порт Сигар.
1: Введите свой ответ.
0: В честь города Порту назвали Порту Галлия, Порт Вейн, Порт Сигар. 5 секунд осталось. 4 секунды. Надо кого-то выбирать. Ответы получены. Хорошо, проверим вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Еще раз. Это Парфен, а Вермут из Венгрии.
0: Понятно, вы Вермут из Венгрии. А что вы скажете? Здравствуйте.
9: О, конечно, Мишаня, это Парфен. Конечно, это Парфен.
0: Парфен, конечно, мой друг, конечно. Это Порт Вейн, а не Порту Галлия. Порт Вейн от названия города Порту в Португалии и немецкого Вейн – это вино. Порт Вейн называется вино, процесс ферментации которого не завершен естественным путем, а оставлен посредством добавления винного спирта крепостью 77 градусов. Отсюда коньячные ноты, присутствующие в большинстве вин этого типа, и сладкий вкус получившегося напитка. Сахар полностью не сбраживается. В итоге получается вино крепостью в среднем 20-22 градуса с ярким букетом и живым характером. Порт Вейн, ну, мне кажется, сегодня он вызывает даже какую-то ностальгии или какое-то такое-то, знаете, предчувствие вкусно-сладостного букета. А в свое время в Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, портвейном назывались такие вина, прямо скажем, ниже среднего качества. Такие там некоторые их называли еще разными всякими синюшными названиями. Вот. Хотя портвейн, на самом деле, вот те, что я пробовал, мне привозили в подарки из порта. Прям порту было написано на портвейне, и это были очень вкусные напитки. Реально вкусные. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. 7-й вопрос. Помните три семерки, портвейн, золотая осень? Жушка. 7-й вопрос. Александров был президентом Российской академии наук, Олимпийского комитета России, Комитета солдатских матерей.
1: Введите свой ответ.
0: Александров был президентом Российской академии наук, Олимпийского комитета России, Комитета солдатских матерей. Вопрос простой. Я даже переспрашивать не буду. Я вижу, что ваши ответы и ваши линии зажглись, друзья. Но это чересчур простой вопрос. Поэтому прям он мог бы быть первым. По сложности. Ответ Российской академии наук. Вот. И небольшой комментарий по поводу Александрова Анатолия Петровича. Рожден был в 1903 году. Город Таращи, Киевской области. А умер в 1994. 91 год он прожил в Москве. Физик, академик, в 1953 получил академика. Президента он получил Академии наук в 1975 год и был до 1986 года. Значит, герой социалистического труда. Три раза. 54-й, 60-й, 73-й. Окончил Киевский университет в 30-м году. Работал в Ленинградском физико-техническом институте. Одним из первых был приглашен Курчатовым для разработки советского ядерного проекта в Москве с 43-го года. Директор Института физических проблем 46-55, 60-й директор Института атомной энергии имени Курчатова. Ну и так далее, так далее. Разработал совместно с другими противоминную защиту кораблей. Ленинскую премию получил за это в 59-м году и государственная премия СССР 42-й, 49-й, 51-й, 53-й, 4 раза. Правильный ответ у нас под номером один. И мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос тоже несложный. Сегодня прямо под давки. Итак, друзья, нити ламп накаливания делают из вольфрама, молибдена, кобальта.
1: Введите свой ответ.
0: Нити ламп накаливания делают из вольфрама, молибдена, кобальта. Так, время закончилось. Вам слово. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вольфрам. Нити
0: накаливания. Вольфрамовые нити. Согласны ли вы?
10: Миша, ну он же самый тугоплавкий, поэтому он.
0: Это да, потому что он тугоплавкий, а еще он что? Его тугоплавкость и пластичность вольфрама делают его незаменимым для нити накаливания в осветительных приборах, а также в кинескопах и других вакуумных трубках. Благодаря высокой плотности вольфрам используется для противовесов артиллерийских снарядов, пуль и сверхскоростных роторов, гироскопов для стабилизации полетно-баллистических ракет. Представляете, до 180 тысяч оборотов в минуту. Вольфрам используют в качестве электродов для аргонодуговой сварки. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Девятый вопрос. Вопрос такой. Динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье.
1: Введите свой ответ.
0: Динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье. Время закончилось, ответы разделились. Тут-то у нас может быть кто-нибудь, может быть, нам подскажет по этому поводу хоть что-нибудь? Нет пока подсказчиков, я не вижу. А есть. Простите, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
11: Я думаю, слово «динамика» объясняет движение. Это значит «пики».
0: Это значит что?
11: Я
0: повторю вопрос. Да, динамику природных систем описывают с помощью уравнений Кеплера, дифференциальных уравнений, кривых Безье.
11: Кривых
0: зеркал. Нет, друзья мои, кривые Безье – это что-то другое. В данном случае речь идет о дифференциальных уравнениях. Итак, дифференциальное уравнение – это уравнение, в котором неизвестной величиной является некоторая функция. При этом в самом уравнении участвует не только неизвестная функция, но и различные производные от нее. Дифференциальным уравнением описывается связь между неизвестной функцией и ее производными. Такие связи обнаруживаются в самых разных областях знания – в механике, физике, химии, биологии и экономике. Вот. Такие, дорогие друзья, дела. Правильный ответ под номером 2. И это только 9-й вопрос. Обратите внимание, впереди у нас еще целых 3 вопроса. Возможно, какие-то из них будут и попроще. Так. 10-й вопрос. Захватив Карфаген, римляне засыпали его солью, песком, пеплом.
1: Введите свой ответ.
0: Захватив Карфаген, римляне засыпали его солью, песком или же пеплом. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Пеплом.
0: Пеплом, пеплом спалили город и пеплом засыпали. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
13: Ну, эту историю все знают. Засыпали солью, конечно. Вот. А я хотел, Миша, у вас спросить другое, вот про киля и птиц. Кстати, о птичках, как говорится. Знаете ли, какая птица не долетит до середины Днепра?
0: Я... Да, знаю.
13: Так.
0: До середины Днепра. Ну, до середины Днепра, наверное, не долетит беспилотная птичка.
13: Ну, тут только один вариант.
0: Беспилотный пингвин, летательный аппарат.
13: Пингвин — это единственная птица, которая не летает, значит, она и не долетит до середины Днепра, понимаете?
0: Но,
13: хотя да, они быстро плавают. Да,
0: у вас классический плавают. Ответ. Да, у вас классический да. ответ. А у меня политический, на современную ноту.
13: Ну, до середины Днепра не долетит.
0: Беспилотный летательный аппарат.
13: Да, вы ответили как КВНщик. Неправильно, а смешно.
0: А скажите, а почему с солью? Может быть, есть в этом какой-то смысл?
13: Ну, у римлян все было под смыслом, как известно, естественно. То есть все нечистое, и всю нечистоту, как бы, надо засыпать сначала солью, а потом уже можно чем угодно.
0: Понятно. Хорошо, спасибо за участие, спасибо за юмор, спасибо за шутки. Действительно, речь идет о соли. Кстати, я вот солью недавно засыпал несколько килограмм рыбы, которую сам же и выловил, сам же и засыпал солью. Вот, и теперь будет таранка. Ну, а сейчас, значит, небольшой комментарий по поводу, исторический, по поводу Карфагена. Консул Луций Цензорин потребовал отдать все оружие, затем потребовал, чтобы Карфаген был разрушен и чтобы новый город был основан вдали от моря. Попросив месяц на обдумывание, пуницы приготовились к войне. Так началась Третья Пуническая война. Город был великолепно укреплен, поэтому захватить его удалось только через 3 года трудной осады и тяжелых боевых действий. Карфаген был полностью разрушен. Из 500 тысяч населения живых осталось лишь 50 тысяч. На его территории была создана римская провинция, управлявшаяся наместником из Утики. Правильный ответ у нас был соль. Ответ под номером 1. Ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. 11-й вопрос. Так. 11-й вопрос, он такой, внимание. Филиппины названы в честь Филиппа испанского, фламандского, македонского.
1: Введите свой ответ.
0: Филиппины названы в честь Филиппа испанского, фламандского, македонского. Время закончилось, ответы ваши получены. Ну, этот ответ, вопрос несложный, насколько я понимаю. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Филиппа испанского.
0: Филиппа испанского. Ну, я вижу, что у нас, в принципе, сейчас уже несколько игроков идут. Два вопроса точно идут вместе. Посмотрим, смогут ли они взять и 12-й вопрос. Небольшой комментарий. 27 апреля 1565 года испанский конкистадор Мигель Лопес де Легаспи в сопровождении 400 вооруженных солдат прибыл в Себу и основал первое испанское поселение на территории островов. Острова с 1543-го стали называться Филиппинами в честь испанского короля Филиппа II. Территория подчинялась вице-королю Новой Испании. Установлено морское сообщение Акапулько-Манила. Широкое распространение получило испанский язык и католицизм, за исключением южных мятежных островов, населенных мусульманами. Правильный ответ у нас под номером 1. И мы переходим к финальному, последнему вопросу нашего сегодняшнего интеллектуального забега. 12-й вопрос. Та-да-да-дам. В математике есть такое понятие. Ну, я этот вопрос смешной. На мой взгляд, смешной вопрос, скорее. Больше задавал уже неоднократно. Тем не менее, в математике есть такое понятие. Бутылка Вассермана, бутылка Клейна, бутылка Михельсона.
1: Введите свой ответ.
0: У математики есть такое понятие. Бутылка Вассермана, бутылка Клейна, бутылка Михельсона. И если вы слушали или участвовали в программах «Эррудит» на протяжении 21 года, то наверняка знаете правильный ответ на этот вопрос и даже дадите небольшой комментарий. Знаете ли вы правильный ответ? Здравствуйте.
14: Бутылка Вассермана.
0: Вассермана. То реакция Вассермана была 4 креста. А вы что скажете?
13: Да, еще жилетка есть Вассермана. У него такая, знаете.
0: Есть жилетка Вассермана, но это разные да. Вассерманы.
13: Да, это разные. А, да, ну, клеено или кляйно, тут вопрос звучал, поэтому, так сказать, очередной подарок от вас, Михаил. Спасибо, Миша, как говорит Илья.
0: Да-да-да, Илья, привет. Хорошо, спасибо и вам, мой друг. Бутылка клейна или кляйна. Действительно, здесь и от прочтения, от звучания. У меня по-русски написано клейна, но у меня есть друзья, чьи фамилии Кляйн. Вот. Бутылка клейна – это определенная неориентируемая поверхность, то есть двумерное многообразие. Бутылка клейна впервые была описана в 1882 году немецким математиком Клейном. Она тесно связана с лентой Мёбиуса, знаете такую ленту, у которой одна сторона всего, и проективной плоскостью. Название, по-видимому, происходит от неправильного перевода немецкого слова «флече» – поверхность, которая в немецком языке близко по написанию к слову «бутылка». Чтобы построить модель бутылки клейна, необходимо взять бутылку с отверстием в донышке, вытянуть горлышко и загнуть его вниз, и продев его через отверстие в стенке бутылки для настоящей бутылки клейна в четырехмерном пространстве. Это отверстие не нужно, но без него нельзя обойтись в трехмерном эвклидовом пространстве, в котором мы с вами живем и общаемся. И это дело все присоединить к отверстию на дне бутылки. То есть это мне напомнило сейчас змею, которая съела себя за хвост. Правильный ответ у нас под номером 2. У нас есть победители нашего сегодняшнего соревнования. Но я вам предлагаю, друзья мои дорогие, прежде чем наградить победителей, послушать рекламу на Дэвидсон Радио.
15: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
19: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

Дорогие друзья, что ж, наша программа, в общем-то, подошла к концу. У нас есть три победителя, которые сегодня прошли это испытание. И целых три бутылки бальзама «Мустак» улетят в руки наших победителей. Это большая радость, потому что, на самом деле, когда есть победители, и интерес в игре, к игре увеличивается. Я бы хотел сделать несколько анонсов того, что происходит или будет происходить в эфире Дэвидсон Радио и вне его. В частности, со мной в эфире в программе «Здравствуйте, доктор» появился замечательный доктор, доктор, который занимается болью. Его называют ласково друзья и коллеги. Повелитель боли Марк Яковлевич Гальперин. Он занимается болью уже более 36 лет, врач-анестезиолог. У него он руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Стаж работы более 36 лет. Ему доверяют не только пациенты, но и коллеги-врачи. А это очень и очень важно. Он выходит со мной в эфире в программе «Здравствуйте, доктор» по четвергам в часе с 4 до 5. И еще один анонс мероприятия, которое состоится 15 ноября этого года в замечательном проекте «И снова о любви, Израиль». Константин Риттель Кобылянский, человек с удивительным голосом, человек, который в ответ на терроризм и в ответ на теракты в Израиле в 2023 году принял гражданство Израиля, будучи лидером европейской оперной сцены. Вот он баритон, не тенор, баритон, но совершенно потрясающий баритон, исполняющий все мировые хиты. Он будет в нашем славном городе. Я об этом буду вам еще рассказывать. Вы сможете и с ним пообщаться, его услышать. Он будет с аккомпаниатором, которую знают во всем мире, Эллой Пасик, и у вас будет возможность их увидеть, услышать, где и когда, я сообщу позже. А пока я хотел бы проанонсировать, какой у него потрясающий голос.

0: друзья, с вами в эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш объявил о беспрецедентных мерах против мексиканских наркокартелей независимой группы «Халиско. Новый век». Госдеп назначил суммарную награду в размере более 100 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту 8 лидеров структуры. В частности, 25 миллионов обещано за задержание гражданина США, который руководил ключевыми каналами поставок фентанила. В Квинсе и Бруклине правоохранительные органы завершили совместную операцию с федеральными агентами по ликвидации подпольной сети распространения синтетических опиоидов. Изъято более 50 килограммов опасных веществ, задержаны 6 человек. Торгово-промышленная палата Нью-Йорка опубликовала статистику за второй квартал текущего года. Инфляционные показатели в мегаполисе стабилизировались на уровне 2,3%, что обусловлено снижением цен на энергоносители. Однако арендная плата за коммерческую недвижимость в Мидтауне продолжает расти, создавая нагрузку на малый бизнес. Правозащитная организация Human Rights Watch публикует полный доклад, в котором называют военным преступлением гибель ливанской журналистки Амаль Халиль. Она погибла в результате удара армии обороны Израиля, которая ранее заявила о намерении наносить точечные удары по инфраструктуре преступных группировок. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
4: Всем здравствуйте. С вами на волнах 620 М Карина Дюваль. Вы слушаете Дэвидсон Радио. И, как всегда, по четвергам вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону прямого эфира 718-303-9090. Этот телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Это телефон для бесплатных консультаций по четвергам с 5 до половины 6. Телефон, на который вы можете позвонить и волнующие вас вопросы. На что я обращаю внимание наших слушателей, из передачи в передачу уже на протяжении нескольких лет, но не могу все равно достучаться до каждого, это то, что если в вашей семье случилась беда, если умер близкий человек, вам необходимо вступить в наследство, то сделать это нужно в установленные законом сроки. Мы говорим сейчас о вступлении в наследство за границей. Когда я только открыла офис в Бруклине, таких ситуаций было очень много. Даже не каждая вторая, а почти каждая первая, когда люди либо обращались с пропуском срока, либо обращались в последнюю секунду. Все-таки радио работает, информация к людям приходит. И сейчас таких ситуаций меньше, но они все равно есть. Они все равно есть. Ко мне обратились люди. 1 августа они ко мне приехали из другого штата. У них умер папа и муж в России. Дата смерти 3 февраля. И они ко мне обращаются 1 августа. Мы делаем бумаги 3 числа, мы делаем апостили. И 3 же числа последний день срока подачи на наследство. Хорошо, что не так давно возобновила работу почта государственная, которая стала доставлять официальные, ну, не только официальные, любую корреспонденцию из Америки в Россию. Этот сервис был 4 года приостановлен, сейчас он заработал. И это нам позволило подать заявление по почте. потому что по закону дата обращения к нотариусу – это дата передачи заявления в орган почтовой связи. И хотя в обычной жизни мы не пользуемся услугами почты, много лет она не работала, как она сейчас работает, никто не знает. А мы передаем документы через частным путем. У нас есть курьеры, которые отвозят документы.

все равно держала в голове, что вот вот-вот-вот я все равно поеду. Вы можете планировать поездку для вступления в наследство, вы можете что-то оставить для себя, вы не обязаны делать весь процесс удаленно, но подать заявление в установленный срок – это ваша, ну не то чтобы обязанность, это ваша задача. Если вы эту задачу не выполните, то вы пропустите срок на вступление в наследство, и вы потеряете права на наследство. Бывают исключения, бывают ситуации, когда срок не надо восстанавливать, или когда есть убедительные причины, наоборот, чтобы его восстановить. Но это дополнительные усилия, дополнительное время, дополнительные расходы. Поэтому совершенно я бы не рекомендовала вам ждать до последней секунды. Даже если вы предполагаете поехать сами, то вы подайте в первый месяц, не скажу в первую неделю, но хотя бы в первый месяц подайте заявление, пусть оно будет спокойно принято нотариусом, открыто наследственное дело. А дальше уже поедете, не поедете, это уже ваше будет личное дело. А вот точно так же отказ от наследства. Отказ от наследства можно сделать в течение срока, установленного для вступления в наследство. И поэтому крайне важно это все делать вовремя. С какими еще обращаются вопросами в наш офис? Помимо того, что очень много наследственных дел, их безумно много. Вот. Обращаются люди с вопросами паспортными, вопросами, как записаться на прием, на получение паспорта, как подтвердить российское гражданство, как выйти из российского гражданства, как собрать справки, необходимые для выхода из гражданства, там, получить справку от службы судебных приставов, получить справку из военкомата, сняться с воинского учета. Очень-очень-очень много разных категорий дел, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И если вас что-то беспокоит, 718-303-90-90, телефон прямого эфира, на который вы можете позвонить и задать свои вопросы. Сегодня ко мне приходила на консультацию женщина с внуком, вот, которому она хочет оставить квартиру в Санкт-Петербурге. И как мне это сделать, чтобы никто не оспорил, чтобы там дочка не оспорила, чтобы еще там спорил. Вот. И оказалось, что внук вообще не говорит по-русски, не понимает по-русски ни одного слова. Вот в чистом виде англоговорящий парень. Вот. И возникает вопрос, а нужна ли ему квартира в Санкт-Петербурге, а сможет ли он ей управлять удаленно? Ведь даже для тех, кто прекрасно владеет языком, этого недостаточно, который прожил большую часть жизни по ту сторону океана, который знает там и законы, и правила, и культуру. А для большинства из вас это большая проблема управлять недвижимостью. Очень многие люди приходят в наш офис, чтобы мы сделали доверенность, чтобы мы там оформили договор какой-то, договор дарения, договор купли-продажи. И эти вопросы вызывают сложности вообще, в принципе, у большинства из вас. И поэтому оставляют в наследство парню, который не говорит ни слова по-русски, никогда не был в России, понятия не имеет, как это все там устроено. Я не думаю, что это правильно. Более того, у него, конечно же, нет российского паспорта. Паспорт у него только американский. И это значит, что по действующим в настоящее время правилам и законам продать он эту квартиру не сможет. То есть иностранные граждане, иностранные с точки зрения России, они в основной массе относятся к гражданам недружественного государства, и они не могут продавать квартиры, по крайней мере, без специального разрешения.

0: это все такая, это все тяжелый достаточно случай. Вот, поэтому не могу давать советы, потому что каждая ситуация индивидуальная, каждый сам решает, что он хочет и для чего он хочет. Но последствия я разъясняю. Вот. И в данной ситуации, если бабушка хочет, чтобы квартира досталась внуку, то надо понимать, для чего, в каком виде она хочет эту квартиру оставить внуку. Если в виде квартиры, то для чего он вряд ли будет когда-либо жить в Санкт-Петербурге, и для него это будет как чемодан без ручки, и нести неудобно, и выбросить жалко. Какая бы ни была хорошая квартира, если ты не умеешь ей управлять, то это становится балластом. Тем более балластом, за который надо платить, за которым надо ухаживать. Если, не дай бог, вы затопите соседей, к вам прилетит иск, и вы будете оплачивать ущерб, чтобы этого избежать, надо страховать, надо иметь дело с российскими страховыми компаниями. Но это китайская грамота для англоговорящего молодого человека. Я бы, наверное, ну, не советовала бы это делать. Что можно сделать? Ну, во-первых, это женщина может эту квартиру продать. Она может ее продать сейчас, будучи российским гражданином, счастливым обладателем российского паспорта, она может эту квартиру продать и деньги передать внуку. И, наверное, здесь ему эти деньги будут куда более важны, чем там квартира, в которой никогда не будет жить, а, скорее всего, в которой даже никогда порога не переступит. Но когда вы хотите продать квартиры, многие люди приходят с такими запросами. Вот у меня квартира там, в Москве, в Санкт-Петербурге, даже там в Киеве. Хочу продать, помогите. Что мы можем, чем мы можем помочь? Мы можем помочь только правильно оформить документы, организовать сделку, провести сделку, добиться государственной регистрации. Чего мы не делаем и что... И это вопрос на этот ответ на этот вопрос вы должны найти до того, как вы подадите квартиру в продажу. Вот. Это как вы будете переводить деньги. Потому что в условиях, когда не работает SWIFT, это достаточно тяжелая проблема. Но если вы нашли способ, если вы нашли путь, которым вы будете переводить деньги, то это значит, что вы можете смело эту квартиру продать и избавить своего внука от такого счастья, как владение российской недвижимостью и возможные с этим проблемы. Вот. Поэтому обращаться в наш офис, если вам нужно оформить доверенности на продажу, на дарение. Часто очень многие люди на протяжении вот последних 5 лет стараются свое имущество подарить оставшимся там родственникам, подарить мамам, мамы хотят подарить своим детям, дети хотят подарить своим мамам. А вот для чего нужно дарение? Вот сегодня, допустим, ко мне пришла супружеская пара. Они хотят подарить квартиру, принадлежит квартира в равных долях, тоже в Санкт-Петербурге, и они ее хотят подарить маме мужа. И вот объясняю последствия. Когда сын дарит маме, то эта сделка, это договор дарения, он не облагается налогом, потому что сын имеет право подарить маме. Когда невестка дарит свекрови, они... несмотря ни на что, не рассматриваются как близкие родственники и вообще не рассматриваются как родственники. И налогообложение там будет абсолютно стандартное. Вот. Как этого избежать? Опять же, каждый взвешивает, что ему выгодно, что для него правильно. Нету тут единого, единственного правильного совета. Но если жена дарит свою долю своему мужу, то эта сделка не облагается налогом. Супруги дарят друг другу без налога. То есть в данном случае пропасть имеет смысл перепрыгнуть в два прыжка. То есть сначала дарит жена свою долю мужу, муж становится собственником всей квартиры, а потом муж дарит всю квартиру своей маме. При этой схеме не нужно ждать 3 года, не нужно вообще ничего ждать. Сделать это можно буквально там на следующий день после осуществления государственной регистрации. И никак вы не будете связаны сроками. Люди делают, отчуждают недвижимость по самым разным причинам. Когда только началась война, все чего-то боялись, что будут приняты какие-то законы. И прям очень-очень многие люди приходили в наш офис и просили оформить доверенность на распоряжение недвижимостью. Сейчас все с ужасом ожидают закона, который должен вступить в силу с сентября российского, о том, что будут забирать имущество у тех, кто имеет неисполненные обязательства перед Россией. Но опять же, лица, которые имеют неисполненные обязательства, это те лица, которые не платят свои долги, имеют задолженность перед службой судебных приставов, которые привлекались к уголовной ответственности, которые привлекались к административной ответственности, которые, в отношении которых висит розыск. И да, таких людей немало, и они многие действительно в Америке ждут своего решения по политическому убежищу, но все-таки абсолютного большинства иммигрантов это никак не коснется. По крайней мере, пока. И это не повод свои квартиры внучатым племянницам только для того, чтобы, не дай бог, государство не забрало эти квартиры, потому что никто ни у кого ничего пока, по крайней мере, не забирает. Не нужно нервничать, не нужно паниковать, не нужно делать резких движений. Вот. Все это можно будет, ну, кто особо боится, можете, конечно, предпринимать резкие движения, но я не вижу пока к этому предпосылок. По крайней мере, пока вы в списке законопослушных граждан. По-прежнему широкий интерес вызывает вопросы подтверждения наличия второго гражданства. Просто вот интересует это всех и каждого, хотя закон вступил в силу в 2014 году, уже давным-давно пора бы всем это бы сделать, но, как выяснилось, многие люди об этом не знают и собираются при этом путешествовать. Если вы не собираетесь ехать в Россию ни сейчас, ни потом, и вообще вы уже для себя эту страницу жизни перевернули, то вы можете не делать уведомления о наличии второго гражданства. Но если вы планируете поездку в этом году, в следующем или вообще, то, конечно, это надо сделать. К чему приводит неподача уведомления о наличии второго гражданства? Это приводит к тому, что в отношении лица, который не подал эти сведения, может быть возбуждено абсолютно неприятное, повлекущее последствия самые неблагоприятные. Вот, поэтому, если вам надо подать уведомление, если вы планируете поездку в Россию, то подайте уведомление. Наш офис делает это удаленно, по доверенности, без вашего личного участия. И пока вы находитесь за пределами Российской Федерации, привлечь к вас к ответственности нельзя. А когда вы приедете, вас уже нельзя будет привлечь, потому что ваше обязательство будет выполнено, будет подано. Поэтому это важный вопрос, очень тонкий. И да, можете, конечно, обращаться в наш офис. Также к нам приходят очень многие люди с вопросом получения документов актов гражданского состояния. Документов, которые выдаются по обе стороны океана. Одни люди живут в Америке, им надо получить документы ЗАГС из России. Многие люди живут в России, и им нужно получить документы из Америки. Например, свидетельство о браке. Люди поженились, люди уехали в Россию, не подумали о том, что им придется разводиться. И теперь для того, чтобы подать на развод, нужно свидетельство о браке с апостилем, и такого документа нет. Обращаются к нам. Обращаются, ну, наверное, топ обращения – это все-таки свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти запрашивают постоянно по всем штатам, и мы эти документы для вас достаем. Вот, ну вот вчера буквально ко мне обратился человек, у которого, который живет в России, у него прописаны мама с дочкой, по его данным, и они уехали в Америку. В Америке их не стало. И вот он ко мне обратился с просьбой получить свидетельство о смерти. А на мой вопрос степени родства оказалось, что никакой степени родства нету. Информации о том, что они умерли, тоже нету. И нужно ли в этом случае тратить большие деньги, запрашивать информацию, которая, возможно, еще не подтвердится. Вот. Полагаю, что нет. В этом случае, если вы прописаны в чьей-то квартире в России и не можете туда поехать для того, чтобы выписаться, то сделать это можно разными способами. Во-первых, это можно сделать в административном порядке, то есть по заявлению. Очень много ходят в наш офис, оформляют заявление, мы эти документы переправляем в Россию, там их предъявляют в органы МВД и снимают с учета, соответственно, вас, и у вас там, ну, либо если вы предоставляете внутренний паспорт, то в паспорте будет штамп снятия с учета, либо если без паспорта, то просто получить выписку из домовой книги, будет написано, что вы сняты с учета. А что делать тем людям, которые паспорт? Или которые не хотят кооперировать. А там собственник в России квартиры, который хочет эту квартиру продать, а сын или дочь, или вообще посторонние люди говорят, а мы не будем ничего подписывать, а нам и так хорошо. В этом случае выписать людей можно в судебном порядке. И мы ведем такие дела, и успешно снимаем с учета тех, кто не смог выписаться иначе. И этот же алгоритм применим к тем людям, которые по вашей информации, пусть даже не проверены, если эти люди умерли. Неважно, жив человек или не жив, если у вас нет свидетельства о смерти, если у вас нет доказательств о смерти, значит, вы не можете его выписать по заявлению. А с предъявлением свидетельства о смерти, в этом случае вы точно так же идете в суд. Я имею в виду собственников квартиры, в которой прописаны эти люди. В судебном порядке человек доказывает собственник, что вот у него были прописаны в качестве членов семьи там такие-то граждане, которые в квартире не проживают, оплачивают, ремонте не участвуют, и вообще там есть по информации, которая есть у собственника, выехали в Америку. И опять же, если эти люди действительно хотят выписаться, они живы, здоровы, действительно хотят выписаться, то они могут кооперировать, они могут подать заявление в суд, что они не возражают против снятия с регистрационного учета. И в этом случае выписка произойдет по судебному решению. И в случае вот с этим товарищем, который хочет выписать маму с дочкой из своей квартиры в Москве и для этого обратился ко мне в Нью-Йорк, чтобы я получила свидетельство о смерти этих людей, ну, достаточно сложная эта задача, достаточно дорогостоящая, но тут вопрос даже не в стоимости, а в том, что это не родственник, и для того, чтобы доказать свое право на получение свидетельства о смерти, ему нужно доказать свой интерес, для чего ему это нужно. Но достаточно это все сложно, достаточно это все дорого и абсолютно не нужно, потому что снятие с регистрационного учета возможно в данном случае в судебном порядке. Если у вас остались нерешенные вопросы со снятием с регистрационного учета, если у вас остались нерешенные вопросы с уведомлением о наличии второго гражданства, если вам нужно, не дай бог, вступить в наследство, тут у вас вообще очень жесткие временные рамки, не пропустите эти рамки. Продать недвижимость, купить недвижимость, передать в дар, сделать доверенность на пенсию, сделать свидетельство о факте нахождения в живых, сделать согласие супружеское на продажу квартиры, например. Все вот эти вот юридические вопросы, все эти и многие-многие-многие другие вы можете решить в нашем офисе. Очень популярная услуга, связанная с оформлением свидетельства о факте нахождения в живых, потому что наши дорогие пенсионеры, которые всю жизнь работали по 30, по 40 лет в России и заработали себе пенсию, они эту пенсию имеют и моральное право получать здесь, в Америке. Люди иногда очень пожилые, очень больные, находящиеся в госпиталях. Один и тот же этаж, одна и та же комната. Вот. И эти деньги помогают людям жить здесь. Вот, и свидетельство о факте нахождения в живых требуется для предъявления каждый год. Часто спрашивают, почему это нужно предъявлять, чего вдруг. Вот. И нужно это для того, чтобы государство, которое платит вам пенсию, имело достоверную информацию о том, что вы живы. Понятно, что получатель пенсии может умереть на следующий день после того, свидетельство о факте нахождения в живых, но, по крайней мере, ему не будут годами переплачивать пенсию. Например, в Израиле требуют свидетельства о факте нахождения в живых два раза в год. Они настолько не верят людям, что они берут эти свидетельства о факте нахождения в живых два раза в год. И вот для тех, кто получает пенсию в Израиле, этих людей я вижу дважды в год. И для тех, кто получает пенсию в России, их я вижу один раз в год. А с Украиной тяжелее всего. Ситуация: Украина не очень жалует своих пенсионеров, не очень активно им платит пенсию. Для того, чтобы получать пенсию, нужно проходить видеоидентификацию на сайте пенсионного фонда. Пенсия, как правило, людям приходит на карточку. Вот, редко кто получает ее по доверенности. Поэтому по Украине запросов крайне мало по пенсионным вопросам. А вот по России очень много. Очень много вопросов. И если вам надо нотари, особенно с выездом, к вашему месту жительства, пожалуйста, обращайтесь в наш офис karina.duval@gmail.com. И наш офис находится по адресу 14200 Avenue Z, офис 502, 5 этаж, Бруклин, Нью-Йорк, 11235. Прием исключительно по предварительной записи. Запись по электронной почте, консультации, индивидуальные консультации проводятся только на платной основе. Бесплатные консультации только в прямом эфире Дэвидсон Радио по четвергам с 5 часов до половины шестого. И если у вас есть вопросы, то запишите их и позвоните в следующий четверг с 5 до полшестого и задайте интересующие вас вопросы. На этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Всего доброго и до свидания.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа начала процесс выплаты компенсации на сумму 100 миллиардов долларов импортерам и компаниям после того, как Верховный суд признал неконституционным ряд ранее введенных торговых пошлин. Министерство финансов формирует специальный реестр для возврата заблокированных средств. Напряженность вокруг миграционной политики Белого дома нарастает. Правозащитники зафиксировали случаи, когда отмена программ временной защиты затронула семьи американских военнослужащих, грозя им депортацией. Тем временем апелляционный суд в Калифорнии признал службу национальной безопасности виновной в неуважении к суду из-за нарушений при проведении миграционных рейдов в Лос-Анджелесе. Горсовет Нью-Йорка готовит чрезвычайное выделение средств муниципалитетам для поддержки семей, теряющих статус временного защищенного проживания, чтобы предотвратить рост числа бездомных на улицах города.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Особое мнение.
5: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
6: Ян,
7: да.
6: Разрешите сегодня я представлю нашу гостью?
7: Разрешаю вам.
6: Анна Барска-Райва, газета «Маариф»,
7: так.
6: Радио «Канрека»,
7: так.
6: И, я уверен, очень приятная собеседница.
8: Анна Райва, израильская журналистка, политический обозреватель газеты «Маариф», много лет освещает работу Кнессета, а также ключевые события израильской и международной политики.
6: Привет.
9: Привет, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Аня. Я вам хочу
9: после такого
7: сказать,
9: богатого что... анонса, в смысле,
7: привет. Почему богато? Это мы не очень еще разошлись так чуть-чуть. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли. Я вас много раз видел, слышал. Ну, теперь могу сидеть с вами недалеко.
9: Большое спасибо, что пригласили. Я вас много раз видел.
6: На самом деле, мы очень переживаем, потому что как-то у нас такой формат, он такой легкий, да, а ты... Мы давно знакомы, поэтому я как бы на «ты». А ты человек очень серьезный. Ну, и имидж у тебя серьезный. Мне кажется, что ты соответствуешь своему имиджу.
7: Я, вот у нас сегодня будет скандал. Мне так вообще не кажется. То есть, конечно, серьезная девушка, но не прямо так очень серьезная. Такая, в меру,
9: работа такая, тематика такая,
7: серьезная.
9: Да, нелегкая.
6: Ну, постараешься немножко сегодня начать отложить
9: собой,
6: работу,
9: да,
6: в сторону.
7: Мы специально для этого
9: разрешили. Они пытались убрать телефон от меня, но...
7: Они давили на вас, чтобы убрали, выключите мобильный телефон.
9: Но я не сдалась, да.
6: Мы собираем израильские истории, поэтому хотелось бы начать с какого-то воспоминания о первой истории, которую эта страна тебе подарила.
9: Я подумала о том, что надо начинать с истории, которая не связана с работой, потому что мы уже пришли к выводу, что это тяжелая тематика, и вдруг поняла, что первое, что мне приходит в голову, это опять история, связанная с работой.
6: Давай.
9: Да, она не была особенно легкая, потому что, мне кажется, первый раз... Может, или второй. Один из, так сказать, первых моих визитов в Израиль был связан с работой. Тогда еще
6: то есть
9: работала...
6: до репатриации?
9: До репатриации, да.
6: Расскажи.
9: Я работала журналистом, да, на российском телевидении. И меня отправили в командировку снимать то, как в Израиле эффективно борются с терроризмом. Вот, да, это было время второй интифады, в начале 2000-х годов, в самом начале 2000-х год, я думаю, будет 2001 год.
6: То есть в задаче был уже ответ на вопрос, как тут борется с терроризмом?
9: Да, ну я думаю, что самый интересный сам факт того, что так был поставлен вопрос тогда на российском телевидении, да, что в Израиле, по сути, давайте брать пример, там эффективно с ним борется и так далее. Убей, не помню, я сейчас скажу, что мы снимали. Я только помню, что здесь были... такие приятные люди, приятные знакомства и общения с теми, кто работал, да, с Первым каналом, так сказать, здесь живущие в Израиле люди. И поэтому, честно говоря, я не могу припомнить ни особенно каких-то таких ярких хохм. И даже, более того, даже не помню в итоге как мы снимали репортаж, вот тут серьезно, да, сейчас я вот ты меня спросила, я, так сказать, в текущем моменте пытаюсь вспомнить, что мы снимали, где мы были. Я помню тему, и все остальное, помните, бесконечно тоже посиделки с кофе. Я могу вспомнить точно, да, там кофейни в Тель-Авиве, в которых мы сидели.
6: Ну, в общем, так мы и боремся.
9: Я не помню совершенно, да, то,
6: говорили в итоге, так сказать,
9: какая была результат моей деятельности.
7: Девушка не обязательно должна прям все помнить. И уж тем более все рассказывать. Но я хочу спросить другое в этом случае. Исходя из того, что вы сказали, вы были очень успешной журналисткой на российском телевидении. Причем многоплановой. Вы и о политике говорили, и о футболе, и о там, Евровидении. В общем, обо всем.
9: Слушайте, вы помните больше, знаете больше, чем я помню. На самом
7: я
9: деле.
7: Же вам сказал.
9: Да, когда вы сказали, я, да, про то, что я про футбол, да, я вспомнила тот единственный репортаж, который я не помню, каким образом они к этому пришли. Это был какой-то чемпионат.
7: Это горочные матчи была сборная Советского сборная России играла на выход, по-моему, на чемпионат мира.
9: Я абсолютно в шоке. Потому что я... Вот я, хорошо, мне дала алиби. Он сказал, девушка, я даже ничего помнить. Теперь у меня есть оправдание, почему ничего не помню. Я помню, это был какой-то единственный случай. Я большую часть времени, так сказать, своей карьеры в России тоже освещала какие-то политические темы. Периодически какие-то военные... командировки и так далее, но уж никак не футбол, не спорт точно. И единственное, что я помню из этого единственного спортивного опыта, то, что мне доверили сделать интервью с каким-то футболистом российской сборной. Если Ян помнит, как кто это был, если он смотрел, нет, нет, сделал, лучше не говорите, нет, потому что... Да, потому что если вы вдруг видели, так сказать, в рамках Тахкира, который вы сделали перед нашей встречей, потому что я единственное запомнила этот мой просто хтонический ужас, потому что камера работает, мне надо брать интервью человека, он не может построить ни одного предложения. Более того, словосочетание он связать не может. То есть я понимаю, что его сила, так сказать, не была не в этом. И для человека, который большую часть времени снимал политиков, всяких депутатов, которых надо было останавливать, так сказать, на каком-то этапе, да, на 40-й минуте их там, uh-huh. речи, да, перед камерой, я вдруг поняла, что я, видимо, никчемный журналист, потому что я не смогла из этого человека вытащить два связанных слова вместе. Ну, мне потом оператор объяснил, меня успокоил, сказал, ты знаешь, их любят не за это, как бы ты не переживает, и ты сделал все, что ты могла, да. Так что, Ян, да, у меня был
7: я тоже вас хочу, я тоже хочу вас успокоить. Я очень люблю футбол. Не российский, но вообще люблю очень футбол. И должен вам сказать, что из футболиста не только вы не могут вытащить одно связанное предложение. Поэтому все нормально.
6: Слушайте, в Израиле же есть известный раньше был очень популярный, но до сих пор известный Алон Мизрахи, нападающий сборной Израиля. Король мячей. Я не знаю, кто обогнал его за эти годы по количеству забитых мячей. Но он же издал целую книгу с его же оговорками. Он такой вот, как вот Кличко, вот у него что не фраза, а помню, были какие-то беспорядки после матча, и полиция там дралась с фанатами, и он, защищая своих фанатов, говорит, это не логично, что в демократической стране полиция возьмет закон в свои руки. Ну, типа, это было одно из твоих таких высказываний. Самое популярное, наверное, это на вопрос, где ты будешь играть в следующем сезоне, говорит, либо в Европе, либо в Испании. Вот такое у него было. Ну, Там очень много было таких фраз. Поэтому это, кажется, объединяет очень многих футболистов. Умение говорить перед камерой такое особенное.
7: У меня была такая история. Значит, мы куда-то ездили. Мы столько выиграли КВН, чемпионы Советского Союза. Популярность в Одессе была невероятная, потому что, ну, как бы за город. И тут у Москвы еще выиграли два раза подряд. И... В общем, я ловлю такси ехать из дома на вокзал. А в Одессе подсаживали в мою бытность, чего, например, я не видел в Москве, понимаешь? То есть ты взял такси, ты поехал, а тут он даже тебя не спрашивает, он подсаживал. И подсаживает он какого-то человека, а тут весь в татуировках видит меня и говорит, братан, все! А мы сидим на заднем сиденье, а водитель, значит, ведет. И он говорит, все, поехали. Я говорю, я не могу, я уже... Не, поедем. Я за вас выиграл там какие-то деньги в тюрьме, там мы поставили. Я говорю, не-не-не, мне надо там на вокзал. Нет, ни в какую... Короче, еле отмазался. А он еще вышел раньше меня до вокзала. То есть это достаточно далеко было. Он вышел, водитель привез меня и говорит... Я не понимаю, что он так тебя восхваляет. Я вчера был на футболе, вы с «Динамо Москва» еле-еле 1-1 сыграли. Так, ну, все-таки, вот я все-таки хочу очень знать, если можно, конечно, но что вас сподвинуло? Вы в 2006 году приехали, да, в Израиль?
9: Я приехала в последний день 2005 года. 31 декабря.
6: Ну, формально... 2005.
7: Хорошо, формально в 2005. Пойду.
9: Люди же считают, сколько звонит Барс.
7: Хорошо.
9: Избавляйте так, мне год.
7: Что сподвинуло вас все-таки приехать?
9: Абсолютно личные мотивы. Мы познакомились с моим будущим мужем, и когда мы решили пожениться, это не был очень долгий диалог на тему того, кто куда, так сказать, переедет. Мой муж в Москву или я в Израиль. Было достаточно очевидно, что я в Израиле. Поэтому, хотя потом очень многие находят всякие, так сказать, в тот момент было такое поветрие, что задолго до всех тех событий и триггеров, которые потом, так сказать, сподвигли людей, в том числе и моих коллег, уезжать из России, приезжать в том числе и в Израиль, но такие как бы одиночные случаи были. Некоторые из моих коллег именно вот в тот момент задумались о переезде и уезжали, в том числе и в Израиль тоже. И я потом видела всякие истории, чем, так сказать, больше времени проходит с момента приземления в Бен-Гурионе, люди, так сказать, расцвечивают и дополняют свои истории, свои мотивы, там, так сказать, борьба с режимом, все такое. Но я при нашей лучшей истории начинать, я честно скажу.
7: Они со временем начинают в это верить.
9: Они со временем просто переосмысляют, видимо, свои мотивы и понимают, что на самом деле они боролись с режимом. Но я, честно,
6: а ты ехала когда? Ты думала, что будешь тут работать по профессии?
9: Ты знаешь... На самом деле, это очень было безрассудно с моей стороны, потому что, когда я постфактум об этом думаю, говорю, Аня, о чем ты думала вообще? Ты вообще думала, что будешь работать по профессии? И на самом деле нет, ты знаешь. То есть не то, что я... Это даже хуже. Я теперь понимаю, что ситуация была даже гораздо хуже, потому что я вообще об этом не думала. То есть, понимаешь, да, то есть можно было, например, думать, нет, наверное, не будет работать по профессии, даже выучить язык. А я, приехав в Израиль, знала несколько фраз из каких-то детских песен, поскольку...
6: Помнишь, какие?
9: Ты знаешь, да, петь ты меня не проси, я не буду, но у меня какие-то такие отдельные фразы вспоминаются из моего далекого-далекого детства. «Абаля аба, саперли сипу», «Абаля аба шили». Я была такая кассета для начинающих, так сказать, учеников иврита. Мне было лет 12, наверное. Было вот как раз большое начало большой алии, и мои родители тоже взвешивали эту возможность. У нас масса родственников, которые, так сказать, на разных своих жизненных этапах репатриировалась, те, которые не эмигрировали в Америку. И мы, так сказать, находили себя во все большем одиночестве в Москве, и вот они, так сказать, в рамках этого поветрия мои родители даже отправили меня учить иврит. В итоге я выучила алфавит, вот эту вот славную песню, так сказать, про папу, но в итоге все остались в Москве с алфавитом и с песней. Вот, поэтому я приехала в Израиль, я, собственно говоря, вот в этом... Эти мои знания заканчиваются, а через год я начала работать...
6: До приезда в Израиль, я в 90-м приехал, в 6 лет, еще даже до 6 лет даже. Я там, еще там я уже слушал тоже песни израильской певицы. Алла Пугачева, это были мои любимые песни тогда. Да. Я, правда, иврит не выучил.
9: А также известного израильского банка Андрея Макаревича.
6: Есть знаменитая ее...
9: Мы напоминаем про канал. Вот ты
6: знаменитейшее исполнение, где она и Киркоров пели на иврите. Канала. Причем очень хорошее произношение там было, действительно.
9: Но я помню эту песню, у меня с ней связана детская травма с песней «Канула Адати», потому что... Опять же, вот примерно вот в это самое время, я полагаю, что это был конец 80-х, может, начало 90-х. Скорее, начало 90-х, я думаю.
6: Нет, канал «Адати» тоже 90-е.
9: Да, начало 90-х, да. 94-й, может быть, будем встретить, да. Сахно только устраивал детско-юношеские лагеря такие летние в России, под Москвой. Видимо, с прицелом, что, так сказать, там будут охмурять сионистскими идеями. Это, так сказать, людей сподвигнет, но моя семья была крепким орешком. Никто никого не хмурил, но я до сих пор с ужасом вспоминаю, потому что каждое утро полседьмого утра или в 7 утра.
6: Они молодые.
9: Да-да-да, вот это вот, да. С закрытыми глазами люди совершенно вот затрудняешься проснуться, да, это четко ассоциировалось с песней «Кануати». Ну, слушай, тогда...
6: Ну, вот ты приехал в Израиль. Без, вообще ты не думала. Хотя это звучит очень правдоподобно и романтично. То есть ты влюбилась...
9: Очень глупо при этом.
6: Вышла замуж, уехала. Зачем думать? Действительно.
9: Да-да. Я тебе расскажу.
6: Без иронии, я говорю. Но все-таки твоя судьба сложилась так, что ты в эту профессию попала.
9: Да, я тебе расскажу. Да, вот видишь, вы мне помогаете вспомнить забытое. Когда мы, так сказать, с моим будущим мужем уже, так сказать, решили все, я поняла, что я должна закончить, так сказать, свою работу, свою деятельность на Первом канале. И я пришла попрощаться с Константином Эрнстом. Так получилось, что у нас был какой-то диалог в тот момент, потому что, по-моему, пара последних проектов, которые я делала, там, я почти получила премию Тэффи. Я вышла в финал, но меня обошел какой-то конкурент, я не помню, по-моему, с канала НТВ, и Константин Львович сказал, ты не переживай, ты еще получишь свой Тэффи, но, видимо, уже только в Израиле можно думать про аналоги. Так вот, у меня тогда еще была совершенно оторванная от реальности идея. Я пришла не просто попрощаться, я пришла предложить, я говорю, послушайте, есть же курпункт, так сказать, вы же меня знаете, может быть, мы сможем продолжить наше сотрудничество. И он таки был гораздо мудрее в этом смысле, чем все мои фантазии. Он сказал, Анечка, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь. Вот ты, когда туда приедешь, ты поймешь, что не сможешь у нас работать. Не поясняя. Ну, я довольно скоро поняла, почему он так говорил. Не могла, действительно, не смогла бы.
6: Ты приехала сразу в Иерусалим?
9: Ну, практически, да. Мы.
6: Ну, понятно, Бен-Гурион сначала, вся формальность.
9: Да. После Бен-Гуриона, да, да.
6: А когда... Я вот не помню, ты здесь как первая СМИ, в котором ты начала работать.
9: Девятый канал.
6: Сразу на девятке.
9: Да. Причем это было через года два после того, что репатриировалась. Меня позвали, мне кажется, тогда еще «Девятый канал» производил новости отдельно в рамках Второго канала. Они были таким, так сказать, русским ресурсом внутри Второго канала. Меня пригласили делать какие-то большие репортажи в одну из программ, которую «Девятый канал» тогда производил. Но довольно скоро к тому времени случились выборы. Я это хорошо помню. Мы с вами договаривались не произносить фамилию человека, который...
6: Нет, у нас победила. Можно любую фамилию произносить.
9: Просто потом, да, потом придется нести ответственность за последствия того, что я произнесу. И несмотря на то, что я не работала в новостях, более того, мои знания иврита, в принципе, я думала, вот этой песни «Абаля, Абаса, Перлес и Кула» примерно там же и находилась в тот момент. Но, видимо, не хватило работников новостей на этом канале для того, чтобы расставить по точкам, значит, всяких партий, предвыборные штабы, и меня, вот я помню прям мой дебют в этом качестве, отправили в штаб партии Кадима освещать, так сказать, ход выборов, поскольку с ивритом, да, у меня было не очень хорошо. Я помню, что наш продюсер Шахар Грайфер, он, значит, у него была двойная функция такая, дуальная. С одной стороны, поскольку я не очень высокого роста, так сказать, даже вообще невысокого, меня поставили на ящик, чтобы, так сказать, там фон был соответствующий.
6: Это
9: было за мной.
6: На ящике в ящике.
9: Да, на ящике в ящике, да. И он лежал на полу, с одной стороны, чтобы держать этот ящик, чтобы, так сказать, не случилось неприятного посреди эфира, а с другой стороны, для того, чтобы подсказывать мне, собственно...
7: Ситуацию.
9: Как бы, да. Вот. Но я составила фразу, я себе записала, я была очень мотивирована, так сказать. Я даже помню этого политика первого вообще в своей израильской биографии, у которого я брала это интервью.
6: Кто тогда. Это был
9: Эли Афлало. Такой был политический деятель, да, от партии Кадима, видишь, вот ты не помнишь, а я помню.
6: Нет, знакомое что-то.
9: Вот,
7: просто важно, что его сегодня вообще никто не помнит.
6: Он не из Дерота, случайно?
9: А я помню, вот это вот так далеко мои знания не простираются, да, но я помню, что я первую часть фразы могла спросить, я сказала «Шалом, Эли», а и мою, и тут я поняла, я хотела спросить нарушение, но слово нарушение, так сказать, мой лексикон-то не входило, и поэтому я туда под ящик шла. «Хригот! Хригот!» Я говорю, «Аю, хригот?» Альпи. Я помню драйв. Но на самом деле это меня, так сказать, сподвигло к двум выводам, так сказать, мой первый израильский опыт. Во-первых, я поняла, что я страшно скучаю по работе, такой настоящей, в прямом эфире. Вот. Слушайте, я еще помню, я такая древняя, что я помню, когда я была еще парламентским корреспондентом на канале ТВЦ, такой был московский телеканал в 98-99 году, мы делали прямые включения от Госдумы, и тогда еще не было спутникового. Это были кабели, провода. Ты понимаешь, насколько давно это все было? Вся моя московская деятельность профессиональная.
6: То есть до запуска в космос, да?
9: Задолго, да. Смотря кого. Я помню, да, что это была машина, к которой кабели тянули, понимаешь, через охотный ряд. И вот таким образом, значит, были первые прямые включения. И потом, так сказать, технология менялась. Я поменяла страну. И вдруг я поняла, что мне этого страшно не хватает. Этого экшн-драйва, этого прямого эфира, вот этого репортерского. И я поняла, что путь к этому лежит, разумеется, через изучение иврита. И я учила иврит на 9-м канале, на самом деле. Потому что моя единственная попытка сделать это так, как нужно, да, так сказать, как полагается, как говорил мой дедушка, покойный, как следует быть. То есть в «Ульпане» ничем не кончилось. Я
6: ну, в 9-м после... на 9-м канале тоже есть «Ульпан».
9: Да, вот это был «Ульпан», да,
6: «Ульпане»,
9: другой, да. Да, я ездила...
6: Расскажем тем, кто не знает иврит, что «Ульпан» это и
9: студия,
6: и курс иврита, правильно.
9: Вот, да, вот. И поэтому это выглядело следующим образом. Со мной посылали продюсера на интервью. Этот продюсер, это была она, на самом деле, Лена Гольденберг, ты знаешь. Вот. Ее функция была переводить интервью, мои вопросы собеседнику, ответы собеседника мне. А потом я приезжала в редакцию, я сидела полночи, пока мой, так сказать, молодой муж с маленьким ребенком задавали справедливые вопросы. Где мама? Я сидела, и я переводила это интервью, и писала, выписывала все фразы, повторяла. Вот такой был «Ульпан», да.
6: Я представляю, муж звонит. Ты где? Они ломи вина иврит.
9: Литра. Ломи вина гусит.
7: Слушай, ну мы вышли на хорошую тему.
10: «Динамит» уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
12: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
16: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В штате Теннесси проходят ключевые первичные выборы перед ноябрьскими выборами в Конгресс. В центре внимания перекроенный округ Мемфиса, где республиканцы рассчитывают на победу после пересмотра избирательных карт. Федеральный суд в штате Юта вынес решение, разрешающее властям штата применять местное антиигорное законодательство против популярных платформ рынков предсказаний, таких как Калши, что создает важный прецедент для регулирования финтех-отрасли. Мэрия Нью-Йорка анонсировала слушание по проекту транспортной реформы. Программа предусматривает расширение выделенных полос для городских автобусов и модернизацию узловых станций в Бронксе и Стейтен-Айленде с целью сократить время в пути для жителей отдаленных районов. Группа астрономов и исследователей подтвердила, что отработанная вторая ступень ракеты SpaceX совершила запланированное падение на обратную сторону Луны. Падение позволило сейсмографам ранее установленных исследовательских станций зафиксировать данные о плотности лунной коры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп снова заявил, что Ормузский пролив очень скоро будет открыт, а если нет, то США снова нанесут сильный удар по Ирану. Установлена причина разрушительного пожара, вспыхнувшего в прошлом году в Калифорнии. Часть ракеты SpaceX врезалась в Луну на скорости 8700 км в час. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план продажи турнира FIFA родственникам Трампа. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 92%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
15: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
17: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
18: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 августа. 6 августа индекс Доу Джонса сегодня упал на 464 пункта. Это почти 0,5%. 53 885 был конечный результат. Нефть поднялась на 2,47 долларов 69 центов стоит один баррель нефти. И результатом этого было падение на Доу. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов 0,2%. 7710 был конечный результат. Результат NASDAQ минус 15 пунктов, 26 348 была конечная точка. Транспортный индекс упал на 0,7%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,2%. Золото плюс 3 доллара, 4308 долларов 20 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 62 доллара и 8 центов. 1 евро равен доллару. 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,387%. За 10 лет можно получить 4,666%. 30-летние бумаги дают 5,207%. Это значит, что интерес поднялся, а цены на бонды упали. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция плюс 3%, Германия небольшой плюс, и Швейцария минус 0,25%. В Азии японский никей упал на 0,9%. Шанхай плюс 0,5%. Гонконг плюс, Гонконг минус 1,5%. Минус 1,5%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех была Motorola, она прибавила 8,2%. Parker Hannifin, Leaders Holding, Fox Corp и APTC были в плюсах. В минусе была Honeywell, он упал больше, чем на 23%, а Plavin потерял 19,6%. Datadog, Axon Enterprises и Western Digital тоже были в минусе на NASDAQ. Space Exploration прибавил 6%, Arm Holding, Astera Labs, C-Mobile, PayPal поднялись. Honeywell, Aplavin, Datadog, Axon Enterprises, Nebius упали. На Dow сегодня Walt Disney поднялся, Microsoft поднялся, Chevron, The Travelers и McDonald's прибавил. Упали Boeing, Salesforce, Honeywell, Goldman и United Health. Microsoft прибавил 12.40, Meta поднялась на $13, Apple плюс $41, а $41, Home Depot минус $3.62, Ford минус $34, Visa плюс $93, Micron минус $11.72. После закрытия биржи свой отчет дал Airbnb, они прибавили 1.75%, Lyft поднялся на 4% после своего отчета, Karman Holding дал хороший отчет, они тоже поднялись, и Frog дал замечательный отчет, они прибавили примерно 12-15%. Они Frog, я вижу, что это израильская компания JFrog, они закрылись на отметке 83.04, и сейчас они торгуются в районе $95, между $95 и $96. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
19: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
20: Слушаешь Дэвидсон Радио? Правильно делаешь.
21: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
7: Мы вышли на немножко личную тему, но все равно, я думаю, что всем интересно. Расскажите нам, пожалуйста, про семью свою.
9: У меня замечательная семья. Я очень оригинальная, я понимаю. Да, они не очень публичные люди, они не очень любят, поэтому, когда я про них рассказываю, это целая борьба поставить фотографии в Facebook, вот, поэтому я буду здесь лаконично. Мой муж далек от журналистики, правильно, максимально, он математик. У меня четверо детей. Старшему 18 лет, он уже в армии, а младшему 7.
6: Я просто помню, вот как раз, когда младший ребенок родился, был такой период, когда мы вместе встречались по утрам на радио Канрека, и я тебя вот в том периоде застал, и у меня в памяти отложился образ человека, который просто никогда не спит, никогда не отдыхает. Это одна работа, это другая
9: правда.
6: Редакция. Это дети, это какие-то поездки сумасшедшие, Иерусалим обратно. Причем на радио она приезжала рано утром. Ты выходила в эфир после нашей передачи, но приезжала до, чтобы до пробок уже вырваться. Это как что там подготовиться. Ну, в общем, это было...
9: Я бы не смогла этого сейчас повторить, честно скажу. Да, потому что мы вещали из Тель-Авива. Не было тогда студии в Иерусалиме? Может быть, была?
6: Была маленькая новостная студия,
9: там не было вот этого огромного, так сказать, здания Тагида Шидур, которое есть сейчас, и поэтому мне, как жителю Иерусалима, нужно было приехать на эфир в Тель-Авив, поскольку нужно было хотя бы за 2 часа до эфира, это была 2-часовая программа утренняя, которая выходила после программы, которую вел Илья, поэтому, да, я вставала в 4 часа.
6: Ну, хорошо, ночи, я вспомнил, я про эту Иерусалимскую студию вспомнил историю.
9: Да.
6: Мы очень, знаете, это из тех историй, где в конце и так все смеялись. Нет, это настоящее. У нас, значит, идет эфир, утренняя программа на Канрека. И в круглый час идут новости. Новости иногда читались из нашей студии. Мы менялись с ведущим новостей, иногда из Иерусалимской студии. И есть известный ведущий Кушнер, по фамилии Кушнер,
7: да.
6: Евгений Кушнер, с таким очень хорошо поставленным голосом и манерой достаточно такого классического диктора. То есть мы с ним физически никогда не пересекались, но по утрам. Я знал, что мы отпускаем микрофон, и он выходит в эфир. В это время мы как раз общались с редакторами, заходили за это стеклышко, и там обсуждали второй час программы, скажем, и так далее. И он читал новость. Очень громко. громко, с расстановкой, и он, видимо, переборщил с паузой. Я сейчас объясню, почему. Это было «Сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил об отставке». Вот реально, вот в эту паузу там все произошло. Посла Российской Федерации в ООН Кислюка. Это реально, это была самая длинная пауза, которая...
9: Мы пошлем этот фрагмент Жени Кушнера.
6: Ну, я помню, глаза всех, кто находился в этом пространстве, даже те, кто звукорежиссер, который даже русского языка не знал, он тоже понял, что что-то сейчас происходит глобальное.
9: У меня были эксклюзивные условия просто, или я этого не знаю, потому что я начала работать и вести эту программу еще до того, как я родила своего младшего сына. Я была, так сказать, беременна младшим сыном, поскольку я была уже на продвинутом каком-то сроке приезжать
6: так сказать,
9: в таком
6: еще
9: состоянии. Ну, нет, то, о чем мы говорим, просто за несколько месяцев до этого.
6: Девятка,
9: да. Девятка, все время, да, девятка. Да, и поэтому мне выписали, так сказать, особенное разрешение с 7 по 9 месяца моей беременности не приезжать утром в 4 часа, не вставать, так сказать, так уж и быть живи, чтобы ты не родила в дороге, чего-то в эфире, я не знаю что. И мне разрешили вести программу заочно, то есть, так сказать, дистанционно. То есть вся бригада сидела в Тель-Авиве, а я, ведущая, глубоко беременная, сидела в маленькой будке, потому что действительно не было, как мы сказали, Тагида. Там, значит, было какое-то помещение, которое Тагид снимал где-то там, где-то в каком-то, значит, месте в офисном здании.

0: Решет Бет. Он говорит, ты Малахим Хизкия, сказал один, которого знал. Сказал он Дан Конеру, но Дан Конер был как английский король, очень, который не делает замечаний гостю, который пришел без пиджака. Так вот, Дан Конер точно так же не сделал замечаний моему сыну.
1: Ну хорошо, а вот дети, видя, как вы тяжело работали, они же это чувствовали, они же видели, что мамы рядом практически не бывает. Они не хотят...
0: Ой, наступаете прямо вот на больную мозоль.
1: Это часто бывает, а в особенности в вашей профессии, но и в других это встречается. Я хочу спросить, хотят ли они, несмотря на это, пойти по вашим
0: стопам? Быть журналистами?
1: Да.
0: Слава богу, нет. Я очень рада, я им желаю. И не хотите дальше. Нет.
1: Никто не хочет?
0: Нет.
2: Вот ты упомянула почти...
0: Был период у моего старшего сына некого такого увлечения. Ну, я думаю, что скорее там, политика актуальнее, но не освещением политики актуальнее.
1: Вы хотели стать журналисткой еще, я читал, по-моему, в 9 классе или 8. Вы уже сделали
0: какое-то... Первое интервью мы опубликовали, во сколько мне было?
1: Обалдеть, ты в жизни не угадаешь, у кого было первое интервью, не подсказать. Знаешь? Или ты знаешь? С коллективом «Браво», с музыкантами из «Браво». Знаешь, такое есть?
2: Конечно.
1: Оранжевый галстук. Вот.
2: Стильный. Просто оранжевый. Вот стильный.
0: Я тебе скажу страшную тайну. Это мой дальний родственник Роберт Ленц, который тогда сменил, не помню, Хафта. Или Сют. Я плохо разбираюсь уже, кто кого там сменил. В общем, короче говоря, в тот момент он стал солистом еще группы «Браво». А мне нужно было, просто я ломала голову, потому что нужно было, так сказать, найти какого-нибудь человека, который согласился бы мне дать интервью, ну, школьница как бы. Вот. А тут еще целый музыкант целой группы «Браво», которого, значит, может там троюродная тетя позвонить, сказать: «Роберт, уже девочке нужно помочь, давай». Да, я опубликовала в молодежном журнале первое интервью. Но потом, для того, чтобы поступить на журфак МГУ, там был творческий конкурс. То есть ты должен был уже принести, так сказать, готовые доказательства того, что ты там можешь на что-то рассчитывать. Да, поэтому...
1: Вообще, вы знаете, вот для меня... Принести. Вот вы рассказываете, ну, понятно, что вы другое поколение, вы дети мои, но все равно, когда вы говорите, и когда я читал, что вы учились на журфаке МГУ, вот... Еврейская девушка, для меня это выглядит совершенно дико просто. Ну, просто неправдоподобно. Это все равно, что там сегодня люди просто не помнят, те, которые снимают фильмы, например, художественные, они показывают фильм, например, об Одессе и показывают, что еврейский мальчик, там, Илюша Шихман, учился в высшей мореходке. Такого быть не могло, понимаешь?
0: Или Шихман, или высшая
1: мореходка. Или журфак, или... Ты понимаешь, то есть вообще такого быть не могло. Даже если человек очень хорошо учился, даже в голову такое не приходило.
0: Ну, слушайте, я слышала эти истории. Мой папа, его родная сестра, они жили в небольшом городке украинском, это Украинская ССР, да, Житомирской области. Они оба были круглыми отличниками. Оба. Моя тетя мечтала стать врачом, она им стала. Да. Вот. И оба они мечтали поступить в МГУ. Ну, такие еврейские дети... наивные, да, со своими золотыми медалями, так сказать. С 10 лет средней школы они оба приехали поступать в МГУ. Я, честно говоря, даже не спрашивала своего папу, то есть как был обставлен отказ. То есть, ну, итог понятен, да, как бы у обоих, причем в обоих случаях со всеми медалями. Ну, я могу себе представить, что Фаина Шаевна Гехман, приходящая...
1: Представляешь, будущая корреспондент газеты «Правда», понимаешь?
0: Про свою тетю.
2: Газета, да. «Правда».
0: И мой папа Аркадий Шаевич Гехман. То есть я могу себе представить, так сказать, тяжелые последствия их встречи с приемной комиссией с такими исходными данными. Ну, в общем, понятно, что никто из них не был принят в МГУ, они закончили там другие учебные заведения. Ну да, это было понятно. Поэтому я думаю, что тот факт, что во втором половине 90-х, когда я поступала в МГУ, моя...
1: Это было реально уже.
0: Так сказать, да, личность... Не была помехой.
2: Это, мне кажется, это отличный момент для того, чтобы немножко таким... отзеркалить на Израиль. Потому что в Израиле есть действительно у многих ощущение, что не по причине антисемитизма, но все-таки для людей, обладающих, скажем так, русскоязычным акцентом, в израильские СМИ вход запрещен. Ты работаешь сейчас в крупнейшей израильской газете, газета «Маариф». И ты являешься одной из немногих журналистов, которые, скажем так, приехали сюда, репатриировались и работают в израильском СМИ. Чувствовала ли ты на каком-то этапе вот этот вот так называемый стеклянный?

0: постоянный потолок.
1: Ты знаешь, может быть, я наивна, но я его не чувствовала, но, с другой стороны, я думаю, что есть нечто субъективное, есть нечто объективное. То есть, во-первых, прежде всего, мы говорим про печатные СМИ. В печатном СМИ акцент не слышен. Это,
0: ну, ты записываешь подкаст.
1: Как ты понимаешь. Ну, да. До сих пор я не слышала, скажем так, ни одного предложения не записывать подкаст, потому что
0: я
1: у меня...
0: Я тебя и на телеверсиях видел, в телестудиях тоже видел.
1: У меня был такой нюанс, но я не знаю, я думаю, что скорее связано с моим, так сказать, профессиональным упорством, таким настойчивым желанием освещать ту тему, на которую я пишу, а не ту тему, которая напрашивается, потому что у меня русский акцент. Был такой период, когда я уже начала работать в Мариве, и меня приглашали на то, что называется панель, да, так сказать, всякие...
0: Панель обсуждения.
1: Комментировать, да, вот это... комментировать всякие темы упорно на тему Путина, России. Я объясняла, что тот факт, что я родилась в Москве, так сказать, и у меня есть русский акцент на иврите, это не означает, что это не делает меня специалистом по Путину России.
0: А зимой не приглашали прокомментировать холод? Или рождение медведя в зоопарке?
1: Да, мне объясняли, как я не права, что я, так сказать, сама не понимаю, от чего отказываюсь, но я предлагала, так сказать, если у них есть желание, чтобы я прокомментировала какие-то политические темы, просто потому, что это моя специализация, пожалуйста, я готова. Всего 5 лет прошло, и ты знаешь, меня больше не зовут комментировать российские дела, и тем не менее зовут комментировать дела политические. То есть это значит, что это возможно. И потом, слушайте, я не думаю, что сейчас ситуация, она меняется, ситуация меняется. Во-первых, есть целое поколение людей, которые выросли здесь, которые, они формально действительно русскоязычные, но... Можно считать их, я думаю, да, потому что те, которые интегрируются, в том числе в средства массовой информации, они работают.
0: У меня есть целый
1: можно считать русскоязычными, целый... например, потому что они приехали. Ты приехал в 6 лет, да?
0: Да, но я немножко нестандартная история, потому что я не очень хорошо вписался в свою первую и вторую школу, и как-то вот подхватил меня там КВН, и я превратил русский язык в свой основной рабочий язык. Хотя, с точки зрения там грамматики и так далее, мне иврит, конечно, гораздо роднее, все проучился на нем. Но вот у меня есть целая подборка каких-то вот таких вот случаев. К примеру, Наташа Мозговая, которая работала, по-моему, в газете «Идиот Ахронот», ее пригласили вести 5-часовой выпуск актуальной программы на втором канале. И тут же появилась пародия на нее в РСНДРТ. Как это так с русским акцентом, кто-то на центральном телевидении? Это была злая пародия, это не было по-доброму сделано.
1: Хотел сказать, что политики просто они убиваются за право получить маленькую пародию.
0: Но для журналиста это не очень хорошая была тогда пародия. И действительно, она недолго там проработала. Потом нашла себя в другой газете, она уехала за границу. Я полагаю, что не за этого, тоже по своим личным причинам. И я помню, что когда я начинал выступать со стендапом, я же на иврите выступал. У меня был тогда такой кабельный канал «Бип». И там были юмористические программы, на которые я попадал через кастинги и снимался в них. И везде от меня требовали одного и того же, чтобы я выходил и шутил про олигархов, про водку, про вот это вот все. Ну, типа, у тебя же акцент, ты же должен как бы... И это одна из причин, почему я перешел шутить на русском языке, потому что на Comedy Battle действительно было интереснее услышать меня как израильтянина, да? Ну, во-первых, я представлял Израиль, свою страну. А во-вторых, они мне давали шутить на другие темы тоже, да? А тут от меня прям требовали, чтобы я вот этот имидж соблюдал. И когда потом, после Comedy Battle, у меня была целая такая глава широкого выступления в Украине, в «Рассмеши комик», а потом в «Вечернем квартале». И когда началась война там полномасштабная, и кто-то кому-то из редакторов сообщил, что в Израиле живет человек, который выступал с Зеленским, мне начали буквально 24 февраля обрывать телефон со всех израильских каналов.
1: Я помню, тебя сделали специалистом по...
0: Да. И спрашивают, как это так, Зеленский, кто это такой, панели. Что такой смелый, что не убежал. Что... И меня начали звать на эти каналы. И везде начали подписывать, значит, Хаверо, Шельноси Украина, друг украинского президента.
1: Я помню, когда
0: в суде сижу, я же не вижу, что подписывают. Я говорю, вы с ума сошли, мы знакомы, мы не друзья. Я говорю, напишите знакомые, типа Макар. Он говорит, Макар, это не телевизионное слово. Они писали, знаете, как близкий друг. Или там и Курово, приближенный. Они такие придумывали. Я говорю, слушайте, там мне же когда-то надо будет, ты можешь с ним встретиться и посмотреть в глаза. Говорит, это не совсем так все.
1: Ну, он тоже не знает Маза Макар.
0: И знаешь, и были такие абсолютно уже, ну, абсолютно крайние, до смешного крайние моменты, когда со мной разговаривал уважаемый такой журналист, не буду сейчас его имя произносить, и он явно не подготовился к интервью, потому что меня, во-первых, подписали, как я уже потом понял, как украинский юморист, знакомый президента Зеленского.
2: Близкий.
0: Да, ну я украинский, хотя я родом из Беларуси, жил в Израиле, но они... То есть видно, что вообще не подготовлен. Ну то есть вообще ничего. И он уже пришел с такой аджендой, что... Значит, это было не начало войны, это было, когда его избрали. Тогда было интервью. Я помню, я в Сингапуре по скайпу выходил. И вопрос был такой, с ответом внутри. Я цитирую. Он говорит, Илья, с таким, ну, на иврите, да? Скажи, как ты считаешь, вот такая ситуация непростая. Еврейский президент у достаточно такой антисемитской страны. Ты в своем детстве испытывал антисемитизм? Вот такой вопрос. Я-то знаю, где мое детство было. Я понял, что он не подготовлен, и я решил ему отомстить прямо в эфире. Я ему сказал, знаете что, в моем детстве, ну, в мое время, в Афуле не было антисемитизма. Я не знаю, как сейчас, я там не был уже полгода. Но тогда антисемитизма вообще не было в Афуле. Он говорит, ты что за фу... Понимаете, то есть, Ксения Светлова, когда ее называли Касание Сибаталова, она уже была депутатом Кнессета, и никто не удосужился спросить, а как действительно произносится имя. Я почему вспылил? Потому что вот я очень люблю нашу страну, но вот это вот отношение такого, ну, классического СМИ, вот этой прослойки, да, устаканившегося такого СМИ в Израиле, и телевизионного, и печатного, оно очень, как мне кажется, пренебрежительно относилось к нашей репатриации. То есть мы действительно полезны под Новый год, под какой-нибудь выбор президента той или иной постсоветской страны. И поэтому я говорю, что твое появление в газете «Маариф» не в роли комментатора по постсоветскому пространству, да, оно действительно, на мой взгляд, ну, пробивает вот этот вот стеклянный потолок. И мне очень интересно понять, ты это осознавала, то есть ты чувствовала эту стенку, барьер, или просто вот как-то оно само собой получилось, и ты вообще не понимаешь, о чем сейчас 20 минут рассказываю.
2: Все она понимает, что ты прямо не понимаешь. Все она, я же по глазам вижу. Смотрит, слушает, все понимает.
0: Я просто ожидаю, что будет серьезный ответ, так я хочу сразу все нюансы вопроса упихнуть.
1: Ты предусмотрел все варианты ответа. Послушай, я думаю, что есть динамика, причем динамика, она в сторону, я думаю, что она в сторону или принятия, или интеграции, или просто усталости от этой темы. Послушайте, я не живу здесь, там, я не росла здесь, да, я не живу здесь больше 30 лет, я живу меньше 30 лет здесь, но даже на моих глазах я вижу, как эта тема менялась, честно. Я, еще раз тебе говорю, я вижу... какое количество людей, которые из-за русскоязычных, русскоговорящих, да, это, опять же, да, послушай, есть разница между человеком, который родился в русскоязычной семье, человеком, который приехал сюда в таком нежном возрасте, или человеком, который приехал сюда, как я, да, в взрослом возрасте, 25 лет, 26 лет. И на самом деле я, с одной стороны, вижу, что есть сегодня, если ты посмотришь, покопаешь, есть гораздо больше русскоязычных или понимающих, или говорящих по-русски журналистов в мейнстримных СМИ, чем это было 20 лет назад, например. Я не думаю, что сегодня возможно повторение истории Наташи Мозговой. Да, и вот это публичное рассуждение про ее там рейш, которая какая-то не такая, и как она выглядит как-то не так, и все такое. Я думаю, что время берет свое, правда. Я не думаю, что, может быть, еще 10-15 лет это просто перестанет быть ишью. Я так думаю, серьезно. Как Улим из Польши, например, да, или из Венгрии, их не предлагали комментировать вопросы, так сказать, венгерской политики, потому что они когда-то, так сказать, у них есть венгерские корни. Я не чувствовала. Саша, был момент другой. Это нигде не написано, но у меня был очень короткий период, когда параллельно с Маривом я работала на Галицале. Вот никто не знает, потому что это был, правда, очень короткий период времени. И очень быстро я поняла, что... Причем тоже не потому, что кто-то, так сказать, меня там гнобил за... русское произношение.
0: Галицаль.
2: Да, да, я знаю.
1: Это армейская. Да, те, кто не знает, это армейская
0: радиостанция. Самых уважаемых, это не самое, да, уважаемое.
1: Да, и как раз решение остаться в Мариуполе мое было продиктовано в том тем, что тематика, которую я освещала на Галицаль, дипломатическая, так сказать, да, и та тематика, которую я освещала в Мариуполе, они пересекались. Я поняла, что я просто сама с собой вступаю в противоречие интересов, в конфликт интересов. Если у меня есть какая-то новость, это что, скуп, куда я понесу его раньше, да? То есть у меня должна быть, так сказать, лояльность или одному работодателю, или другому, но не обоим сразу. Поэтому моя страница в Галицаль была очень короткая, так сказать, и непродолжительная. Но там у меня действительно был момент, когда мне настойчиво предлагали пообщаться с Абшаломом Кором, поскольку даже если ты очень стараешься, это очень известный культовый персонаж, да, для тех,
0: Ян,
1: кто
0: не живет в Израиле. Я не вам рассказываю.
2: Я понимаю.
0: Это культовый персонаж, и он корректор, по сути, он корректор иврита на Галицаль. Он заботится о том, чтобы иврит был исправно. И у него там, кстати, есть потрясающе интересная
2: рубрика. В общем, ребята, чтобы вам было понятно, он знает иврит еще лучше, чем Илюша Аксельрот. Правильно? Так в двух словах.
0: Да, вот видите, работа забирает у нас гостя.
1: Да, я с вами, извиняюсь.
2: Все в порядке.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
17: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный апелляционный суд отменил решение администрации Трампа о заморозке и прекращении выплат из климатических фондов, признав действия исполнительной власти незаконными. В то же время 5 стран бассейна Амазонки провели масштабную совместную спецоперацию, задержав сотни участников организованных преступных групп, занимавшихся незаконной вырубкой лесов. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка представил отчет о качестве воды в акватории Ист Ривер и Гудзона. Благодаря вводу новых фильтрационных станций показатели соответствуют стандартам купального сезона, однако городские власти предупреждают о рисках во время сильных ливней. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и правительство страны оказались в центре дипломатического скандала с Вашингтоном. Госдеп аннулировал визу посла Бразилии в США в качестве зеркальной меры на отказ Бразилии утвердить американского посла. Во Франции со следующей недели вступает в силу полный законодательный запрет на незапрошенные рекламные телефонные звонки, так называемый телемаркетинг, что стало первой подобной жесткой мерой в Евросоюзе. В штаб-квартире ООН в Манхэттене Генеральная Ассамблея начала предварительные консультации по повестке предстоящей сентябрьской сессии. Главными темами обсуждения станут статус Ормузского пролива и продовольственная безопасность в Африке.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
19: Жизнь дарит нам множество историй, и некоторые из них можно рассказывать со сцены, а другие – только за столом в кругу друзей. Поэтому мы решили сесть за стол, пригласить друзей и делиться своими историями в микрофон и даже на камеры. Привет, меня зовут Илья Акселерон, а это наш с Яном Левинзоном дружеский подкаст «От реки до моря. Израильские истории».
1: Я помню, что Авшалом Кор говорил мне, ты просто воплощение, так сказать, сионистской мечты, говорил он. Вот видишь, ты, так сказать, репатриант, который вещает на иврите на одной из центральных радиостанций. Но я чувствовала в этом какой-то подвох, так сказать, в том, что он говорил, потому что это такое было, так сказать,
0: Потому что он говорил это громко и медленно.
1: Предисловие, да, вот вроде это предисловие к тому, где я ошиблась. И ужасно было обидно, потому что... Потом я видела, что носители языка, которые, так сказать, их нельзя заподозрить ни в какой русскости, они делали похожие ошибки, но им было можно. А я была воплощением сионистской мечты.
2: Ну, я хочу вам сказать, что вот то, что вы говорите, вот меня, например, очень радует. И я согласен с этим, потому что даже по арифметике так получается. Потому что когда мы приехали, человек приехал, он, например, корреспондент «Житомирская правда», да, скажем. И он, естественно, хочет стать корреспондентом там Маарифа. У него практически нет шансов. Ну, нет шансов, он должен как минимум войти в эту жизнь. И сегодня, когда человек прожил уже, вот как Илья, как вы, ну, все равно вы уникальный случай. Уникальный, вы же это видите, вокруг вас, ну, мало примеров есть таких. Я могу сказать, что когда вот в нашу бытность была передача «Это 7.40», которую израильтяне очень многие смотрели, мы там переводили на иврите, они очень многие смотрели, и ко мне приходили, ну, очень много раз, ну, может быть, 20, из разных совершенно средств массовых информации ивритских, и они все хотели куда-то меня пригласить. А в то время меня, естественно, очень выбешивало то, что шли эти сериалы «Баба Люба» или там что-то еще, и там в жутком эти показывались.
1: Кстати, я хочу сказать, что так, постфактум, посмотрев «Бабу Любу», я хочу сказать, что человек, который там не давался обидеть, это была как раз не жертва.
2: Нет, ну,
1: «Баба Люба» там еще...
2: Когда ты смотришь фильмы вообще с паузой 20 или 30 лет, это совсем по-другому.
1: Воспринимается иначе. Да.
2: Иначе, да. Но тогда это воспринималось, любое движение в эту сторону было сразу вот так. И я им всегда рассказывал. Он говорит, вот мы вам хотим позвать, например, вот у нас есть такая-такая передача, вы можете рассказать что-то об израильтянах. Вот как вы видите. И я рассказывал. И меня ни разу не взяли. Ни разу не взяли. Я говорю, ну, может быть, я так в начале разговора, может быть, я не очень так говорю на иврите, что прямо... Они говорят, это даже хорошо, это нормально, то, что у вас прямо... Ну, вот я тебе могу пример привести, который я рассказывал, это... причем я всегда старался. Творческие люди очень не любят, когда ты им рассказываешь то, что я придумал. Поэтому, когда ты говоришь, я видел на улице, или мне рассказала Анна Раева, это гораздо лучше проходит, потому что...
0: Я вообще половину своих рассказов говорю, вот мне Анна Раева рассказывала.
2: Была такая история, которую я помню особо. Я запомнил, я уже не помню, боюсь соврать, это было, наверное, 20, может, даже больше лет тому назад, из какого-то на тот период очень такого мощного средства массовой информации израильского, когда там какая-то активная там преподавательница, не знаю, русского или языка и литературы из Санкт-Петербурга встречает какого-то молодого израильтянина и заводится с ним и говорит, что вы вообще, ну, мало знаете культуру, и вот вы ничего. Она говорит, как, мы все знаем, у нас все в порядке. Она говорит, да не знаете вы ничего. А он говорит, я, мы знаем. Он говорит, ну давайте я вам назову трех очень известных людей. Один художник, другой композитор, а третий писатель. И вы мне должны только сказать, кто из них кто. Он говорит, это вообще не вопрос для меня, я там в курсе дела, я в полном порядке. Она мне рассказала, что это правда. И она ему называет, например, она ему говорит там Верди, она ему говорит там Рафаэль, и она ему говорит Хемингуэй. И он ей отвечает, нет, так нечестно, вы мне только русских называете. И он в середине разговора встал и просто повернулся и ушел. Он мне ничего грубого не говорил, потому что мы же как бы разговор-то шутейный, как бы. Но все это было. То, что вы говорите, я правду говорю, меня это очень как бы радует. Хотя
0: мы говорим, что ты первая. По сути, практически...
2: Вы первая, и поэтому...
1: Хорошо, вы... То есть, спасибо, приятно, что вы мне делаете комплименты.
0: Я знаю, что есть на центральных каналах, если я ошибаюсь, Юна Лейбзон, по-моему, она...
1: Юна Лейбзон, да?
0: Но она, по-моему, родилась здесь.
1: Ее назвали в честь Юны Морец, я помню, она рассказала.
0: Она, по-моему, родилась в Израиле, правильно?
1: Может быть, да. Я не изучала ее биографию.
0: Опять же, это очень спорный вопрос. Можно сказать, ну, ребят, что вы хотите? Это центральное телевидение. Нужно говорить без акцента в любую страну. Ну, загляните, кто захочет. Но с другой стороны, это не только на роли там ведущих. Да? Это вообще можно поспорить. Ведущие, там, новостей. Когда вообще касаются темы там, американских там, выборов, то четко произносят все фамилии, все города, где происходят эти... Когда речь касается, да, там, выборов в Украине, то как только не переназывают города, людей и так далее, да, вот...
1: Послушай, ну, можно на самом деле...
0: Это какое-то пренебрежение, вот о чем я говорю.
1: Про разные отношения к Америке и к тем, кто приехал из Америки, и России, и к тем, кто приехал из России, это же очень понятно, почему.
0: Ну, понятно, хотелось бы по-другому.
1: Ну, может быть, хотелось бы.
0: Все можно объяснить.
1: Если бы Россия стала таким же другом для Израиля, как Соединенные Штаты, возможно, бы относились бы к ней по-другому.
2: Молодец. Вот она молодец.
0: Ты думаешь, что Израиль?
1: Я уверена, что Израиль.
2: А я хочу думать, что так.
1: Америка играет другую роль в жизни Израиля, по сравнению с Россией.
2: То, что она нам рассказывает, что есть такая тенденция...
0: Вот думает, не думает, хочу думать. Мы тут хорошо поделились.
2: Нормально. Но я вот что хочу спросить. Вы... Опять-таки, я читал, что и находясь главным образом еще на Первом канале, работая, вы с точки зрения информационной политики, да и просто жизни, вы иногда находились в очень горячих точках. И оттуда вели репортажи.
1: Ну, это иногда это было ровно один раз, потому что
2: да.
1: это была вторая война в Персидском заливе, которая была.
2: Это я имею в виду, да. Когда вы были, вот, когда захватили людей на Дубровке.
1: Да, да.
2: Вот,
1: да.
2: То есть было много всякого, много всего.
1: Было, да, да.
2: Вот что на вас произвело вот, самое серьезное впечатление, сильное, незабываемое?
0: Можешь вспомнить незабываемое впечатление?
1: Это уже хорошо. Вот, вы знаете, Ян, интересный вопрос вы задали. Я тут же начала, как настоящий журналист, я помню, что мне мой один старший товарищ перед первым включением дал совет. Он сказал, знаешь, самое главное, не молчи. Потому что в эфире твои там 5 секунд молчания, кажется, что ты уже упал в обморок и умер. Поэтому он говорит, лучше говори все подряд, даже там глупости какие-нибудь, там слова-связки, но не молчи, как бы, да, и все будет хорошо. Поэтому, когда вам сейчас задали этот вопрос, у меня первый, естественно, рефлекс журналиста с таким продолжительным опытом, это чуть надо вот такое сказать, даже если я совру, даже если это не будет самое незабываемое, так сказать, впечатление от моей работы. Но главное, что я что-нибудь, так сказать, скажу, не
0: опозорюсь,
1: да, вам не подумают, что я упала в обморок, да. Но я вдруг поняла, что... Знаете, наверное, знаю почему. честно. У нас, конечно, такой легкий разговор должен быть, да? Вот, поэтому я не называю одной фамилии, которую мне сказали не называть, а также...
0: Да, может, мы не... Я сейчас скажу, я должен объяснить нашим зрителям. Мы перед тем, как началась запись, да, мы... Шел разговор.
1: Кого вы
0: приглашаете? Кого приглашаете? Я говорю, мы приглашаем гостей, мы не приглашаем политиков, так как мы решили дать людям отдохнуть от политиков. Правильно? И даже дали пример. Вот, к примеру, был у нас гость, который говорил про Нетаньяху, не хорошо, не плохо, но после этого только упоминание этой фамилии вызвало какие-то баталии в комментариях. Поэтому...
2: О ком он говорил?
0: А Нетаньяху, Беньямини Нетаньяху, он известен еще как Биби, как премьер-министр Израиля.
1: Все, это конец, все.
0: Ну, Мусары.
2: А, Мусары.
1: Папа Яэра.
0: Да, да, не только. Друг Дональда, ну.
2: Все я знаю. Ну, вспомнил.
0: Ну, понимаете, у него еще родственник в Майами. Ну, там много всего.
2: Да, да, да.
0: Живет на улице Аза.
2: Когда ты подробно рассказываешь, я понимаю.
0: Вот.
2: А когда ты намекаешь, я не понимаю.
0: Понимаешь, когда-то было... Я делал какой-то скетч для квартала из Израиля там, перед выборами. И я прям, когда писал про участников выборов, я прям заметил, что у нас у политиков же клички есть. И там была такая типа шутка, что вот в Израиле проходят очередные выборы, потому что прошлое правительство не развалилось из-за того, что были недовольны Нетаньяху. И пошли на новые выборы, чтобы выбрать его заново. И у нас же у каждого политика есть вот клички. Вот Нетаньяху – это Биби. Но у нас есть еще Бужи, теперь он президент.
1: У нас был Буги.
0: И есть Буги.
1: Буги, да.
0: И есть Ципи, хотя это имя. И есть Тиби, хотя...
1: Хотя это фамилия.
0: Хотя это фамилия, да. Там как-то так было.
2: Это все для внутреннего пользования. Потому что кому-то рассказывать это невозможно.
1: Сейчас только придется субтитров писать потом для внешнего пользования. Для той половины, которая смотрит. Серьезные
0: политические баталии, Биби, Ципи, Бужи, Типи, знаешь, там как-то ругаются между собой. Вот, вот, это весь контекст. Мы не запрещаем, чтобы все наши зрители... Тут нет запретных тем.
2: Анна, вы можете говорить все, что
0: кроме,
2: вы
1: хотите.
0: Кроме нежелания смеяться над нашими шутками. Вот это запрещено. А все остальное это разрешено.
1: Да,
2: вы шикарны.
1: Я стараюсь.
0: Так что можешь легко произносить любую фамилию.
1: Я вспомнила, да, вот. Раз уже можно, это ты сказал. Я вспомнила, как я первый раз увидела Нетаньяху. И это даже, так сказать, было причиной всплеска моей такой национальной гордости и самосознания. У меня было два всплеска моей ранней юности, национальной гордости и самосознания. Первый раз, когда я жила в Москве, недалеко от стадиона «Динамо», это был... баскетбол, все, волейбол. И туда приехала команда «Макаби» Тель-Авив играть с, так сказать, я не помню,
2: ЦСКА.
1: С ЦСКА, очевидно,
0: ну,
1: да.
0: На стадионе «Динамо».
1: Да, а мы пошли смотреть, да, то есть внутрь билетов не было, мы смотрели, значит, дети. И из автобуса выходят такие высокие какие-то, значит, такие парни там, некоторые смуглые, команда «Макаби». Я уже подумала, это евреи, это может быть вот. И у меня вот, так сказать, московской, так сказать...
2: Девушки.
1: Раненой антисемитизмом, да, девочки, даже девушки, 13-14 лет было. Я вдруг почувствовала такой, вот, правда, так сказать, всплеск натурального, так сказать, такого еврейского самосознания и гордости от того, что такие евреи тоже могут. Потому я помню, я рассказала уже здесь одному из двух главных редакторов «Маарива», Дорон Коэн, он в прошлом был спортивным журналистом. И когда рассказал, он еще смеялся, он говорит, это все половина было там из Африки легионеры. Конечно, я понимаю, это национальная гордость.
2: После этого пошла фраза, что высокие евреи – это большая редкость.
1: Я кого-то видела, говорит, извини, конечно.
0: Это не совсем евреи.
1: Могло национальное самосознание такого жителя Конго, наверное, вызвать. Ну, ничего страшного. А второй раз это было, когда в ТАР-ТАСС, в агентстве ТАСС, Нетаньяху, тогда премьер-министр, его первая каденция, приехал встречаться с российскими журналистами. Это была пресс-конференция, я очень хорошо это помню. Я работала на канале ТВ-центр, это еще был до РТ. Я помню, что мы сидели за таким круглым столом. Гусман, который был главой СВТА, значит, вел эту пресс-конференцию. И почему-то всего, вот, так сказать, все, что там происходило, я запомнила, что рядом со мной сидел корреспондент ОРТ, которого там послали от ОРТ, Андрей Муртазов. Он вообще-то был арабист. Я помню, что вот всю дорогу, а почему-то Нетаньяху говорил не на английском, а на иврите. Я не знаю, почему. То есть, я до сих пор почему я помню, что это было на иврите? Потому что мне сидящий рядом, значит, вот арабист Муртазов объяснял, что он говорит, видишь, он сказал «анахну». «Анахну», говорит, как на арабском. У нас там «нахну» – это значит значит мы. Вот видишь, это очень похожие языки семитской такой группы. Вот. Я не знала, у меня открыли глаза на это, да, это еще слово на иврите, которое я тогда выучила. Вот. Но тогда я помню, что я тоже смотрела, значит, на израильского премьер-министра, какой он, так сказать, вот, представительный, динамичный и впечатляющий политик. Сейчас в этом месте вы получите много комментариев. Напоминаю, это взгляд мой. Год.
2: Это надо разговор о том, когда Нетаньяху еще был маленький.
1: Маленький, да. Говорил о нах, но...
0: Ты испытала чувство гордости.
1: Я испытала, да, вот чувство гордости.
0: Вообще, я считаю, что одна из ролей любого премьер-министра это хотя бы представлять страну так, чтобы было вот не стыдно. А в условиях, когда ты живешь еще, ну, как ты же побита чувством антисемитизма, да, это действительно... О, да, я читал про визит Голды Мейер, когда она приехала послом, да, в Москву. Какое было чувство гордости и интереса вообще к ее персоне. И это, кстати, в принципе, очень сильно отличает вот отношение к израильским политикам внутри страны и за границей. Все-таки за границей мы более консолидированы вокруг наших
2: представителей. Илюха, ты знаешь, что меня очень мало волнует, ну, как бы, когда начинают ругать там, но мы сегодня получим и за Нетаньяху, и за Голду Мейер. Правые дадут за Голду Мейер, а левые за Нетаньяху. Так что все нормально. Все в порядке.
1: Ну, прекрасно. Мы наращиваем вам просмотры. О, вы же знаете правила пиара.
2: Послушайте, это вторая причина, по которой мы вас позвали. Первое, потому что хотели вас видеть и с вами поговорить.
0: Нарастить просмотры еще хотите.
2: Да, это вторая, я сказал, причина. Вот, а Анна, вот еще такой вопрос, который мы тоже задаем практически всем. И вам хотим задать. Вот есть ли у вас в Израиле какое-то место географическое, которое вас греет, вот которое вам очень нравится.
1: Мне человеку хотите... будет ответить, это мой дом. У меня такой вид, у меня вид из окна на Иерусалимские горы. Открывается такой открытый
0: дом
1: вид.
0: Дом Иерусалима.
1: Да, красиво. Открыт вид, горы.
2: Кроме
1: нет
2: того,
1: зимы,
2: любимое
1: нет снега.
2: Место, как правило, это то, там, где ты редко бываешь.
1: Мой муж в этом месте подпишется двумя руками. Нет, правда-правда, я смотрю на этот пейзаж и думаю, какое счастье, что я его имею возможность вот из своего окна видеть.
2: Это ответ настоящей еврейской девушки.
1: Правда-правда.
0: Сионистской девушки.
2: Сионистской, да.
0: На самом деле мы этого недооцениваем. Я сейчас немножко подрезюмирую несколько тем, которые мы сегодня затрагивали. Все же очень зависит от перспективы. Когда мы живем здесь, мы варимся в нашем быту, в каких-то проблемах, да, вот в спорах политических, экономических, нам очень много проблем кажутся абсолютно, ну, скажем так, нерешаемыми. Проблемы после... встречи, с которыми хочется опустить руки и вообще уехать куда-нибудь. Но как только ты выезжаешь за пределы страны, физически или просто как-то вот я фильм посмотрел и на Израиль вдруг со стороны посмотрел, тебе вдруг эти вещи кажутся действительно очень крутыми. Что мы имеем возможность в своей стране, в своем еврейском государстве спорить о своей политике.
1: Ты прав,
0: о своей
1: ты
0: экономике.
1: Прав. Я хочу тебе напомнить, ты знаешь, вернее, не напомнить, я хочу себе напомнить.
0: У нас есть свои пробки даже.
1: Ты мне напомнил, да, мысль, которая, я помню, меня очень впечатлила в свое время, когда я начала смотреть израильское телевидение. Ну, так сказать, в рамках моего ульпана, изучения языка. Я смотрела вот эти вот новостные выпуски. Для меня это было абсолютным, ну, я не знаю, шоком. То есть я пытаюсь подобрать правильное определение моих чувств, которые я тогда испытывала, потому что, если я честно признаюсь, последние 20 лет я не видела ту программу, в которой я работала до 2005 года, программу «Время» я не смотрю, но в тот момент, когда я там работала, это выглядело абсолютно анти того, что я увидела здесь. Во-первых, там сидит одна ведущая, там или один ведущий, это была Екатерина Андреева и Кирилл Клеменов, по очереди, так сказать, все чинно, прямые включения, которые должны звучить просто наизусть, чтобы выглядеть достойно, да, понятно. Очень, очень, так сказать, превалирование формы над содержанием и очень известная, да, так сказать, особенность не только российской журналистики, но в том числе и российской журналистики, по крайней мере, так сказать, то, с чем я была знакома.
0: Не
1: дай бог ошибиться в тексте, да, то есть твое прямое включение должно быть идеальное, должен как бы идеально выступить, сказать текст, все идеально, все абсолютно. И когда я увидела, что здесь они сидят и, так сказать, просто базарят большую часть этого эфирного времени. То есть, конечно, сюжеты какие-то.
0: Здесь новости не рассказывают, их обсуждают.
1: Да, это все эти журналисты сидят в студии. Я просто этого формата не знала. Они могут оговориться, они могут ошибиться, они перебивают один другого. Некоторые, так сказать, не только перебивают другого, просто кричат вместе параллельно. Да? Я не знаю, как сказать, как с точки зрения зрителя, да, воспринимается, я полагаю, не очень. Но да, в любом случае...
0: Это очень много говорит вообще о культуре.
1: Но раз они это продолжают и на следующий день делать, значит, да. Их не остановили в прошлый раз, значит, это всех устраивает.
0: Раз ты это упомянул, я хочу вспомнить очень, очень такой теплый телевизионный момент. Вот журналист Моше Нусбаум, который сейчас столкнулся с таким недугом, я рассказывал о нем как-то в нашем подкасте, о том, что при помощи искусственного интеллекта ему, несмотря на тяжелое заболевание, позволили вернуться в эфир, так сказать, в кадр на какое-то время. И у него очень густые брови. И как-то его даже, по-моему, Верес Надерт подкалывали на эту тему, сделали пародию на него с этими бровями. Он так... рассказывал про внутреннюю безопасность.
1: Это Нетаньяу, я, по-моему, прошел некоторые избрания.
0: А есть Одед... Да, может быть, и оттуда это пошло. А есть Одед Бенами, ведущий, который славится своей большой очень головой, тоже над ним как бы стебутся. И был сюжет, в котором, значит, Одед Бенами сидит в студии, а Моше Нусбаум сидит в люке какого-то броневика, который поступил на вооружение Цахал. И он рассказывает, что там, мол, все современное, там даже кондиционер там есть. И Одед Бенами из студии спрашивает: скажи, пожалуйста, а вот ты сейчас в люке, посмотри, вот он достаточно большой, чтобы моя голова туда поместилась. Прошла. И он, знаешь, ему отвечает: смотри, если мои брови вошли, твоя голова тоже. Это было очень классно. Очень израильский такой телевизионный момент. Причем это была не юмористическая передача, просто вот был такой выпуск новостей.
1: И это вещь, которая абсолютно не могла случиться никогда просто, never, на российском телевидении. Я еще раз говорю, я не знаю, что происходит сейчас, и многие скажут, может быть, хорошо, что этого не знаешь. Некоторые скажут, жалко, что неважно, да, сейчас не буду вам еще хуже. Лучше я скажу Нетаньяу несколько раз. Но в любом случае, и это, мне кажется, было настолько показательным. Это на самом деле очень характерно не просто для там, другого стиля телевизионной работы. Это очень много говорит о разнице, я думаю, ментальной, да, этих стран, этих народов, да, то, как это выглядит, то, как подаются новости. Я думаю, кто как подаются новости, то, как это выглядит, это очень много говорит о народе, который эти новости смотрит. Для меня это было очень большим открытием. Не просто израильское телевидения, в отличие от российского, а израильской ментальности, в отличие от российской. И я однозначно сразу, тогда я помню, пришла для себя к выводу, что израильское телевидение гораздо более профессиональное, гораздо более правильное, чем российское. Хотя, в принципе, так сказать, естественный порыв души нового репатрианта, так сказать, да, вот у нас там, так сказать, тыквенный латте, да, так сказать, вот это, а у них вот это все. Да? Но и при том, что, еще раз говорю, да, с точки зрения формы здесь совершенство было гораздо меньше. Да, вот эти вот оттачивания до абсолюта, которому приучали нас там, здесь этого не было. Эти оговорки, эти перебивания друг друга, эти бесконечные вот эти вот диспуты, казалось бы, излишние, но для меня было абсолютно очевидно, что превалирование содержания над формой, то, что здесь ценится не то, как ты изящно построишь фразу в сюжете, а какой скуп, да, то есть какую, так сказать, сенсацию ты сегодня вечером принес, и это ценится. И мне было очевидно, что это гораздо больше имеет отношение к журналистике, чем то, чем я занимаюсь.
0: И в Израиле действительно журналистика является элементом власти, контролем над властью. То есть она влияет на принятие решений, она влияет на
2: открытие уголовных дел,
0: она влияет на какие-то процессы, которые... Очень во многих странах не хватает, чтобы был какой-то такой вот орган. Хотя претензий к израильской прессе тоже много, но это уже совсем другой разговор, и не к тебе они должны быть обращены. Я очень благодарен тебе за то, что ты пришла. Я знаю, что это очень было непросто найти время, потому что твой телефон тут разрывается от работы. Ты очень активный человек. Я тебе желаю сил. Действительно, большое чувство гордости за твои успехи. И ну, благодаря сегодняшней беседе, я думаю, что многие наши зрители, которые тебя знают по твоим, скажем так, более формальным, более серьезным эфирам, узнали тебя еще с более личной стороны.
1: И как приятно.
2: Я тоже вам хочу пожелать, но я более такой приземленный. Я хочу пожелать вам и вашей семье, чтобы были здоровы.
1: Очень важно.
0: И почаще виделись.
1: Ян,
0: да. Там же вид хороший в Иерусалиме.
1: На фоне вида.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо вам за приглашение. Очень приятно, правда, Яна и Илья. Спасибо.

0: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатный галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способный.
6: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Алексея

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Вася был только что здесь, но у меня не хватало буквально где-то 40 секунд для того, чтобы сбегать за чаем. И в это время он, я не знаю, как он это делает, но на самом деле такие функции у лэптопа не предусмотрены. Я смотрел просто досконально. Он иногда включает такие комбинации. Видимо, одновременно нажимая как-то лапой на кейборд и, может быть, хвостом. А так как сейчас, кроме шуток, искусственный интеллект присутствует везде, и ваш телевизор, если у вас достаточно продвинутый телевизор, может подслушивать ваши разговоры и предлагать вам targeted advertising согласно вашим нуждам. И это не преувеличение, не мистификация. Если у меня сегодня будет время на это, я чуть-чуть расскажу. То поэтому, когда нечто живое остается перед камерой лэптопа, особенно такого продвинутого, как мой, и он, это существо, какие-то имеет, так сказать, позывы, ну, это штуковина, железяка, она же не... Она понимает, что есть разница в образе, там, кот и человек. Но пожелание, так сказать, движущегося объекта для нее закон. Вот, ну вот он опять пришел, потому что услышал, что я говорю, и с этим сделать ничего нельзя. Ладно, ну все, сиди уже, сиди. Только я тебя умоляю, не двигайся. То мне не хочется, чтобы у меня была аудитория, которая только видит кота и слышит его мяуканье. Это необходимость, на самом деле, то, что он присутствует в шоу, а не общепринятый, так сказать, тренд. Переходим к новостям, которые можно считать на хедлайн основанным. Мне безумно нравится вот это вот маленькое сообщение и картинка справа наверху. Ученые сделали изображение Солнца с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Попробуй на него взглянуть, между прочим. Опубликовав вчера в исследовании в журнале Nature, изображение показывает существование физического явления, которое может помочь объяснить динамику космической погоды. Динамика у нас та еще. Каждый день, буквально последние две недели, вы, наверное, обратили на это внимание, меняется прогноз погоды в вашем телефоне. То есть, если накануне вам говорят, что будет дождь, то на следующий день его нет. Или он сдвигается каждые два часа вперед-вперед, и вместо того, чтобы быть целый день, он появляется в 8 часов вечера. Зеленский рассказал, что количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 25-м годом. Ну так, война ж, но только не украинская в данном случае. Целью российских военных в Черном море стал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, загруженный украинской пшеницей. Один человек пострадал, с пшеницей все в порядке. Северная Корея запустила неопознанный снаряд. У меня вот слева наверху картинка. Возможно, являющейся баллистической ракетой в сторону Японского моря. Его там называют восточное, так сказать, в самой Северной Корее. Я вчера общался с группой влиятельных корейцев. Но они пришли посмотреть, как я с корейским пастором играю в пинг-понг. Вообще, конечно, надо заснять на видео то, что происходит, потому что, ну, я точно помню, что в 14 лет, когда я выиграл чемпионат Союза по юношам, по настольному теннису в Советском Союзе еще, я играл намного хуже, чем играю сейчас. А я был тогда, наверное, в пике формы, хотя кое-какие приемы были невозможны, и плюс еще ракетки были допотопные. Хотя нам казалось, что они сильно продвинутые. Вот, и я их спросил, реально, вообще у вас за вот десятки лет, что вы живете в Штатах, огромная община корейская, на каждом квартале корейская церковь, причем пасторы друг друга даже и не знают, настолько они заняты конгрегацией, что совершенно потрясающе, это замечают все, кто живут в Нью-Джерси, в частности, потому что здесь корейцев очень много. В школах большая часть детей корейские. И я их спросил, это мое субъективное ощущение, что молодежь ваша говорит по-корейски, причем под молодежью я подразумеваю всех от, так сказать, возраста, когда они ходят, до лет 30, потому что я с ними встречаюсь на спортплощадках, я встречаюсь с ними в горах, они, причем в горах как, на хайкинг или на mountain skiing, они все говорят между собой по-корейски. Причем, если начинаешь с ними говорить по-английски, естественно, то они, у них английский, ну, не знаю, как корейский, но английский в совершенстве, без акцента. Как вам это удается? Они смеялись. И сказали, ну как, мы работаем над тем, чтобы... Ну, плюс еще у них преемственность такая, уважение к старшему поколению. У нас этого нафиг близко даже нет. Вообще, не только у нас, у китайцев этого нет. Я их спросил, а если вот есть такие предпосылки, изначально ведь северные и южные корейцы – это один народ. Ну, правда, с 1949 года они... Северная Корея успешно работала над тем, чтобы они стали другими. То есть это гораздо более суровый эксперимент, чем то, что было с Германией, расколотой на две части. И восточные немцы стали... Они говорили только на том же языке, но на самом деле они превратились в советскую разновидность. Разновидность советского пипла. И я их спросил, какой шанс на то, чтобы вы соединились. Они сказали, ну, на сегодняшний день никакого, потому что в Северной Корее люди искренне любят и верят своему лидеру. А Россия планирует разместить ракетную часть из Северной Кореи численностью около 90 военнослужащих в Воронежской почему-то области. Высший антикоррупционный суд Украины назначил бывшему вице-премьеру и послу, кстати, Киева в Соединенных Штатах Ольге Стефанишиной, она у вас в серединке слева, залог в размере 6 миллионов гривен, чтобы не сидеть в тюрьме до суда. А у нее денег нет, как она сказала, хотя ее подозревают в незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию. Интересно, что тут такая ловушка, расставленная антикоррупционным судом. Если бы она внесла эти деньги, то это было бы свидетельством того, что они у нее есть, но зарплата в качестве посла недостаточна для того, чтобы накопить такую сумму, как 6 миллионов. Так что ей или придется у кого-то одолжить, или присесть. На экстренном совещании правления ФИФА в Марокко президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, и тем самым он заручился поддержкой руководства организации и сохранил свой пост. Но я вообще уверен, что они все там повязаны. Уж больно хлебная позиция. Победа прогрессивиста Абдулла Эль-Саеда на демократических праймерис в Сенат в Мичигане, а он победил, стала знаковой для левого крыла демократической партии и свидетельством того, что борьба с центристами за курс партии не только далека от завершения, но склоняется еще больше влево. По Эль-Саиду сегодня отдельно, подробно, потому что есть маза, что через какое-то время он будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. И что с этим делать или ничего не делать? Иран и Оман согласовали основные пункты проекта соглашения о возобновлении действия Ормузского пролива, которое предоставило бы Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив, но не позволяло бы взимать пошлины или сервисные сборы. То есть я сам в этот заголовок не очень даже поверил. Тут Иран согласовался не брать поборы, но в принципе так, как оно и было до войны. Это наша общая победа, что Иран стал брать поборы за проход. Сенат утвердил Эрику Шварц директором CDC. Это первый постоянный руководитель медицинского агентства почти за год. Кстати, статистика ужасная в связи с уничтожением этой, этого ответвления нашего системы здравоохранения. Статистика по поводу того, что происходит со здоровьем людей в нашей стране на фоне того, что соответствующий контролирующий орган был практически почти что упразднен. FDA одобрил вакцину от гриппа на основе магнитной РНК компании Moderna для взрослых в возрасте 50 лет и старше, первую подобную дозу завершив процесс обзора, который почти провалился. Но почти. Сенатская комиссия, расследовавшая дело Энтони Фаучи, получила копию содержимого его айфона, что дает еще больше документов, связанных с его действиями во время пандемии. Чак Эдвардс заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание через два дня после того, как расследование Палаты представителей Большого Конгресса пришло к выводу, что конгрессмен совершал нежелательные сексуальные домогательства по отношению к женщинам-сотрудницам. Это все с мировыми, так сказать, headlines. Теперь по поводу бизнесов в целом.

0: не знаю, как там говорят по-русски, но если искусственный интеллект является агентом, то это определение того, что он способен сам принимать решения и осуществлять их абсолютно независимо от контролирующего его чела. Honda более чем удвоила чистую прибыль за первый квартал и повысила годовые прогнозы, поскольку слабость иены улучшила квартальные результаты и повысила перспективы прибыли. И по бизнесу последнее, объемы продаж Heineken выросли во втором квартале, чему способствовали премиальные этикетки и продукты с низким содержанием алкоголя. Смешная была реклама у Хауарда Стерна, но уже много лет назад, когда он делал эдлиб по поводу Heineken, какой-то из версий. Причем ему позволяют абсолютно все, потому что, что бы он ни сказал, все работает. Но он сказал, что вот хорошее пиво, но я вообще не пью, он алкоголь вообще не пьет. То есть в этом смысле он копия Дональда Трампа. Никогда не пил. У Трампа, правда, брат умер от алкоголизма, а у Хауарда, по-моему, есть сестра, но она не замешана в этом пороке. Стартап создал двух биглей без аллергенов, используя технологию редактирования генов. Она называется CRISPR. Этот шаг может увеличить число владельцев домашних животных, а также потенциально сместить спрос со спасательных организаций на заводчиков. А вот, кстати, я специально это старорусское истинное определение сейчас привел. В рамках моей беспомощной борьбы за сохранение чистоты русского языка, но в условиях за границей только. А кто может набрать телефон студии, если он работает? 718-303-90-90 и сказать, какое слово сейчас используется вместо слова «заводчик». А я, кстати, подумываю о том, чтобы перестать вообще напоминать номер телефона. Это так, просто дань времени. А, есть, работает, да. Потому что те, кто не могут, то есть основная аудитория, это радиослушатели, 200 тысяч человек, они не могут ни звонить, ни текстовать, они должны быть за рулем сейчас, они спешат, у них средняя продолжительность слушания максимум 18 минут, если мы с Васей удержим их внимание. Вот, и... Ну-ка... У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Люд Добрый. Я думаю, что это инфлюенсер.
0: Нет, дорогой Вась, Яшенька, это совсем не инфлюенсер. Инфлюенсер – это влиятельное лицо. А здесь речь идет о заводчиках. Заводчики – это те, которые разводят собачек. Ну, в нашем мире, в котором слово «душ» уже никто не произносит, ну, почти что, говорят «шавор», говорят «бридер». С одним «и», между прочим. Так вот, значит, эта история действительно очень клевая. Ученые из Kindred Companion Sciences, это стартап, между прочим, отредактировали клетки кожи собак, чтобы отключить основной ген, ответственный за производство белков, вызывающих аллергию, и которые есть у всех собак. Затем они вводили отредактированный генетический материал в яйцеклетки, которые имплантировали суррогатную маму бигля. И мама родила двух щенков, Альфи и Бейли, чья слюна, шерсть и перхоть не содержат белков. Владельцы Альфи и Бейли, один из них у вас на экране, не проявили аллергической реакции на образцы генетически отредактированных биглей, несмотря на то, что реагировали на породы, которые линяли меньше, но их не модифицировали. Кстати, я уже об этом заикался, но вчера я уточнил кое-какие детали. Моя знакомая, она выдающийся врач в своей сфере, у нее проблема, термины не очень эти... Секу медицинский, у нее бурсит, то есть это воспаление бурсы. Бурса – это, кажется, типа сумки, в которой находится сустав, какой-то сустав. И она сделала то, что еще, может, и изучается где-то, но на самом деле практики такой не существует. Она взяла у себя стволовую клетку, вырастила ее и... Ее подруга, тоже врач,

0: которая имеет на это право, мало кто, кстати, имеет, ввела ей инъекцию этой стволовой клетки в пурсу, в эту самую. И у нее начались серьезные улучшения ситуации с ее суставом. И я вчера с ней общался на этот счет и спросил ее, что если вот не будет запретов, то что еще может делать эта штука? Она говорит, ну, статистики никакой нет, гарантировать никто ничего не может, но, в принципе, что хотите, какие у вас проблемы? Я говорю, у нас, не у меня, а у нас у всех, кто занимается спортом, а если это правша, то проблема с правым плечом. Причем и мышечная ткань, и сустав, и с переходом на лопатку, и делать MRI бесполезно, потому что тебе просто рисуют картину, и там 5 диагнозов, и все кончаются на ITIS какой-нибудь. Терапия – это в мертвом припарке, не помогает. Операции частично, может быть, что-то могут какие-то порывы заменить, но в остальном она говорит «возможно». Возможно. Я спросил, а сколько будет стоить? Она говорит, правильный вопрос, потому что ни одна страховка это не оплачивает, но это еще, так сказать, далеко от повсеместного внедрения. А она говорит, ну, минимум десятки тысяч долларов. Я придумал одну фигню. Я делюсь с вами этим, как всем тем, что может поспособствовать вашему физическому и финансовому здоровью. И, кстати, у меня даже 5000 подписчиков нет на этом канале. Имейте в виду, что если гикнется наше радио, вы потом будете искать Севу Каплана, но я буду продолжать делать свое шоу на этом канале «Русский голос Америки» в этом же формате, в течение одного месяца. Если у меня не появится то количество подписчиков, которое соответствует реальному, так сказать, челоисчислению сейчас, то я закончу это и буду заниматься чем-то другим. Вот, так что, да, с этим, с биглями все. Теперь следующая новость. Правящая коалиция Турции вчера предоставила проект закона, в котором изложены планы по обеспечению мира с рабочей партией Курдистана. Предложение пользуется широкой поддержкой в парламенте. Прикиньте, тоже звучит, если вы в курсе того, что происходит не только у вас во дворе. И за углом это абсолютно феноменально беспрецедентно. Правящая коалиция Турции решила мириться с курдами. И причем эта идея пользуется поддержкой в парламенте и будет рассмотрена на этой неделе. Если они примут закон, то он защитит порядка 4000 бойцов от преследования, а именно тех, кто не обвиняется в убийстве только, и возвращается в Турцию в течение 6 месяцев. То есть у них есть шанс. То есть похоже на то, что я сейчас только что сказал по поводу канала «Русский голос Америки» на YouTube. Месяц, и я перехожу на что-то, и след мой простынет в истории. И все это произошло после того, как заключенный лидер этой самой партии, РПК, призвал прекратить насилие. Это было в прошлом году. Поскольку новое сирийское правительство добилось успеха в реинтеграции курдского региона, где базировалось много бойцов РПК. То есть получается, что Турция взревновала по отношению к Сирии и хочет заполучить вчерашних врагов сегодня в качестве своих друзей. А вообще, борьба идет почти полвека. С 80-х годов РПК, когда начала восстание в стремлении к независимому курдскому государству, или расширению прав и автономии, а группа признана давно уже террористической организацией, причем признали это Турция, которая сейчас хочет их обестеррористить в плане термина, Соединенные Штаты и Евросоюз. И насилие привело в общей сложности, ну так не так много, что за полвека, да, 40 тысяч человек, причем многие из них курды, сами курды. Наши внутриамериканские дела. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани был освистан, прежде чем покинул сцену на Стэтн-Айленде. Было это позавчера вечером на одном из прополицейских торжеств Большого Яблока. Улыбающийся Хизонер продержался на сцене 1 минуту. Это было на набережной Мидленд-Бич в рамках 43-го национального вечера борьбы с преступностью, где собралось около 3500 жителей и семей. Президент Трамп вчера одержал крупную миграционную победу после того, как федеральный судья Анна Рейс признала, что судебный приказ, запрещающий администрации отменить временный защитный статус ТПС для сотен тысяч гаитян, больше не действует. И этот вопрос стал центральным на выборах 2024 года, после того, как Трамп и его напарник Джей Ди Венс обвинили политику администрации Байдена в наплыве гаитянских мигрантов в Спрингфилд, штат Охайо, где жители выразили обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения, напряженности в государственных службах и культурных конфликтов. А позже скандал вырвался на национальную арену, когда Трамп упомянул заявление жителей о том, что мигранты забирают уток и гусей из парков и едят домашних животных. И хотя основной иск будет еще продолжаться, администрация больше не ограничена судебным запретом на прекращение защиты ТПС для примерно 350 тысяч гаитян, проживающих в Соединенных Штатах. Любитель острых ощущений в популярном парке развлечений в Нью-Джерси, нет, это не Six Flags, сразу скажу, вчера кричали от ужаса, когда зависли вверх тормашками, аттракцион сломался в середине цикла, прямо в середине, и пассажиры застряли в воздухе примерно на 7 минут, когда аттракцион Wipe Out на Castaway Cove в Плейленде на набережной Оушен-Сити вышел из строя. Это был второй аттракцион за вечер, который вышел из строя. Castaway Cove в этом Плейленд открыт с 4 часов дня до 11 часов вечера в течение всего августа, и в нем 32 аттракциона. Мать из Миссури и ее дочь-подросток были застрелены пожилым соседом, они все у вас на экране, который столкнулся с ними возле их дома, придя пожаловаться на шум, после чего он, застрелив женщин, направил пистолет на себя, но убился не сразу, попал в себя, а умер только через несколько дней. Джессика Лэшли, 38, Джерри Гриер, ей 17, были застрелены в своем доме в Хаус Спрингс, штат Миссури, когда 73-летний Роберт Винклман столкнулся с ними около 8:30 вечера 25 июля, о чем сообщают в офисе шерифа округа Джефферсон. У меня была ситуация, я вообще, в принципе, все, что я предлагаю, все новости, это только для того, чтобы вы примерили на себя эти сведения и прикинули свое поведение в случае, если попадете в подобную ситуацию, чтобы вы были полностью вооружены, но не огнестрельным оружием. А у меня была собака, как знают постоянные слушатели. Это собака, которая по-русски называется дог, хотя дог в переводе на русский это собака, а все собаки, они в переводе на английский дог, но по-английски не говорят дог, говорят Great Dane. Большой датчанин. И она была большим датчанином, она весила 150 фунтов, и когда вставала на задние лапы, приветствуя меня, возвращавшегося с работы, она была выше меня, есть даже фотография какая-то. И мы купили очень старый такой дом с очень странной, такой бэк-ярд был, там внутри был огромный старый двухмашинный гараж, и за ним какой-то был отсек за решеткой, но довольно такой значительный. И я решил, что вот в этом отсеке Грета будет в хорошую погоду проводить время. Она была не против, но там за забором, потому что непосредственно забор, был сосед, который был против лая, а мы Грету практически не отдавали в тренинг никакой, что было большой ошибкой моей лично. И сосед злился. Я пытался Грету утихомирить, а потом подумал, не интересуясь, кстати, законом на этот счет, это вторая моя ошибка, какое его собачье дело? До 11 вечера могу шуметь на своей территории, как хочу. Плачу налоги. В общем, закончилось дело тем, что однажды звонок в дверь. Я был где-то на втором этаже, чем-то занят, звонок настойчивый, потом слышу удар, такой сильный удар в дверь. К этому моменту я уже спустился и вижу, что у меня нижняя часть двери лежит внутри, в доме, выбита ногой. Я так в гневе открываю дверь, передо мной стоит полицейский, во всеоружии, естественно, и говорит гневно так, что... мол, чего не открываешь? Я говорю, я не успел. А в чем срочность? Чья-то жизнь зависит от этого. Он сказал, срочность то, что у тебя собака, которая лает, и на нее пожаловался сосед. Я ему говорю, ну что, этого достаточно для того, чтобы полицейский пришел и выбил ногой дверь в моем доме? Я тогда еще был где-то в первой пятилетке своей жизни в Америке и очень боялся гнева. То есть во мне начала буря закипать. Сука, падла, блядь, думаю, ногой я тебя там засужу. Ну куда там засужу, что у меня есть деньги? Я уже тогда понимал, что судить государство – это дело малоперспективное. Тем более, что кости не пострадали никакие. В общем... Так, для справки, это история. И плюс иллюстрация того, как работают ассоциативные связи. Потому что если у вас нет их, то значит ваш мозг умирает. Мозг нуждается в упражнениях. Мозг нуждается в новых нейронных связях. Иначе он деградирует, и вы ничего не понимаете в том, что вокруг происходит. Кстати, это основная причина, почему старые люди стремятся решать глобальные проблемы. Потому что они ничего под своим носом уже не видят и не понимают. И последняя новость, она... смешноватая, но в то же самое и грустноватая, то есть трагикомическая. Президент Трамп вчера был в Неваде, произвел ошеломляющий успех. Он заявил о том, что вот налоги с чаевых, а там люди живут на чаевых в Лас-Вегасе, браться не будут. И на сцену вышла семья с маленьким ребенком во время этой встречи, но это было подготовлено, как, скажем, Ленин в кепке. Обычно, если появлялся на публике, то ему на коленку подсаживали маленького ребенка. А сцена развернулась после того, как президент пригласил спонтанно молодую пару из Лас-Вегаса присоединиться к нему на сцену. Он выступал в Red Rock Casino Resort and Spa, надо добавить, с тем, чтобы они поделились, какую выгоду получили от его политики без налогов на чаевые и без налога на сверхурочные, так она называется. И плюс еще появились эти Trump Accounts, это новые счета для детей, об этом я рассказывал. И вот эта пара, Сандра и Брэд, быстро вышли на сцену с двумя маленькими детьми, один мол, стремительно рванул к другому концу сцены, и Трамп пошутил, ох, как бы я не хотел, чтобы он был Байденом и упал со сцены. И даже в этом случае, правда, смешно. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли и ассоциации, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
8: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: В нашей радиоаудитории успешно нет людей, у которых появляются ассоциативные связи. Это очень хорошо. Потому что, в принципе, прием звонков, он достаточно анахронистичен. И с этим надо было бы заканчивать. Я не удивлюсь, если все мои коллеги по Дэвидсон Радио прекратили прием звонков, потому что или их посылают нахуй, потому что они не знают, как отличить парашистов от людей местных. Или они, им просто остопиздили там полдюжины одних и тех же людей, у которых, ну, не знаю, когда их слушаешь, что начинаешь думать, ну, когда же, наконец, искусственный интеллект возобладает? Они успешно, кстати, эти полдюжины людей создают ощущение в определенной части нашей аудитории, что все, кто слушает Дэвидсон Радио, такие, как эти люди. То есть они успешно десятки лет, а радио 21 год, работают над уничтожением того инструмента, который позволяет им выступать, так сказать, на широкой публике. То есть количество времени, которое эти полдюжины человек провели в эфире, оно сравнимо с послужным списком кое-кого из моих коллег. Теперь о том, что было вчера на бирже. Акции SpaceX упали на 14%. Сегодня истекает период блокировки, позволяющий некоторым сотрудникам и инвесторам продать часть своих акций, что может вызвать дополнительную волатильность. Очень рекомендую подумать над этим, пока не открылась биржа. Космическая компания Илона Маска поздно вечером во вторник заявила, что ее капитальные вложения превысили 18 миллиардов долларов в прошлом квартале, что вдвое превышает общий объем предыдущего квартала, то есть рост налицо. В основном это все связано с развитием искусственного интеллекта. И вот эти цифры потрясли инвесторов, обеспокоенных неопределенностью по части выплат. То есть ты покупаешь акции с тем, чтобы когда-то их продать. Акции AMD также упали на 7% после того, как Маск заявил, что SpaceX будет использовать исключительно чипы конкурента NVIDIA, акции которой выросли на 4%. То есть обалденная комбинация. Это AMD – это конкурент NVIDIA, которого Маск обещал использовать. И в результате акции AMD выросли на 4%, но акции SpaceX, которые под тем же Маском ходят, упали на 14%. Google объявил о новом руководстве в своих операциях по искусственному интеллекту. Среди изменений Демис Хасабис уходит с поста генерального директора Google DeepMind, чтобы стать председателем совета директоров и главным научным сотрудником. А Джефф Дин, нынешний главный научный сотрудник, уходит вместе с тремя другими ветеранами компании, чтобы запустить новый стартап в области искусственного интеллекта. Изменения последовали за волной громких уходов и задержек с выпуском моделей, сопоставимой с топовыми предложениями Anthropic и OpenAI, и акции Alphabet материнской компании Google упали на 4%. Eli Lilly выросла на 5% после того, как превзошла прогнозы по прибыли и выручке. Производитель лекарств сообщил, это Eli Lilly, кто не врубился, о стремительном росте спроса на свои препараты для похудения – Мунджаро и Zepbound, продажи которых выросли в сравнении с предыдущим годом. Акции Shake Shack выросли на 12%. Кстати, подростки очень это любят. И это не сильно, так сказать, могучие, но все-таки это chain и перспективная штука. Не так, как в начале, естественно. Глава Starboard Value заявил, что активистская инвестиционная компания создала долю в сети бургеров. Гендиректор Starboard Джефф Смит сообщил, что у компании есть доля в акциях стоимостью несколько сот миллионов долларов. Акции компании резко упали вообще за последний год на фоне трудного периода для многих крупных компаний быстрого питания. Это все, да, ну про NASDAQ я уже говорил, и Dow с S&P, а на том, что Dow чуть подрос, а NASDAQ и S&P чуть упали, золото вышло почти на 4% вчера. Уже казалось, что бум закончился, но 4% за день – это очень много. Теперь следующая история. Это первый отчет о прибылях SpaceX с момента их IPO, то есть публичного выхода на фондовую биржу в июне. Он не был необычным, но он оказался лучше, чем прогнозировали эксперты. Выручка компании Маска по ракетам спутником и искусственному интеллекту, там объединение произошло недавно с ИИ, во втором квартале выросло на 92% в сравнении с тем же периодом прошлого года. А акции компании упали в торгах после закрытия, сразу после объявления, вероятно, в ответ на высокие отчетные расходы. Несмотря на то, что все три сегмента компании показали выручку выше ожиданий. Тут надо, так сказать, сопоставлять выручка и расходы. Связь в 4,3 примерно миллиарда долларов была единственным прибыльным подразделением компании, а спутниковая услуга Starlink приносила операционный доход в размере 1,66 миллиарда долларов. Кстати, я думаю, что в этом плане Маск заинтересован в продолжении войны в Украине, потому что там используется Starlink, и это приносит и популярность, и доход. Космические и ответвления, связанные с искусственным интеллектом бизнеса Маска, превзошли ожидания, но операционные убытки Space составили 542 миллиона долларов, а AI оказался в минусе на 1,25 миллиарда долларов. Во втором квартале у SpaceX было 18,4 миллиарда долларов капитальных вложений, то есть это расходы, из которых почти 16 миллиардов пошло на искусственный интеллект. И компания заявила, что на возврат инвестиций потребуется несколько лет. Вопрос, естественно, элементарный, будет ли еще больше волатильность акций. Потому что когда волатильность, хаос, шухер на рынке, в это время могут зарабатывать даже не только хедж-фонды, а внимательные дейтрейдеры, которые в частности смотрят и слушают толковище. Нашему, кстати, с вами толковищу 13 августа исполнится 29 лет, то есть через неделю. Акции SpaceX переживают бурный этап развития с момента IPO в середине июня. Они дебютировали на уровне 135 долларов за акцию, напомню, и достигли максимума в 225, потом упали до 108 на прошлой неделе, но в первые два дня этой недели выросли и вчера закончили день на уровне в 125 долларов 33 цента. Начиная с завтрашнего дня, инвесторы, желающие выйти из игры, смогут продать аж 900 миллионов акций SpaceX. Это более чем вдвое, чем сейчас доступно на рынке, если вы хотите покупать или продавать, на общую сумму в 100 миллиардов долларов. И это только начало. После того, как компания представит результаты за третий квартал в ноябре, еще 1,3 миллиарда акций будут иметь право на продажу. А Маск владеет 6,4 миллиарда акций. И хотя маловероятно, что он продаст их, когда ему будет позволено, между прочим, в июне следующего года, даже продажа части может негативно сказаться на цене акций, потому что если главный держатель продает, то это никогда не будет положительно. Мнение самого Илончика. Он похвастался потенциалом компании в области искусственного интеллекта в сравнении с конкурентами, сказав аналитикам, что это похоже на Нью-Йорк Янкис, который играет с командой малой лиги. Он сказал, естественно, про себя, как про Янкис. Он также сказал, что хочет стать настоящим злодеем и установить Mass Accelerator на Луне для запуска спутников с лунной поверхности. Знаю, сказал он, это звучит совершенно безумно. Но он это хочет. А Маск безумен, биполярен, и это два главных фактора, почему он стал триллионером, между прочим. Теперь с этой темой все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Если у кого появились мысли по поводу услышанного, вы можете рискнуть набрать номер телефона студии 718-303-9090. И, может быть, я приму ваш звонок.
9: Ты
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
14: Радио шоу Севакопланка.
15: За него стоят громадные мосты.
16: Не пойму, что за люди.
17: Толковище.
0: Да, правослово, не поймешь, что за люди. Вот в чате смешные обмены, так сказать, репликами. Один человек задал вопрос, то есть он слушает, оказывается. Он что, повтор зачитывает? Дело в том, что если вы ничего не понимаете, то когда звучат одни и те же, так сказать, главные члены предложений, то вам кажется, что это одно и то же. А теперь... Ну, наверное, сейчас меня пошлют нахуй. Ну-ка, посмотрим. Прошу вас, пожалуйста. Боже, фея.
18: Ты что там, сука, разбазарила?
0: Да, да, да, да. Красавчик. Окей. Теперь в течение нескольких месяцев демократический истеблишмент издавал все более и более серьезные предупреждения, что доктор Абдул Эль Саед, прогрессивный, из Мичигана, который никогда не выигрывал выборов, будет испытывать трудности в борьбе за победу в колеблющихся местах в Сенате, которые его партия не может позволить себе потерять. То есть получается, что демократический истеблишмент не то что не поддерживал доктора Абдула Эль-Саеда, который тоже демократ, он тоже представитель этой партии, но он крайне прогрессивист. То есть они пытались... убить двух зайцев, сразу, значит, выдвинуть тех, кто более желателен для партии в целом, и укрепить позицию демократов на промежуточных выборах в частности. Губернатор штата Мичиган, члены Конгресса и генеральный прокурор выстроили за его соперницу на праймерис Хейли Стивенс, центристку из колеблющегося округа, напомню, она из 11-го, по-моему. Причем она ведь тоже демократ, поэтому... можно понять всех, кто выстроился. Они утверждали, что она может выиграть такие жесткие гонки, которые являются отличительной чертой этого штата, где избиратели дважды голосовали за Дональда Трампа и дважды за Рональда Рейгана. А во вторник небольшое большинство избирателей этих самых демократических праймериз не согласились с этим и от всего сердца, можно сказать, поставили на кандидата, чье ярко прогрессивное послание вдохновило коалицию молодых и образованных либералов. То есть все, что здесь то же самое, как, скажем, major media, когда писали бесконечно критические статьи по поводу Дональда Трампа, чего он заслуживал, они укрепили его позицию в его мага, так сказать, движении настолько, что он дважды выиграл выборы. То есть иногда, вот это, кстати, отлично практикует Путин и его медийная псарня, они просто про противников не говорят, их как будто нет. А человек, избиратель, его когда много, он туп. Он начинает думать, если он недоволен властью, а поводов всегда хватает, то альтернатива это кто-то другой. И если про кого-то другого говорят плохо, то значит этот другой, во всяком случае, не такой, как тот, который тебе не нравится. Стоящей власти. Так что у Путина есть чему поучиться. Но у Путина отлично налаженный авторитарный режим с, так сказать, с маской либерализма, который он, кстати, осуждает. А у нас ничего с этим поделать нельзя. Поэтому считайте, что это то, что дано. И если Аль-Саид станет президентом, то это потому, что вы не умеете самостоятельно мыслить. Все, не только русскоязычная аудитория, а человеки, избиратели. Вот я уже забыл, когда я всегда хожу на избирательные участки. Я забыл, когда я не изучал биографию тех, кто там есть. Там, скажем, 5-6 человек выбираются на позицию, начиная от губернатора, кончая, не знаю, директором школы. Ну, все. Я смотрю их послужной список. Причем это занимает время. Я понимаю, что мой голос такой же, как у любого другого неинформированного избирателя. Но это, конечно, облегчило бы жизнь всем тем, кто не хочет тратить времени на это, а может спросить доверенный искусственный интеллект. Я, кстати, рекомендую вам не одним пользоваться, а двумя-тремя на этот счет, бесплатными. И фактически доктор Эль-Саид сделал шаг ко всеобщим выборам, которые будут в ноябре. Возможно, он станет самым серьезным для растущего прогрессивного крыла демократической партии. И вопрос такой у меня лично возник: может ли мятежный в рамках своей партии кандидат с откровенно сверхлевыми позициями победить в умеренном штате? А доктор Эль-Саид проведет свой первый тест в этом плане в Мичигане на выборах конкурирующих теорий избираемости, которые обсуждаются среди демократов последние 10 лет, как появились прогрессивисты. С тех пор, как сенатор, кстати, Берни Сандерс, вторгся на национальной арене в 2016 году на эту тему, прогрессивные активисты утверждают, что путь их партии к победе проходит через популистскую экономическую повестку, которая способна привлечь широкую коалицию избирателей из рабочего класса. Центристы возражают, утверждая, что такие предложения отталкивают умеренных избирателей, то есть они говорят про себя, которых партия должна убедить, чтобы вернуть регионы, где она потеряла позиции в последние годы. Они немножко устарели, центристы, но у них тоже выборов нет, потому что они должны придерживаться своей платформы. Есть, правда, варианты, это измена партии, перейти в конкурирующую партию, сохранив свою платформу, и выступать уже не как демократ, а как республиканец, что успешно сделали практически все наши русскоязычные политики в Нью-Йорке, за исключением мадам Верниковой, которая хранит верность своей партии республиканской, и значит, с самого начала. Узкие результаты, то есть разрыв был очень небольшой, намекнули, естественно, на жесткость гонки, который будет в ноябре, когда доктор Эль-Саид встретится с бывшим представителем Майком Роджерсом, республиканцем, который покинул Конгресс в 2015 году, а сейчас вернулся, как в этих тривиальных сериалах, когда, значит, бывший спецназовец на отдыхе хочет спокойно дожить свою жизнь, но его вынуждают обстоятельства. Доктор Эль-Саид участвует во всеобщих выборах без сильного мандата от демократов. Не путайте с мандаты, это ругательство, если разделить ты от манда. А после того, как более половины избирателей праймерис проголосовали за других кандидатов, и он, что очень-очень-очень важно, доктор Эль-Саид показал лучшие результаты в более богатых и молодых кругах, в избирательном смысле районов этих самых штатов, тогда как Стивенс показала лучшие результаты в местах с большим числом чернокожих и рабочих, чисто рабочих избирателей. Напряженные выборы подчеркнули раскол между громким либеральным движением онлайн, которое поддерживало доктора Эль-Саеда, и многими избирателями, которые являются опорой партии в ключевых штатах. И в своей речи перед сторонниками, ранехонько утром вчера, за несколько часов до того, как гонка была объявлена в его пользу, доктор Эль-Саид попытался представить свою кандидатуру как выходящую за рамки традиционных партийных разногласий. Это очень неглупо. Он также хвастал своей способностью выдерживать шквал атак, которые финансируют внешние организации, поддерживающие мисс Стивенс. Тоже неплохо, способность выдерживать атаки, удержать лицо, найти контраргументы, сделать это быстро. Кстати, это блестяще делает Мамдани и Трамп, блестяще. Они совершенно по-разному это делают. Трамп начинает ругаться и говорить одни и те же стандартные фразы, а Мамдани, он артикулирован. Ставки выходят далеко за пределы штата Мичиган. Вы думаете, что это не ваше собачье дело? Отнюдь не так. Вернее, отнюдь так. Оно ваше, собачье. Потому что демократы должны удержать Мичиган, чтобы иметь хоть какой-то шанс вернуть контроль над Сенатом в целом. Поскольку у республиканцев нынче 53 места, демократам приходится заполучить, надо, 4 округа, которые заняты репами, и сохранить свои, чтобы получить большинство. А Мичиган — это округ, который контролируют демократы, район, который больше всего рискует стать красным, то есть красным — это значит репка. И на первый взгляд доктор Эль-Саид, политически неопытный бывший чиновник по здравоохранению, который стал первым мусульманином, избранным в Сенат, между прочим. Но именно он оказался неожиданным знаменосцем своей партии, и по ходу он затронул чувство разочарования среди избирателей на праймериз. Я сейчас по ассоциации вспомнил, что единственным русским, который вошел за все времена, как ведется статистика, в Сенат, был русский доктор, не помню его имени, было это в 1930-х годах. Эль-Саид из его характеристик таких кондово-медийных, его называют харизматичным активистом. Он подпитывал свою кандидатуру обещаниями снизить расходы, обеспечить всеобщее медицинское обслуживание, Medicare для всех, и запретить корпоративные деньги в политике. Классная платформа. Он свободно владеет подкастами и соцсетями. Он создал очень динамичную платформу, сосредоточенную на налогообложении миллиардеров, на противостоянии Израилю и за Medicare для всех. А на фоне роста антисемитизма в нашей стране, в том числе, противостояние Израилю, это не так глупо с его точки зрения и перспективы. Он также поддерживал людей и позиции, которые, по мнению стратегов, несут политическую опасность в таком умеренном штате, как Мичиган. Подчеркиваю, это умеренный штат, так что это эталонное поле брани. Доктор Эль-Саед вел кампанию вместе с Хасаном Пайкером, это марксистский стример, которого критики считают разжигателем антисемитских настроений. Он отрицает это обвинение. На протяжении всей своей кампании доктор Эль-Саед называл израильское правительство злым, а его действия в Газе — геноцидом, и он поддерживает отмену иммиграционного и таможенного контроля. Ну, действительно, с точки зрения мусульманина, он говорил то, что соответствует его представлению о действительности. Я говорю про Израиль. Меня тоже часть нашей аудитории обвиняли в антисемитизме из-за того, что я долгие годы не находил время съездить в Израиль. То есть они считают, что поездка в Израиль – это признак патриотизма. Да, вот это все позиции, которые для общего электората считаются невозможными. И тем не менее, тут есть связь с моментом. Он понимает злость, которую испытывают люди по всему политическому спектру, и поэтому жмет на болевые точки. У нас подходят последние 2 минуты уже конец сегодняшнего шоу. В принципе, мне немножко поднадоели одни и те же люди, которые звонят. Поэтому у вас есть шанс. То есть, если я увижу, что вы не из числа вот этой полудюжины, которые гробят наше радио своими звонками в эфир, и если вы не парашисты, то я немедленно приму звонок. Немедленно. У меня есть методы опознания, кто есть что. Многие представители либерального крыла Демократической партии смотрят далеко за ноябрь, потому что победа доктора Эль-Саида подпитывает их амбиции на президентских выборах 28 года, что подтверждает, что прогрессивные кандидаты могут победить не только в глубоко посиневших регионах, то есть совсем демовских, но и по всей стране. И следует запомнить, что в 28 году Мичиган станет одним из первых штатов, которые проголосуют на президентских праймериз партии. Но сначала Эль-Саед должен выиграть тяжелую гонку в ноябре. Ни один реп не выигрывал выборы в Сенат в Мичигане более 3 десятилетий. Но Роджерс был близок. 2 года назад он проиграл сенатору Элисе Слоткин с минимальным отрывом. Успею принять только один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
15: Доброе утро, Сева, да, приятного вас слышать.
0: Саша, здравствуйте.
15: Вы случайно говорите не об Исааке Рубинове, который был русскорожденный, вроде как, доктор служил в Сенате, воздал. Вы не о нем?
0: А, возможно, скажу? Возможно, Саш, я не помню имени, не помню, он был единственный только.
15: Да, но я к чему, я хотел вас спросить, вы, которые всегда восторгаетесь вот этими относительностями, вот этими крайностями, которые случаются в нашей политике, вероятно, были бы довольны, если после Маглайзера Трампа пришел бы к власти левый социалист. То есть еще раз встряхнул эту страну и поставил ее. Вам бы интересно было наблюдать за, так сказать...
0: Саш, да, за вы совершенно правы. Саш, спасибо, время окончилось, совершенно правы, потому что мне интересно смотреть, как раскачивается наша лодка, потому что, с одной стороны, кто-то может вылететь за борт, и, может быть, мы в них и не заинтересованы.
11: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Я по традиции начинаю с бейсбольных полян. Продолжается регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг. Нас с вами интересует... Две группы из шести – это восточная группа в американской лиге и восточная группа в национальной, потому что там играют нью-йоркские команды и команды восточного побережья. Итак, восток американской лиги. Тампа Бэй, которая лидирует, играла вчера в Денвере и победила со счетом 4-0. Янки, которые преследуют Тампу, потерпели дома поражение от Сент-Луис Кардиналс, а Бостон Ред Сакс, наступающие Янки на пятки, выиграли дома у Чикаго Уайт Сакс. Таким образом, на сегодняшний день Тампа 68 побед, Янки 64, Бостон 62. Тампа из последних 10 матчей выиграла 7. Бостон из последних 10 матчей выиграл 9, Янкис 5-5. Окей, восток национальной лиги, Атланта Брейвс, лидеры в этой группе, выиграли вчера у Майами. Филадельфия, которая преследует Атланту, играла дома с Вашингтон Кэпиталс и с Вашингтон Нэшнлс. И националисты вашингтонские выиграли у Филадельфии 10-4. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, которая ни на что особенно уже не претендует, играла в Денвере и выиграла в Денвере у Колорадо со счетом 6-5. Таким образом, на востоке национальной лиги Атланта уверенно лидирует 69 побед. Атланта в последних 10 матчах 8 выиграла, 2 проиграла. Филадельфия заметно отстает, 61 победа. В последних 10 матчах счет 5-5. Мэтс на последнем, на пятом месте. В чемпионате женской НБА вчера было 4 игры. Все 4 выиграли хозяйки. Либерти в Бруклине выиграла у Сиэтла. Атланта выиграла дома у Феникса. Вашингтон выиграл дома у Далласа. И Чикаго выиграла дома у Лос-Анджелеса. Уверенно лидирует в регулярном чемпионате команда Миннесоты. У нее 26 побед, только 6 поражений. На втором месте действующие чемпионки команда из Лас-Вегаса, Тузы, их кличка Тузы, девочки Тузы, окей, у них 21 победа, 9 поражений, Либерти на 7-м месте, мы с вами в Торонто, там набрал скорость. Крупнейший международный турнир по теннису. Вчера были матчи второго раунда. У девочек никаких неожиданностей не случилось. Посеянные в первой десятке теннисистки легко побеждали второй номер. Елена Рыбакина шагнала дальше. Третий номер турнира. Джессика Пегула дальше шагнула. Четвертый номер. Кока Гауф шагнула дальше и так далее, и так далее. Далее по списку. А вот у мальчиков ситуация другая. Вчера во втором раунде сошли с дистанции четвертый номер турнира Даниил Медведев.